0: Добрый вечер, наши дорогие друзья, добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. Мы рады приветствовать всех вас, как всегда, в этот вечер пятницы. Мир вам, мир дому вашему. Мы рады, что вы уже готовы провести с нами этот час. Как всегда, нам хочется напомнить номер нашего телефона 97-47-05-77. Вы можете звонить к нам в течение этого часа. И начнем мы нашу программу, как всегда, песней. И она станет как бы эпиграфом к нашей сегодняшней программе.
1: С белых колосьев к жатве готовых поле стоит. Серп ожидает, жнеца поджидает, душе говорит.

0: Уважаемые наши радиослушатели, во многих странах мира обычно в сентябре-ноябре месяце отмечается праздник День Благодарения. Это синоним библейского праздника жатвы, который был заповедан своему народу самим Богом. В наших программах мы говорили об этом празднике практически каждый год. И сегодня мы больше поговорим о духовном значении этого праздника. Бог заповедал своему народу отмечать начало и окончание жатвы, начиная с уборки ячменя и оканчивая уборкой пшеницы и всех других сельскохозяйственных культур, как праздничные дни. Что же такое этот праздник Дня Благодарения или праздник жатвы? Что он значил в Древнем Израиле как сельскохозяйственный праздник, а также в чем его духовный смысл, открывшийся нам в период Нового Завета? Весенняя жатва начиналась праздником первого снопа, после праздника Пасхи и праздника опресноков. Об этом подробно записано в книге Левит.
1: Книга Левит, глава 23. «И сказал Господь Моисею, говоря, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина».
0: Мы не знаем, насколько эти символы были понятны еврейскому народу. Но нам, новозаветным верующим, очень легко увидеть во всех этих символах прообраз будущей жертвы Иисуса Христа. Итак, мы видим 4 символа. Прежде всего, однолетний агнец, хлебное приношение, елей и вино. Что бы это могло означать? Рассматривая все эти символы, мы можем четко увидеть картину, о которой говорит нам Новый Завет. Первый сноп, который называли сноп потрясания, это первый плод Богу, которым стал наш Господь Иисус Христос после своей смерти и воскресения. Именно поэтому первый сноп должен был приноситься с жертвой однолетнего агнца. Именно агнец символизирует будущую жертву Иисуса Христа. Хлебное приношение есть символ тела Христова, который сказал о себе: «Я есть хлеб жизни». Елей указывает на присутствие Святого Духа и говорит о том, что это Агнец Божий, а вино – символ крови, цена искупления человечества от греха. Большая жатва или жатва пшеницы начиналась позже, на 50-й день со дня приношения первого снопа. Это совпадало с днем Пятидесятницы, который отмечался уже в Ветхом Завете как день, когда была дана им Тора или закон. Левит, 15 стих.
1: «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу».
0: О чем же говорят эти символы? А это говорит о том, что 2 хлебоприношения означают 2 народа – Израиль и языческие народы, соединяемые в одно тело, которым отныне является Христова Церковь. А почему говорится о кислом хлебе? Потому что еврейский народ знал, что указание на кислое или квасное есть символ греха. В Новом Завете Господь назвал этот грех как плевелы, пребывающие в лоне церкви. Пшеница и плевелы – образы, взятые от земли и очень хорошо знакомые сельскому труженику. Жители Палестины так называли особый вид сорной травы. До окончательного созревания ее невозможно отличить от пшеницы. Во время роста корни ее так тесно переплетаются с корнями пшеницы, что их невозможно отделить, не повредив пшеницы. Если семена плевел попадали в хлеб, то они могли вызвать сильнейшее недомогание, болезнь желудка и даже привести к смертельному исходу. Обычно после молодьбы палестинские женщины на огромных подносах сортировали зерна, выбирая эти плевелы. Кстати, умышленное засеивание чужого поля вредными семенами считалось в Израиле преступлением, и даже древнеримские законы предусматривали строгое наказание за подобные деяния. Позже Иисус Христос рассказал притчу о пшенице и плевелах, которую, кстати говоря, каждый из нас хорошо знает. И теперь в этой притче отразились все эти сельскохозяйственные прообразы, приобретая иной, духовный смысл. Итак, первая жатва начиналась с прообраза первого снопа, который был прообразом Иисуса Христа, как Агнца Божьего. А теперь мы посмотрим на символ второй жатвы, которой в Израиле была жатва пшеницы. В чем же духовный смысл второй жатвы? В первый день праздника Пятидесятницы, после совершения искупительной жертвы Иисусом Христом и Его воскресения, Дух Святой впервые сошел на землю, и это считается днем рождения Церкви. К сожалению, только благодарность за все щедрые дары природы не совсем соответствует древнему празднику жатвы. Жатва – это образная картина Божьего суда, это час Божьего воздаяния, когда ангелы-жнецы в назначенный момент соберут из Царства Божьего все соблазны и делающих беззаконие. Всевидящий и всезнающий Господь отделит пшеницу от плевел. И это указывает на то, что Божья жатва – это кончина века. А все эти древние символы стали новым заветом в крови Христа и присутствуют и по сей день при совершении вечери Господней. Хлеб, как ломимое тело Христа за искупленную им церковь, вино, как символ пролитой крови Христа, очищающий от греха свою церковь, и Дух Святой, одухотворяющий эти символы. И нам остается только поздравить всех, кто в эти дни будет отмечать этот великий праздник. Мы приглашаем посетить Церковь Христиан Веры Евангельской на праздник Жатвы или Дня Благодарения, который будет проходить 23 ноября в 10 часов утра в помещении церкви. Адрес церкви 5 Мэтью Роуд, Литкам. После торжественного богослужения праздничный обед, общение, где вы можете задать свои вопросы или просьбу помолиться о своих нуждах. Приходите, мы будем рады увидеть всех вас на этом празднике.

0: Праздником Пятидесятницы заканчивался весенний цикл праздников – Песах, Опресноки и Пятидесятница. И как вы думаете, какой будет следующий праздник? Следующий праздник открывает цикл осенних праздников, и первый из них – праздник труб или трубление. Вы знаете, что это означает? Восхищение Церкви и второе пришествие Иисуса Христа на землю. И поэтому в продолжение нашей темы «Путь, заповеданный Богом» мы сегодня будем говорить на тему «В конце времен». И нам кажется, что то, что вы сегодня услышите, будет как бы продолжением начатой нами темы праздника жатвы. А впрочем, слушайте, размышляйте и решайте.
1: Итак, я уже учил на предыдущих занятиях о первых основных четырех доктринах. Они назывались «Через покаяние к Богу», «Вера в Бога», «Обращение от мертвых дел», «Учение о крещениях». Мое послание сегодня — две очень восхитительных доктрины — «Воскресение мертвых» и «Вечный суд». Но перед тем, как я буду учить об этом, я планирую сделать это в следующие два занятия. И теперь мы собираемся перейти к теме, которую я назвал «В конце времен». Потому что вы должны понимать, что когда мы придем к тем двум последним доктринам, они перенесут нас из времени в вечность. И одна из важных функций этих доктрин — то, что мы не должны фокусироваться только на этой жизни. Я встречаю так много христиан сегодня, которые думают только о том, что Бог сделает для них в этой жизни. Но это только малая толика того, что есть у Бога для нас. Я хочу прочитать стих из книги Откровения, главы 10, стихи 5 и 6, об ангеле, который поднял свою руку и клялся живущим во веки веков, что времени уже не будет. Старая версия перевода Библии говорит, что уже не будет задержки, отсрочки. То, что Библия фактически говорит здесь, это то, что времени уже не будет. И мы подходим к сути. Рано или поздно, но времени не будет. Кто-то сказал, часы всех часов — это человеческое сердце. И когда человеческое сердце перестает биться, то все часы останавливаются. И каждый из нас лично переходит из времени в новую сферу. Помните, вечность — это не просто очень долгий период времени. Это абсолютно другой уровень бытия. То, что нам трудно понять. И я очень ценю фразу «тайна Божьего творения», потому что время — это тайна. И это мне нравится, так как Библия очень ясно говорит об этом. Время — это тайна. Физики говорят нам, что если какие-то ученые смогут создать космический корабль, способный передвигаться со скоростью хотя бы в половину скорости света, и они посетят какие-то отдаленные планеты или звезды и возвратятся назад, и это займет у них около 2 недель, то по земному времени пройдет 2 поколения. Так что, когда они вернутся назад, они встретят своих правнуков. Это не укладывается у нас в голове, не правда ли? Итак, время — это тайна. Позвольте мне сказать еще кое-что об измерении времени. Как мы понимаем, это зависит от человеческого восприятия. Например, ученые могут сказать, что из-за скопления определенных отложений, определенных пород или определенных пластов, или чего-нибудь еще, скопления атомной пыли, мы верим, что уже прошло 1 миллион лет. Я мог бы сказать, ну что же, я верю в это тоже, но я верю, что это происходило в 1 миллион раз быстрее, чем вы сказали. Так что только 1 год прошел. И тогда что толку в вещественных доказательствах? Другими словами, личное восприятие делает время временем. И я утверждаю, что время — это тайна. Но запомните, однажды мы перейдем из времени в вечность. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи 17 и 18. Там говорится о разнице между вечным и временным. Павел говорит, «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерным преизбытке вечное богатство славы». Если бы вы мерили жизнь страданиями Павла, когда он говорит о легком страдании, что вы можете сравнить с его жизнью? Всегда имейте это в виду, когда вы в стрессовой ситуации. Это что-то производит вас. Производит безмерным преизбытке вечное богатство славы. В еврейском языке слово «богатство» и слово «слава» звучат одинаково. Павел думает, как еврей на иврите. Он говорит о богатстве славы, которое Бог приготавливает для нас. И потом он говорит, почему мы должны смотреть не на видимое, а на невидимое. Запомните, скорби в нашей жизни способствуют нашему же благу, пока наши глаза сконцентрированы на вечном. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Итак, Павел говорит о двух различных сферах. В сфере видимого, физического и материального, того, что временно, и сфера невидимого, духовного и вечного. Помните, все, что мы ценим в этой жизни, в потоке времени, является временным. А мы должны стремиться к чему-то, что является вечным. Очень важно помнить об этом. Очень простое утверждение. Мы живем в падшем мире. Это правда. И если мы объективны и честны, то в том мире, в котором мы живем сегодня, намного больше страданий, чем счастья. Намного больше борьбы, чем мира. Намного больше болезней, чем здоровья. Не нужно рисовать красивую картинку этого мира, потому что он не таков на самом деле. Мы живем в падшем мире. Мир, который погряз в пороке, коррумпирован и заражен грехом. Это то, в чем мы живем. И благодарение Богу, что наш конечный удел не в этом мире. Павел сказал нечто в первом послании к Коринфянам, главе 15, стихе 19. «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Задумайтесь об этом на мгновение. Если все, что вы ожидаете от Христа, находится в этой жизни, то вы несчастнее всех человеков. Итак, это очень и очень хорошо для нас быть под давлением и учитывать конец времени и начало вечности в жизни каждого из нас. В послании к Евреям, 13 главе, автор говорит, «Мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Где находится ваша жизнь? В этом мире. Или вы понимаете, что эта жизнь временна? Мы просто проходим через нее, а наше конечное назначение — в вечности. Бог за большой отрезок времени не пожертвует и малейшей части вечности, потому что время не вечно, а вечность — да. И я хотел бы спросить вас, сколько своей жизни вы трудитесь для вечности? Писание говорит через мудрость книги притчи, что Бог дал нам вечное богатство. Что это такое вечное богатство? Это не деньги в банке, это не облигации, это не машины, не дом, не бассейн. Ничто из этого не является вечным богатством. И еще одна вещь, очень важная. Все наши духовные дары, пророчество, чудотворение, слово знания, все они прекратятся вместе с нашей жизнью. Мы не возьмем их с собой на небо. Они только для этого мира, только на время. Что же такое вечное богатство? Но одно мы возьмем с собой. Наш характер. Характер вечен. Наш характер определяет то, что мы будем из себя представлять в вечности. Это бесценное, вечное сокровище. Хорошо, давайте вернемся к теме. Следующее, что я хочу отметить. Очень важно иметь фундаментальное понимание библейских пророчеств. Пророческое слово — это пророчество Библии, написанное пророчество. Я не говорю сейчас о даре пророчества. Это тоже, конечно, играет свою роль в нашей жизни. Но я сейчас говорю о написанных пророчествах Библии. Итак, второе послание Петра, 1 глава, стихи 19, 20 и 21. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Заметьте, вернейшее пророческое слово. Вы не можете не брать в расчет пророчеств Писания, потому что Петр говорит, что вы хорошо делаете, что обращаете на них внимание, потому что они свет, сияющий в темном месте. Тот мир, в котором мы сегодня живем, без сомнения является темным местом. И более того, он становится еще темнее. Если вы ходите во тьме, то вы спотыкаетесь о разные вещи на вашем пути. И вы не можете точно знать, куда вы идете, и точно понять, что происходит вокруг вас. Это чрезвычайно важно. И нам нужен свет, который проведет нас через темноту. Тот свет, который мы получили, это пророческие откровения Писания. Итак, нам нужны пророчества. Сейчас позвольте мне быстро дать вам два ключа к пониманию библейских пророчеств. Во Второзаконии, 29 главе, стихе 29, Моисей говорит детям Израиля, «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Итак, Моисей говорит о двух вещах, сокрытое и открытое. Он говорит, «Сокрытое принадлежит Богу». Никто не может понять этого. Открытое — это для нас, чтобы мы действовали. Если нам что-то открыто, и мы выполняем это, то Бог откроет нам больше. Но если мы не выполняем, Он не захочет давать нам больше. Итак, ключ к эффективному использованию библейских пророчеств. Узнать лучше те вещи, которые Бог хочет, чтобы мы поняли. И второе. Все, что Бог открывает вам, выполняйте. Делайте, как Он сказал. По моему мнению, одним из самых ясных откровений библейских пророчеств является Матфея 24, глава 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда придет конец? Когда сие Евангелие будет проповедано по всей земле, во свидетельство всем народам. Чья это работа? Наша. И если мы не трудимся над этим, если мы не выполняем это откровение, почему Бог должен давать нам что-то еще? Давайте вернемся назад к картине конца времен. И я верю, что мы очень близко к концу времен. Я не хочу устанавливать дат, но я мог бы поверить, что в ближайшие 50 лет все, что написано в этой книге, может произойти. И я верю, что совсем нереально ожидать от политиков решения проблем человечества. Они долго пытались, но ВОЗ и ныне там. Я думаю, что это нереально ожидать от людей решения проблем человечества. Этому учит гуманизм. Но гуманизм — это лжерелигия, которая работает в правительствах большинства стран сегодня. И я хочу показать несколько определенных особенностей конца времен. Книга пророка Исаии, 60 глава, 1, 2, 3 стихи. Господь, обращаясь к своим людям, говорит: «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобой. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему от тебя сиянию». Это обещание народу Божьему в конце времен. Слава Божия воссияет над нами. И из самого центра тьмы, окружающей со всех сторон, покрывающей все народы, те, чьи сердца жаждут истины, над тобой воссияет Господь. Но не ожидайте, что тьма прекратится. Она будет, и даже станет еще темнее. Но свет будет ярче. И есть одна любопытная вещь между тьмой и светом, еще со времен сотворения. Всегда, когда свет встречается с тьмой, кто побеждает? Свет. Так что мы побеждаем, если мы свет. Также притча о плевелах. Там говорится о человеке, который посеял добрые семена на своем поле, а ночью пришел враг и посеял плевелы среди пшеницы. Плевелы, очевидно, выглядят точно так же, как и пшеница, с одной только разницей — они не приносят плода. Они ничего не производят, что можно было бы использовать. И работники сказали: «Может, нам пойти и выбрать их?» Но домовладыка ответил: «Нет, чтобы, убирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти то и другое до жатвы». Затем в толковании этой притчи Иисус сказал, что жатва — это конец времен. Он сказал, что в конце времен придут ангелы и отделят беззаконников среди праведников. И беззаконные будут вергнуты в печь огненную, а праведники воссияют в царстве Отца их. Запомните, что к концу времен пшеница и плевелы будут расти вместе. Здесь не говорится о языческом мире. Здесь говорится о христианском мире. И в этой ситуации пшеница и плевелы будут расти вместе. Вот о чем здесь речь. И если вы хотите быть уверены, что вы пшеница, а не плевел, проверьте плоды, которые вы приносите, так как в этом состоит различие. Церковь не будет полностью очищена, пока не придет конец времен. И потом не мы должны будем это делать. Ангелы будут делать это. И затем в Откровении 22 главе, в самом конце, слова Иисуса. «Ангел, который принес откровение, сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще. И святый доосвящается еще». Я хочу сказать, что в конце времен и праведность, и беззаконие будут увеличиваться. Праведность расцветет, и также и беззаконие. Воссияет свет, и одновременно будет великая тьма. И мы должны уметь различать эти две противоположности: свет и тьму, праведность и беззаконие. И затем Иисус говорит в следующем стихе: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы дать каждому по делам его». Итак, это то, что будет происходить прямо перед пришествием Господа. Праведники и беззаконники вместе. Беззаконники грешат больше, праведники больше освящаются. И позвольте мне сказать, в духовной жизни ничего не стоит на одном месте. Вы не можете пребывать в одном положении. Вы должны двигаться либо вперед, либо назад. Праведность не остается постоянной. Это путь. Это движение. И если вы идете этим путем, свет становится все ярче каждый день. Иисус говорил о родовых муках нового века. Он написал это в Матфея 24 главе. Мы посмотрим немножко позже. Это не очень приятное ощущение. Я никогда не рожал детей, но я понимаю, что это непросто. Родовые муки связаны с следующим вопросом. Хотите ли вы иметь ребенка? Если вы хотите ребенка, то вы пройдете через родовые муки. Если не будет родовых мук, не будет и ребенка. Итак, кто этот ребенок? Это рождение Царства Божьего на земле. Оно не придет без родовых мук. Эти муки гарантированы. Другой вопрос, как мы отреагируем. Сейчас, посреди всего этого, Израиль, еврейский народ, который был взят из центра мировой истории на протяжении 19 веков, он опять возвращается на первый план, в центр. Заметили вы или нет, Израиль сегодня — это очень маленькая страна. Население около 4 миллионов иудеев и 1 миллион людей других национальностей. Но эта страна в новостях почти каждый день. Не проходит и дня, чтобы не было какого-то репортажа из Израиля. И знаете почему? Потому что Израиль возвращается к своей позиции на переднем плане в конце времен. Послание к Римлянам, 11 глава, стихи 25 и 26. Эти слова Павла адресованы христианам, обращенным из язычников, то есть не иудеям. Кто из вас знает, что большинство из здесь сидящих людей — язычники? Я язычник. Те люди, которые не христиане, язычники. И люди, которые не евреи, язычники. Для некоторых это трудно понять. Итак, Павел пишет христианам, обращенным из язычников. Вот что он говорит. Римлянам 11 глава 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. Не думайте о себе больше, чем вы есть на самом деле». В чем же эта тайна? Что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Заметьте, это ожесточение отчасти. И в каждом поколении израильтян были верующие в Иисуса, иногда совсем маленькие группки. Но ожесточение произойдет в Израиле не навсегда. Но до тех пор, до каких пор? Пока не войдет полное число язычников. Пока церковь не завершит свою работу по провозглашению Евангелия Царства всем народам. Между тем Господь начинает собирать урожай язычников. Я лично верю, что величайшая жатва, которую церковь когда-либо видела, еще впереди. Я верю, что миллионы людей придут в Царство Божие. Но запомните, это подготовка к восстановлению Израиля. И затем Павел продолжает, стих 26. «Итак, весь Израиль спасется». Израиль — единственная нация, о которой Библия говорит, что вся нация будет спасена. Не говорится «вся Новая Зеландия», не говорится «вся Великобритания», не говорится «вся Америка», «вся Россия». Но весь Израиль будет спасен. Но вы должны понимать, что весь Израиль — это не все те, кто живет сейчас. Так как в Римлянах, 9 главе, стихе 27, Павел цитирует пророка Исаию, «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Остаток — это те, кого Бог призвал и познал Сам. Так что это не все израильтяне, которые сейчас живут в Израиле. Но это остаток, который Бог проведет через время великой скорби, испытаний и страдания, чтобы сделать их своими. И затем придет суд Христов на языческие народы. Мы можем это увидеть в книге пророка Иаиля, главе 3, стихах 1 и 2. И это очень важно понимать для нас, тех, кто не являются евреями. «Ибо вот в те дни и в то самое время, говорит Бог, когда я возвращу плены Иуды и Иерусалима». Другими словами, в те дни, в которые живем мы, когда Бог возвращает свой народ более чем из 100 других народов на свою собственную землю. Бог говорит, «Я также соберу все народы, языческие народы, и приведу их в долину Иосафата». Иосафат на еврейском значит «Бог судит». «И там произведу над ними суд за народ мой, и за наследие мое, Израиля, которое они рассеяли между народами, и землю мою разделили». Это чрезвычайно важное заявление, которое нам нужно понять. Бог собирается судить народы на основании того, как они относились к еврейскому народу. И в частности, он собирается судить за одну вещь. Они разделили его землю. Какое современное политическое понятие для разделения? Раздел территории. И это именно то, что сделали народы. И в настоящее время они также заняты этим. И Бог зол на них. И нам, кто любит свой народ, нужно быть в усиленной молитве, чтобы наши народы не шли против Божьего плана в отношении Израиля. Здесь не говорится, что кто-то из иудеев будет судим. Мое личное мнение, что иудеи уже пройдут через их суд время великой скорби. Годы назад кто-то сказал, Бог благословляет евреев напрямую, и Бог благословляет язычников через евреев. Бог судит язычников напрямую, и Бог судит евреев через язычников. Я думаю, что мы снова и снова находим подтверждение этому в истории. Итак, Израиль пройдет через свой суд временем великой скорби. Они будут судимы, а затем будут судимы те народы, которые преследовали их. И в Евангелии от Матфея, 25 главе, Иисус говорит, я хочу прочитать, потому что там все очень ясно сказано. Последняя часть главы. «Когда же придет Сын Человеческий, во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». И если вы исследуете это место Писания, то вы увидите, что основание разделения — это то, как они относятся к братьям Иисуса. Итак, народам нужно знать. Нам нужно информировать наши народы. Вы будете судимы по тому, как вы относились к Божьему народу и к Божьей земле Израилю. Затем, следуя за этими событиями, на земле будет установлено Христово Царство. Когда бы вы ни молились молитвой Господней, и, наверное, вы часто это делаете, может быть, вы даже не осознаете, но вы молитесь об установлении Христова Царства на земле, потому что вы говорите, «Да придет Царствие Твое». Это больше всех наших просьб. И когда вы молитесь так, вы молитесь за пришествие Иисуса и за установление Его Царства на земле. Неважно, знаете вы это или нет. И это описано в Исаии, главе 24, стихе 19. Это касается конца времен. Это повторяется много раз в Откровении. Вот картина. Земля разрушается, земля распадается. Земля сильно потрясена, шатается земля, как пьяный, качается, как колыбель. И беззаконие ее тяготит на ней, она упадет и уже не встанет. Это земля, планета, на которой мы живем. И будет тот день, посетит Господь воинство выспреннее на высоте, и царей земных на земле. Речь идет о двух царствах, сатанинском царстве поднебесье и человеческом на земле. Он накажет всех, кто отказался от его правительства в личности Иисуса. И будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. Мне нравится следующий стих. Это картина конца. «И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава». Божье Царство будет действительно установлено в его столице Иерусалиме. Но почему солнце устыдится и луна покраснеет? Я верю, что у меня есть ответ на это. Потому что в Евангелии от Луки, главе 9, в стихе 26, есть описание возвращения Иисуса. Лука, 9 глава, 26 стих. Иисус говорит, «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет в Своей славе, и Отца, и славе святых ангелов». Просто подумайте. Иисус придет в Своей славе, в славе Отца и в славе святых ангелов. Сияние этой славы нам даже трудно представить. Но это не повредит нашим глазам. Тогда солнце и луна должны будут уже отойти на второй план, говоря, «Наш свет — ничто по сравнению со светом Иисуса». Вот почему они устыдятся. Видите, как это важно, знать библейские пророчества. Затем смотрите, среди всего этого Иисус говорит нам прекрасные слова утешения. Лука, 21 глава, с 25 по 28 стихи. Там говорится о конце времен. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Вся земля поколеблется. И тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою славой великой. Это пришествие Иисуса. И вот что Он говорит Своим ученикам. Когда же начнет все это сбываться, тогда вы склонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Итак, как вы реагируете на все преступления и конфликты? Впадаете в депрессию и разочарование? Или вы говорите: «Слава Богу, наше избавление близко». Смотрите, ваша реакция говорит о том, что в вашем сердце.

0: Ну и в заключение нашей программы мы предлагаем еще одну жизненную историю. Как удивительно действует Господь в сердцах своих детей.
1: Супруги Евгений и Марина Пьянковы находились в счастливом ожидании второго ребенка. Их первой дочери Даше было уже 3 года, и она тоже активно готовилась к появлению братика или сестрички. Ничто не предвещало беды.
2: Я сидел за столом на кухне, услышал страшный крик в ванной. Мы даже не успели ничего сообразить, я просто вызвал скорую помощь.
1: У Марины начались преждевременные роды. 5-месячного ребенка спасти не удалось.
2: Конечно, такой тяжелый был период.
3: Никуда не хотелось мне выходить, ни с кем общаться.
1: В сложный для Марины и Евгения период их очень поддержали близкие друзья. А однажды, в очередной визит к Пьянковым, они сообщили о том, что хотят усыновить ребенка из детского дома. Когда друзья ушли, Евгений поделился своими мыслями с женой.
2: Я сказал жене, я думаю о том, чтобы мы взяли ребенка.
3: Я сказала, нет. Мы не можем взять чужого ребенка. Это не для меня. И вообще, я не смогу любить 2 детей одинаково.
2: Я понял, что жена еще не готова.
1: Интересен тот факт, что мать Евгения сама была воспитанницей интерната и всегда хотела усыновить ребенка. Теперь это желание появилось у Евгения, словно досталось ему в наследство. Но не он один готовился к ответственному шагу.
3: Включил телевизор. На любом канале говорят о детях, у которых нет родителей. Потом был такой момент, и ко мне подходит Даша. Говорит, мама, я так уже хочу братика или сестричку. Давай мы пойдем в детском доме возьмем. Муж сказал, по телевизору я увидела, и мне сказал ребенок. То есть 3 раза мне кто-то об этом сказал. И я думаю, так, это подтверждение. Бог хочет просто достучаться в мое сердце и сказать мне, что это не страшно.
1: И все-таки Марина испытывала страх, когда переступала порог детского дома. Туда они с Евгением пришли по приглашению друзей, поддержать их при знакомстве с детьми. В тот день Евгений и Марина увидели много малышей разного возраста. Напоследок им показали больных детей, среди которых была необычная девочка.
2: Сказали, там в этой палате ничего нормального вы не увидите, там вы увидите только абортный плод. Мы и увидели Богдана, ребенка, которого нам даже не хотели показывать.
1: И супругам рассказали историю Богдана. Молодая женщина сделала аборт на 5-м месяце беременности и сразу ушла из больницы. А ребенок, которого в медицинских документах обозначали как абортный плод, чудом выжил.
3: Я сразу вспомнила ту ситуацию, которая со мной произошла 1,5 года назад. И в сердце были такие слова: «Это будет твой ребенок».
2: Это была девочка, которая... растение, в клеточке. Ручонками вцепилась, шатается, отпускается, падает, даже стоять не могла. Худенькая, ужасно худенькая.
3: Я ничего не сказала тогда, просто молча ушли и все. Но я при мыслях о ней, я плакала. Мне казалось, что та девочка, которую я потеряла, я не знала, кто там был, доктор мне не сказал. Но я думала, что, наверное, это девочка. И Бог просто таким образом ее для меня сохранил.
2: Сердце наполнилось любовью к ней. И я понял, что это будет наш ребенок.
3: А потом через неделю Женя спросил, а как ты насчет той девочки? А я говорю, ты знаешь, я целую неделю о ней думаю.
2: И когда врач ее принес,

0: полноценно. Поэтому Евгений и Марина невероятно удивили персонал детского дома, когда заявили им о решении удочерить Богдану.
1: Моя мама ее, когда увидела, была просто шокирована. Она нам ничего не сказала, но по ее выражению лица я поняла, что она подумала, что мы, наверное, ненормальные.
0: Пройдя множество инстанций, Евгений с Мариной оформили документы.
1: Я почувствовала, что у нас в семье вот появился второй ребенок, то есть родился новый человек.
2: На день рождения нашей дочери мы забрали ее домой.
1: Она кушала домашний суп. У нас гости были, и все наблюдали за тем, как она кушает. И вот я ее уже когда докармливала, по краям тарелки оставалась еще еда, и она так своими маленькими ручками берет эту вот еду, оставшуюся на тарелочке, и так себе кладет в ротик. И вижу, так все плачут.
0: С этого момента Пьянковы начали борьбу за Богдану. Однажды они уже видели Божье чудо в своей жизни. Их старшая дочь Даша родилась с врожденным дефектом тазобедренного сустава и, вопреки прогнозам врачей, стала нормально ходить. Поэтому Евгений и Марина водили Богдану по врачам и упорно верили: Бог сможет сделать чудо.
1: Только одна доктор из Института эндокринологии сказала, что я верю, что вот как бы ваша любовь, она ее вылечит.
3: И вот мы ждали этот момент, когда же мы увидим какие-то изменения.
1: Я с ней очень много разговаривала, вот глядя в глаза, вот говорила с ней, говорила, и чтобы она по губам читала и по моему выражению лица, по глазам. А потом она так постепенно начала какие-то слова говорить.
4: Мама. Это разве мама?
5: Да.
4: Да это какая-то тетя, мама.
5: Не, мама.
4: А ну посмотри на нее внимательно.
5: Мама.
3: Вот каждый вот такой вот шаг, он нас радовал все больше и больше. Мы как бы влюблялись в этого ребенка. И сегодня, я честно скажу вам, что у меня нет какого-то чувства, что это приемный ребенок.
5: Папа, это есть счастье.
4: Когда есть мама и папа, да?
5: Да.
4: Классно.
0: Сегодня Богдана ничем не отличается от своих сверстников, и врачи уже не узнают в ней абортный плод.
6: Я сидела, саранча, пела песню, ча-ча-ча.
0: Марина и Евгений стали свидетелями того, как любовь, умноженная на веру в Бога, творит чудеса.
1: Ну, с ней все будет хорошо. Не может такого быть, если Бог ей сохранил жизнь, тогда зачем Он ее сохранил? Раз Он это все сделал, раз Он вот так вот нас, вот так вот подвел к этому, раз у нас такие события в жизни произошло, это все произошло в один год, да, мама сделала аборт, я ребенка потеряла, и мы, все эти события мы слепили в один сценарий, и поняли, что это Божий план был и в нашей жизни, в жизни этого ребенка, что это будет Божье дитя, и Бог приготовил для нее интересную судьбу.

На этом наша программа закончена, дорогие наши радиослушатели. Мы еще раз напоминаем о празднике жатвы или Дня Благодарения, который будет проходить 23 ноября в 10 часов утра в помещении Церкви Христиан Веры Евангельской. Адрес церкви 5 Мэтью Роуд, Литкам. Мы приглашаем каждого желающего и будем рады видеть всех вас. Прощаясь, мы надеемся встретиться с вами в следующую пятницу. Да хранит вас всех Господь! Всего вам доброго, до свидания.

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать детскую передачу «Христианочка». После нее слушайте музыкальную программу «Душа и песня». Затем выйдет в эфир беседа Николая Водневского. И за 15 минут до окончания часа программа под заголовком «Грань».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас в этой радиопрограмме. Знаете ли вы, мальчики и девочки, с какой горы вознесся Иисус Христос? Да, с Елеонской. И сегодня, ребята, я предлагаю вам совершить путешествие в Иерусалим, а также мы побываем с вами на Елеонской горе. Никакой другой город на земле не вызывает так много эмоций, как столица Израиля и Иерусалим. Городу более 4000 лет, но мы еще и сегодня постоянно слышим его название в последних известиях. А когда читаем Библию, то опять наталкиваемся на это прекрасное название. И Иерусалим означает по-русски «город мира». И Иерушалаим, так звучит это название на иврите. Об Иерусалиме написано очень много песен, а некоторые из них пел еще царь Давид, который 3000 лет назад сделал Иерусалим столицей Израиля. В Иерусалиме каждый камень, каждое здание дышат историей. Не передать словами чувства, которые испытываешь, когда идешь по улицам города, в котором жили пророки и цари, в котором стоял храм, центр духовной жизни Израиля. Давайте пройдем немного по стене старого города, построенной в XVI веке султаном Сулейманом. Представьте себе, что вы стоите над золотыми воротами. Они замурованы. В Библии даже есть пророчество о том, что они будут опять открыты, когда Иисус вернется на землю. Перед нами Елеонская или Масличная гора. На склоне горы церковь для всех народов, построенная возле Гефсиманского сада, в котором Иисус провел последнюю свою ночь перед распятием в молитве к Отцу Небесному. Повернувшись лицом к городу, мы увидим отсвечивающую золотом мечеть Амара. Ее называют еще «Купол скалы». Она построена на том самом месте, где Авраам чуть было не принес в жертву своего сына Исаака, а Соломон потом построил храм. Чуть правее мы увидим церковь Елизаветы. За ней находится купальня Вифезда, в которой Иисус исцелил человека, лежавшего там 38 лет в ожидании чуда. Еще немного дальше виден темно-серый конус крыши церкви Успения Девы Марии, а рядом с церковью находится гробница царя Давида, недалеко от которой возвышается башня Давида. В стене старого города 8 ворот. На север выходят Дамасские ворота. Если пройти через них, то через 2 квартала по правую сторону можно войти в ворота древнего сада, в центре которого находится пустая гробница, а сразу за стеной сада – холм. Многие христиане считают, что это холм Голгофа, а гробница в саду принадлежала Иосифу из Аримафеи. Если мы зайдем в гробницу, то увидим, что она пустая. В саду перед гробницей место для богослужений на открытом воздухе. В саду тихо, много молящихся, общающихся с Иисусом Христом, который не остался в этой гробнице. Мы знаем, что Он воскрес. Если оставить справа стены старого города и спуститься вниз, то мы попадем в долину Кедрон, которая пролегает между стенами старого города и Елеонской горой. На склоне Елеонской горы очень много могил, а на самой горе много церквей. Давайте-ка поднимемся на гору. Здесь арабы предлагают покататься или сфотографироваться на верблюде. И отсюда перед нами открывается панорама Иерусалима, города великого царя. Знаете, почему эта небольшая гора такая важная? В Библии написано, что Иисус Христос вернется опять на землю, и ноги Его станут на горе Елеонской. Этой надеждой живут верующие в Него люди. –

Вознесение, гора, ученики, Спаситель. Над ними руки Он простер, благословил и без усилий поднялся в голубой простор. Ушел Христос к престолу славы, но не забыл Он свой народ. Дарует помощь малым, слабым на каждый день и каждый год. Но будет день в Христовом братстве, когда мы легче голубей взлетим над скалами препятствий и над долинами скорбей.

0: Итак, как ребята, мы сегодня с вами рассуждаем о горе Елеонской, с которой вознесся Иисус Христос, то и наша сегодняшняя история тоже о горе, и она называется «Гора искушения». Как грустно в больнице. День словно длинный серый забор. Как тоскливо. Сейчас каникулы. Детвора отдыхает, веселится. А она здесь. Ира печально смотрела в больничное окно. Хорошо там на воле. И почему? Почему она пошла кататься на санках с горки? С досадой продолжала думать девочка. Так весело было еще и еще раз лететь навстречу ветру и снегу под восторженные окрики ребят, восхищающихся ее отчаянной смелостью и отвагой. Падать, кувыркаться, не замечать, что в сапогах полно снега. Что и свитер под курткой, и шапка, и носки – все-все насквозь промокло. И вот ангина. Осложнение на сердце – больница. И зачем она поддалась искушению так безрассудно кататься с горы? «Ира, выйди в коридор, к тебе пришли!» Прервала невеселые мысли девочки нянечка. Оживившись, Ира вышла быстро из палаты. Уютно расположившись на стульях, в углу девочку ждала группа ребят из воскресной школы во главе с тетей Катей. Ира до болезни 2 месяца стала посещать собрание, куда ее пригласила верующая одноклассница. Как правило, темы для обсуждения на их встречах дети предлагали сами. На этот раз ребята говорили об искушениях, которые они смогли преодолеть. Когда Ира подошла к посетителям, они прервали свою беседу и, поздоровавшись с ней, стали расспрашивать о ее самочувствии. Ира рассказала ребятам, почему она находится в больнице. Это были последствия ее развеселого катания на санках с горки. Тетя Катя продолжила разговор. «У каждого человека бывают в жизни искушения и соблазны, которые порой очень трудно преодолеть. Наша греховная природа подстрекает нас ко греху. Этим пользуется искуситель, чтобы посеять в человеческом сердце сомнения в Божьей любви. Разлучение с Богом было целью сатаны и тогда, когда он пытался искушать Иисуса в пустыне. Принято считать, что это происходило в окрестностях Мертвого моря, севернее Иерихона, на одной из гор среди голых безжизненных холмов. Вокруг были лишь камни, песок, колючки и палящее в течение целого дня знойное солнце. 40 дней Иисус провел там в посте и молитве, и на пороге своего служения был искушаем дьяволом. 3 пытался сатана соблазнить Иисуса. Зная, как долго Господь ничего не ел, он ему сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Конечно, Иисус мог совершить это чудо, но он не хотел привлекать к себе людей умением превращать камни в хлеб. Слово Божье было для Иисуса ежедневным хлебом, от которого он получал силу и мудрость. Написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих», — так ответил Господь сатане. 2 дьявол искушал Иисуса, поставив его на крыло Иерусалимского храма. «Бросься вниз», — предложил он ему. «Не искушай Господа Бога твоего», — ответил Иисус. Но дьявол не унимался. Он взял Иисуса на очень высокую гору. Вдали за зубцами скал лежали царства мира этого. «Все это дам тебе», — сказал сатана, — «если пав поклонишься мне». «Отойди от меня, сатана», — был ответ Иисуса. «Ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Дьявол очень изобретателен. И к нам, людям, он подступает таким же образом, как к Иисусу, с различными искушениями.
1: «А я не устоял против искушения», — робко заговорил Витя.
2: «Я?
1: взял деньги, которые выпали у мамы из кошелька. Уж очень мне хотелось вкусненького. Потом мама очень огорчилась, что потеряла деньги, отложенные на автобус. Я после во всем признался, попросил прощения и у Иисуса, и у мамы, но на собрание мы так и не поехали. «А мне, — добавила Ира, — так хотелось выглядеть в глазах других смелой и отважной, так приятно было их восхищение, но на самом деле я не смогла преодолеть искушение гордостью, не правда ли?»
0: «Да, ты права», — подтвердила тетя Катя и продолжила. «Ребята, а вы обратили внимание, что на каждое искушение Иисус отвечал дьяволу словами из Библии? Очень важно познавать Слово Божье, хранить в сердце много стихов из Него и твердо помнить, что мы не одиноки в наших волнениях и искушениях. Господь дает нам силу побеждать хитрости лукавого. Когда Искуситель увидит, что мы встречаем Его Словом Божьим, как это делал Иисус, тогда Он оставит нас так же, как и Его, в покое. Ребята, изучайте и вы Слово Божье, чтобы с Его помощью вы могли преодолевать любые искушения. И Бог вам в этом в помощь. А мне осталось только попрощаться с вами и сказать вам до свидания, до следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: В эфире «Радио на пути». Далее в нашей программе передача «Душа и песня». После этого беседа Николая Водневского, и в конце часа слушайте 15-минутную программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Звучит беседа, подготовленная Николаем Водневским. После нее слушайте передачу «Грань».
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы». Сегодня с Божьей помощью мы будем говорить о мире, который старается обойтись без Бога. О мире, который заявляет, что Бога нет. Утверждение неверующих о том, что Бога нет, без сомнения является самым дерзким, крайним и вместе с тем самым низким проявлением человеческой испорченности. Недовольство и разочарование в самом себе и в устройстве человеческого общества приводят человека в колебания и мрак. Живя на этом свете, без Бога, без веры, без надежды, без Евангелия, человек предпочитает скорее жить на удачу, как-нибудь, чем переменить раз усвоенные убеждения. Многие недовольные утверждают, что нужно достичь упразднения понятия о Боге, так как именно оно является причиной нашей больной, испорченной цивилизации. Да-да, есть такое утверждение. Их миросозерцание основано на последовательном логичном материализме, утверждающем, что у человека нет души, нет духа. В библейском понятии, конечно. Поэтому таким людям ненавистно все, что связано с верой, с совестью. Слово «совесть» вы не найдете в философском словаре. Все, что связано с любовью, с верностью, все это неприятные понятия. По их мнению, по мнению неверующих людей, человек должен по мере возможности использовать все, что встречает он на пути. Он может наслаждаться благами жизни только раз, ибо со смертью всему приходит конец. И вот он к этому и стремится. Взять, оторвать от жизни все, что можно. И потом разочарование. Отрицание Бога является не только противоречащим здравому человеческому рассудку, но и доказательством поверхностного мышления. Оно делает мир безнадежным, пустым, холодным, мертвым, лишает Вселенную жизни и внутренней красоты. Цицерон когда-то сказал так: «Неверие в существование Творца и Вседержителя является наибольшей глупостью человека». Итак, кто отрицает Бога, тот грешит и против природы, и против своей совести. Все, что сотворено Богом, носит неизгладимую и неугасимую печать Творца. Таким образом, все могут легко созерцать и чувствовать Его, Творца, если только пожелают. Как не заметить следов живого Бога во всей Вселенной? Подумайте об этом. Возможно ли существование без начала? Возможен ли мировой порядок без правящего этим порядком? Существует ли круг без центра? Есть ли время без вечности? Возможно ли существование второго без первого? Может ли существовать что-либо без начала и начавшего его? Мир без Бога. Я прошу дорогого радиослушателя представить себе такой мир. Представьте, мир без Творца. Как выглядел бы мир без Бога? Представьте себе, если бы от сотворения мира не пробудилось в душе человека никакого понятия ни о духовном мире, ни о сознании ответственности перед Богом, ни о возмездии, ни о бессмертии. Если бы не засветил луч ни над одной могилой, никогда бы не было надежды небесного утешения, и ни одной страждущей душе не было бы надежды на выход из положения, а мыслью человека овладело бы лишь учение: человек происходит из ничего и, умирая, превращается в прах. Это все. Вот вся философия. В таком случае, где культура? Где нравственность? Где цивилизация? Миру без Бога и без понятия о нем неизвестны понятия грех, совесть, искушение, стыд, покаяние, самообладание, наказание, возмездие, верность долгу, готовность к жертве. Да, все эти понятия, перечисленные выше понятия, можно иногда встретить в атеистической литературе, но какой смысл придается этим понятиям? Это... загляните в те страны, где нет Евангелия, где запрещена проповедь Евангелия. Мир без Бога можно сравнить с народом без правительства, с ребенком без родителей, с человеком без головы. Среди атеистов находился истинный христианин, как был такой случай. «Господа, — сказал он, — мне знакомы только три вида атеистов: глубокомыслящие, болтуны и ведущие порочную жизнь. К которому разряду причисляете вы себя?» Ответа не последовало. «Люди, отрицающие Бога, — это такие люди, которые готовы погасить солнце, чтобы идти дальше по своему греховному пути при свете фонаря. Эти часы образовались в течение миллионов лет из бесформенного комка земли», — говорил один человек безбожником. «Заводятся они сами собою, никого не обременяя, и идут сами собой, не изнашиваясь, без всякой помощи со стороны». Слушатели громко смеяли глупого господина. Так сказать, глупого. «Позвольте», — заговорил он, — «если для производства одних только часов требуется целый штаб мастеров, техников и рабочих, то какая же могущественная сила нужна, чтобы призвать к жизни всю Вселенную и держать ее тысячелетиями в равномерном, последовательном, правильном движении?» Однажды атеист спросил проповедника: «Вы проповедуете спасение души, а скажите, вы видели душу? Нет. Вы слышали ее? Нет. Вы нюхали душу? Нет. Вы чувствовали душу? Да. Значит, из пяти чувств человека четыре отрицают существование души, не так ли?» Проповедник, обращаясь к собеседнику, сказал: «Вы доктор по профессии. Видели ли вы когда-нибудь боль? Нет. Нюхали? Нет. Слышали боль? Слухом? Нет. Вы пробовали боль? Нет. Вы чувствовали боль? Да, чувствовал. Видите ли, то же самое, четыре из пяти ваших чувств отрицают существование боли. Что сказали бы вы, если бы я сделал из этого вывод: боли не существует?» Послушайте, друзья мои, вот что говорит Писание: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога». Псалом 13, стихи 1-2. «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Иоанна 7 глава, стих 17. Это слова Христа. Дорогие друзья, радиослушатели, если среди вас есть сомневающиеся в существовании Бога, подойдите к этому вопросу более серьезней. Обратитесь к Слову Божьему, к Евангелию. Внимайте его, читайте его с вниманием, вдумчиво, сосредоточенно, и вам откроется великая любовь Божия во Христе Иисусе. Да поможет вам Господь в этом. Вы слушали радиобеседу «Капли росы». Слушайте нас в следующей радиопередаче. До свидания, друзья.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Звучит 15-минутная программа «Грань».
1: Один умный человек однажды сказал: «Осторожность – лучшая сторона доблести. Как не отравить свою жизнь опасениями, кабы чего не вышло? Как не прослыть трусом, просто будучи осторожным человеком?»
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань». Добрый день!
3: Здравствуйте!
2: У нас сегодня в студии Александр Васильевич Баранюк, который является управляющим Московской Центральной Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, а также диаконом этой церкви. Александр Васильевич, где грань между осторожностью и трусостью?
3: Я думаю, что осторожность – это очень важный элемент нашего внутреннего мира. Мира человека, который действительно старается не совершить ошибки. Трусость – это уже поведенческий характер, и я думаю, что он характеризует всегда только отрицательную сторону человека. И это всегда плохо.
2: Почему мы свели эти два понятия? А мы свели эти два понятия, потому что именно за осторожностью очень часто прячется настоящий трус.
3: Я думаю, что осторожность помогает нам, а трусость мешает нам. Потому что я всегда видел, что осторожный человек – это человек, который прежде всего в чем-то сомневается, не уверен, но понимает, что он может попробовать что-то сделать. Трусливый человек – это человек, всегда человек беды. Это человек, который действительно может в нужный момент отступить назад. Это всегда то состояние души, когда человек, прикрываясь действительно тем, что он не желает сделать, все-таки старается как-то отойти на задний план, выдвинуть кого-то впереди себя. И тогда он остается трусом. Осторожный человек, он всегда старается обойти прежде всего ошибку. Прежде всего быть таким человеком, который с осторожностью, но что-то делает. Трусость – это всегда человек не делающий, не говорящий, молчащий, стоящий где-то в стороне и наблюдающий о том, чтобы кто-то сделал вместо него. Но осторожный человек, он богат теми какими-то особыми резервами, что ли, или физическими, или духовными резервами, но сделать. Да, он будет это делать с осторожностью, может быть, даже с какой-то медлительностью, но он будет делать.
2: Можно так осторожничать, делать настолько медленно, что работа практически будет стоять.
3: Тогда мы должны говорить о рисках. Потому что человек осторожный всегда старается рассчитать риск. Осторожный человек всегда понимает, что в любом деле есть риск. И если он готов рисковать, то тогда он будет как раз вот этим человеком осторожным, но делающим. Я являюсь альпинистом, и мы ходим в горы. И для меня очень важно, чтобы риск был контролируемый. Потому что я прекрасно понимаю, что от действий моих, как гида, зависит жизнь и моя собственная, и жизнь тех, за кого я отвечаю, когда идет группа в горы. Поэтому стараюсь делать так, чтобы риск был контролируемым. Здесь чем больше мы контролируем рисков, тем легче нам это выполнить. Но мы остаемся осторожными, делая что-то. Трусость – это уже как раз, вот как я уже сказал, всегда отрицательная черта характера человека, когда он вроде бы как осторожничает, но риски для него – это еще большая опасность. Но так или иначе, когда мы мудры, когда мы знаем, что мудрость – это наш опыт, когда мы знаем, что наши знания помогают нам, когда мы более убеждены в том, что мудрость и знания помогают нам контролировать риск, вот, тогда мы более успешны. Тогда мы осторожны, но мы более успешны. Человек, допустим, живет только информацией. Когда у него недостает мудрости или недостает знаний, он будет более труслив, потому что он движим только информацией, какой-то эфемерной частью того, что пролетело, где-то он услышал, но он не уверен, он не уверен, как любой другой трус. Он не будет искать мудрости, не будет искать знаний, не будет опираться на свой собственный опыт и останется трусливый.
2: Можно сказать, что риск – это своего рода индикатор на осторожность и трусливость.
3: Но есть еще элемент мужества. Когда человек рискует ради кого-то.
2: Когда необходимо, как скорая помощь, действовать. Когда нужно здесь и сейчас помочь и поддержать. Правильно?
3: Правильно. Все нужно делать с осторожностью при этом.
2: Поступая так, мы никогда не станем трусами. Спасибо большое.
3: Всего доброго.
2: До свидания.
3: До свидания.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в программе этого часа передачи «Утренние размышления», «Детская история», затем радиожурнал «Истина сегодня» и в конце часа передача «Толкование Евангелий».
2: Мир вам, дорогие друзья! Идея, вынесенная в заголовок, родилась при чтении следующего отрывка. «Когда они перешли, Илия сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет». 4 Царств, 2 глава, 9 и 10 стихи. Я предлагаю обратиться к нескольким библейским эпизодам в качестве подтверждения этого непростого утверждения. Итак, Елисей просил трудного. Мы скажем, тут хотя бы встать вровень с великим Илией. Елисея не остановила мысль о нескромности такой просьбы. Он понимал, что по-другому ему не справиться с объемом задач, стоящих перед ним. Он решился на большее, что можно было бы просить в данном случае, потому что перед ним был тот, который творил великое. Царь Езекия также просил трудного, и сказал Исаия, «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней или воротиться на 10 ступеней?» И сказал Езекия, «Легко тени продвинуться вперед на 10 ступеней? Нет, пусть возвратится тень назад на 10 ступеней». 4 Царств, 20 глава, 9 и 10 стихи. Речь шла о выздоровлении этого благочестивого царя Израиля. Ему нужно было удостовериться в том, что в этом деле присутствует Господь. По тексту видно, что этим выбором знамения Бог испытывал царя. По какому пути он пойдет? Насколько человек доверяет Богу, настолько и просит его о чем-либо. Езекия отказывается от знамения естественного продвижения тени. Он просит того, что под силу только всемогущему. Нужно отметить, что Бог со своей стороны предлагает трудное. Помните, Он обращается к Аврааму, «Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году». «И будет у Сары сын» – Бытие 18:14. Авраам был человеком веры, но Бог расширяет представление о пределе возможного в работе с Авраамом. По сути, Бог предложил этому герою веры усвоить ожидание трудного, что, в свою очередь, трудным для Бога не является. Для Авраама и Сары – рождение ребенка было теоретически доступным, но не исполнившимся желанием. И теперь, спустя годы, это заветное желание стало нереалистичным. Именно теперь Бог и называет сроки исполнения невозможного. Авраам должен узнать нечто значительное о Боге в этих обстоятельствах. Друзья, богопознание – это суть всех вопросов, все остальное – детали. К сожалению, просить легкого – наша трудность. Однако трудное – это не значит невозможное. Это всего лишь то, что требует больше вложений нашей веры. В каждом правиле есть исключение. Вот и богатство благодати Божией выражено не только в ответе на просьбу, но и в отказе на нее. Например, апостолу Павлу было отказано в здоровье. 2 Коринфянам 12:9. Но он при этом, написано, благодушествовал, то есть испытывал душевный комфорт и радость духа. Кто-то сказал, чтобы вдохнуть полной грудью, нужно хорошенько выдохнуть. Эту привычку просить незначительного или не просить ничего нужно выдохнуть из легких нашего духовного человека. Проблема не в том, что Бог не отвечает на наши трудности, а в том, что мы об этих трудностях не просим. Мы просим легкого у того, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Ефесянам 3:20. И Иисус наставлял: «Просите, и дано будет вам». Обо всем просите, надо полагать, включая трудное, а именно из трудных вопросов и состоит наша настоящая жизнь. Помоги нам, Господь!

0: у вас есть друзья, да? А где вы их взяли? Богданчик, у тебя кто друг? Кто твой друг? Пока что ищу. Миленка, а у тебя кто подружка? Кто твоя подружка? Катя, а у тебя есть подружка?
1: Да.
0: Кто?
1: Таня.
0: Таня, это твоя сестричка, да?
1: Да.
0: И подружка твоя. И сестричка, и подружка, да?
1: Да.
0: А как вы думаете, а бывает такое, что друзей зарабатывают или покупают? Такое может быть? Такого не бывает, думаете, да? Но я вам сегодня расскажу историю про то, как Алёша купил себе друга. Эта история не про нашего дядю Алёшу, это другой Алёша был. И он очень мечтал иметь велосипед. У него был велосипед, но он уже стал маленьким для него. И он, когда ехал к бабушке на летние каникулы, потому что он уже в школе учился, и вот когда каникулы наступили, он ехал к бабушке в село, и он даже не брал этот велосипед, потому что он уже был маленький, ему неудобно было на нем кататься. Но когда он приехал, бабушка его поздравила с успешным окончанием учебного года и подарила ему деньги. Дала деньги и сказала: ну, возьми, купишь себе, что захочешь. А Алёша велосипед хотел. И вот тогда у него появилась такая идея, чтобы накопить себе деньги, насобирать денег на велосипед. Бабушке тоже понравилась эта идея. Она ему даже смастерила копилку. Знаете какую? Взяла полулитровую банку, закатала ее крышкой и прорезала дырочку в крышечке. И вот Алёша туда свои денежки собирал. И бабушка помогала ему в этом. Она его отправляла в магазин что-то купить. И когда оставалась какая-то мелочь, то она отдавала Алёше. И вот Алёша каждый раз себе туда в баночку подбрасывал монетки. А еще по соседству с его бабушкой жили тетя Света и дядя Миша. Они очень хорошо знали Алешу, у них у самих не было деток, они его любили. И вот когда они узнали про его такой план, то они тоже стали ему помогать. И тетя Света тоже иногда отправляла его в магазин, и тоже мелочь, которая оставалась, какая-то сдача, она тоже оставляла Алёше. Алёша, конечно, так ему было неудобно брать, но тётя Света говорила: бери, бери, это ты заработал. Но больше всего, конечно, ему нравилось ездить с дядей Мишей в поле сено собирать. Они ездили на легковом таком стареньком автомобиле с прицепом, и вот дядя Миша граблями сгребал сено в такие большие кучи, а Миша охапками носил на прицеп, складывал. И вот они так работали, и дяде Мише действительно это была помощь, потому что пока он собирал граблями, то Миша уже носил на прицеп, и так работа быстрее шла. И вот потом они привозили это сено и разгружали его возле забора дома дяди Миши. Вот, и такие вот усталые и голодные, они вместе шли обедать. А после обеда дядя Миша давал какую-то денежку Алёше. И Алёша говорил: да нет, не надо, мне и так приятно вам помогать. Но дядя Миша говорил: бери, бери, это твои честно заработанные деньги. Вот. Но в душе Алёша был очень рад, потому что он прибегал и снова эту денежку опускал куда? В копилочку, да? И так он собирал себе, что он хотел себе купить. Вы запомнили? Велосипед, правильно. Вот, и уже каникулы приближали к концу, и Алёше как-то даже немножко грустно было, потому что он еще не насобирал денег на велосипед, а уже скоро нужно уезжать. И когда приехали родители за ними, а он был вместе со своей сестричкой, то его сестричка Юля выбежала и так с визгом бросилась на шею маме, папе: ура, что вы приехали. А Алёше как-то немножко и грустновато было, потому что он не хотел еще уезжать. И он говорит: «О, а это вы уже за нами приехали?» А мама говорит: «А что, разве ты еще не соскучился?» «Ну, соскучился, но у меня есть еще дело». «Это какое такое дело?» — спросил папа. «Важное», — ответила Лёша. И бегом побежал домой и принес свою копилку. Говорит: «Посмотрите, сколько у меня денег». «Ого!» Родители так посмотрели. Папа говорит: «Это где ты такое богатство раздобыл?» Он говорит: «Это мои честно заработанные деньги». И он рассказал родителям, на что он собирает и как он собирал эти деньги. Папа его похвалил, сказал: «Ну, молодец». Говорит, но поскольку им уже нужно было ехать домой, то родители пообещали, что то, что ему там немножко еще не доставало на велосипед, то они ему доложат и на день рождения купят ему велосипед. И вот, когда они уже приехали домой, в город возвратились, Алёша сразу же на следующий день начал упрашивать маму, чтобы пойти в магазин и присмотреть велосипед. Пока что они еще не собирались покупать, но хотя бы присмотреть. И вот он упросил маму, они пошли в магазин, и он увидел там такой яркий темно-синий велосипед с блестящим сиденьем и с такой звоночек на руле был. Ему так понравился этот велосипед. И хотя продавец там что-то маме рассказывала, как там сиденье нужно регулировать, там еще что-то, он этого ничего не слышал. Он уже представлял, как он мчится на этом велосипеде мимо деревьев, домов, и ветер ему в лицо. И он себе представил, вот как он это расскажет своему другу Косте. Вот, ну и они вышли из магазина, потому что они пока что еще не покупали его. На следующий день он встретился со своим другом Костей и рассказал ему, пригласил его на день рождения к себе и рассказал ему о том, как он зарабатывал деньги целое лето, и о том, какие у него планы есть, и что они уже присмотрели велосипед с мамой. Костя был очень рад за него. Вот, и потом на следующий день Костя утречком пришел к своему другу, принес ему подарок. А, ну еще перед тем, как они расстались, вот Костя его провел немножко, а потом пошел домой, а Алёша, ему нужно было перейти через мостик, вот он переходит через мостик, перешел, и тут он услышал, что кто-то так громко там кто-то разговаривает и смеются, там какие-то ребята. Он обернулся и увидел, да, в самом деле там какие-то старшие ребята. Он одного мальчика он узнал, потому что он учился в его школе, он был старших классов уже. И он увидел, что они что-то там так смеются, и он решил посмотреть, что же там такое происходит. Он подошел к ним поближе, и вы знаете, что он увидел? Он увидел на берегу реки на веревке привязанного маленького щенка. И эта веревка была привязана к палке, и палка в землю. Воткнули в землю палку. И эти ребята бросали камнями в воду, и брызги воды падали на щенка. И он весь был такой же мокрый, он так сжался, так дрожал, ему было очень страшно. Он метался с одной стороны в другую сторону, потому что камни попадали, и он боялся. И иногда ребята даже, когда камень не попадал в воду, то иногда он попадал даже на щенка. И он визжал. И так Алёше стало его жалко. Он такой весь был уже мокренький. И он сказал: «Что вы делаете?» А ребята ему сказали: «А тебе что, что жалко?» Он говорит: «Конечно, жалко». «То бери», сказали ему ребята. Алёша говорит: «Честно?» И он подошел, чтобы взять. Они говорят: «Нет, а ты что думаешь, что мы тебе даром его отдадим?» «За деньги». Он говорит, ну, у меня нет денег. И так похлопал по штанах, чтобы показать, что в самом деле нет денег. Он говорит, ну, тогда уходи. И Алёша тут вспомнил, говорит, ну, у меня есть дома деньги. Я сейчас быстро. Но ребята ему говорят, только ты не думай, мы тебе дёшево его не отдадим. И Алёша быстро помчался домой, что есть дух, убежал. Вбежал в дом, и даже не разуваясь, он побежал в свою комнату, а там были сестричка его и мама, и они, Алёша, что такое, что случилось? Мама хотела его задержать, но он выкрутился и говорит, я сейчас нету времени, я потом вам расскажу. И схватил свою копилочку и быстро побежал. Он бежит и смотрит, что ребята еще все-таки сидят на месте. Он прибежал и эту копилку бросил вот так об землю. Банка разбилась. И пока ребята начали собирать деньги, он быстренько подошел к щеночку и начал выдергивать эту палку, развязывать уже не было времени. Он его схватил, быстренько прижал к себе и побежал домой. Забежал к себе во двор, спиной закрыл калитку, встал так и так вздохнул. Ему было самому страшно немножко. Вот, и теперь вот он пришел домой. Опять выбежали мама, Юля. Говорит, что такое, Алёша, что случилось? А Юля говорит, о, ты щеночка принёс, это будет наш. И говорит, и тут Алёша рассказал, как всё было и что произошло. Он рассказал маме. Юля говорит, а что ты не боялся этих ребят? Тебе не было страшно? Он говорит, было. Мама говорит, а с тобой ничего не случилось? Говорит, нет, со мной ничего не случилось, только вот с ним... Он показал на щенка, и когда они начали его осматривать, то они увидели, что шейка его так потерлась, потому что веревка передавливала. Когда он дергался, чтобы убежать, то веревка его сильно шейку передавливала. И у него шейка была поранена, и лапка была поранена. И вот когда мама обрабатывала ему ранки, то Юля все, мама, можно он будет наш? Можно он останется у нас? Мама говорит, ну, конечно, останется, мы ж его не выбросим в таком состоянии на улицу. «Мам, ну а если он поправится, можно он уже будет наш?» Мама говорит, «Ну, с папой нужно посоветоваться». И вот, когда папа пришел домой, ну, Юля тут же выбежала навстречу папе и говорит, «Папа, папа, представляешь, что произошло? Наш Алёша герой, он щенка спас, и мальчишек не побоялся, и мама его лечила, и теперь у Алёши велосипеда не будет, он все деньги отдал, она все выпалила». Папа говорит, «Ну, подожди, подожди, подождите, что случилось? Что, Алёша купил вместо велосипеда щенка?» Мама говорит, ну, давайте мы папу покормим сначала, да, а потом все расскажем. И вот после ужина они папе все рассказали. И Алёша говорит, папа, а ты не будешь меня ругать? Папа говорит, ну, за что тебя ругать? За то, что ты спас щенка? Ты молодец. Он говорит, нет, ну, за то, что я деньги свои потратил. Он говорит, нет, я не буду тебя ругать, потому что это твои деньги, ты их честно заработал, и ты распорядился, как ты захотел. Вот. А можно мы щенка оставим у себя дома, начали дети упрашивать? Папа говорит, ну, конечно, оставим, потому что мы уже несем за него ответственность. Ну, как мы назовем его? Юля говорит, ну, Черныш назовем, он был черненьким. А Алёша говорит, нет, дружок назовем его, потому что он будет моим другом. А Юля говорит, а, так ты себе вместо велосипеда друга купил. И вот на следующее утро приходит Костик, его друг к нему. Пришел его поздравить с днем рождения, подарок ему принес и шепнул ему, говорит, я сегодня... на целый день отпросился у мамы специально, чтобы с тобой сходить купить велосипед. Алёша говорит, а мы уже не пойдем за велосипедом. Он говорит, как? А что, вы уже купили? Говорит, нет, я себе что-то другое купил. Идем, покажу тебе. Он повел своего друга Костика, показывает ему, а Костик так смотрит, говорит, он такой несчастный, такой худенький, и что, ты все деньги за него отдал? Все, что ты целое лето зарабатывал? Он говорит, да. И что, не жалко тебе? Не-а. А как же велосипед? Спросил Костик. Алёша на минуточку так задумался, а потом говорит, да, ладно, велосипед, железяка какая-то. А так я вот друга имею, как тебя. И они обнялись так вместе, а щенок радостно возле их ножек забегал. И в этот момент калитка распахнулась. И что вы думаете? И въехал велосипед, новенький, темно-синий. Папа придерживал его за сиденье и говорит, ну, сынок, поздравляем тебя с днем рождения. И тут мама выбежала на крыльцо, Юля, говорит, поздравляем, поздравляем. И Костик так радостно подпрыгнул, говорит, ура! А Алёша так и застыл в недоумении. Он не ожидал такого. Поэтому эта история учит нас тому, есть такая цитата, «Тот, кто стремится благословить других, Бог непременно благословит того, кто стремится благословить других». То есть, если мы стараемся сделать добро кому-то, то непременно и нам самим будет хорошо. Поэтому я желаю вам, чтобы вы старались всегда кому-то делать добро, и вам будет хорошо. Пусть Господь вас благословит. Садитесь на места.

Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой передачи слушайте программу «Толкование Библии».

Продолжаем разбор послания филиппийцам. Сегодня перед нами 3 глава, стихи с 10 по 16. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или совершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить». Голодный тикр взял след оленя. Выслеживая его, он почуял запах кролика. Он свернул в сторону и пошел за кроликом. Потом его внимание привлек запах мыши, и он погнался за ней. В конце концов, он оказался у норки, в которую мышь исчезла. День он завершил еще более голодным, чем начал. Эта басня иллюстрирует, как некоторые из нас растрачивают свою жизнь. Мы отвлекаемся то на одно, то на другое, и к концу жизни приходим так ничего и не достигшими. Как правило, достигшие значительных успехов сосредотачивают свои мысли и усилия на определенной цели. В детстве отец рассказывал мне о Гленне Каннингеме и его твердой решимости установить мировой рекорд в беге на 1,5 километра. Глен с братом ходили в сельскую школу в штате Канзас. Однажды зимним утром, когда они в школе растапливали печь, начался пожар. Глен попытался вынести своего братишку на улицу, но возле двери свалился без сил. Подоспевшие люди вытащили из огня обоих мальчиков, и тот, и другой получили сильные ожоги. Прибывший доктор констатировал смерть брата Глена и сказал: «Глен тоже не выживет». Через несколько дней доктор сказал: «Он будет жить, но никогда не сможет ходить». Глен попросил отца привязать его руки к ходовому плугу, чтобы он мог стоять и ходить прямо. Через какое-то время он смог ходить самостоятельно, правда, шаркающей походкой. Дальше лучше. Он уже не волочил ноги, а потом он начал бегать, и в итоге он установил университетский, национальный и мировой рекорды в беге на 1,5 километра. Он стал одним из наиболее известных легкоатлетов своего времени, потому что у него была цель в жизни. В тексте нашей сегодняшней беседы, 3 глава послания филиппийцам с 10 по 16 стихи, мы находим цель жизни человека, духовную цель. Павел пишет: «Только забывая оставшееся позади и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего призвания Божьего во Христе Иисусе». Это 13 и 14 стихи. Для меня это поразительные слова. Он делает только одно. Не сотню и не десяток дел, а только одно. Некоторые переводы добавляют слово «делаю» или «но одно только делаю». Буквально оригинальный текст звучит что-то вроде этого. «Только одно забываю оставшееся позади». Мне такое часто не удается. У меня множество всяких дел, и в большинстве случаев я знаю, что к совершению их приложил не все силы, на которые способен. Я стараюсь упростить свою жизнь, но практически безуспешно. На стене возле своего рабочего стола я прикрепил плакат с немецкой поговоркой: «Кто за многое берется, тот мало чего добьется». Мой друг сказал мне, что под Новый год решил: «Буду делать меньше, да лучше». Я пытался дать себе такое же обещание, но тут же нарушил его. Может быть, вам тоже трудно сосредоточиться на чем-то одном. Если это так, то изучение целеустремленной жизни Павла может помочь вам в этом. На предыдущей беседе мы читали слова Павла: «Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего». 3 глава, 8 стих. Мы подчеркнули, что познание Христа есть нечто большее, чем просто знание о Нем. Это еще и вступление в отношения с Ним. Джеральд Хоторн отмечает, что Павел готов все почитать тщетою, потому что только одно теперь имеет наивысшую ценность, а именно личное познание Иисуса Христа. Желание апостола познать Христа более подробно объясняется в 10 и 11 стихах. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых».
Павел уже знал Христа в том смысле, что имел с Ним особые отношения, Галатам 2:20, но он все равно жаждал более глубокого и полного познания. Иллюстрация, которая приходит на ум, касается моего брака. Когда я женился на Джо в зрелом 19-летнем возрасте, я думал, что знаю ее. Но с годами это знание выросло, но даже по истечении почти 50 лет совместной жизни она все еще удивляет меня. Мое знание о ней далеко не полное. Павел хотел все знать об Иисусе. Он хотел познать силу воскресения Его, читаемую в 10 стихе. Возможно, здесь имеется в виду та сила, посредством которой Христос воскресит нас из мертвых. Но не исключено, что Павел говорит о силе, которая дается христианам в воскресшем Господе. Жизнь апостола уже была благословлена этой силой. Он писал: «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2 глава 20 стих. И еще: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание Филиппийцам 4:13. В то же время апостол чувствовал необходимость постоянного пополнения этой силы. Аккумуляторы садятся, если их не перезаряжать. Также и мы, все мы, время от времени нуждаемся в перезарядке. Кроме того, Павел хочет познать участие в страданиях его, пишет он дальше в этом 10 стихе. Участие — это совместная деятельность, сотрудничество. Павел думал, что нельзя полностью познать Христа, если не разделить его страданий. Некоторые без особого энтузиазма воспринимают такое участие. Роберт Лейдло говорит, что часто видел девиз «спасен, чтобы служить, и никогда спасен, чтобы страдать». Павел участвовал в христовых страданиях. Он писал: «Я ношу язвы Господа Иисуса на своем теле». Послание к Галатам 6:17. И еще второе послание к Коринфянам 4 глава 10-11 стихи. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей». Страдания ради дела Христова позволили Павлу яснее понять, что Господь выстрадал за него. Он лучше познал Христа. Свою мысль Павел завершает словами «сообразуясь смерти его». С помощью Господа он умер для себя и мира. Он мог написать: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Послание к Галатам, 2 глава, 19 и 20 стихи. Желание Павла более полно познать Христа имеет как минимум 4 грани. Он хочет узнать его посредством личного переживания. Это выражено в словах «чтобы познать Его». Он хочет лично пережить Его силу, он говорит, и силу воскресения Его. Он хочет лично пережить Его страдания и участие в страданиях Его. Он хочет также лично испытать на практике, сообразуясь смерти Его. Мне вспоминается 6 глава послания к римлянам, где говорится о начале познания Христа и о том, какой дальше должна быть жизнь христианина. Читая эти строки, обратите внимание на страдания и воскресение Христа и необходимость сообразовываться Его смерти. Мы читаем там: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Послание к римлянам, 6 глава, стихи с 3 по 11. Крещение, погружение в воду уверовавшего и покаявшегося, есть начало познания Христа, а не окончание пути. Христос говорил: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и изо дня в день следуй за Мною». Луки 9 глава 23 стих.
Даже если мы будем верно следовать за Иисусом, сможем ли мы все узнать о Нем в этой жизни? Нет, Павел понимал это и поэтому предвкушал то время, когда будет жить в присутствии Христа на небесах. Очевидно, именно это он имеет в виду в 11 стихе. «Чтобы достигнуть воскресения мертвых», — пишет он там. Греческое слово, переведенное «воскресение», необычно и в Новом Завете встречается только здесь. Оно составное, так как перед обычным словом в значении «воскресение» «анастасис» стоит предлог «из», «эк», превратившийся в приставку. Затем Павел снова употребляет «эк» перед словом «мертвых». Буквально Павел говорит об «извоскресении из мертвых». Это звучит неуклюже, но повторение слов в греческом языке позволяло акцентировать мысль. Так Павел подчеркивает, что он достигнет особого воскресения, не такого, как другие воскресшие. Иисус учил, что будет общее воскресение, когда все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28 и 29 стихи. В послании Филиппийцам 3.11 Павел, вероятно, говорит, что надеется воскреснуть, как творившее добро в воскресение жизни, а не как делавшее зло в воскресение осуждения. Воскресение жизни принесет чудное благословение. Это будет время, когда все конфликты будут разрешены, все болезни исцелены, все человеческие недостатки, как моральные, так и физические, устранены, а справедливость навсегда восстановлена. Для Павла же самым чудесным благословением будет полное познание Христа. Прежде чем оставить 11 стих, я должен еще кое-что сказать о греческом слове, переведенном союзом «чтобы». Этот перевод обеспечивает плавный переход от стиха 10 к стиху 11, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения. Однако в оригинале этот переход далеко не так очевиден. Этот отрывок начинается словами «если», «эй» и «как-либо» или «как-нибудь», «пос», то есть буквально «если каким-либо образом». Употребление этой фразы, смысл ее постарались передать некоторые переводы, заставляет некоторых думать, а не сомневался ли Павел, что воскреснет и будет с Господом? Судя по другим его высказываниям, апостол нисколько в этом не сомневался. Посмотрим, например, второе послание Тимофею 4:8. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Ранее в послании к филиппийцам он уверенно утверждал, что после смерти будет со Христом, 1 глава, стих 23. Почему же тогда он употребляет фразу, обозначающую «если каким-либо образом»? Большинство авторов считает, что Павел этим выразил не сомнение, а смирение, снова подтверждая, что будет спасен не в результате собственных усилий, а по Божьей благодати. Петр выражал тот же образ мысли, когда писал, что праведник едва спасется. Первое послание Петра, 4 глава, 18 стих. В завершении этого раздела нам нужно вернуться к его центральной теме – целеустремленности Павла в познании Христа. Такая целеустремленность должна характеризовать и нашу жизнь. Здесь уместно вспомнить слова Иисуса: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Иоанна, 17 глава, стих 3. Мы подходим к сути нашего урока. С 12 по 14 стихи мы читаем: «Говорю так не потому, что я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос и Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая оставшееся позади и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего призвания Божьего во Христе Иисусе». Этот отрывок содержит стихи, которые мы цитировали в начале нашей беседы. Присмотревшись внимательнее к этим словам, мы найдем, что только одно, о чем говорит Павел, имеет несколько граней. Оно включает все аспекты его жизни: его настоящее, его прошлое и его будущее.
Павел написал о своей прошлой жизни в иудействе с 4 по 6 стихи и как он все это оставил ради Господа, это стихи 7 и 8. Кто-то мог сделать вывод, что апостол претендовал на совершенство, и поэтому он спешит сказать: «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг», 12 стих. Достиг чего? Если связать стих 12 со стихом 11, то поначалу может показаться, что Павел говорит о том, что он еще не воскрес. Это кажется настолько очевидным, что не требует отдельного разговора, но некоторые полагают, что Павел борется здесь с лжеучением, утверждавшим, будто воскресение уже было, как говорили некоторые по свидетельству второго послания Тимофею 2:18. Однако, если связать стих 12 со всем, о чем говорит Павел, то тогда он утверждает, что еще не достиг полного познания Иисуса, которое будет возможно только по воскресении. Павел продолжает: «или стал совершенным». Корень греческого слова, переведенного «совершенным» — «телос», что означает «конец». «Совершенное» — то, что достигло конца, достигла цели. В нашем тексте это слово Павел употребляет в двух смыслах. В стихе 12 он утверждает, что не считает себя совершенным в нашем понимании этого слова. Такое совершенство, когда человек становится всем, чем должен быть, наступит только тогда, когда Господь воскресит его из мертвых. В стихе 13 Павел повторяет мысль стиха 12, усиливая ее: «Братья, я не почитаю себя достигшим». В греческом тексте слово «я» и «себя» для выразительности помещены в начале предложения. Павел не достиг, не совершил всего, что хотел от него Господь. Тут есть уроки для нас. Павел был одним из величайших людей в Новом Завете, если не самым великим после Иисуса Христа. Вспомните его путешествия и его проповеди, вспомните его писание и его авторитет. Пожалуй, никто, кроме Господа, не оказал на мир такого влияния, как Павел. И тем не менее, он не думал, что достиг своей духовной цели. Если уж Павел не мог сказать, что достиг совершенства, то мы и подавно. Чтобы жить целеустремленной жизнью, нужно реалистично оценивать свое духовное состояние, чего мы достигли и что еще нужно сделать. Библия учит, что нужно расти духовно до самой смерти. Об этом можно прочесть в послании к Ефесянам 4:15, втором послании Петра 3:18. Если дерево перестает расти, значит оно мертво. Рассказывают, что председатель Верховного суда Оливер Уэндел Холмс в возрасте 91 года читал философа Платона в оригинале на греческом языке. Когда его спросили, зачем ему это, он ответил: «Я хочу, чтобы мой мозг оставался молодым и активным». Когда мы рождаемся в этот мир, Бог рассчитывает, что мы будем развиваться физически и умственно. Когда мы рождаемся свыше, Бог хочет, чтобы мы росли духовно. Всегда есть чему учиться, что делать и куда расти. Что касается настоящего, то нам нужно смирение. Как Павел относился к тому факту, что в духовном плане он не достиг всего, чего должен был достигнуть? Вот что он сам говорит об этом. «Забывая оставшееся позади», — говорит он в 13 стихе, — «Павел не все забыл в своем прошлом. Он не забыл свое знание Божьего Слова. Он не забыл, как Господь спас его своей благодатью. Он не забыл всего, чему жизнь научила его. Эти уроки, какими бы тяжелыми они ни были, помогали ему стать таким, каким он был. Но что же тогда Павел забыл? Он забыл прежние успехи. Он перечислил свои достижения в иудействе с 4 по 6 стихи. Он говорил о том, чем он пожертвовал, став христианином, стихи 7 и 8. Он мог бы сказать о миссионерских путешествиях, о тех, кого завоевал для Иисуса, и о страданиях, которые претерпел ради Господа. Он мог бы долго рассуждать о достигнутом, но не сделал этого. Все это он оставил в прошлом. Если Бог благословил нас успехом, то всегда имеется опасность удовлетвориться прошлыми достижениями. Сардийская община носила имя, имела репутацию живой, но Христос поставил ей диагноз — она мертва. Откровение 3 глава 1 стих. Эти христиане явно хотели проскочить на прошлой репутации. Павел также забыл прошлые ошибки. В список своих успехов в иудействе он включил гонение церкви, Филиппийцам 3:6.
Еще он признавал, что в христианстве не достиг желаемого, не стал совершенным, 12 стих, не овладел, стих 13 в одном из современных переводов так звучит. Павел мог бы каждый день и каждую минуту сожалеть о том, что он сделал и чего не сделал. Но он не тратил на это время. Покаявшись в своих грехах, он положился на Божью милость и расстался со своим прошлым. Многие позволяют своему прошлому разрушать настоящее и, как следствие, будущее. Некоторых преследует память о прошлых ошибках, мучает чувство вины за прошлые грехи. Если вы оступились в прошлом, а мы все оступаемся, покайтесь в своих ошибках, попросите Бога простить вас, попросите Его помочь вам стать лучше и идите вперед. Японская пословица гласит «падай 7 раз, а вставай 8». Иных терзает память о прошлом дурном обращении с ними. Позволяя чьим-то проступкам овладеть нашими мыслями, обидчик получает контроль над вашей жизнью. Верните свою жизнь из-под его власти. Попросите Бога помочь вам простить того, кто несправедливо обошелся с вами. И продолжайте жить. А есть такие, кто с ностальгией отглядывается на свою прошлую жизнь и сползает на старые пути. Тут к месту предупреждения Иисуса: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божьего». Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих. Прежде чем пойти дальше, мы должны спросить, что Павел имел в виду, говоря, что забыл старое? Что он стер прошлое из своей памяти? Библия учит, что когда Бог прощает наши грехи, Он больше их не вспоминает. Но означает ли это, что Он изглаживает их из своей памяти? Нет, в Библии множество богодухновенных рассказов о давно прощенных грехах. Простив наши грехи, Бог не вспоминает их больше в том смысле, что больше не вменяет нам их в вину, как если бы их вовсе не было. Ясно, что Павел не стер прошлое из своей памяти, потому что он говорит о тех днях непосредственно перед стихом 13. Что же тогда он имел в виду? Что он не продолжал жить в прошлом, что он не позволил прошлому овладеть его мыслями, что он не позволил прошлому увести его от того, что нужно было делать в настоящем. В 3 главе, стихи с 12 по 14, Павел использует образ участника состязания в беге. К решению апостола «забыть прошлое» этот образ можно применить двояко. Во-первых, участник забега должен снять с себя все, что может отягощать его. Об этом написано в послании к Евреям, 12 глава, 1 стих. «Готовясь пройти христианское поприще, Павел сбросил с себя мертвый груз прошлого». Во-вторых, участник забега всегда должен быть устремлен к тому, что впереди, а не к тому, что позади. И если бегун оглядывается назад, он не может использовать свои силы максимально. Он будет отвлекаться, замедлит скорость и может даже споткнуться и упасть. Как мы увидим, Павел был нацелен в будущее. Один древнегреческий учитель сказал будущему ученику: «Я могу научить тебя запоминать». На что тот ответил: «О, нет, научи меня забывать». Многие из нас забывают то, что должны помнить, и помнят то, что должны забыть. Нам нужно молиться: «Господи, научи нас забывать прошлое, чтобы жить в настоящем». Когда некоторые думают о прошлом, они начинают отвлекаться или расстраиваться, но не таков был Павел. Он говорил: «Но одно делаю, забывая то, что позади, я вытягиваюсь к тому, что впереди». Это в одном из современных переводов так звучит 13 стих. Выбор слов в этом стихе сходен с тем, что мы видим в предыдущем стихе. «Стремлюсь, не овладею ли еще и тем, для чего и овладел мной Христос Иисус». В стихах 12 и 13 усилия Павла в достижении своей цели описывают два слова. Греческое «диоко» в стихе 12, то есть «стремлюсь», было использовано в стихе 6 для описания гонения Павлом церкви. Он рвался к своей цели так же целеустремленно и с таким же непрестанным усилием, с каким ранее гнал церковь. В стихе 13 греческое слово «эпектейноменс», «простираясь», означает «тянуться к». Этот речевой образ отображает
участника состязания по бегу, который напрягает каждую мышцу изо всех сил, стремясь победить. Я видел напряжение бегунов, тянущихся вперед, чтобы разорвать ленточку на финишной линии. Вы, наверное, тоже это видели. За свою жизнь я повидал немало тех, кто стремился к земным целям, прилагая к этому огромные усилия, кто вытягивался для достижения земного успеха. Но я слишком мало видел людей с подобным стремлением к достижению духовных целей. Какой же цели простирался или вытягивался апостол? Частично эта цель распространяется.

свету и от власти сатаны к Богу. Говоря, что он хочет достичь, как достиг его Христос, Павел имел в виду, что хочет исполнить данное ему поручение. Воля Господа в отношении его жизни стала его целью. Здесь содержится два урока. Во-первых, Господь первым достиг Павла. Иисус не нарушил его свободное волеизъявление. Мы должны дать свое согласие, прежде чем Христос сможет работать в нас. Но он сделал первый шаг. Господь и нас достигает первым по собственной инициативе. Не мы первые начинаем любить Его, побуждая Его полюбить нас в ответ. Мы любим Его, потому что Он первым возлюбил нас. Читаем мы в первом послании Иоанна 4:19. Мы не выражали свою любовь послушанием, побуждая Его послать Своего Сына умереть за нас. Напротив, хотя мы были врагами Бога, Христос все равно умер за нас. Читаем мы в послании к Римлянам 5 глава 10 стих. Хвала Богу, что это так было и есть. Второй урок состоит в том, что у Бога был план для жизни Павла, и Павел хотел исполнить его. У Бога есть план и для нас. Одна часть его плана общая. Христос достигает нас, чтобы спасти. Это самая важная часть Божьего плана. Другая часть этого плана индивидуальная. В послании к Римлянам, в 12 главе, в первом послании к Коринфянам, главе 12, и другие отрывки указывают, что для каждого из нас Бог имеет свою особую работу. Каждый христианин должен определиться со своим конкретным служением и прилагать все силы для его выполнения. Мы, как Павел, должны сделать Божью волю для нашей жизни смыслом своего существования. Возвращаясь к цели Павла, нужно сказать, что она имела отношение не только к этому миру, быть на земле тем, кем хотел его видеть Бог, но и к следующему. В 3 главе Филиппийцам апостол продолжает: «Стремлюсь к цели, к почести вышнего призвания Божьего во Христе Иисусе». 14 стих. «Стремлюсь» — перевод того же греческого слова, что и в стихе 12, «диоко». Слово «цель» — «скопос» — существительное от глагола «скопео», что значит «видеть» или «смотреть». Его мы используем в словах «телескоп» — «видеть далеко» и «микроскоп» — «видеть маленькое». «Скопос» означает ориентир, к которому нужно приковать взгляд. Напомним, это все тот же образ бегуна, не отводящего взгляда от финишной линии, в соответствии с посланием евреям, 12 глава, 2 стих. Однако достижение финишной линии не было самоцелью. Победителя ждала награда. Павел говорит, что он стремится к цели, к почести высшего призвания Божьего во Христе Иисусе. Сегодня этой почестью или наградой может быть медаль, но для атлета в дни Павла это обычно был венок из лавровых листьев, который быстро терял вид. Павел хотел получить награду, которая никогда не увянет. Смотрите первое послание к Коринфянам, 9 глава, 24 и 25 стихи, 2 Тимофею 4, 7, 8, 1 Петра 1, 4. Эту награду он называет «вышним призванием Божьим». Бог призывает нас посредством Евангелия, 2 Фессалоникийцам 2, 14, и приглашает жить с Ним на небесах. Павел не вдается в подробности относительно небесной награды, но примите во внимание следующее. Вдруг земная сцена со всеми ее стремлениями, страданиями и жертвами заливается небесной славой. Одна библейская картина за другой приходят на ум и возвышают дух. «Господне хорошо, венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, неувядающий венец славы, дар пастыреначальника, привилегия прежде всего, что его рабы будут поклоняться ему, видеть его лицо и видеть его имя на своем челе, очищенные кровью одежды и нескончаемое присутствие Господа, все это и еще следующее: не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Нам с вами нужно установить для себя небесную цель. В своем письме к Колоссянам Павел говорит о том, как они стали христианами. «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верой в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Колоссянам 2:12. А затем через несколько стихов добавляет: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном».

0: Колоссянам 3 глава 1 и 2 стихи. До этого Павел говорил о себе и о цели своей жизни. В стихах с 4 по 14 мы снова и снова видим употребленное или подразумеваемое единственное число — «я», «меня», «мой». Это не означает, что апостол забыл о своих читателях. В стихе 15 он резко переходит от единственного числа к множественному. «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить», — читаем мы. Главным в жизни филиппийцев должно быть то, что является главным для Павла. Использование слова «совершен» для описания Павла и других может показаться неожиданным, поскольку в стихе 12 он говорил «не потому, чтобы я уже стал совершенным». Это кажущееся противоречие имеет простое объяснение. В зависимости от того, как использовано это слово, оно может иметь разное значение. В стихе 12 «совершенный» означает то, что мы обычно под этим словом понимаем – безупречный, безукоризненный. В стихе же 14 оно означает относительное совершенство, которого можно достичь в этой жизни. В современном переводе в 12 стихе употреблено слово «совершенный», а в стихе 15 – «взрослые». «Кто созрел?» Эрл Палмер считает, что тут со стороны Павла может быть намеренная игра слов. «Если вы зрелые, то знаете, что вы несовершенны, а если вы думаете, что совершенны, то вы еще незрелые». Так примерно можно его понять. Павел рассчитывал, что зрелые христиане согласятся с тем, что он пишет, но он знал, что многие еще не достигли такого уровня зрелости. Один показатель духовной незрелости – это недостаточное понимание Божьего Слова. В конце стиха 15 Павел обращается к непросвещенным. «Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Некоторые усматривают здесь иронию или сарказм Павла, думая, что он обращается к предвзято настроенным инакомыслящим людям и саркастически говорит им: «Ну, если вы не согласны со мной, то я уверен, что Бог пошлет вам откровение, дабы вы убедились в своей предвзятости». Иногда божьи вестники пользовались иронией для более яркого выражения своих мыслей, например, 3 Царств 18:27. Но нет никакого основания считать, что именно здесь апостол тоже иронизирует. Он не говорит, как, по его мнению, Бог даст откровение этим людям. Возможно, Павел имеет в виду, что в судный день это и другие истины наконец откроются им. Поскольку послание к филиппийцам было написано в век чудес, то, возможно, это будет личное чудесное открытие. Однако более вероятно то, что апостол просто имеет в виду дополнительное наставление со стороны других богодухновенных учителей. В любом случае, он был уверен, что будущее откровение не войдет в противоречие с тем, чему он научил филиппийцев. То, как Павел разговаривал с возможными инакомыслящими, поучительно. Если бы я был наделен апостольской властью Павла, я бы, наверное, сказал: «Какое право вы имеете не соглашаться со мной? Я апостол!» Иногда Павел отстаивал свою апостольскую власть. Можно посмотреть 1 Коринфянам 14, 37-38, 1 Фессалоникийцам 2:13, но в данном случае он явно не считал, что это необходимо. Напротив, он был тактичен с ними, выражая уверенность, что со временем они узнают лучше. Павел завершает этот раздел таким назиданием: «Впрочем, чего мы достигли, так и должны мыслить и так поступать». 16 стих. Буквально Павел говорит: «Будем и дальше жить так же». Словом «поступать» переведено греческое «стоихео», что значит «ходить в одном ряду или в одной линии с». Наставление апостола может иметь общее применение. Чтобы быть едиными духовно, у нас должен быть единый авторитет – Божье Слово. Однако, если брать контекст, то слова Павла особенно адресованы тем, кто может не согласиться с ним. Чтобы здравое учение просветило их, им нужно определенное умонастроение, чтобы быть готовыми принять дополнительный свет – или учения. Им нужно ходить в свете, который у них уже есть, которого они уже достигли. Кто на своем уровне знает, что нужно делать и не делает, смотрите Иакова 4:17, то тот не настроен узнавать больше. В переводе «Слова жизни» дается такой перевод стихов 15 и 16 3 главы. «Если вы в чем-то мыслите иначе, то Бог вам все это прояснит». Но давайте все будем жить, основываясь на том, что мы уже знаем. Иисус говорил: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно?» Иоанна 7 глава 17 стих. Дэвид Липскомб сформулировал это так: «Искреннее желание познать и творить Божью волю без каких-либо собственных условий или предпочтений, а просто творить Божью волю, приведет к полноте божественной истины». В этой беседе мы затронули много истин, но я надеюсь, что вы не забудете девиз жизни апостола Павла, выраженный в 3 главе Филиппийцев: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая оставшееся позади и, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего призвания Божьего во Христе Иисусе». Стихи 13 и 14. Чтобы сделать эти слова личными, каждый из нас может сказать, что слова Павла – утешение для меня, когда я осознаю, что не достиг всего в духовном плане, назидание для меня, когда я думаю, что в христианской жизни я достиг всего, на что способен или чего нужно достичь, побуждение для меня сузить цель моей жизни, заострить все свое внимание на личности Христа, награде в конце странствия и людях, которых я встречаю на жизненном пути, как зрелых, так и незрелых. Многое в жизни важно, но нет ничего важнее, чем следовать за Иисусом. Давайте помолимся. Боже, помоги мне жить целеустремленной жизнью, которой жил Павел. 8 вечера по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

мы склоним наши головы для молитвы единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне во все веки. Аминь.

Однажды, когда Господь наш исцелял больных и изгонял бесов из одержимых, фарисеи обвинили его, что он творит чудеса и исцеляет больных силою Виелзевула, князя бесовского. На это Господь дал подробное объяснение. Мое желание остановиться только на одном единственном предложении из ответа Христа. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Из этого ответа Господня видно, какое огромное значение имеет в нашей жизни сказанное слово. Как оправдание, так и осуждение зависит от наших сказанных слов. Более того, даже каждое ненужное слово будет иметь значение в день суда. Пользоваться словом Бог дал как дар только людям, что нас резко отличает от животного мира. Однажды ангел Господень явился одному римскому офицеру и сказал ему: «Пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой», о чем можно прочитать в Деяниях апостолов в 10 главе. Наверное, мы обратили внимание именно на выражение ангела: «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». В данном случае очевидно, что спасение приходит через сказанное слово. Так оно и было. Когда Петр пришел в дом офицера, то там было собрано много людей, и все уверовали через проповедь апостола Петра. В Псалме 118, стих 103 сказано: «Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда уста моим». Почему же слово Божие такое приятное на вкус? Да потому, что оно сказано Богом и живительно для нас. Даже слова всех истинных христиан должны быть приятными для ищущих истину. Писание повелевает нам, читая Колоссянам 4:6: «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью». Вы слышите? В слове христиан благодать и соль, незаслуженная милость и сохранитель жизни. Бог говорит в книге Второзакония 11:18: «Положите сии слова мои в сердце ваше». А в Коринфянам 1:5 сказано, что «в Боге мы обогатились всяким словом и всяким познанием». Когда, наконец, человек обогатился, стал владеть знанием, сердце его переполнено. О таких Христос говорит: «От избытка сердца говорят уста». Вот тут-то и становится важным, что мы вынесем из нашего сердца ясно то, что накоплено в сердце нашем. Многие люди накопили знания различных лжеучений. Таковых слово расползается, как рак, так сказано во втором послании Тимофею 2:17. Сколько миллионов людей погибло за ложные идеалы распространителей словесного рака, ввергая людей в душевную пустоту и погубляя смысл бытия. В словах таких распространителей и влиятелей на жизнь людей многих континентов сказано: их слова, как лакомство, нежнее елея действуют на простодушных. Многие отказываются верить Богу и Слову Божию, зато их разум поврежден, и они верят ложным вождям и их учениям. Они уверовали в нуль, как сказал русский писатель Достоевский: «Если уже верить, то Слову Божию. Бог знает прошлое, знает настоящее, равно и будущее. Его слово соответствует делу и истине». Земные лидеры и вожди всегда обещают счастливую будущность для человечества. Они могут миллионы людей сгнать в тюрьмах и на тяжелых работах, и все равно найдутся чудаки, которые следуют за ними и верят им. И еще раз скажу: если уж верить, то Богу. Верить здравому слову, неповрежденному, тем более не верить ложному или пустому слову. Да, слово имеет огромную силу и, наверное, важнейшее значение в истории человечества.
Все начинается со слова. Даже у Бога творение получило свое начало через слово. Так и сказано. В начале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. Иоанн 1:1. В данном месте Писания речь идет лично о Христе, который был словом у Бога притворения. Точно так и все земные предприятия, строительство великих объектов, государственного преобразования, войны и перемирия и так далее, все имело свое начало через слово. Библия говорит, что слово насаждается, и оно есть как семя, и слово растет и влияет. Непременно придет время, когда Слово Божие победит все и навсегда. Теперь уже слово просвещает. Для слова Господнего нет уз. Христиане погибали за веру миллионами. Но слово спасительного Евангелия распространялось повсюду и сегодня достигло самых отдаленных уголков земного шара. «В каждом народе, — сказал Христос, — будет проповедано Слово Божие, и тогда придет конец». Теперь же мы, надеющиеся и исповедующие Христа, очищены Его Словом. И даже освящены Его Словом. Его Словом мы укрепляемся. Его Словом мы укрепляем друг друга. Мы даже ожили от Его Слова к духовной жизни. Да и сама вера наша выросла от слышания Его слов. И что особенно нам дорого, Бог дал нам слово примирения. Через евангельское слово каждый человек может примириться с Богом.

Будем все молиться, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, как сказано в послании Колоссянам 4:3, и еще к последним, кого призовет Бог. А когда мы пойдем на богослужение, не забудем, как говорит пророк Осия 4:3, взять с собою молитвенные слова. Когда пойдем посетить больного, то принесем ему слова утешения и ободрения. Когда пойдем к грешникам, принесем им спасительную евангельскую весть во Христе Иисусе. Принесем им слово примирения. Будем все помнить, что неправильное пользование словом может смертельно ранить собеседника или слушателя. Помнят, что самое могущественное оружие к смерти и к жизни является слово. Нам, христианам, надо вооружаться только живительным, спасительным словом Христовым. Помните, дорогие, Моисей от предательских слов собрата убежал в землю Мадиамскую на целых 40 лет. При возвещании и Мария, Матерь Господня, смутилась от приветственных слов ангела. Когда апостол Павел на суду защищался, то тоже до определенного слова его слушали, а дальше у противников началась распря. Вспомните теперь маленькую девочку-израильтянку, взятую в плен сириянами. Она сказала несколько слов госпоже своей, а та прокаженному мужу своему, который был военачальником у царя Сирии. Как в движение пришли цари Сирии и Израиля, и как исцеление нашел Нееман, и все лишь из-за доброго свидетельства пленной девушки. А теперь вспомните Ровоама, сына Соломонова. Только из-за нескольких необдуманных и жестоких слов он потерял 10 колен из 12. Сколько несчастья и войн было после этого между Иудеей и Израилем. Ветхий закон когда-то гласил: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Этот же закон говорил о первом пришествии Христа, пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, то есть Моисея, воздвигнет тебя Господь Бог твой, его слушайте. И когда Христос пришел первый раз на землю, то Он учил: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Успех христианской жизни зависит от того, чтобы мы пребывали во Христе, и Его Слово пребывало в нас. Эту проповедь я закончу словом, сказанным Христом: «Помните слово, которое Я сказал вам». Аминь.

0: измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил.
1: Как дышат святые их звуки божественным чувством любви, и сердце тревожного муки, как скоро смиряют они.

Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым. И мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им.

сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души.

0: Программу подготовил Яков Левин. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Дорогие друзья, сейчас вы услышите записи христианского пения прошлых лет. После нее, этой программы, через 15 минут вы услышите передачу «Светильник» для маленьких радиослушателей.

Предлагаем вашему вниманию журнал «Светильник». «Господь – свет для меня». Михея, глава 7, стих 8.

России. Однажды на вершину высокой горы Нева поднялся человек. В свои 120 лет он имел крепкое здоровье и острое зрение, как в молодости. Этого человека звали Моисей. Около 40 лет он был вождем Божьего народа и привел его к обетованной земле. Моисей не вошел в страну, которую Бог приготовил для израильского народа. Его земное странствие закончилось на горе Нева, когда он перешел в небесные обители к Богу, которому посвятил всю свою жизнь. Увидев просторы обетованной земли, Моисей погрузился в воспоминания. Все началось в далеком Египте, где он родился в бедной еврейской семье. Младенец должен был умереть, потому что в стране действовал жестокий закон. Египтяне убивали всех мальчиков, родившихся у евреев. Но история чудесного спасения одного еврейского ребенка известна многим. Дочь фараона нашла его в тростниковой корзинке, спрятанной в зарослях неподалеку от берега. Она взяла мальчика себе и дала ему имя Моисей, что означало «вынутый из воды». Моисей жил во дворце фараона, но всегда помнил, что его окружают чужие люди. Его родные ютились в жалких лачугах и были вынуждены тяжело трудиться. Когда Моисей вырос, ему пришлось выбирать между роскошью дворца фараона и страданиями народа Божьего. В 40 лет он встал на сторону своего народа и заступился за одного из евреев,

для великого дела. Он должен был освободить израильский народ от египетского рабства. Евреи доверились Моисею не сразу. Они то обвиняли его в своих страданиях, то сомневались в могуществе Бога. Но таким образом закалялся характер Моисея. Он оставался верным своему призванию, старательно исполнял все, что повелевал Господь. Моисей стал не только первым вождем Божьего народа, но и первым автором библейских книг. Он смог принять живые слова, чтобы передать нам. Деяния апостолов, 7 глава, 38 стих. На горе Синай Бог дал Моисею скрижали, две каменные плиты, на которых были записаны 10 заповедей. Но эти скрижали Моисей разбил, когда увидел, что израильский народ поклоняется золотому тельцу. После этого Господь повелел ему сделать из камня другие скрижали и с ними снова подняться на гору. Каменные скрижали завета стали главным знаком союза, который Бог заключил с израильским народом. Они хранились в ковчеге завета как величайшая драгоценность. Кроме 10 заповедей, высеченных на каменных скрижалях, Господь сказал Моисею записать все повеления и требования Бога к своему избранному народу. «И сказал Господь Моисею, напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем». Исход, 34 глава, 27 стих. Моисей послушно записал все, что повелел Бог. Получилась книга, которая стала называться «Книга Завета» или «Закон», а по-еврейски «Тора». В книге Моисея описан выход израильского народа из Египта и его скитание в пустыне. Кроме того, Тора повествует о событиях далекого прошлого, о сотворении мира, о начале человеческой истории, а также описывает жизнь патриархов Авраама, Исаака, Иакова и его 12 сыновей. С помощью книг Моисея Бог положил основание чудесной книги Библия. Моисей оставил для нас описание длительного периода человеческой истории – от сотворения мира до начала завоевания обетованной земли. Он также написал закон, который справедливый и святой Бог дал своему народу. Со временем Тора была поделена на 5 отдельных свитков. Ее так и стали называть «Пятикнижие Моисея». Эти 5 книг находятся в самом начале Библии. Первая книга Моисеева – «Бытие», вторая книга Моисеева – «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». Многие богословы считают, что Моисей написал также книгу Иова. В ней рассказывается о страданиях праведника, который жил, скорее всего, во времена Авраама. Написана эта книга прекрасным поэтическим языком. Поэтический язык Моисея встречается не только в книге Иова. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Это известные слова из 89-го псалма, автором которого также является Моисей. В Пятикнижии тоже есть несколько песен, которые написал Моисей. В них он прославляет Бога за его могущество и чудеса. Даже в вечности одна из песен, которую будут петь спасенные, называется «Песнь Моисея, раба Божия». Откровение, 15 глава, 3 стих. Как много сделал Бог через Моисея! Бог вначале спас его, воспитал, а потом дал ему способность быть вождем израильского народа и автором первых книг Библии. И в наши дни Господь трудится над тобой, дорогой друг. Он хочет, чтобы ты был

спасен, чтобы у тебя было чистое сердце и добрая совесть. Пусть ты не сделаешь так много, как Моисей, но ты можешь стать скромным, прилежным и ответственным тружеником на Божьей Ниве. Это действительно достойная цель в жизни».

0: Пастух. Для чего он нужен? Разве нельзя отпустить овец на зеленый луг без пастуха? Нельзя, потому что овцы, предоставленные сами себе, всегда идут по одним и тем же тропам, пока не вытопчут их. Без внимательного пастуха овцы постоянно пасутся на одних и тех же склонах, пока не превратят их в пустыню. Без надлежащей заботы овцы так загрязняют свои загоны, что начинают сильно болеть и умирать. Овец нельзя оставлять без присмотра. Их нужно регулярно перегонять с одного пастбища на другое. Жизнь пастуха от дней Авраама до дней Иисуса Христа мало изменилась. Обычно пастуху поручали стадо овец и коз. Пастух много времени проводил среди овец, давал им ласкательные прозвища, безошибочно узнавал их по внешнему виду, а также знал, какому хозяину принадлежит каждая овечка. Если вору удавалось украсть из стада овцу, то пастух должен был выплатить хозяину ее стоимость. Когда дикие звери раздирали овцу, то он обязан был это доказать. Поэтому каждый вечер в открытом загоне пастух сначала пересчитывал овец, а потом ложился спать перед входом и таким образом становился дверью для овец. Орудие труда пастуха. Пастух, который пас овец в горах, обычно брал с собой как можно меньше вещей. Его обязательным орудием труда был жезл или посох. С помощью него пастух охранял стадо. Острые камни, прикрепленные к одному концу посоха, служили для защиты против хищных зверей и ядовитых змей. Когда пастух замечал, что овца отделялась от стада и бежала туда, где растут ядовитые растения, он с помощью посоха возвращал своенравное животное в стадо. Посох применялся и для ухода за овцами. Пастух умело пользовался им, чтобы поднять новорожденного ягненка и подвести его к матери. Посохом пастух подхватывал споткнувшееся животное, чтобы оно не упало. Некоторые особенности овец. Овцам не нравится лежать на твердой земле, поэтому они ищут мягкие углубления в ней, чтобы там прилечь. На таком месте они легко могут перекатиться на спину. Для овцы это очень опасное положение, потому что сама она встать на ноги не может. Овца будет отчаянно бить ногами, будет жалобно блеять, зовя на помощь, и если пастух не заметит этого, она может погибнуть. Густая шерсть, скатываясь от грязи, колючек и нечистот, становится тяжелой. Из-за этого овца тоже может перекатиться на спину. Поэтому пастух должен вовремя стричь своих овец, чтобы не допустить такой беды. Опасности. Занятие пастухов по библейскому описанию было нелегким и опасным. Они постоянно были начеку, так как крепкие загоны не всегда защищали овец от воров и диких зверей. Львы, леопарды, медведи, волки и гиены, шакалы, змеи и скорпионы представляли большую опасность для домашних животных. Для защиты от хищников у пастуха в сумке всегда лежали гладкие камни. Эти камни он умело и метко бросал с помощью пращи. Летящий с большой скоростью камень мог нанести хищнику смертельный удар. Именно этим бесхитростным оружием воспользовался юный Давид, когда выступил против филистимского воина Голиафа. В высоких горах водится множество насекомых: слепни, черные мухи, комары. Они очень опасны для овец. Эти насекомые мучат беспомощных животных, забираясь к ним в нос, в глаза, в уши. Некоторые овцы, впадая в панический страх перед темной тучей насекомых, бросаются в бегство. Они могут бежать до тех пор, пока не упадут от усталости. Такое бегство пастух может предупредить только хорошим уходом за овцами. Заботливый пастырь обрабатывает укушенные места на теле животных специальной мазью, и они успокаиваются. Моисей и Давид, известные мужи Божии, были пастухами. Время, проведенное у овечьих стад, не прошло для них даром. Господь готовил Моисея и Давида к великим подвигам. Навыки, приобретенные в нелегком труде, пригодились им в будущем. Моисей и Давид стали терпеливыми и любящими пастырями народа Божьего.
1: В Сиэтле 9 вечера.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

В 1946 году, когда отбушевала Вторая мировая война, на окраине города Мюнхена в Германии можно было часто встретить худощавого человека лет 25, одетого неизменно в старый с чужого плеча костюм неопределенного цвета. На нем была серая широкополая шляпа, из-под которой выбивались пряди густых темных волос. Он подолгу сидел на скамейке возле трамвайной остановки Богенхаузен, пропускал один за другим трамваи, жадно курил, присмаливая пальцы, и о чем-то напряженно думал. Ветер вздымал желтые листья кленов, гнал их по скверам и площадям баварской столицы, рыскал в пыльных развалинах зданий, зализывал поврежденные бомбами каменные берега Изара, а молодой человек, подняв воротник, шагал по тротуарам чужого города и заметно покачивался. О чем он думал? Что занимало его сердце? Может быть, он думал о своем сиротстве, о несбывшихся мечтах вернуться после войны на родину, о никчемности жизни, лишенной всякого смысла. Может быть, он думал о самоубийстве? Да, он думал именно об этом. Эти неотступные думы тянули его к водке. Каждую заработанную тяжелым трудом марку он пропивал в кругу подобных себе друзей. А когда в полночь возвращался на свою квартиру, он тихо про себя напевал есенинскую песенку. «Есть одна хорошая песня у Соловушки, песня панихидная по моей головушке». 14 августа 1948 года в жизни этого человека произошло памятное, необычайное событие. Оно изменило коренным образом всю его жизнь. Он впервые попал на евангельское собрание, где проповедовали Евангелие спасения через уверование в Иисуса Христа как личного спасителя. В тот же день он пережил духовную революцию, отдав всю свою жизнь в руки Иисуса Христа. Этот крутой поворот к Богу был настолько неожиданным, что многие его друзья серьезно сочли его сошедшим с ума. Слава Богу, это не было так. Его душа под действием вечного, живого Евангелия и Духа Святого возродилась к новой, победной жизни, к жизни прославления Бога. С того же дня он открыто стал возвещать Евангелие другим. У него родились новые песни, стихи, рассказы, статьи о неизменной Божьей любви к человеку. Ко времени выхода в свет этой пластинки за рубежом было издано 12 его книг, включая 4 сборника стихотворений. Этим человеком был Николай Водневский. Одно из первых его стихотворений «Другу» было замечено молодым одаренным регентом Александром Ефимовым. Он написал к нему музыку. Сейчас вы услышите эту песню в исполнении Михаила и Александры Локтевых.

«Письмо матери» было одним из лучших стихотворений в сборнике «Радуга». Музыку на него создал Александр Ефимов. Он же исполнит эту песню со своей женой Таидой и сестрой по вере Ольгой Компани.

Несколько песен на стихи Водневского были созданы Юрием Локтевым. Одну из них, это он, вы услышите в исполнении его брата Михаила Даниловича. Вторую, «Два негра», споет Андрей Сергеевич Шевчук.

Большой популярностью среди слушателей русских радиопередач пользуется песня «Только в нем». Эту песню исполнят братья Андрей и Александр Шевчук.

0: Два стихотворения из сборника «Мое дыхание» прочтет Анна Водневская.
1: Апрельские стихи. Сегодня небо чистое нас радует весной. Готов весь день я выстоять в обители лесной, чтоб насладиться пением неугомонных птах, чтоб чудо воскресения увидеть на лугах. Зима сдала позиции, опять цветет апрель, стоит зеленолицая и радуется ель. Готов остаться надолго, где не тревожит стук. Смотрю, на небе радуга натянута, как лук. И, затаив дыхание, я поклониться жду безоблачному, раннему, весеннему дождю. А мир в неверье пятится, и буду ли я рад, когда не дождь прокатится, а в наказание град.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

0: Утром следующего дня население Иерусалима пришло в такой ужас, какого они не испытывали даже тогда, когда город осаждал Помпей. С ночи город был обложен войсками Ирода, словно железным кольцом. Мало того, на Голгофе, на Елеонской горе и на всех окружающих высотах воины Ирода водружали целый лес крестов. Невообразимый вопль и стенания слышались по всему городу. Обезумевшие от страха мужчины, женщины и дети толпами спешили к храму, чтобы принести разгневанному Господу последнюю жертву перед смертью. В овечьей купели не хватало ни места, ни воды для омовения жертвенных агнцев. Дым от жертвенных всесожжений облаками носился над городом и заслонял собою утренние лучи солнца, которое кровавым шаром выкатывалось из Елеонской горы, покрытой лесом крестов, между которыми, словно горящие факелы, сверкали медные каски и щиты римских гоплитов. Многие раздирали на себе одежды и посыпали головы пеплом из-под жертвенников. Похоронным звоном звучали в воздухе медные трубы, глашатые в первосвященника, которые созывали народ к дворцу Гиркана. Члены Синедриона еще раньше были вызваны во дворец и уже находились там. Туда же спешили Антипатр, Фазаэль и Малих, начальник небольшого иерусалимского гарнизона. К дворцу потянулись толпы жителей города, преимущественно женщин и детей, которые оглашали воздух невыразимым воплем. Мужчины, воодушевляемые служителями храма, готовились к отчаянной защите святыни, умереть с оружием в руках в притворах храма и у подножия жертвенников. Все пространство около дворца, соседние улицы и кровли домов, прилегавших к дворцу, были скоро заполнены рыдающими женщинами, которые поднимали над головами грудных младенцев, как бы моля небо о пощаде и вверяя этому безжалостному небу своих детей. Но вот на возвышенной галерее дворца показалась величественная фигура Гиркана в полном одеянии первосвященника и в сопровождении всего Синедриона. Вопли мгновенно смолкали, слышались только отдельные рыдания. Первосвященник воздел руки к небу, как на молитву. «Жены Иерусалимские, не плачьте!» — возгласил он, как бы сам захлебываясь от рыданий. «Всемогущий Бог смягчил сердце того, кто в гневе своем готовил нам смертную казнь на кресте». В это мгновение на галерее показался Ирод в Порфире. За ним выступали Антипатр, Фазаэль и Малих. Кругом наступила мертвая тишина. «Жители Иерусалима!» — прозвучал в воздухе металлический голос Ирода. «Снисходя к заступничеству за вас, святого отца вашего и первосвященника, и внимая словам любви и мира высокого Синедриона, я прощаю Иерусалиму вину его передо мною, и ныне же повелеваю снять с окрестных гор приготовленное орудие казни. Идите к домам своим и к своим мирным занятиям». Асанна!» раздались радостные возгласы. Но Ирод их не слышал. Он быстро удалился во внутренние покои дворца. Войдя в тронное помещение, он остановился, как зачарованный. На нижней ступеньке, ведущей к трону, словно светлое видение, стояла златокудрая Мариамна. Она еще спала, когда рано утром Антипатр по соглашению с Гирканом тайно ввел Ирода в город и провел прямо во дворец. И поэтому еще не видела своего бывшего друга, а только слышала, что он что-то говорит с галереи. Девочка смотрела как-то не по-детски строго и не двигалась с места. «Мариамна, девочка милая!» Нежно проговорил Ирод, приближаясь и расставляя руки, чтобы обнять ее. Девочка отстранилась от объятий. «Деточка, да разве ты не узнаешь своего Ирода? Разве ты забыла, как я носил тебя на руках? Разве не я, твой Давид, спасал тебя от раби Элиазара, когда он, нарядившись свирепым Голиафом в львиной шкуре, делал вид, что похищает тебя? Деточка, ведь я твой Давид».
1: «Нет, ты не мой», — быстро сказала девочка и убежала. Ирод стоял ошеломленный.
0: «Как она выросла!» — сказал он в раздумье. «Что за красота! Теперь я стар для нее». И Ирод грустно покачал.

0: В это тревожное для иудеи время произошло событие, имевшее мировые последствия. В присутствии всего Сената к подножию статуи великого Помпея пала гениальная голова того, кто дал корону фараонов Клеопатре, а Ироду очистил путь к короне царства иудейского. Пораженный мечами друзей и недругов, Цезарь не успел совершить своего последнего подвига – отомстить парфянам за смерть своего друга Краса, которому свирепые азиаты за его жадность к золоту залили этим золотом ненасытную глотку. Главные убийцы Цезаря, Брут и Кассий, с разрешения Сената поделили между собою азиатский Восток. Кассий сделался владыкой Сирии и Палестины, а всю западную половину обширной Римской империи стали ожесточенно делить между собой всемогущий после Цезаря Антоний и юный внук Цезаря, хитрый, осторожный как старик, вкрадчивый до подлости мальчик, перехитривший всех стариков, крутолобый Октавиан. Страшная междоусобная война охватила мировую державу вечного города. Для войны нужны были деньги, а потому Кассий немилосердно стал грабить подчиненные ему провинции. Города и целые области стонали от его разбойничьих налогов. Когда приближенные докладывали этому тупому тирану, что народы его провинции совсем разорены, он нагло улыбался. «Я оставил им солнечное сияние», — говорил он. «Чего же им больше?» Дошла очередь и до иудеев. На них была наложена контрибуция в 700 талантов. Ловкий и догадливый, не менее Октавиана, Ирод понял всю важность минуты. И пока Фазаэль и Малих, понукаемые угрозами Антипатра, из сил выбивались, чтобы собрать наложенную на иудеев подать, Ирод уже успел все это содрать со своей Галилеи и лично представил Кассию свою долю — 100 талантов. Мало того, когда вспыхнула великая война между восточной и западной половинами римской державы, во главе первой стояли убийцы Цезаря Брут и Кассий, а во второй – мстители великой тени Цезаря – Антоний и юноша Октавиан. Ирод искусно сыграл свою роль, потому очарованные им Брут и Кассий, угадывая в нем таланты воина и правителя, доверили ему начальство над сильными отрядами конницы и пехоты. Кроме того, Кассий обещал по окончании войны даже поставить его царем над Иудеей. Об этом обещании проведал Малих. Страстный по натуре, горячий иудейский патриот, Малих состоял начальником Иерусалимского гарнизона и, видя преобладание в стране семейства всемогущего Идумея, давно питал глубокую ненависть к Антипатру и его сыновьям, в особенности к даровитому и счастливому Ироду. Теперь же, узнав, что последнего ожидает царский венец, Малих решил в душе извести все семейство Антипатра, а потом, пользуясь слабостью и бездарностью Гиркана, самому захватить венец Давида и Соломона. Но как извести такую силу, которая в состоянии уничтожить его самого? Открытая борьба невозможна. Это все равно, что сдвинуть с места Елеонскую гору. Надо извести ненавистных идумеев хитростью, ловушкой, как изводили некогда львов за Иорданской пустыней, сильной отравой, добываемой в каменистой Аравии. Пузырек с таким ядом доставила ему когда-то одна старая арабка, сына которой он освободил из темницы. Случай для приведения в исполнение преступного замысла скоро представился. По возвращении Антипатра из Тира, куда он отвозил подать, собранную с Иудеи для Кассия, Гиркан давал в своем дворце обед в его честь. Малиху это было на руку. Пусть старый Идумей подохнет во дворце первосвященника. И Антипатр подохнет, и на старика Гиркана падет подозрение. А он, Малих, чист как солнце. Малих знал, что Рамех, главный виночерпий Гиркана, тоже ненавидит Идумеев. Поэтому, обратившись к Рамеху, он заговорил о самом больном месте двора Гиркана. О том, что Идумеи захватили всю власть в свои руки и скоро захватят и дворец. «Уже дело к тому и идет», — добавил лукавый иудей. «Как?» — удивился и испугался Рамех. «Так, Ирод думает взять себе в жены Мариамну, а Ареставула отправить в Рим заложником». «Но ведь она еще крошка», — возразил Рамех. «Ей всего 10 лет, она еще в куклы играет». «Это ничего, добрый Рамех. Девочки от кукол прямо переходят к собственным детям. Те же куклы. Теперь состоится обручение, а года через 2-3 и брак». «Но как же так? Ирод женат на такой же, как самой Думейке Дариде. У них есть сынишка, Антипатр».
1: «Так что ж, закон не запрещает иметь 2 или 3 жены».
0: «А Идумею и подавно», — сказал Малих. Рамех был поражен. Ему жаль было и даже противно думать, что общая любимица, крошка Мариамна, достанется кровожадному Идумею, к тому же в качестве почти что наложницы. «Этому не бывать», — горячо сказал он. «Я их всех опою таким зельем, что они в несколько месяцев все перемрут. У меня есть такое снадобье из Египта».
1: «А у меня, мой друг, есть снадобье получше», — улыбнулся Малих.
0: «Оно изгоняет из человека нечистого духа в несколько минут. Этого снадобья я и дам тебе. Им только следует помазать чуть-чуть края чаши, из которой будут пить, и последует смерть».
1: «Отличное снадобье», — одобрил Рамех.
0: «Да, но я еще позаботился, чтобы на тебя не пало подозрение», — сказал Малих. «Видишь, у идумеев есть обычай, что если они чествуют особо дорогого и почетного гостя, то вино разливает в чаше не виночерпий, а младшая дочь в семье. Это должна сделать Мариамна. Антипатру же будет особенно лестно, что для чествования его будет соблюден его родной обычай».
1: «Умно, очень умно придумано», — обрадовался виночерпий.
0: «Лучше не смог бы придумать и сам премудрый Соломон». На том и порешили.
2: Антипатр явился на пир очень оживленный. Кассий выказывал свое расположение и к нему, и к его равному по доблести отцу, сыну Ироду, как выразился могущественный римлянин. Кассий прозрачно намекнул Антипатру, что Азия обширна и богата, что не за горами то время, когда римские орлы за дружбу Антипатра к Риму принесут в своих могучих когтях царские венцы на голову Антипатра и

расставлял главный виночерпий Рамех. Затем Рамех удалился к служителям, а вместо него вышла Мариамна. От удовольствия, что она будет играть на пиру такую почетную роль, девочка вся раскраснелась. «Вот мой новый виночерпий!» С умилением и нежностью сказал Гиркан, любуясь своей восхитительной внучкой. Антипатр понял любезность хозяина и весело сказал: «Идумея должна гордиться, что в моем лице она вся присутствует на царском пиру. Слава новому прелестному виночерпию!» Раби Симаия ласково подозвал к себе девочку. «Чистое, непорочное дитя!» — сказал он, возлагая руки на золотистую головку Мариамны. «В твоем образе ангелы на небесах служат всеблагому Богу. Ты их заменишь для нас, грешных. Да будет же над тобой благословение Всевышнего!» «Аминь!» — отозвались члены Синедриона. Малих незаметно переглянулся с Рамехом, немым взором спрашивая, тот ли кубок поставил он перед Антипатром. Рамех понял вопрос и отвечал едва заметным наклоном головы. Слуги поставили перед каждым гостем обильное яство. Гиркан встал. Он воздел руки, призывая на пирующих благословение Божие, а затем торжественно произнес: «Примите, это суть яства, предлагаемое вам от моего чистого сердца». Тем временем Мариамна разлила вино по чашам. «Пейте от чаш ваших, вино это довеселит сердца», снова возгласил Гиркан. «Аминь!» Разом отвечали ему все гости. Малих и Рамех, казалось, не глядели на Антипатра, но между тем жадно следили за каждым его движением. Вот он взял небольшой хлебец, разломил его, часть положил на тарелку. Другой ломтик он держал в левой руке, а правый потянулся к овечьим почкам с красным перцем и стал есть с видимым удовольствием. «Как он долго жует!» — казалось, говорил взор Малиха Рамеху. «Еще взял почку. И еще. Что-то говорит раби Автолеону. Что же он не пьет?» Но вот раби Автолеон потянулся к своей чаше, пьет и ставит чашу на стол. «А Антипатр не пьет. Все пьют, а он не пьет. Даже отведав жгучего перца». Мариамна, словно золотистый мотылек, порхает вдоль стола, заглядывает в чаши гостей и подливает вина туда, где хоть немножко уже отпито. Подходит и к Антипатру, но его чаша не тронута и все еще не пьет. Рамех чуть заметно пожимает плечами. Мариамна проходит мимо Гиркана, дедушка ловит ее и гладит золотистые волосы девочки. Она со смехом увертывается и целует деда в бороду. Но вот Антипатр потянулся к чаше. Пьет, долго пьет, не отрывая губ от смертоносных краев чаши. У Малиха сердце остановилось. Рамех бледен, несмотря на свои смуглые щеки. Вдруг что-то стукнуло. Что это? У Антипатра чаша выпала из рук. Вино окрасило словно кровью его белую мантию. Голова Антипатра откинулась, и он весь судорожно вытянулся. «Так скоро упился», — заметил раби Автолеон, стараясь поддержать его. «Это по-римски – засыпать за пиром от пресыщения», – заметил один из членов Синедриона. «Но он и одной чаши не выпил», – тревожно заметил Гиркан. «Смотрите, он посинел», – сказал раби Симаия. «С ним удар», –

0: Очевидно, кровоизлияние в мозг. Геркан окончательно растерялся. Что же с ним? О боже, что с ним? Он умер, сказал Автолеон, прикладывая руку к сердцу Антипатра. Смерть грешников люта, как бы про себя заметил Симаия. Не пустите ли ему кровь? Подсказал Малих, которому только теперь вернулся дар речи. «Поздно, он умер», — окончательно заявил Раби Автолеон.
1: «Мама, мама, он умер!»
0: — испуганно закричала Мариамна. Она только теперь поняла, что случилось, и стремглав убежала во внутренние покои. Симаия думал про себя. «Это ему за Ирода, за попрание Синедриона». «Каков Геркан!» — подумал Автолеон.

0: Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует.
1: «22 часа по Тихоокеанскому времени»,
2: говорит радио «На пути».

«Часовня на Голгофе» — так называется программа, которая откроет передачи этого часа. После нее через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Священного Писания». В конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

0: Давайте откроем 11 главу Евангелия от Иоанна. Мы помним, что Иоанн выбирал для своего Евангелия определенные события из жизни Иисуса. События, которые могли бы подтвердить, что Иисус – это Мессия, Сын Бога Живого, для того, чтобы люди, читающие эту книгу, могли прийти к вере и через эту веру могли иметь жизнь, дарованную им во Христе. Иоанн написал, что существует и много других событий, о которых он не написал в этой книге, но то, что было записано для того, чтобы вы могли уверовать. Итак, Иоанн писал для того, чтобы укрепить читающих в вере. В конце Евангелия он говорит, что если бы все, что происходило, было записано, то всему миру было бы не вместить книг об Иисусе Христе. В Евангелии от Иоанна мы встречаемся с различными видами чудес, сотворенных Иисусом. В последний раз мы с вами изучали чудо, сотворенное над человеком, который родился слепым. И мы с вами видели на этом примере, что никто, кроме того, который пришел от Бога, не мог дать этому человеку зрение. В этой же главе мы встретимся с одним из самых сильных доказательств божественности Иисуса Христа, доказательств того, что Он Мессия. Мы прочтем о воскрешении Лазаря из мертвых. Итак, давайте начнем читать 11 главу. «Был болен некто Лазарь из Вифании». Вифания – это маленькая деревенька, которая находится на восточном склоне горы Елеонской, в непосредственной близости от Иерусалима. Интересно, что Вифания здесь называется селением Марии. Это приводит нас к очень интересному заключению о Марии, сестре Лазаря. Она, очевидно, была очень особенным человеком, так что, когда бы ни упоминалась Вифания, люди сразу же вспоминали о Марии. Она была таким общительным, таким дружелюбным человеком, что все знали о ней. Вифания была попросту городом Марии, городом, который она, без сомнения, покорила своей общительностью и дружелюбием. Люди говорили: «Вифания? А, это селение, где живет та самая Мария». Мария была очень предана Иисусу. Она сидела у его ног, слушала его слова и просто упивалась ими. И тогда ее сестра Марфа сказала: «Господи, скажи ей, чтобы она пришла и помогла мне. Это же несправедливо». Тогда Иисус сказал Марфе: «Мария избрала благую часть. Ты всегда занята, пытаешься все устроить, а Мария избрала благую часть, и она не отнимется у нее». Мария была той женщиной, которая помазала Иисуса драгоценным миром. Итак, селение Марии. Мария же, читаем дальше, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Иоанн уточняет здесь, о какой Марии он говорит, потому что в Новом Завете мы встречаемся, наверное, с четырьмя различными женщинами по имени Мария, которые связаны с повествованием об Иисусе. Это, конечно же, его мать, затем Мария Магдалина, Мария Клеопова, которая вместе с ними стояла у его креста, и, наконец, Мария, сестра Лазаря, о которой Иоанн и говорит здесь. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот, кого ты любишь, болен». Интересно, что они не посылали к нему с просьбами об исцелении Лазаря. Они просто передали ему: «Тот, кого ты любишь, болен». Они знали, что Иисус ответит, что Он не оставит их нужду неразделенной. И они были уверены в этом на основании тех взаимоотношений, которые были у них с Иисусом. Они не считали необходимым говорить ему, что ему следует делать, или просить, чтобы он ответил им. Они просто сказали: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Итак, во всем этом присутствовало определенное Божье намерение. Бог допустил эту болезнь для того, чтобы продемонстрировать свою силу в Иисусе Христе через воскрешение Лазаря. Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Иоанн считал необходимым указать на то, что Иисус любил их. То есть это не было беззаботностью или безразличием с его стороны. Он сознательно ожидал 2 дня. В этот момент Иисус находился у реки Иордан. Это примерно в 30 километрах от Вифании. Итак, от Иордана, где находился Иисус, до Вифании было 2 дня пути. Когда сестры послали к Иисусу, потребовалось 2 дня, чтобы доставить известие из Вифании к реке Иордан. После того, как известие было получено, Иисус оставался у Иордана еще 2 дня. Даже если посланный весь день пробежал бегом и достиг Иордана за 1 день, все равно получается не менее 5 дней, принимая в расчет 2 дня ожидания у Иордана и 2 дня пути до Вифании. Мы с вами уже заметили, что промедление Иисуса было сознательным, намеренным. На протяжении этих дней Иисус точно знал, что происходит там, в Вифании. Когда же Иисус услышал, что он, то есть Лазарь, болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею», то есть в окрестности Иерусалима. Ученики сказали ему: «Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями?» Помните, когда Иисус был там, его спросили: «Скажи нам прямо, ты ли Христос?» И когда Иисус снова сказал им о своих отношениях с Отцом, они схватили камни, чтобы побить его. И сейчас ученики Иисуса говорят ему: «Господи, когда мы в последний раз были там, они пытались побить тебя камнями. Зачем же ты хочешь возвращаться туда?» И тогда Иисус сказал: «Не 12 ли часов во дне?» То есть часов светового дня, часов, когда светло. Он говорит здесь о дневном времени, о 12 часах, когда светло. «Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Я должен действовать, пока еще стоит свет дня». Вот что он говорит этими словами. Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Существует различие между тем, что происходит с чадом Божьим, и тем, что происходит с человеком неверующим после физической смерти. И, говоря об этой огромной разнице, Библия не использует слово «смерть», когда говорит о разделении души и тела верующего человека. Библия называет умерших верующих спящими. Помните, когда Иисус шел, чтобы исцелить дочь Иаира, люди в доме Иаира плакали, потому что она умерла. Тогда Иисус сказал: «Она не умерла, она просто спит». Павел в первом послании к Фессалоникийцам сказал: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших». И здесь он использует слово, которое более точно можно было бы перевести как «усопших», «заснувших», «дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Итак, этот термин «усопшие» действительно был использован в Писании. Но появились люди, которые на основании этого слова создали учение о сне души, согласно которому душа физически умершего человека спит до его воскресения. Но Библия не говорит об этом. Писание говорит нам, что отсутствие в теле означает нахождение в Божьем присутствии. И это слово «сон» было использовано для того, чтобы подчеркнуть разницу между умершими верующими и неверующими. В данном случае Иисус употребил это слово, говоря о Лазаре. Он сказал: «Лазарь спит». Его ученики не поняли его. Они подумали, что тот спит в обычном, земном понимании этого слова. Они сказали: «Ну, раз он спит, то наверняка выздоровеет». Иисус же говорил о его смерти. И тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему». Как сказал Иоанн, все, что он записал в своем Евангелии, было записано для того, чтобы читающий мог уверовать. Таким образом, Иисус снова говорит о своих делах, как об одном из свидетельств своей божественности. Он говорит им: «Вы не верите, что я в Отце и Отец во мне, так поверьте по делам, которые я совершаю». И здесь он говорит: «Я радуюсь за вас, что меня не было там». Потому что если бы он был там, он исцелил бы Лазаря от болезни. Это было бы замечательным чудом, но он хотел сделать нечто еще более замечательное. Он ждал, пока Лазарь умрет. Он даже ждал, пока его похоронят. В те времена бальзамирование в Израиле применяли крайне редко, поэтому людей обычно хоронили в день их смерти. Итак, Иисус сказал: «Я радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали». Уверовали, когда увидите это чудо. Вы узнаете, кто я такой, и уверуете. Итак, пойдем к нему. Фома в тот момент, вероятно, еще не понял до конца, что происходит, но почувствовал, что нужно что-то сказать. А если человек говорит что-то, не зная при этом, что сказать, то говорит он обычно что-нибудь глупое. Кто-то сказал: «Уж лучше молчать, и пусть люди подозревают вас в глупости, чем открыть рот и развеять их последние сомнения». Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Помните, ученики говорили: «Давно ли иудеи искали побить тебя камнями? И ты опять идешь туда?» И Фома здесь, возможно, также говорит: «Господи, это же просто глупо с твоей стороны возвращаться туда. Они же убьют тебя». А потом, уже обращаясь к другим ученикам: «Ну, раз уж он хочет вернуться туда, пойдем и мы умрем вместе с ним. Что ж, пойдем и мы навстречу смерти». Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, в стадиях в 15. Между Иерусалимом и Вифанией было около 3 километров. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Вифания находится неподалеку от вершины Елеонской горы, на ее западном склоне. И из Вифании видно весь путь вниз к Мертвому морю. Также на многие километры оттуда можно видеть и дорогу, ведущую из Иерихона к Иерусалиму. Поэтому, глядя из Вифании, можно издалека увидеть, если кто-то будет идти по этой дороге. Итак, кто-то увидел группу идущих людей и предположил, что это должно быть Иисус с учениками. Тогда Марфа оставила людей, собравшихся для того, чтобы скорбеть, спустилась по тропинке и встретила Иисуса еще до того, как он вошел в Вифанию. Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Она сказала это, несомненно, с горечью, с упреком в голосе или, по крайней мере, с разочарованием. «Господь, где же ты был? Почему не откликнулся?» Это был как бы упрек Иисусу. «Господи, если бы ты был здесь, мой брат не умер бы. Почему ты не пришел, Господи, когда мы звали тебя? Неужели ты не понял? Ведь уже 6 дней прошло». «Но и теперь знаю, — продолжает она, — что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». И в этих словах заключена невероятная вера. Я не думаю, что Марфа предвидела воскрешение своего брата. И все же это удивительное выражение веры, и в какой-то степени, может быть, даже и намек. И, может быть, в тот момент она как бы предлагает Иисусу воскресить Лазаря из мертвых. Но в любом случае, когда они подошли ко гробу, и он сказал: «Отнимите камень», ему ответили: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Но возможно, что у Марфы действительно была вера. «Господи, я знаю, что чего ты попросишь у Отца, он даст тебе». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Очень категоричное утверждение, которого Иисус не мог бы произнести, если бы он не был Сыном Божьим. Это утверждение настолько невероятно, что любого человека, который посмел бы произнести его, сочли бы ненормальным, сумасшедшим. Представьте себе, если бы кто-то встал перед вами и сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Если вы верите в меня, вы не умрете вовек». Одно из двух: или этот человек не в своем уме, или он действительно должен быть Сыном Божьим. И в данном случае это действительно был Сын Божий. Иисус сказал: «Веришь ли сему?» Ответ мог быть либо «да», либо «нет». Сохранить нейтралитет было невозможно. Он сказал: «Кто не со мной, тот против меня». Вы не можете нейтрально относиться ко мне. Если вы не за меня, вы против меня. И теперь, когда он спросил: «Веришь ли сему?», ответ мог быть лишь «да» или «нет». Или «да, я верю сему», или «нет, я не верю этому». Невозможно занять нейтральное положение. Его попросту не существует. Я или верю, или не верю. Это радикальное утверждение Иисуса говорит о том, что он либо Сын Божий, либо бредящий сумасшедший. Или вы верите ему, или нет. Если вы верите ему, то у вас есть надежда на вечную жизнь. Если вы не верите ему, у вас такой надежды нет. И нет другой надежды, нет другого пути. Итак, Иисус спросил Марфу о ее вере, и она ответила ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Также, благодаря этому утверждению Иисуса, мы можем лучше понять то, что он сказал в предыдущей главе. «Овцы мои, — сказал он, — слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Теперь понятно, насколько несообразно было бы сказать, что кто-то, у кого есть вечная жизнь, умер. У вас получилась бы полнейшая несуразица. У этого человека есть вечная жизнь. Он вчера умер, знаете ли. Если у вас есть вечная жизнь, вы не можете умереть. И здесь написано, что Бог дал нам жизнь, вечную жизнь. Это жизнь в Сыне. и тот, кто имеет Сына, имеет жизнь. «Я есть воскресение и жизнь», — сказал Иисус. Что же происходит с чадом Божьим, которое, как мы говорим, умерло или почило? У него есть его дух, его истинное «я». И вот этот дух переместился из палатки, из этого временного жилища, которое Бог сотворил для его духа, в настоящий дом, в нерукотворное, вечное строение Бога на небесах. У Бога есть новое тело для меня. Это тело предназначено для того, чтобы пребывать на небесах. Это тело – мое вечное жилище. Это тело, которое не может и не будет стареть. Это тело, которое не может испытывать боль или страдания. Это тело, которое не будет знать, что такое болезнь. Это тело, которое не будет уставать. Новое тело. Жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Сейчас я живу в этом теле, которое предназначено для земли. У Бога есть новое тело для меня, предназначенное для небес. Для того, чтобы я смог войти на небеса, во мне должна произойти метаморфоза, перемена тела. И однажды это изменение, эта метаморфоза произойдет. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Я не умру, я поселюсь в новом теле. Люди могут говорить: «Ах, Чак Смит умер». Но это не так. Я лишь перееду в новое тело, в жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. После метаморфозы у меня будет новое тело, тело, предназначенное для существования в новой среде. И теперь, как сказал Давид, я пребуду в доме Господнем многие дни, вовек. Итак, живущий и верующий в меня не умрет вовек, сказал Иисус. Они не погибнут, я дам им жизнь вечную. И если у человека есть вечная жизнь, он не может умереть, иначе это не жизнь вечная. Так называемая смерть – это ничто иное, как перемена к лучшему. Переезд из шатра в дом, из временного в постоянное, из ограниченного в безграничное. Воистину, для нас будет восхитительным узнать, какими будут это новое тело и новая жизнь с Иисусом. Жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Это славная надежда. «Веришь ли сему?» — спросил Иисус. И Марфа ответила: «Да, Господи, верую». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как только услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Теперь вторая сестра говорит ему это. Марфа говорила то же самое: «Господи, где же ты был? Почему не ответил? Если бы ты был здесь, все было бы по-другому». И теперь он слышит то же самое от Марии. Иисус, когда увидел ее плачущую, Иисус понял боль, через которую им с Марфой пришлось пройти, эту боль человеческих ограничений, и сам воскорбел духом и возмутился. Он видел и понимал человеческую боль. И сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Существует мнение, что Иисус плакал из-за того, что Лазарь, его друг, умер. Но это просто нелепое предположение. Зачем бы он стал плакать из-за смерти Лазаря, если он знал, что через несколько минут воскресит его из мертвых? Помните, что Иисус сказал своим ученикам, когда они еще находились у Иордана? Он сказал: «Я иду разбудить его». И тогда он добавил: «Это случилось, чтобы Сын Божий был прославлен, и я иду разбудить его». В сущности, он сказал: «Он мертв, а я иду воскресить его из мертвых». И те толкователи, которые говорят, что Иисус плакал из-за смерти своего друга, в действительности не прочитали всего текста. Иисус заплакал, когда увидел человеческую боль и скорбь. Когда он увидел боль, которую Мария и Марфа испытывали из-за смерти Лазаря, он заплакал из-за их горя. Иисуса трогает наша немощность. У нас с вами есть такой великий первосвященник, которого трогает наша слабость. Он видит нас в нашем бессилии. Он видит нас в нашем горе. И его трогают наши чувства горя и скорби. Его трогает наша слабость. Он любит нас и сострадает нам. Итак, он плакал из-за них. Интересно, что когда в нашей жизни кто-то умирает, мы на самом деле плачем не о тех, кто умер, а о тех, кто остался. Когда мой отец и брат погибли, я плакал не о них, я плакал о себе. Когда погиб мой отец, я чувствовал, что потерял самую лучшую поддержку, которую я только мог получить от другого человека. И кроме того, я потерял замечательного брата. Я переживал невероятную, огромную потерю, и при этом я плакал о себе. Иисус плакал не о Лазаре, а мертвых не плачут, если они с Господом. Если они не с Господом, это уже другое дело. О тех скорбим мы, у кого надежды нет.
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: «Момент творения». Поговорим на языке песчанок. Песчанки – симпатичные, пушистые зверьки-грызуны из тех, кого дети любят держать дома. Песчанки – существа социальные и высоко ценят общение. Исследователи выяснили, что в обществе песчанок наиболее высокий статус имеют те, кто способен изъясняться более выразительно. Долгое время ученые мало что знали об общении песчанок, поскольку слышали лишь малую часть издаваемых ими звуков. Человеческое ухо способно различать звуки частотой до 20 кГц. Песчанки же общаются на частоте 32 кГц. Магнитные записи сверхвысоких звуков, издаваемых песчанками, были прокручены назад на низких скоростях. Выяснилось, что общение этих животных состоит большей частью из свиста. Свист этот, в зависимости от цели коммуникации, бывает очень разным. Ученые еще не в полной мере владели языком песчанок, но уже наверняка известно, что свистом песчанки узнают друг у друга, кто где находится, и сообщают о своем местонахождении. Библия называет Сына Божьего «Словом». Он – Слово, творящее и спасающее. Это откровение должно подвести нас к мысли о том, что общение – неотъемлемая часть Божьей сущности, а вовсе не способность, развивающаяся в результате эволюции. Общение – дар, полученный нами от любящего Творца. Он сам общается с нами со страниц Библии. Отвечаете ли вы Ему? Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Губернатор штата Айдахо Брэд Литтл, который представляет республиканскую партию, подписал законопроект 421, устанавливающий определение термина «пол», уточняя, что существует только два пола – мужской и женский. Формулировка «включенный законопроект» применяется к собранным законам, правилам и политике штата Айдахо. Этот показатель определяет пол как биологический пол человека, мужской или женский. Он определяет мужчину как человек, который имел, имеет или будет иметь репродуктивную систему, которая в какой-то момент производит, транспортирует и использует сперму для оплодотворения. С самого начала существования человечества, когда дьявол в образе змея подкрался к первым людям, с самого начала человечества мы видим борьбу добра и зла, здравомыслие и безумие. Где Бог, там добро и здравомыслие. Сегодня, когда краски сгущаются, становится все очевиднее, кто чью волю исполняет. Губернатор Айдахо – это один из примеров здравых людей, политики, мысли, слова которых соответствуют слову истинного Бога. Мы говорим о Бытие, 1 глава, стих 27, 5 глава, стих 2. Уэйн Макларен. Если я скажу это имя, оно известно ли вам? Я думаю, что нет. Между тем, это модель или образ одной из самых популярных марки сигарет Marlboro. Этот человек рекламировал то, что, во-первых, вызывает зависимость, во-вторых, смертельно опасно. Сигареты, курение. Это то, что насаждалось через рекламу, в которых не только ковбой Marlboro был, но были даже грудные дети, которые курят. Ведь реклама заявляла, что это безопасно. А потом многие врачи, в кавычках, подтвердили, что курить можно без риска для здоровья. Каков итог вот этого символа сигаретного бизнеса компании Marlboro? В итоге ковбой Marlboro, который по-настоящему зовут Уэйн Макларен, сам умер от рака легких. О чем говорит нам Библия? Галатам 6 глава, стих 7. Она предупреждает: не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Один посеял этот яд через рекламу, другой собрал ядовитые плоды, и так по кругу. Что по таким и подобным кругам не ходить, избегайте всякой зависимости и берегите свое здоровье. Ведь жизнь — это драгоценный дар, данный каждому из нас Господом. Радостная весть от Матфея, 6 глава, стих 26. Там сказано: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Иисус Христос приводит пример птиц, о которых заботится Творец. Они не сеют сами, они не жнут, но свои жилища они делают сами. Как они их делают? Самым чудесным образом. Как они их могут делать, эти жилища? Потому что у них есть способности. Их способностями наделил Создатель, чтобы они могли делать эти гнезда. Что люди? А людей Бог наделил гораздо большими способностями. Самое главное — разумом. Зачем дал разум человеку? Господа прославлять и Ему одному служить. Марка, 12 глава, стих 30. Господа прославлять и Ему одному служить. Прославляйте Бога за Его великую любовь ко всем живущим на земле, чтобы без Божьего внимания не осталось ни одна живая тварь. В Италии орган
по стандартам рекламы отозвал 30-секундный телевизионный рекламный ролик компании по производству закусок после того, как они сделали там образ монахини, которая ест чипсы. Этот ролик вызвал возмущение и обвинение в богохульстве среди католиков за замену Евхаристии картофельными чипсами. Смысл Евхаристии в католической церкви тот же, что и у протестантов, которые называют это хлебопреломлением или как-то еще. В этот день вспоминается смерть Иисуса Христа, 1 Коринфянам 11 глава, стих 26. Событие не рядовое, крайне важное. Однако не все это понимают. Тогда Иисус ученикам дал хлеб и вино и сказал, что хлеб – символ его тела, а вино – символ крови, пролитой за наши грехи. Великая святыня для всех спасенных и понимающих значение этого. И повод для насмешки тех, кто не принадлежит Господу, тех, кто кулит Господа и ни во что ставят кровь, пролитую за наши грехи Иисусом Христом. Друзья, так много событий происходит вокруг нас. Мы не успеваем записывать радиопередачи. Поэтому мы еще ведем телеграм-канал «События через призму Писания». Подписывайтесь на него, ищите нас в телеграме. И там найдете вы еще много полезной для вас информации. А мы заканчиваем нашу передачу. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Преданный христианин». Так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии – Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: Новая жизнь во Христе. Верующих в Господа Иисуса Христа впервые стали называть христианами в Антиохии. Деяния апостолов, 11 глава, 26 стих, в дни ранней церкви. Прежде чем мы начнем нашу серию бесед на тему «Преданный христианин», мы должны дать точное определение термину «христианин». Христианин – это не религиозный человек и не еврей. Истинный христианин – это человек, верующий в Господа Иисуса Христа. Человек, который через свою веру в искупительную силу смерти Христа получил новую жизнь во Христе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. Истинный христианин имеет в себе жизнь самого Бога, жизнь вечную, которую он, однажды получив, никогда уже не потеряет. Эта истина подтверждается следующими текстами Писания. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3,16. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Колоссянам 3:3-4. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию жизнь вечную, которая была у Отца и явилась нам. Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Его Сыне. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Господь Иисус Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь». Иоанна 14:6. Давайте будем держать в памяти все эти библейские тексты по мере того, как мы будем продолжать наш цикл бесед. Всех, кто уверует в Иисуса Христа, ожидает великолепное благословение. Вместе с новым образом жизни этот человек получает также совершенно новую жизнь, жизнь от Бога. Он рождается вновь, рождается от Бога. Он переходит из смерти в жизнь, духовную жизнь во Христе Иисусе. Смотрите Евангелие от Иоанна 3:12-13. Эта новая жизнь есть ничто иное, как жизнь самого Бога. Это жизнь, которую Он несет в себе от вечности и вечно. И теперь эта жизнь явилась нам в Его Сыне. Эта жизнь – драгоценный дар каждому чаду Божьему. 1 Иоанна 5:11. «Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Эта новая жизнь христианского верующего является той непостижимой силой, которую Бог желает взрастить в каждом своем чаде. Как в случае с растением, Бог дает растению жизнь, и эта жизнь наделена силой роста. То же самое происходит и с верующим. Его новая жизнь наделена вечной силой, той самой божественной, небесной силой, которая воскресила из мертвых Христа. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Ефесянам 1:19-20. Каждый верующий наделен силой Божьей. Во-первых, силой, способной изменить его жизнь и принести ему прощение грехов. Во-вторых, силой, способной продолжать очистительную работу в его жизни, избавляя верующего от греха кровью Христа и защищая его от всякого зла. В-третьих, силой, соблюдающей верующего в этом мире и в вечности, в непосредственной близости с Богом и Христом, что вовеки гарантирует безопасность верующего. Человек, даже христианин, не может постичь эту новую жизнь во Христе Иисусе своим умом, потому что эта жизнь не от мира сего, а от Бога. Библия говорит, что это великое благочестие тайна, превосходящее разумение и непостижимое, Римлянам 11:33. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Бог, наделяющий верующего этой новой жизнью во Христе, должен вместе с ней давать нам и своего Святого Духа, который будет жить в нас, направляя и поучая нас во всех путях Божьих. Апостол Павел пишет, что эта Божья жизнь верующим различима только духовным взглядом. Как сказал один автор, мы, как слепые, нуждаемся в том, чтобы Бог вел нас день за днем. И поскольку это действительно так, Бог приведет каждого верующего к духу смирения и скромности. И когда верующий достигнет такого состояния смирения, Господь сможет раскрыть ему и раскрывает свои пути и цели. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованные нам от Бога. 1 Коринфянам 2:12. Здесь мы должны заметить, что эта новая, преданная Богу жизнь является жизнью веры. Верующий должен поддерживать в себе убежденность в том, что та жизнь, которой обладает Христос, разовьется в полной мере и в нем самом, несмотря на то, что он ее не видит, не чувствует и не осознает. Эту великую истину мы находим в послании апостола Павла Галатам 2:20. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Бог сказал, «Праведный верою жив будет, верою в каждой сфере его жизни». Во всех ее фазах Бог позаботился о том, чтобы эта новая жизнь во Христе обладала достаточной силой для того, чтобы удержать и поддержать верующего в этой новой жизни. С этой силой внутри верующий может расти и становиться тем, чем желает его видеть Бог. У каждого верующего есть действующая в нем сила Божья. Писание подтверждает эту истину, как мы видим в Евангелии от Иоанна 1:12. «А тем, которые приняли Его, то есть Христа, верующим во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими». В послании к евреям, в главе 7, стихе 15, говорится, что Христос – первосвященник по подобию или по чину Мелхиседека. И далее добавлено, что Он стал таким первосвященником по силе жизни не престающей, а не по закону заповеди плотской. То же самое верно и относительно верующих в Господа Иисуса Христа. Мы становимся христианами посредством или в результате действия силы жизни непрестающей, новой жизни во Христе, Божьей вечной жизни, обитающей теперь в нас. Так будем же верными Божьему плану, дающему нам эту вечную жизнь.

могли уже сейчас в нашу бытность на земле жить той вечной жизнью, наслаждаясь всеми ее благословениями еще до того, как Он заберет нас к себе. Подводя итог всему сказанному в этой беседе, мы желаем указать на некоторые мысли. Первое. Жизнь, которую мы получили верою, это вечная жизнь, жизнь самого Бога. Эта новая жизнь является также жизнью, которой обладает сейчас Христос, и той жизнью, которая была в Нем, когда Он жил среди нас во славе Своего Отца и Бога. Второе. Это Он, живущий в нас силой Святого Духа, обитающего в нас, верующих, дает нам свою жизнь с тем, чтобы мы могли жить для Него. И в-третьих, эта новая жизнь является одной из тех чудодействующих сил, которые получает в дар каждое чадо Божье с тем, чтобы влить новую энергию в его жизнь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа вы услышите две получасовые программы «Вопросы и ответы» и проповедь Романа Рейнхарта.
2: Я бы хотел у вас спросить вот что.
3: Что ты назад, я не понял.
4: Алло, а размовлять можно?
3: Скажите, пожалуйста, как я вас начую.
5: Что еще вам сказать?
6: Передача «Ответы». Вы спрашиваете, мы отвечаем. Здравствуйте, друзья. Мы начинаем вторую передачу из цикла «Ответы на вопросы». И сегодня мы будем отвечать на вопросы, которые поставлены в книге Вовка Мирона «Ответы пастора. 100 ответов на самые актуальные вопросы практической жизни христианина». И сегодня передачу буду вести я, Арина Весолаускас, а помогать мне в этом и читать текст этой книги будет пастор Нарвской церкви евангельских христиан-баптистов Павел Везиков. И я прочитаю первый вопрос, который мне показался очень интересным, даже вот сопровожден такой красивой иллюстрацией. «Разве человек может побороть Бога? И как человек вообще может осмелиться на такое? Почему, отправив Моисея в Египет, Господь захотел умертвить его?» Вопрос затрагивает следующие места Библии. В книге «Бытие» написано: «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал: отныне имя будет тебе не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». И второй отрывок из книги «Исход» касается истории Моисея и его семьи. И спрашивает Елена Шефер: «Мне непонятно, о чем говорят нам эти тексты, какой смысл в них вложен, как же мог человек побороть Бога, как вообще человек осмелится на такое, и почему, отправив Моисея в Египет, Господь вдруг захотел умертвить его?»
7: Чтобы понять борьбу Иакова, нужно прочитать всю 32 главу книги «Бытие» и рассматривать этот вопрос в контексте всего, что происходило с ним. Иаков возвращается домой. Ему предстоит встреча с братом, которого он несколько раз обманул. Как встретит его брат? Этот вопрос очень тревожит его. Чтобы узнать о намерениях брата, Иаков посылает к нему слуг. Те возвращаются и говорят, что брат идет к нему навстречу с 400 воинов. Иаков сильно испугался. И в молитве он обращается к Богу, но со своей стороны предпринимает план. Посылает дары брату. Разделяет свое хозяйство на две части, чтобы уберечь его хотя бы половину людей. И вот завтра он должен встретиться с братом. Осталась только одна ночь. Что делает Иаков? Он переправил через поток в пустынное место в свою семью, а сам остался на берегу один, стих 24. Большинство исследователей Библии понимают этот стих так, что в это время он горячо молился Богу. Эти часы своей жизни Иаков посвятил молитве. Ему пришло на память все, что он сделал неправильно по отношению к брату. Он просил прощения и милости от Бога, умолял его, чтобы Бог смягчил сердце брата. Место, где находился тогда Иаков, было глухим, пустынным. Там бродили дикие звери и укрывались разбойники. Вдруг чья-то рука сильно схватила его. Думая, что это какой-нибудь разбойник желает убить его, Иаков хотел освободиться от рук противника. Борьба происходила в полной темноте, без единого слова. Но Иаков напрягал все силы, не расслабляясь ни на миг. Борьба продолжалась до наступления зари. Тогда незнакомец коснулся бедра Иакова, и он тотчас же стал хромым. Только теперь Иаков понял, кто был тот, с кем он боролся. Теперь он знал, почему, прилагая почти сверхчеловеческие усилия, он не мог победить его. В полном изнеможении и раскаянии он приник к ангелу и, как пишет пророк Осия, плакал и умолял его. 12 глава, 4 стих книги Осии. Он должен был получить уверение, что его грех прощен. Если бы в словах Иакова звучала хвастливая самонадеянность, он был бы тотчас уничтожен. Но это были слова человека, сознающего собственное ничтожество и все же не сомневающегося в верности Бога, хранящего свой завет. В этой истории с Иаковом мы видим два вида борьбы. Физическую, на это укажет поврежденное бедро, и духовную, об этом свидетельствует просьба Иакова о благословении. Иаков боролся с ангелом и превозмог. Осия 12.4. Смирение, раскаяние и самоотречение грешного смертного человека превозмогли вестника с неба. Дрожащими руками он ухватился за обетование Божие, и безграничная любовь не могла отклонить просьбы грешника.
6: Вы слушаете передачу «Ответы». С нами в студии пастор Павел Везиков. Спасибо большое, Павел. Мы с Иаковом немного разобрались, а теперь обратимся к истории с Моисеем из книги Исхода, 4 главы, с 24 по 26 стих. Почему же Бог хотел умертвить Моисея, за что и во что это все вылилось?
7: Служение Моисея, как вождя израильского, только начиналось. Господь явился ему в горящем кусте, поручил Моисею великую миссию – вывести народ из Египта. Для него он дает доказательства своей силы и могущества через жезл и руку. Исход 4 глава, первые 9 стихов. И Моисей соглашается выполнить поручение Господа, направляется в Египет к своему народу. В это время Господь встречает его. Моисей получил грозное предупреждение о том, что Бог недоволен им. Он увидел ангела, который наступал на него с угрожающим видом, словно намереваясь убить его. Казалось бы, этому не было никакого объяснения, но Моисей вспомнил, что не выполнил одного требования Божьего. Уступив настояниям жены, он не исполнил над своим младшим сыном обряда обрезания, то есть не выполнил условия, на основании которого его сын получал право на благословение Божьего завета с Израилем. Такое пренебрежение со стороны избранного вождя могло снизить значение божественных установлений и законов в глазах израильтян, стать плохим примером для народа. И чем более высокое положение занимает человек, а Моисей был руководителем всего народа, тем сильнее его влияние, тем более необходимо быть хорошим примером для народа, оставаясь верным Богу. И только когда Сифора, жена Моисея, опасаясь, как бы ее муж не был убит, сама исполнила над сыном обряд обрезания, тогда ангел позволил им продолжить путешествие. Этим случаем Господь хотел научить Моисея, его жену и других людей, в том числе нас, верящих в Бога, что, пренебрегая исполнением известных нам обязанностей, мы не будем в безопасности и лишаемся Божьих благословений. Очень часто мы упускаем некоторые повеления Господни и живем по тем принципам, которые нравятся нам. Этим случаем Господь предостерег и учит полной покорности Его священному Писанию, Божьей воле. Он хочет видеть нас своими послушными детьми.
6: На ваш вопрос отвечает пастор Павел Везиков. Переходим к следующему вопросу, который прислал Петр Риде. «У меня возник следующий вопрос», – пишет Петр. «В Евангелии от Луки написано: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Как понимать это «не возненавидит»? Я верю, что Библия правдива, и в ней нет никаких разногласий. Ведь сам Иисус Христос является любовью, а тут Он говорит «не возненавидит». Как же это понимать? Объясните, пожалуйста. Передаю слово вам, Павел.
7: Вы правильно понимаете то, что Иисус Христос – это любовь. Об этом свидетельствует все Священное Писание. Сам Иисус говорит о принципе жизни человека в своей Нагорной проповеди. «А я говорю вам, любите врагов ваших» – Матфея 5 глава, 44 стих. Христос всегда учил с уважением относиться к своим родным и друзьям. Вот его слова: «Почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Матфея 19 глава, 19 стих.
6: Но можно ведь привести немало подобных высказываний Иисуса и его последователей апостолов. Но как же понимать выражение «возненавидеть отца и мать»?
7: Как мы, живущие в начале 21 века, понимаем эти слова? «Возненавидеть» значит питать чувство вражды к человеку. Такое наше понимание. Однако восточные языки чрезвычайно образны и вместе с тем понятны и доступны простому человеку. Говоря, что мы должны возненавидеть наших ближних, Иисус имеет в виду, что любовь, которую мы должны питать к Нему, несравнима ни с какой другой земной любовью. Поэтому слово «возненавидеть» означает питать меньшую любовь ко всему, чем к Иисусу.
6: Есть еще один интересный момент. Кому и почему Иисус сказал эти слова, Павел? Не могли бы вы это пояснить?
7: В предыдущем стихе читаем: «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им». Евангелие от Луки, 14 глава, 25 стих. Итак, Иисус обратился к толпе, которая следовала за ним. Эти люди вроде бы были последователями Иисуса, но разные люди шли за ним и по разным причинам. Одних привлекали чудеса, других – возможность поесть долю рыбы и хлеба. Иные же просто были зеваками. Но многие, шедшие за ним, ничего не делали со своей стороны для того, чтобы стать его истинными последователями. И вот Спаситель хочет побудить людей к действию, которое выражается в том, чтобы устранить преграды, разделявшие их с Богом. Эти преграды уменьшали человеческую любовь к Богу и не позволяли людям полностью довериться Ему. Этими преградами для нас могут быть и наши родственники, и друзья, и любимые занятия. И тому, кто будет прилагать усилия со своей стороны, чтобы устранить эти преграды, Господь обещает свою помощь. Вот одно из обетований для всех. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам.
6: Спасибо большое, Павел. Ну и последний на сегодня вопрос. Написал его Гельмут Паульс. Важно ли то, когда над детьми молятся с возложением рук, или это мертвый ненужный ритуал? Как и для чего это практикуется в церквах? Пожалуйста, Павел, вам слово.
7: Во все времена в народе Божьем служение Богу было связано с обрядами и ритуалами. Ветхий Завет подробно рассказывает нам о разных обрядах, в первую очередь о жертвоприношениях. Например, чтобы очиститься от греха, человек должен принести в жертву ягненка, причем особого, мужского пола, без недостатков. Исповедуя свой грех, человек должен был возложить свои руки на голову ягненка. Книга Левит, 4 и 5 главы.
6: А для чего такой ритуал? Нужно ли было приносить эти жертвы и возлагать руки на голову жертвы?
7: Да, нужно. Потому что такое повеление дал Господь, и эти жертвоприношения указывали на Христа, Спасителя от греха.
6: А не мог ли этот ритуал, как вы говорите, стать мертвым?
7: Да, мог. Но что было бы защитой от этого? Вера людей. Священное Писание определенно говорит, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Ему воздает. Евреям 11 глава 6 стих. Да, для кого-то такие жертвоприношения могли стать мертвым обрядом. Но об Авеле сказано: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его».
6: В Церкви Христовой сегодня есть разные обряды, правда? Или традиция? Крещение, причастие, или помазание, возложение рук и так далее. А вот для чего они нужны, Павел?
7: Эти обряды свидетельствуют о нашей вере. Принимая крещение, мы раскаиваемся в грехах, заключаем завет с Богом и обещаем служить Господу от чистого сердца. Вкушая на вечере Господне хлеб и вино, подтверждаем свою веру в жертву Иисуса Христа на Голгофе за нас, грешников. И когда при молитве служитель возлагает руки, он показывает, что верит в то, что Господь готов благословить тех, над кем Он совершает свою молитву. Так делал Иисус. Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал: «Пустите детей, и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 13 по 15 стихи. При исцелении людей Христос тоже возлагал руки на больных. По его примеру также поступали и апостолы. Это и в Евангелии от Луки, 4 глава, 40 стих, и Деяния, 27 глава, 8 стих. Конечно, для человека без веры любой обряд может стать мертвым. Для верующего это священнодействие, которое свидетельствует о его общении с живым Богом. А для священнослужителя это и действие от имени Бога. Нам, людям, не дано право судить. Мы не знаем мыслей и внутренних побуждений людей. Не знаем, когда человек принимает участие в обряде без веры. Это возможно только Богу. О вере всегда свидетельствуют наши дела. Апостол Иаков в своем послании говорит о взаимоотношениях между верой и делами Авраама. «Видишь ли, что вера содействовала делам его? И делами вера достигла совершенства». 2 глава, 22 стих. Поэтому все обряды, которые с верой совершаются в церквях и в которые мы принимаем участие, это дело, свидетельствующее о нашей вере, содействующее ее возрастанию.
6: На этом наша передача подходит к концу. Мы говорили о борьбе Иакова, также о том, для чего или почему Бог хотел умертвить Моисея. Затронули место Евангелия от Луки о том, как понимать, не возненавидит матери, жены и детей. И закончили передачу вопросом о возложении рук на детей и вообще о значении традиций и обрядов в нашей жизни. На эти вопросы отвечал Павел Визиков, а редактор передачи Арина Висолаускас. В следующий раз мы затронем только один вопрос, но он такой объемный, обширный, большой вопрос. Касается он страданий в мире. Почему существуют страдания в мире? Этот вопрос задала Мария Штрумф. В передаче мы используем книгу Мирона Вовк «Ответы пастора». Мы прощаемся с вами, друзья. До свидания. До новой встречи в эфире. Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в передаче «Ответы», и чтобы мы ответили на него, то, пожалуйста, звоните нам на автоответчик 7-384-388. Вы можете оставлять свои вопросы в любое время дня и ночи. Мы примем ваш вопрос и постараемся как можно полно и на основании Священного Писания ответить на него в передаче «Ответы». Ждем ваших звонков и новых вопросов на автоответчике 7-384-388. Для жителей России, Украины и Белоруссии наберите сначала 8-10-372 и телефон автоответчика 7-384-388. Ждем ваших звонков и новых вопросов в передаче «Ответы».

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Возьмем с вами сегодня для рассмотрения слово из Нового Завета. Поэтому обратимся к посланию апостола Павла к Филиппийцам, глава 2, стихи 1 и 2, где читаем: «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Первый стих я взял просто для связи, но главное наше внимание сконцентрируем на стихе 2, который мы и возьмем за наш главный текст. Поэтому сегодняшнюю проповедь озаглавим «Будьте единомысленны». Если мы вообще рассматриваем такое место Писания, такое предложение, то я думаю, пожалуй, это место Писания следует растолковывать во взаимосвязи со всем посланием. Такое предложение, которое мы имеем в стихе 2, апостол Павел пишет филиппийцам: «Верующие в Филиппах имели чрезвычайно хорошее свидетельство, а это хорошее свидетельство было у них найдено уже в самом начале. Они с первого дня принимали участие в деле евангелизации, как читаем в послании филиппийцам, глава 1, стихи 4 и 5. «Всегда, во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. Как видите, верующие в Филиппах отличались постоянством. Эти верующие не были такими, которых туда-сюда забрасывало, но это были такие верующие, которые были укоренены во Христе Иисусе, потому что они хотели такими быть. Поэтому видимая, поэтому постоянная, поэтому действующая любовь была для апостола язычников Павла большой радостью. Поэтому апостол Павел был очень и очень связан с филиппийцами. Прежде всего, мы с вами желаем из вышеуслышанного чему-то научиться. Если я, оговорю я сейчас о себе, буду спрашивать своего ветхого человека, ведь могу же я это сделать, с кем мне больше всего хочется общаться, то это совершенно ясно, что совершенно неохотно я желаю общаться со злыми и своевольными детьми Божьими. Но я желаю общаться с такими, которые передают другим определенную меру любви Христа, которые любят общаться. Конечно, я могу сказать, что с такими я охотно общаюсь, потому что эти, с которыми я охотно желаю общаться, в моих глазах являются не такими безбожными. Вы спросите, можно ли верующих характеризовать безбожными? Оставим этот вопрос пока открытым. Ниже мы к этому еще вернемся. И тогда вы в этом утверждении убедитесь. Почему я с одним верующим больше люблю общаться, чем с другим? По той причине, что своевольных детей Божьих с их греховной манерой я должен нести, а любящих верующих я не должен нести, потому что с их любящей манерой они не являются для меня бременем. Но при этом я вначале сказал, если я рассматриваю своего ветхого человека, да, с этими филиппийцами никто не мог ссориться, не мог спорить, никто не мог войти с ними в диссонанс и в разногласие по вопросу правоты, которую мы сегодня в избытке находим у верующих. У таких верующих, которые постоянно и во всех вопросах стараются показать свою правоту, мы обычно находим мало познания Писания, что значит «мало Божьего познания». Но очень и очень много правоты, и как все эти сатанинские трюки там еще называются. Любовь и мир характеризовали в Филиппах всех святых. Собственно, это хорошее свидетельство. И плюс ко всему этому, как мы выше отметили, филиппийцы с первого дня принимали активное участие в деле евангелизации. Они это делали, жертвовали собой, как будто это было только их личное дело. При этом их самоотдача стала всем видимой через любовь Христа. А мы можем в этом месте сказать или спросить, скажите, пожалуйста, не могут ли и неуступчивые верующие так делать, чтобы полностью посвятить себя Евангелию? То мы и сами должны на наш вопрос ответить утвердительным «да». Тогда у нас возникает другой вопрос. Почему апостол Павел об этом упоминает, если так или иначе все это могут делать? Павел упоминает об этом, потому что оба источника, источники обеих этих групп спасенных, совершенно разные. Павел по той причине упоминает участие в деле Евангелия, потому что побуждение участия в Евангелии исходило из любви ко Христу. Именно в этом заключается дело, что их побуждение исходило не на основании чрезмерного увлечения деятельностью объединения, но на основании любви ко Христу. Именно в этом пункте многие собрания и сегодня еще страдают или выздоравливают. В этом пункте и сегодня еще ничего не изменилось. С другой стороны, мы видим, что активность на основании ложных источников, как для Господа Иисуса, так и для людей, в конечном счете не является свидетельством. И это мы должны здесь познать. Апостола Павла влекло к этой группе, к собранию, с которым он мог сердечно быть связанным, к собранию, которое развивало Евангелие и исполняло его на основании любви Христа. Деятельность прихождения в любви Христа является в конечном счете для всех видимым и для безбожников, которых мы должны приобрести посредством Евангелия для жизни вечной. А плод при этом является постоянным, потому что этот плод возникает на основании действенной любви Бога в людях, которая при покаянии приобретает образ. Такая любовь филиппийцев, на основании которой можно было познать источник их происхождения, возбуждала в сердце Павла большую радость. И если мы спросим нашего ветхого человека, тогда мы познаем, что мы больше всего таких любим, которые и нас любят, которые любовью отвечают на нашу любовь. Но именно это является человеческой любовью, а Библия идет на один шаг дальше и говорит, что это является даже греховной любовью. Так говорит Слово Божье в Евангелии от Луки, глава 6, стих 32. «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность, ибо и грешники, любящих их, любят. Наша любовь друг ко другу не основана на том, что нас будут любить, если мы других любим, но она основывается дифференцированно из источника, из которого другой совершает дело Евангелия. Это большая разница. Господь Иисус любит всех своих искупленных одинаково. Если кто-то из верующих утверждает, что Господь Иисус любит его не так, как других, то это является чистейшей ложью властей тьмы. Такого вообще не бывает. Это было бы стягивание божественной любви в нашу человеческую любовь. Такая любовь не свойственна нашему Господу Иисусу. Если верующие поддерживают Евангелие из несговорчивости или из любви к Богу, то Господь Иисус любит их всех одинаково. Во всяком случае, Божья любовь не имеет преград, а наша любовь имеет очень много преград. Я хорошо знаю мнение верующих в отношении этого вопроса, но надеюсь, что и вы их знаете. Однако было бы очень горько, если бы мы знали преграды нашей любви, но не пытались бы их устранить. При переходе через железнодорожное полотно мы не можем удалить закрытый шлагбаум. Но в наших сердцах мы можем эти преграды удалить, потому что там им нет места. Что вы сказали бы, если бы мы устроили такой шлагбаум в наших квартирах, где это совершенно неуместно? Точно так и в самой любви Христа нельзя устраивать преграды по отношению к детям света. Неужели совершенно все равно, на каком основании, из какого источника мы служим Господу Иисусу? В ответ на такой вопрос мы должны совершенно громко ответить: «Нет, не все равно». Хотя Господь Иисус проявляет к нам свою любовь неограниченно, независимо от того, как мы действуем и из какого источника мы ему служим. Поэтому награда, которую мы в вечности получим у судилища Христа, будет каждому из нас дана в зависимости от того, из какого источника мы Иисусу служили. Таким образом, мы ближе подходим к тому, из какого источника мы служили на этой земле Господу Иисусу. Ибо когда-то эта земная жизнь будет для нас прошлым, а также само наше служение Господу Иисусу в Евангелии этой радостной вести с Голгофы. Ибо практически мы будем равными образу Христа, если мы жили и ходили согласно источника любви Иисуса Христа. В других источниках вы не можете стать равными Христу, потому что Христа там вообще нет. Поэтому по отношению к нам возникает вопрос: все то, что мы при служении делаем для Господа Иисуса, делаем ли мы это из любви к Иисусу? Но те, которые служат Евангелию из источника своеволия, отошли от Божьего источника и перешли в источник собственной воды. В той мере, в какой мы избавились или отошли от источника Господа Иисуса, мы одновременно отошли также от Бога, ибо в таком случае мы больше не черпаем из сущности Христа, но черпаем из другого источника. Поэтому в начале данной проповеди я обратил ваше внимание на тот факт, что и верующие в разной степени могут быть безбожными, в какой-то степени отошедшие от Бога. Немного мы все являемся безбожными, а именно в тех областях, в которых мы еще не равны Христу, не познали Его, там мы еще свободны от Него, являемся еще дикими, являемся еще одичалыми. И Павел говорит об этом вопросе в отношении к этому растению, к этому дереву, что в этом определении совершенно точно соответствует. Поэтому оставим это определение так и стоять. Апостол язычников Павел не был плотским, когда он искал любовь филиппийцев, и при этом его сердце охватила большая радость. Однако мы не можем это точно сказать. Радость апостола находилась в участии в Евангелии тех верующих, о которых в нашем главном тексте сказано, что они познали верный источник. Именно этот факт переводил его сердце в большую радость, что он таких нашел, сердца которых черпали только из этого источника. Но знаете ли вы, что совершенное собрание не существует? Вернемся еще раз к стиху 2 нашего главного текста. Там Павел говорит: «Дополните мою радость». Следовательно, радость апостола Павла была еще не полная. Радость Павла со стороны собрания в Филиппах была еще не полна. Вам это всем ясно? Там было еще что-то, еще один пункт, который в этом собрании в отношении радости Павла не был еще в порядке. В этом собрании недоставало еще только одно, чтобы дополнить, а вернее исполнить, сделать радость Павла полной. Это значит, чтобы радость Павла увенчать. Этого еще недоставало. И что же это было? Это было единомыслие всех братьев и сестер в Филиппах. Везде там, где единомыслие у верующих как тогда, так и сегодня недостает, там в определенной степени еще черпают и живут из других источников. Да, в Филиппах в этом образцовом собрании были некоторые верующие, которые иначе черпали, иначе мыслили. Поместное собрание обладает в отношении такого состояния властью в Божьем Духе. Насколько практически налицо имеется в этом собрании единомыслие. Поэтому апостол Павел увещевает в главе 4 стих 2 двух сестер. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе». Так же мыслить, как все собрание. А это является самым главным в учении Нового Завета, в учении апостолов, как мы ниже подробнее увидим. Это были две милые сестрички. Возможно, что в каждом из ваших собраний такое дело обстоит немного иначе. Возможно, имеются такие братья или братья и сестры, но в Филиппах это были две сестры в Господе. Оставим это сообщение Павла таким, как он нам его передал. Эти две сестры препятствовали исполнению полной меры и венчанию радости апостола Павла. И насколько больше, возможно, сегодня в собраниях портят или даже отравляют радость нашего Господа Иисуса на основании недостатка единомыслия. Такие верующие, которые с точки зрения Слова Божьего нуждаются в увещевании, чаще всего живут в фантастическом мире. В таком мире, который они сами себе придумывают. И это является причиной, почему они иначе черпают или черпают из другого источника. Они не могут приспособиться в духе общения, но имеют известное свое особенное. В этом своем мышлении они, как верующие, кажутся или видят себя даже духовными. Они видят себя истинными и святыми. Приведу по этому поводу один характерный вопиющий пример. В собрании, куда мы с женой ходим, есть один из старших братьев. Он однажды открыто в собрании объявил, что он ни от кого не принимает корректуру. Этим самым он утверждает, что в совершенстве знает Слово Божье. Но ведь в Библии написано, и это касается всех детей Божьих, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 13, стих 9. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем». А совсем недавно он заявил перед всем собранием, что имя Бога Иегова в Эльберфельдерской Библии – это выдумка немцев, а в оригинальном еврейском тексте, дескать, этого имени нет. Во-первых, Эльберфельдерскую Библию перевел с оригинала англичанин, поэтому немцы никакого отношения к этой Библии не имеют. А во-вторых, имя Бога Иегова является в Ветхом Завете одним из главных имен Бога. А если еще точнее сказать, то имя Иегова является именем откровения Иисуса в Ветхом Завете и имеет глубоко идущий смысл. На нашем сайте имеется проповедь под названием «Иегова. Имя откровения Иисуса в Ветхом Завете». Можете ознакомиться со всеми подробностями. Но своим заявлением этот брат в нашем собрании показал свое полнейшее незнание в вопросе божества Бога и Его Сына Иисуса Христа. Он и в других вопросах Писания тяжко ошибается. Поэтому я не знаю, из каких источников он черпает. Мне очень жаль таких горе-христиан. Это увещевание апостола Павла в послании филиппийцам тогда и слово Бога этого послания сегодня по отношению к нам гласит «Твердо стоять в одном духе и одной душой вместе сражаться на основании веры Евангелия». Так читаем в послании филиппийцам, глава 1, стих 27. «Только ходите достойно Евангелия Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, единодушно сражаетесь верой евангельской. И если это является подлинностью, неподдельностью и прочностью, то действие Божьего Духа не останется в собрании торчать в болоте. С полной уверенностью я могу сказать, что это послание апостола Павла и к нам направлено. И сверх того, мы также верим, что содержащиеся в этом послании увещевания нам сегодня больше нужны, чем верующим в Филиппах тогда. Я в этом убежден. Как выглядит сегодня в церкви Иисуса и в домах верующих в отношении упомянутого в нашем главном тексте единомыслия? Если бы мы сегодня говорили больше слов из соответствующего источника любви Христа, тогда и плод на ближнем, на братьях и сестрах во Христе были бы намного больше видимы. Одно обуславливает другое. И если бы не было солнца, то у нас никогда не было бы светло. Но потому вокруг нас светло, что мы имеем солнце. Мы живем, потому что имеем живого Бога. Если бы не было живого Бога, то мы и не жили бы. Одно обуславливает другое. Как только мы сами приносим недостаточно слов любви другим, то мы часто обслуживаем себя и других словами равнодушия, а иногда и словами раздора, как эти две сестры в нашем главном тексте. Одно мы должны познать, что поместное собрание является частью духовного тела Христа, и что поведение каждого отдельного члена собраний накладывает отпечаток на состояние благословения целого общества, целого собрания. При этом Слово Божие является основным правилом, что малая закваска квасит все тесто или всю массу. Первое послание Коринфянам, глава 5, стих 6. Но тогда Святой Дух призывает нас, чтобы мы от этой закваски избавились, как читаем в следующем стихе 7. «Избавьтесь от старых дрожжей, от старой закваски, чтобы стать новой опарой теста. Пожалуйста, не выметайте только что-нибудь другое. Некоторые верующие хотели бы и кое-что другое вымести вместе с этой старой закваской, но Библия говорит, чтобы мы выметали только старую закваску». Слово Божье ставит и всем нам сегодня этот вопрос. Являемся ли мы каждый по себе единомысленным со всеми братьями и сестрами в собрании? Это можно определить. Если другие слышат, как ты и как я, говорим в отношении Слова Божьего. Каждый из нас имеет определенную способность судить о ближнем. Даже тогда, когда мы держим наши уста закрытыми. Но способность судить, верна она или нет, это способность, это другое дело. Верна она наша способность судить наполовину, или на три четверти, или на 99%, это тоже другое дело. Но каждый человек имеет над своим ближним известную меру способности судить. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В Сиэтле полночь.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

словами «Мир вам». Мы начинаем нашу очередную программу «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 АМ в режиме реального времени, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com.

Мир вам, дорогая церковь, всех сердечно приветствую. В это воскресное утро Господь дал нам еще одну возможность. Слава Богу, мы снова вместе, и мы будем сегодня и прославлять нашего Бога, будем слушать Слово Божие. Сегодня у нас женский хор участвует, и особая тема. Тема и обычная, и необычная. Да, мы сегодня будем говорить о любви, которую Господь дает нам, чтобы мы ее могли проявлять друг к другу. Поэтому пусть Бог благословит сегодня это служение. Мы приветствуем всех, кто пришел, мы приветствуем всех гостей. Пусть Бог благословит это служение, мы помолимся.

Мы прочитаем вместе из Евангелия от Иоанна, 13 глава, с 33 стиха и ниже. «Дети, недолго уже мне быть с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Есть такое общее определение любви. Любовь вообще, она подразделяется на несколько категорий. Но есть определение. Это чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремленность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. Но есть также библейское определение, и мы читаем в послании к Колоссянам, 3 глава, 14 стих, что любовь – это совокупность совершенства. Когда-то гностики говорили, что совокупность совершенства – это знание. Но Священное Писание, апостол Павел говорит, что это не так. Совокупность совершенства – это любовь. Это когда наши поступки, они не должны быть какими-то натянутыми, вынужденными, неестественными, но это когда мы к кому-то относимся искренне от всего сердца. Когда то все доброе, которое дает нам Господь, мы отдаем другим. Это совокупность совершенства. Итак, любовь, она является самым ценным качеством среди людей. Любовь ценят, любовь ищут. О любви многие мечтают, о любви поют, о ней пишут романы. И в то же время любовь – это одно из дефицитных явлений в нашей жизни. Тема моей проповеди сегодня – «Новая заповедь любви». И я хочу вместе с вами посмотреть на текст Священного Писания, который мы вместе прочитали. Это Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 33 по 35 стих. И хочу оттенить или отметить три момента, три истины относительно новой заповеди любви. Заповедь, которую дал Господь. Итак, первое. Любить – это значит заботиться о других. Это не только думать о себе. Это не только все делать для того, чтобы было мне хорошо. Но любить – это заботиться о тех, кто рядом с нами. И мы считаем в 33 стихе, Господь говорит: «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня». И как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Пример в этом сам Господь. Он всегда заботился о своих учениках и вообще о людях, которые его окружали. И вы, наверное, заметили, что Христос обращается к ученикам и обращается очень нежно, очень так трогательно. Он говорит: «Дети». И мы знаем, что это последняя встреча Иисуса Христа с учениками, которую Он провел перед распятием, перед страданиями. И Христос озабочен дальнейшей судьбой учеников. Он понимает, что после того, как Он совершит миссию здесь на земле, Он уйдет на небеса, к Отцу Небесному, а они останутся одни. И на этой встрече происходит очень многое. Мы читаем, что Христос утверждает новозаветнюю заповедь, когда Христос берет хлеб и благословляет, благодарит Бога и раздает этот хлеб ученикам, когда Христос молится над вином и также раздает ученикам. Это говорит о том, что Христос настраивал их на то, что его миссия на земле подходит к концу. Впереди Голгофа, впереди страдания,
И об этом он им возвещает. Вот мы прочитали, что «куда я иду, вы не можете прийти». Так и говорю вам теперь. Он уже говорил им несколько раз об этом. Мы читаем в Евангелии, что ему надобно пострадать, умереть, и потом третий день воскреснуть. Эту истину Христос им говорил, но он снова собрал их и напоминает им об этом, что туда, куда он пойдет, они пока не могут прийти. Но когда я читаю этот стих Священного Писания, я вижу здесь особую заботу Иисуса Христа о своих учениках. Он говорит, потом мы будем рассуждать дальше, что вы можете выжить в этом мире только с одним условием. Если вы будете иметь любовь между собой, если вы будете иметь единство, если вы будете поддерживать друг друга, если любовь, она будет наполнять ваше сердце, если любовью вы будете служить друг другу. Итак, первое, любить – это значит заботиться о других. Второе, о чем я хочу вместе с вами поговорить, Христос говорит, что любить нужно так, как любит Он, как любит Христос. У каждого есть свое понимание любви. И мы иногда говорим, что мы любим, и думаем, что любим правильно, но Христос говорит им: «Любите так, как Я возлюбил вас». 34 стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Вот это очень хорошая и значимая деталь. Дело в том, что любить Бога и ближних уже было однажды заповедано Богом. И мы читаем Евангелие от Матфея в 22 главе с 34 стиха или с 35 стиха написано так. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Христос цитирует то, что было написано в Ветхом Завете. Об этом написано в книге Второзакония, 6 глава, 4 и 5 стих, в книге Левит, 19 глава, 18 стих. Эти заповеди, они даны были примерно за 1500 лет до пришествия Христа на эту землю. И вот на протяжении этих многих лет люди старались, люди пытались исполнить эти заповеди, но, к большому сожалению, у них не получалось. Не получалось любить Бога так, как Бог заповедал, любить Бога всем сердцем. Не получалось у людей. Да, старались, но были какие-то подъемы, падения. Но вот так любить искренне, всем сердцем, всей душою, всем разумением не получалось у людей. Когда мы читаем о второй заповеди, что нужно любить ближних, как самого себя, тоже не получалось. Люди старались, и даже самые великие праведники, они стремились к этому, но не получалось любить ближних вот так, как мы любим себя. И когда мы читаем Библию, то от начала, от самого начала, от Едемского сада, от грехопадения, вот эгоизм человеческий, то, что человек очень любит себя, не получалось любить других так, как себя. Все равно человек как ни старался, но себя он любил больше. И поэтому заповеди, которые были даны, в принципе, они не исполнялись. И когда Христос беседует с учениками, когда Христос в любви своей дает последнее наставление, то Он говорит так: «Заповедь новую даю вам». И
так написано: «Даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». В чем разница? В чем разница ветхозаветней заповеди и в чем разница новозаветней заповеди? Наверное, вы заметили, что в ветхозаветней написано «любить ближнего, как самого себя». И мы говорили, что не получалось у людей. Себя люди любили больше. И сейчас многие любят себя больше. Но Христос сказал: «Я даю вам новое условие. Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга не как самого себя, но любите друг друга, как любит вас Христос». И это новое положение. Это новое условие. И знаете, Христос не просто сказал эти слова, но Он доказал это на деле. Христос показал пример истинной любви, жертвенной любви, любви, которая исходит от всего сердца. Мы читаем здесь в этой же главе, что когда они возлежали, то Христос омывает ноги своим ученикам. И это доказательство Божьей любви. Мы читаем, что когда они собрались, то Христос, Он поднимает хлеб, благословляет и раздает им. Христос совершает молитву над вином и раздает ученикам. Христос им служит. Христос потом пойдет на Голгофу. Христос отдаст свою жизнь за них. Это любовь жертвенная. Это любовь, которая является примером сегодня для каждого из нас. И мы читаем в Священном Писании Иоанна 17 глава 19 стих: «И за них я посвящаю себя». Он, страдая, умер за них, чтобы они наследовали жизнь. Он умер, братья и сестры, за всех нас. И в первом послании Петра, 2 глава, 24 стих мы читаем: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Заповедь новая – это любить так, как любит Христос. Когда любовь фокусируется не на себе, но на благе ближнего. Любить как Христос – это значит любить жертвенно и искренно. Третий момент, о котором я хочу поговорить – любить искренно. 35 стих. «Потому узнаю все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». В этом также суть новой заповеди – заповеди любви. Заметьте, мы должны любить непросто. Не просто вот так, не показывать любовь, чтобы любовь не была какой-то показной, но любовь, она должна быть в сердце. Это не что-то наружное проявление, но это то, что исходит изнутри нашего сердца, изнутри нашего естества. И вот мы здесь прочитали с вами: «Потому узнаю все, что вы мои ученики, если будете показывать любовь». Нет. Здесь не написано, что если будете показывать любовь между собою. Так однажды делали книжники, фарисеи, они что-то делали показное, то, чего не было в их жизни, и Христос их осудил. Но Христос говорит, что если будете иметь любовь между собою, если любовь будет жить в вашем сердце, если любовь к ближнему, к брату или сестре, она будет не показной, но будет исходить из сердца нашего. А любовь Божия, она наполняет сердце тогда, когда Христос живет в нашем сердце. Знаете, я рассуждал об этом и думал, что это новая заповедь еще и для тех, кто никогда не любил Божьей любовью. Искренней, жертвенной. Может быть, кто-то вообще еще не имел духовного возрождения. И тогда нужно упустить Христа в сердце. Бог есть любовь. И тогда начинается проявление этой правильной любви. Любви такой жертвенной, любви, как любил Христос. Итак, мы понимаем, что
не только проявление, хотя проявление любви должно быть, братья и сестры. Если только иметь любовь в сердце, этого еще недостаточно. Нужно иметь любовь в сердце и проявлять ее к людям, которые нас окружают. Итак, иметь любовь в сердце искреннюю, жертвенную, христианскую. 1 Петра, 1 глава, 22 стих. «Послушанием истине, через Духа очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Братолюбие – это есть отличительный признак учеников Иисуса Христа. Это отличительный признак христиан, людей, верующих в Бога. Господь хотел, чтобы Его учеников узнавали по их любви друг к другу. Это признак, отличающий их от всех. Итак, если мы хотим, чтобы нас узнавали люди, если, чтобы люди, окружающие нас, знали, что мы христиане, что мы Церковь Божия, они должны видеть, что между нами есть искренняя христианская любовь, как мы говорили, жертвенная, любить так, как любит нас Христос. Тертуллиан – это выдающийся раннехристианский писатель, теолог, апологет, говорил, какую характеристику давали в то время неверующие люди, которые гнали Церковь Божию, какую характеристику они давали христианам и церкви. Они говорили: «Посмотрите, как эти христиане любят друг друга». Как хорошо, чтобы сегодня тоже люди, которые нас окружали, они могли сказать: «Посмотрите, как эти люди верующие, христиане, любят друг друга». Итак, пусть Господь благословит нас всех, всех христиан, нас, братья и сестры, и всех христиан, кто живет по всему лицу земли, чтобы мы любили друг друга так, как любит нас Христос. И 34 стих я прочитаю. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Аминь.

Мы продолжаем эту тему, тему о любви. И одна из мыслей, с которой я хотел бы начать, это парадоксально, что мы с вами действительно говорим и вдохновляем друг друга на то, что должно быть в нашем DNA, так сказать, духовном, да, из чего мы сотканы Господом, когда Он нас возродил к новой жизни. Пусть Бог благословит сегодня не просто нам услышать еще раз о том, что верующие люди, они должны любить. Уверен, что все присутствующие здесь в зале эту мысль знают. Но давайте мы посмотрим, на что нам нужно обращать серьезное внимание и проверить себя, чтобы, уйдя с этого собрания, возможно, какие-то узелки были развязаны, возможно, какие-то моменты были исправлены. И пусть Бог даст нам на это силы и мудрости. Текст, который я хочу предложить для всех нас, записан в Евангелии от Матфея, 5 глава. Это Нагорная проповедь. Мы прочитаем с 43 стиха. Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 стиха. Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Мы с вами из Писания видим, что Бог уделяет особое внимание и уделял всегда не только отношениям человека с Богом, хотя это стояло, ну, можно сказать, в корне всех нарушений, когда люди, как мы уже сегодня слышали, да, в Едемском саду, когда они согрешили, и был нарушен этот контакт, или эта связь с Богом была разорвана. И Господь на протяжении всего этого времени старается снова воссоздать эти отношения, вернуть человека в общение с Ним. Но здесь мы видим и другой элемент, который идет рука в руку, который неразрывно связан. И причем Новый Завет, он как-то по-особенному на эту вещь смотрит или же эту ситуацию и говорит так, что если мы с вами сегодня не будем иметь этих тесных отношений друг с другом, и если наши отношения они не будут построены правильно, то мы не можем даже и рассчитывать, что наши отношения с Богом, они будут в правильном или в порядке будут находиться. И поэтому мы видим, что Господь, Он всегда работал в этих двух направлениях. Он желал, чтобы человек стремился к Нему, в отношения правильные с Ним были, и, естественно, чтобы правильные отношения строились друг с другом. И об этом учили все. Учил Ветхий Завет, учил Новый Завет, и когда Христос был на этой земле, мы видим с вами, это слово, оно проповедовалось в синагогах. Учителя того времени, они не спрятали эту тему, они не сказали, что эта тема для нас не важна, они учили. Но проблема, с которой Христос адресует вот в этом тексте, это Нагорная проповедь, это особая проповедь, как мы с вами, когда ее читаем, мы видим, насколько, как уже было сказано, да, высокую планку ставит Господь для своих детей. И Он действительно начинает говорить о вещах, о которых, наверное, люди того времени не задумывались. Мы сегодня, имея этот текст, или же имея Писание, мы с вами читаем, мы уже размышляем о многих вопросах. И я верю, что вопрос наших отношений и любви в наших отношениях – это то, что Господь всегда напоминает тогда, когда они нарушаются у нас. И здесь, в данном случае, мы видим, что Христос, Он подчеркивает то, что верующие люди, или на то время это ученики, которые были на той горе, они слышали. Скорее всего, слышали с самого детства, посещая синагогу, они слышали, как учителя того времени проповедовали. И Он говорит, вы слышали,
что сказано. И что же они слышали, что сказано? А вот так вот была представлена эта мысль: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». И это уникально. Скорее всего, эта выдержка взята из книги Левит, 19 глава, 18 стих, где сказано так: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Уникальность заключается в том, что нету этой второй части этого выражения или этой фразы «ненавидь врага твоего». Есть призыв к тому, чтобы любить, но нету призыва к тому, чтобы ненавидеть. И, естественно, в Ветхом Завете мы с вами видим, что все-таки законы, которые были даны, они, скорее всего, логическое заключение имели. То есть мы понимаем с вами, и выше Христос об этом тоже говорит, что было такое понятие, что если тебе причинили зло, значит, по справедливости, опять же, нужно причинить такое же зло другому. Зуб за зуб, глаз за глаз. И эти законы, они имели свое место. И вот когда книжники или те, которые занимались, законники, которые проповедовали это слово в синагогах, они изъясняли эту мысль, то, скорее всего, все, за что они переживали, и что Христос потом изобличает или показывает, выводит на свет, это то, что происходило в наружном мире, да, или же внешне, что было очевидно для всех. И как мы с вами читаем, что он потом и уличает этих учителей, говорит, что вы снаружи кажетесь правильными, снаружи у вас как бы все так, как должно быть, но на самом деле внутри вот нету того, что Бог хотел бы увидеть, нету вот этих принципов, на которых вы бы строили свои отношения и строили бы их правильно. И он, обращаясь к этой толпе, которая находится вместе с ним, к ученикам непосредственно на этой горе, он говорит: «Вы слышали». То есть он знает, что это люди, они знают о любви. Это можно применить и к нам, друзья. Сегодня кто из нас не знает о любви? Мы знаем о любви. Но можем ли мы сказать, что у нас сегодня нету никаких проблем любить людей? И вот этот вопрос, он может поставить многих из нас, если не всех, в тупик. Мы с вами очень легко любим тех, кто нас любит, не правда ли? Но как только возникает какая-то трудность, какие-то моменты приходят в жизнь, и мы начинаем проходить этот тест любви, и, наверное, большинство из нас мы его заваливаем, и иногда заваливаем очень быстро. Независимо от нашего духовного возраста и стажа, какая-то ситуация возникает, и мы теряемся. И ситуация выходит из-под контроля где-то, и другие чувства приходят. И поэтому эта тема и это напоминание, оно всегда будет в цене, оно всегда будет очень значимо для всех верующих людей. Поэтому мы с вами, друзья, сегодня смотрим и читаем эти слова для того, чтобы проверить прежде всего себя. Мы сейчас не проверяем того, кто сидит рядом с нами. Мы не думаем за того, кто ходит в церковь, может быть, участвует в служении. Мы сегодня должны проверить свое сердце. Что в моих лично отношениях с другими людьми? На какой сегодня я вижу себя ступени? Где я сегодня нахожусь? Потому что мы видим с вами, что то, о чем здесь Христос сказал, это самая высокая ступень. Потому что Он говорит, любить надо не людей, которые тебя любят. Любить надо уметь даже врагов. И это высший уровень. Есть такая фраза «высший пилотаж». Это то, что мы с вами, может быть, даже и не думаем в той сфере очень часто. Мы думаем, как бы нам научиться любить тех, кто нас любит, как бы нам научиться тех, с кем мы, скажем, не враждуем. А Христос говорит, а я хочу, чтобы вы пошли дальше. Даже тогда, когда у вас будут враги, да, чтобы вы могли их научиться. Когда Христос рассказывал или же проповедовал о любви, мы с вами помним один из случаев, когда один из законников, это мы читаем в Евангелии от Луки, он подошел ко Христу и блеснул своими знаниями, что он знает, что есть первая заповедь, любить Бога надо, любить ближнего. И Христос сказал, это хорошо,
хорошее познание, теперь иди и живи так. И там интересный момент, этот законник, он начал искать лазейку для себя, и так и сказано, что он, желая оправдать себя, начал спрашивать Христа, а кто мой ближний? Да? То есть вопрос даже не был во врагах, вопрос был в ближних. И вот Христос после этого приводит притчу, всем нам известную, это притча о добром самарянине, тот, который проявил эту милость, эту любовь к этому человеку, который был изранен и мог бы умереть, если бы этой помощи не было оказано. Да, и там было это сравнение с левитом, со священником, я думаю, мы хорошо это помним. Но что мы хотим или что мы можем взять для себя, что вопрос любви к ближним – это уже большой вопрос для нас, это, или же это сфера, где нам действительно есть над чем работать. Когда мы приходим к таким местам, как сейчас мы прочитали, мне кажется, иногда верующие люди, они останавливаются, когда они видят слово «любить врагов», потому что само слово «враг» уже как-то думает, о, это не про меня, у меня вообще нет врагов. Да? И я уверен, что здесь есть люди, которые скажут, я не знаю, что такое иметь врагов, у меня нет врагов. И вы знаете, друзья, вот мы должны понять, что враги – это не только те, которые действительно идут и делают нам величайшее зло. Враги – это те, с которыми портятся нормальные отношения. Да? Враги иногда бывают такие, которые, может быть, нам физически ничего не причиняют, никакого вреда, но, может быть, мы с вами, кстати, можем в нашем тексте это проследить, когда Христос описывает, что должны верующие люди делать, он показывает эти характеристики врагов, то есть в чем проявляется вот это зло, которое человек может оказывать. И он говорит, что, во-первых, естественно, физическое зло, это естественно, всем понятно. Потом это может быть словесное, да, и о чем мы с вами прочитали в 44 стихе. Есть люди, которые проклинают, и не обязательно, что это будет проклятие именно со словами проклятия, но это нехорошие слова в твой адрес. И кроме физического, кроме словесного, это еще мы видим и эмоциональное зло, которое люди могут делать, когда мы с вами читаем, ненавидят люди, да, обижают люди. И это все затрагивает наши чувства. И Христос говорит, когда вы сталкиваетесь с такими ситуациями, где, может быть, вам какой-то физический вред причинили, может быть, не вам, может быть, вашему имуществу, да, может быть, вам сказали слова, и эти слова не убили ваш дух, а эти слова лишили вас сна, эти слова вас расстроили до слез, может быть, и так, может быть, ранили ваши чувства, и вы уже не чувствуете себя, как говорится, welcome, да, вас обходят, может быть, с вами не разговаривают. Есть много ситуаций, друзья, в которые мы попадаем. И вы знаете, парадоксальность в том, что мы не называем это врагами, мы не называем, что мы находимся вот среди врагов. Мы думаем, ну просто человек такой. Вот. Но Христос все-таки желает, чтобы мы понимали эти вещи, как бы мы для себя это ни объясняли. Потому что у всех у нас, наверное, свое есть объяснение всем этим ситуациям, этим людям. Но вместе с тем мы знаем одно, что эта ситуация ненормальная. Мы не можем продолжать находиться в этой ситуации. И Бог, Он заинтересован в том, чтобы мы с вами находили выходы для того, чтобы решить эти вопросы, решить эти проблемы, для того, чтобы Бог был прославлен. Мы с вами хорошо понимаем, что любовь, о которой Писание говорит, это такой идеал, да, это такая высота, как мы с вами читаем в послании к Коринфянам, где Павел объясняет или же показывает эти качества любви, мы с вами хорошо их знаем, любовь, она долготерпит, она милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает. Друзья, вот если бы мы действительно могли для себя перечитывать время от времени вот это повествование, чтобы проверить себя,
Потому что, мне кажется, мы иногда свыкаемся с ситуациями, когда у нас, может быть, нету нормальных отношений. Да, мы не говорим о том, что вообще нету отношений. Но нету нормальных, нету возможности пожать человеку руку, нету возможности посмотреть с теплом в глаза другому. Да, вот когда оно разорвано, когда мы где-то действительно сторонимся кого-то, когда мы даже, может быть, и не перевариваем, да, нам кажется, точка зрения кого-то, она, ну, сильно уж отличается от моей, и как мы можем быть с ним друзьями или с ней друзьями, да, мы с вами можем пойматься во многих ситуациях, где будут вот эти моменты, которые проверят нас на качество любви. Есть ли у нас терпение? Можем ли мы не раздражаться? Да? Можем ли мы надеяться? Действительно ли заканчивается эта любовь за какое-то время, за какой-то период? И вот здесь Христос учит нас о том, чтобы мы могли, во-первых, проверить свои отношения с теми, даже кого мы не называем врагами, да, может быть, наши друзья, но наши друзья, имеем ли мы эту же любовь к ним, можем ли мы действительно сказать, что сегодня у меня нет проблем с людьми, которые вокруг меня, я принимаю всех такие, какие они есть, и я не стараюсь где-то доказать что-то свое, и не стараюсь унизить кого-то. И мы с вами, друзья, каждый день, может быть, Господь дает нам эту возможность шлифовать это чувство в нас. И можно сказать так, что любовь – это не чувство, это не только наши какие-то, знаете, внутренние переживания. Это те действия. И именно об этом здесь Христос и учит. Он говорит, вы слышали своих учителей, которые вас говорят правильные вещи, но если вы хотите научиться любить, то любовь, она обязательно будет проявляться в ваших действиях. Вы будете благословлять, да, проклинающих, благотворить ненавидящим, молиться за обижающих. То есть мы видим с вами, что любовь, как Бог ее видит, она обязательно в действии. Она обязательно в действии. Сегодня очень легко сказать, я люблю всех, у меня нет врагов. И эту фразу мы можем слышать почти от всех христиан. Но так ли это на самом деле? Потому что сказать эту фразу не сложно, но благотворить, молиться за таких людей. И мое сегодня пожелание для всех нас, чтобы мы вот в этом тексте могли увидеть не три вещи, которые я хотел бы сегодня подчеркнуть для всех нас. Первое, что мы видим, это то, что любовь, которую Господь хочет, чтобы мы проявляли, чтобы она была этим ярким свидетельством того, кому мы с вами принадлежим, что мы дети Небесного Отца. Мы можем любить временами, вы знаете, как набегами, да, может быть, сказать, раз ситуация возникла какая-то, мы приложили старания, здесь мы победили. Да? Потом другая ситуация, здесь мы не удержались, или здесь мы даже не подумали о том, что надо проявить эту любовь. И Писание учит нас именно тому, чтобы любовь – это было постоянное качество в каждом из нас. Первое, что я хотел бы, чтобы мы подчеркнули для себя, это то, что наша любовь без лицеприятия – это наше свидетельство, это наша проповедь, друзья. Можно проповедовать, да, из кафедры и где-то еще говорить, но то, как мы относимся – так как мы действительно проявляем эту любовь, это самая лучшая проповедь, самая сильная проповедь. Христос учит нас, чтобы мы любили даже врагов наших, и это будет самая лучшая проповедь, самое яркое свидетельство, кто наш Отец. Но второе, что я хочу, чтобы мы увидели, что также Христос говорит нам о том, через нашу любовь мы отражаем Божий характер, мы говорим, кто наш Бог. Не только кому мы принадлежим, но, в принципе, что на сердце у Бога. И это, друзья, сегодня то, в чем мир очень сильно нуждается. Да, сегодня, может быть, нету этих знаменитых проповедников с нами, но у нас осталось слово. Друзья, и у нас осталось это повеление, потому что мы с вами читаем об этом,
И в нашем 44 стихе, который мы прочитали с вами, все эти глаголы «любите», «благословляйте», «благотворите», «молитесь» – это все глаголы повелительного наклонения, это все призывы, это все повеления, которые Христос желает, чтобы Его ученики, это мы с вами сегодня, чтобы мы поняли, что это вопрос, который мы не просто отталкиваемся от наших желаний, от того, какое у нас сегодня настроение, но он говорит, я хочу, чтобы вы приложили к этому свое старание, чтобы вы поняли, чтобы вы сделали этот выбор, это ваша задача. И не ждите, что эти люди, они как бы расположат вас к себе. Нет, не ждите. Принимайте инициативу на себя, берите эту инициативу и помните, что вы тем самым говорите о том, что на сердце у Бога. И Бог действительно очень сильно нас любит. Друзья, всех нас, верующих людей, Господь очень сильно любит. Он даже любит тех людей, которые сегодня хулят Его имя. Он повелевает солнцу своему, как мы с вами читали, да, восходить над злыми и добрыми. Посылает дождь на праведных и неправедных. И это не все. Это не исчерпывающий список того, что Бог сегодня делает. Братья и сестры, сегодня наша любовь друг к другу — это самая яркая проповедь. Это проповедь о том, какой наш Бог. Но мы должны это доказать на самом деле нашими благословениями, а не проклятиями, нашей добродетелью, нашими молитвами. И это все те усилия, которые за нас никто не сделает. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы были этим свидетельством, чтобы мы отражали Божий характер. И третье, что я хочу, чтобы мы увидели, Христос сказал здесь о том, что вы... Любовь, искренняя любовь без лицеприятия, она имеет залог небесной награды, как мы и прочитали с вами в 46 стихе. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» То есть здесь, конечно, стоит в виде вопроса, но подразумевается в том, что если вы будете любить своих врагов, то вам будет награда. И это то же самое должно быть одним из очень больших стимулов для нас. Ведь каждый из нас собирается в небо, каждый из нас собирается иметь встречу со Христом. И мы понимаем с вами, друзья, что вопрос награды – это серьезный вопрос. Может быть, не так много мы об этом думаем. Может быть, мы думаем, мы хотим быть скромными. Зачем нам думать об этих наградах? И вы знаете, Писание, оно бы нам дало тогда понять, что вы не думаете, там Господь усмотрит. Нет, и Павел об этом очень много писал, и Христос очень много говорил о том, что награда, награда, награда, стремись, чтобы получить эту награду. Поэтому это тоже должно быть для нас стимулом. Мы не только являемся этим свидетельством, мы также понимаем, что Господь это все видит, Господь ведет этому учет, и обязательно в момент нашей встречи за это будет определенная награда. Поэтому пусть Господь благословит сегодня каждого из нас, чтобы мы могли, проверяя свою жизнь, как я уже сказал, мы не только напоминаем сегодня друг другу о том, что это хорошо, когда верующие любят друг друга. Вы знаете, это действительно хорошо. Вопрос сегодня в том, что происходит лично в твоей и моей жизни. Со всеми сегодня у меня нормальные отношения. Со всеми у меня сегодня теплые отношения. Вы знаете, даже слово «нормальные» уже нельзя говорить, потому что у людей иногда бывает, у меня со всеми нормально, но слово «нормально» – это очень растяжимое слово. Со всеми ли у тебя хорошие отношения? Со всеми ли ты сегодня с удовольствием попьешь чай? Со всеми ли ты сегодня подойдешь, поприветствуешься и поговоришь? Или, может быть, этих моментов нету? И если их нету, друзья, то это слово, которое сегодня мы слышим на этом собрании, это еще один стук в нашу дверь, стук от самого Бога. Потому что Господь, Он желает привести нас к этой высшей ступени любви, чтобы мы научились с вами любить так, как Он любит, чтобы мы научились принимать, чтобы мы научились благословлять даже тех, которые нас не воспринимают.

Тебе я обращаюсь вновь, к тому, который свою кровь и жизнь отдал за нас, за грешных. Ты — совершенная любовь. Она и ты одно и то же. Ты нераздельный с ней, о Боже. Где ты, там есть она, любовь, которая нам всем нужна. Смиряться может, покрывать, зло и бесчинство побеждать, всему поверить и простить, долготерпеть и все отдать. А я, как видишь, достигаю, не все терплю, не покрываю, сам раздражаюсь и при том других, бывает, раздражаю. Да и причину понимаю, где нет тебя, я там бываю. Потом прощения прошу, ищу тебя, к тебе взываю. А ты в который раз прощаешь, все, что простил, ты забываешь. А я любовь твою ищу, я знаю, где ты с ней бываешь. Ты и она, где послушание, ты и она, где всем прощение. Ты и она, где сокрушение, ты и она, где созидание. Она в улыбке лучезарной, она в жару, в воде прохладной. Везде я вижу, даже слышу, звучит она в струне гитарной. А я живу, ее вдыхаю, любовью сердце наполняю и становлюсь таким, как ты. Люблю, прощаю, покрываю. Наступит час, я точно знаю, любовь твоя придет за мной. И я с волнением с тобой соединение ожидаю. Аминь.

Наша передача «Благая», весь подготовлена Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, подходит к концу. И, как всегда, имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами на этой же волне, ровно через неделю, в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, уважаемые радиослушатели, желаем благословенной жизни с Господом. И спасибо, что слушали нас.

0: В Сиэтле час ночи.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Прослушайте, пожалуйста, программу передач на этот час. Вначале выйдет ежедневная программа «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Для всех военнослужащих», ведущий Александр Захария. И в конце часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Небеса мои обетованные. Каждый человек, который родился в этом мире, все мы знаем, что такое небо. А что такое небо? Для этого достаточно посмотреть наверх. Мы видим, как в небе летают птицы. Мы видим облака, другие погодные явления. Ночью мы видим звезды. Что еще есть на небе? Да много чего еще. Это все, что мы видим своими глазами. А сколько мы не видим? А сколько нам неизвестно? Что интересно, что небо мало исследовано. Оно действительно исследовано мало, потому что до сих пор люди не знают, пойдет ли дождь или не пойдет. Они видят скопление облаков, и вроде бы дождевых, и прогноз погоды покажет, что будет дождь. А на самом деле дождя никакого не будет. А дождевые облака пройдут там, где люди не ожидали. Много чего еще. А умеют ли люди говорить или предсказывать, например, смерчи? Если бы умели, наверное, бы вовремя все эвакуировались. Опять же, около того, то угадывают, то не угадывают. Но никогда никто не может 100% сказать, что будет именно так. В Библии мы видим полное описание данной темы. Небеса мои обетованные. Мы посмотрим, как устроено небо. Небо — это одно слово. Однако небо, согласно Библии, состоит из нескольких уровней. Как устроены небеса? Что видим мы, чего мы не видим? К чему мы стремимся и почему они названы в этой теме обетованными? Итак, в самом начале Библии, Бытие 1 глава, мы видим с 6 по 8 стих. Это день второй. День второй, когда Бог создавал этот мир. Там сказано: «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая по твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и был утро, день второй». Мы читаем: «Да будет твердь посреди воды». Твердь. Из 8 стиха мы знаем, что это небо. Да будет небо посреди воды. О какой воде идет речь? Одна вода внизу, а другая вода наверху, а посреди этого небо. Так сказано в Библии. Итак, это создание неба. Небо как такового, которое мы видим. Псалом 18. Стих 2. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь». Опять может показаться на первый взгляд, что небеса проповедуют славу Божию, а дела круг вещает земля. Но нет же, мы знаем, что твердь – это тоже небеса. В данном случае, если мы посмотрим современные переводы, то сказано, что небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает небесный свод. Небесный свод. Посмотрите, уже здесь, в Псалме 18, стихе 2, говорится, во-первых, о небесах как таковых, и отдельно говорится о небесном своде. А небесный свод – это еще более широкое понятие. Здесь ставят вопрос. Небо, небесный свод. А сколько вообще уровней неба есть? Ведь мы точно знаем, что мы видим, например, облака. Это одно небо. А ночью мы видим звезды. А звезды удалены очень далеко. Это же не то же самое небо. Потому что наше небо находится под атмосферой. А то небо находится над атмосферой. Итак, разделение неба. У неба есть уровни. Писание ясно об этом говорит. Итак, первый уровень неба. Это самое близкое к нам. Небо, где мы видим, птицы летают. Птицы летают в основном не очень высоко. Далее, кто повыше немного летает? Легкомоторные самолеты. Вот эти маленькие самолеты, которые когда-то назывались кукурузники, и эти типы все самолетов, они летают тоже относительно невысоко. А кто летает уже повыше, но тоже в этом небе? Кто летает на высоте 10 тысяч метров, то есть 10 километров? Современные авиалайнеры. Самолет летит уже, в отличие от легкомоторного самолета, крупный самолет летит высоко. Но что мы видим? Мы видим в небе след, который он оставляет. Мы видим какие-то его очертания. То есть мы можем увидеть. Кто летает еще выше? Военные самолеты. Да, они летают еще выше, чем гражданские. Их тоже можно увидеть, но уже это будет очень маленький объект в небе. Нашему глазу непросто это все разглядеть. Вот первый уровень неба. Что мы можем увидеть? Вот посмотрите над собой. Днем. Вот это первый уровень неба. Облака, легкомоторные самолеты, авиалайнеры, повыше военные самолеты. То есть первый уровень неба – это все, что идет до атмосферы. А атмосфера располагается на высоте 8-10 километров в полярных широтах, 10-12 километров в умеренных широтах и 16-18 километров в тропических широтах. Зимой ниже, чем летом. Очень интересная тема атмосферы Земли, потому что она тоже делится на несколько типов. Но мы говорим так образно, чтобы вы представляли. То есть, что вы видите? Это все находится под атмосферой Земли. Это наше небо, которое мы можем видеть. Так, это первый уровень. Каков уровень второй? Это уже то, что мы не увидим днем, а увидим только ночью. Потому что только ночью мы можем увидеть те планеты, те звезды, которые находятся на небосводе, которые так далеки от нас. Бытие, 15 глава, стих 5. «И вывел его вон и сказал, посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь их посчитать. И сказал ему, столько будет у тебя потомков». Бог так сказал об этом Аврааму. Сколько звезд в небе? Ты можешь их сосчитать? Вот вы можете сами проверить. Выйти вечером, когда уже темно, вдали от городских огней, если вы живете в городе. Если вы живете вне города, это будет делать легче. Посмотрите на небо. Сколько там звезд? Кто может их сосчитать? Их огромное множество. эти звезды. Но эти звезды находятся очень далеко от нас. От нашей планеты Земля. А что находится относительно недалеко? И какую планету мы можем наблюдать очень близко? Конечно же, Луну. Расстояние между Землей и Луной составляет 384 400 километров. Огромное, немыслимое по нашим земным представлениям расстояние между Землей и Луной. Однако Луна одна из самых ближайших планет для Земли. Луна представляет из себя естественный спутник Земли. И эта Луна играет огромную роль в жизни нашей планеты. Гравитационное поле Луны влияет на моря и океаны, обеспечивая приливы и отливы. Если не будет Луны, тогда объединятся теплые и холодные течения и изменится температура воды в океане, что вызовет гибель подводных обитателей. То есть огромную роль играет Луна. Но мы говорим о втором уровне неба. О, вот этом звездном небе, где вы также можете увидеть с помощью телескопа другие планеты, а когда-то они видны даже невооруженным взглядом. Это второй уровень неба. Там, где звезды, там, где планеты. Но Библия еще говорит нам о третьем уровне неба. 2 Коринфянам, 12 глава. И мы читаем с 2 по 4 стих. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тело, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Видите, здесь прямо говорится, был восхищен до третьего неба. То есть, если мы видим наш ближайший уровень, первое небо, второй уровень, звездное небо ночью, Луну, то что находится еще выше? Вы когда-то задумывались, ночное небо, посмотрите, а что находится за ним? А за ним находится третье небо. Вот апостол Павел об этом говорит. Третье небо. Третье небо, которое по-другому названо раем. Если первый и второй уровень неба – это физические уровни, то третье небо – это духовное. Это там, где пребывает Бог. Радостно весть от Марка, 11 глава, стих 25. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Отец Небесный. Почему Бог – это Отец Небесный? Потому что место его пребывания – это духовная сфера, это третье небо, которое непостижимо для нас сегодня, но будет постижимо в вечности. Для нас, для кого? Для всех уверовавших в Иисуса Христа. То, что увидел апостол Павел на третьем небе, увидит каждый из нас, поверив в Иисуса. Почему Бог находится на третьем небе? Почему Бог Всевышний? Потому что Бог выше всех. Таким образом, Он показал, Бог, что Он находится над всем. Ведь все остальное находится под Ним. Всевышний стоит над всем. Все остальное стоит ниже Него. И даже в строении небес первое, второе небо находится под третьим небом, под этой духовной сферой, которая станет доступным каждому из нас, поверив в Иисуса. Возвращаясь к нашей теме «Небеса мои обетованные». О каком обетовании мы говорим? Мы говорим о том обетовании, которое записано Филиппийцам, 3 глава, стих 20. «Наша же Родина на небесах, оттуда мы ожидаем Спасителя Иисуса Христа». Наше обетование в Боге, наша надежда в Боге. Мы с неба ожидаем Иисуса. Там наша Родина, третье небо, духовная сфера, куда войдут все спасенные Богом люди, получив новое прославленное тело. Наши обетованные небеса, мы ждем оттуда нашего Господа и Спасителя, и мы верим, что мы всегда будем в вечности находиться в Божьем присутствии, испытывая с Богом абсолютное блаженство, недоступное на земле. Итак, в этой передаче мы обсудили, как создавалось небо и небосвод. Мы разделили небо, согласно Писанию, на первый уровень неба, до атмосферы, то, что мы видим ближайшее к нам, второй уровень, там, где звезды, луна, другие планеты, и третий уровень неба, 2 Коринфян, 12 глава, стих 2, третье небо, рай, где находится духовная сфера. Почему Бог назван Отцом Небесным, почему Он Всевышний, мы обсудили это и поняли, почему небеса — это то обетование, которое мы имеем в Боге, ту надежду, что мы все спасенные им, имеем обетование от Господа в Его Слове, что и мы будем там вместе с Ним всю вечность. Более подробно узнать о том, где мы будем в вечности, вы можете, прослушав наши передачи по теме «Новое небо и новая земля». А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу для всех военнослужащих, которую подготовил и ведет Александр Захария. После нее слушайте передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Здравствуйте, дорогой радиослушатель! Вы присутствуете в радиопрограмме, где главная тематика для всех военнослужащих. Да, для всех тех, кто, служа Родине и людям, в данный момент находится далеко от близких и родных. Для тех, кто в море или же на суше, кто может быть в воздухе или же под водой. Это всем тем молодым солдатам и матросам, старшим и младшим офицерам, которые так часто далеко от дома и которые так нередко многими позабыты. Это радиопрограмма, конечно, и для вас, дорогой радиослушатель, кто бы вы ни были по специальности, званию или должности. Если вы мыслите, если вы дышите и живете, если вы стремитесь к духовному поиску, эта программа для вас. В этой программе для всех военнослужащих вы сможете услышать письма слушателей, их размышления и комментарии на разные темы, вопросы и ответы на эти вопросы и, конечно, личные свидетельства и интервью для всех тех, кто пожелает участвовать в программе. Здесь есть место для всех вас, друзья, и для матерей и жен военнослужащих, и для невест, солдат и офицеров, и, конечно, для всех детей, военнослужащих, независимо от их возраста. У микрофона с вами Александр Захария. Итак, слушатели дорогие, мы переходим к нашей программе для всех военнослужащих. Что же говорят друзья, что же говорят военнослужащие, что пишут, о чем думают, каковы их комментарии? Итак, дорогие радиослушатели, снова у нас новое лицо и новое интервью, как всегда в наших радиопрограммах для всех военнослужащих. Я стараюсь вам, дорогие друзья, преподнести новое интервью. И как всегда, я хотел бы, чтобы вы могли познакомиться с этим человеком, как человек пришел к вере в Бога. Это для меня очень важно. Я думаю, что и вам будет очень интересно услышать, как Александр Филиппович Кирилюк, бывший сотрудник НВД, старший лейтенант запаса, который провел общим сроком службы 8 лет, сегодня не женат, и я хочу вам сказать следующее, чтобы вы, друзья, остались с нами на нашей волне и услышали его свидетельство, услышали именно о его жизни. Итак, дорогой Александр Филиппович, как все это было? Как вы шли к Богу? Как вы вспоминаете это? Пожалуйста, расскажите нашим слушателям именно об этом.
2: Благодарю, что я могу поделиться с вами своим кратким таким свидетельством о том, как я пришел к живой вере в Бога. Меня зовут, как вы уже слышали, Александр. Мне 43 года. Мой путь к Богу был довольно-таки своеобразный. Возможно, многие из вас уже слышали свидетельства многих военнослужащих, но я хочу поделиться с вами вкратце тем, как я пришел к Богу и какой был мой путь. Вначале немножко поделюсь с вами мыслями о моей жизни. Я родился в городе Житомире. Родители мои были рабочими. Мать работала на фабрике, отец на заводе. В основном детские свои годы я прожил в городе Житомире. Моим воспитанием занималась мама и отец. По линии моей матери верующих не было. Но я помню, как мама всегда делилась, что бабушка ее была очень богобоязненной, очень любила рассказывать о Боге. И, возможно, в дальнейшем это очень сильно повлияло на мою жизнь. Закончил, как и все многие, школу. Затем, после школы, я пошел на службу в армию. А служил определенный срок, как было положено по закону, служил я в системе МВД, вооруженных сил, во внутренних войсках. После службы в армии я приехал домой, и у меня зародилась такая мысль пойти работать в органы внутренних дел. Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, я помню, нас тогда подняли по тревоге и отправили в Припять. 20 человек из Житомирского УВД Мы приехали в течение суток в этот район, район Припяти, и я, будучи молодым сотрудником с группой еще таких же молодых офицеров, принимали участие в ликвидации последствий аварии. Мы непосредственно не занимались работами, но хочу поделиться с вами несколькими моментами о том, чтобы вы представили, что это значит и какой отпечаток это все в дальнейшем имело на моей жизни. Мы выполняли довольно-таки простую службу, на первый взгляд покажется. Непосредственно занимались охраной общественного порядка в городе Припять. Когда мы приехали первый день, этот город был мертвый, жителей не было. Так как мы приехали уже на третий день после взрыва, 26 апреля, 26 года был взрыв, а непосредственно через три дня мы приехали в Припять. Мы патрулировали город в бронетранспортерах. За бортом очень было опасно. Большие дозы облучения. Вокруг был страшный радиоактивный фон. Примерно один рентген в час шел за бортом бронетранспортера. Мы патрулировали город. Продолжительное время находились 4 часа в сутки. Также села были безжизненными. Я вспоминаю только, как многие старики, которые были уже пожилые, они просто говорили: «Ребята, вы нас не трогайте, мы будем здесь доживать уже до конца». Я помню, мы ходили в форме, нам не давали ни респираторов, у нас не было ничего. У нас были небольшие в виде авторучек дозиметры. И хотя мы понимали, что очень большой фон, однако многие из нас по своей такой наивности тогда пытались поступать в партию. Они считали, что они совершают нечто большое в своей жизни, однако они не понимали, что с течением времени их ждет большие трудности и проблемы. Я благодарен, конечно, сейчас за эту возможность делиться с вами просто и откровенно. Возможно, может быть и в нескладной такой форме, но я рассказываю вам те моменты своей жизни. После возвращения из Чернобыльской зоны я еще некоторое время продолжал службу в органах внутренних дел. После этого, конечно, через некоторое время, вы сами понимаете, здоровье у многих, кто был там, было сильно подорвано. И здоровье, я чувствовал, мое было очень сильно подорвано. В то время у меня уже была семья, была молодая жена, дочь 2 месяца. И я уже планировал оставить службу, потому что я смотрел, в семье моей начинались небольшие такие неприятные моменты. Жена постоянно говорила, что служба, меня никогда нет дома. И она говорила: у нас маленькая дочь, подумать о службе. И говорила, что все-таки Чернобыль, и ты должен подумать. Я это все взвешивал, и мне было очень тяжело оставить службу. И я как бы раздваивался, я не знал, что мне делать. Либо оставлять службу и сохранять семью, либо я терял семью. Однако время шло, и мне нужно было принимать решение. И так сложились обстоятельства, что мне пришлось оставить службу, а затем и распалась семья. Я остался один, и в моей жизни начался новый период. И в этот момент я начал задумываться о смысле жизни. Я думал, зачем я здесь? Я анализировал свою прошлую жизнь. Я думал, почему так все произошло, хотя я знал, что многие, которые были со мной, прошли тот же путь. Я анализировал и размышлял. Здоровье ухудшалось, и я искал выхода. Но помню, что я никогда не сдавался. Я всегда шел вперед. Я думал, как мне выйти из этой ситуации. И вот сложились так обстоятельства в моей жизни, когда я уже, оставив службу, потеряв семью, анализируя всю свою жизнь, я переживал очень большой кризис. Это был настоящий кризис в моей жизни. Я не знал, как дальше жить. Я не знал, что ждет меня. У меня не было никакого малейшего представления о будущем, что ждет меня после смерти. Однако я испытывал страх. Этот страх нельзя передать, его нужно пережить. Так как многие люди, которые были уже непосредственно на грани своей физической жизни, или которые переживали момент, что они идут непосредственно по наклонной, вы сами понимаете, о чем я говорю, по наклонной того, что их жизнь может прерваться через определенное время, они испытывали эти переживания. Я испытывал наподобие того, что человек находится перед выбором. То есть он находится перед выбором, что ему делать, что ждет его и что будет дальше. И я благодарен непосредственно моей жизни за те обстоятельства, которые, конечно, многие были созданы моей жизнью, но многие и не зависели от меня. Я хочу сказать то, что так сложились мои обстоятельства, что в моей жизни произошла большая переоценка ценностей. Как я пришел к познанию живого Бога? Как я пришел к тому, что я могу сейчас вам говорить вот так просто и откровенно о том, что же есть главное в жизни? Как я пришел к этому? Как я пришел к познанию истины, бытия? Пришел к познанию веры. Однажды, когда в моей жизни был такой момент, когда я выезжал в другой город, и мне пришлось слышать проповедь слова. Это было, помню, в санатории. Я не буду называть эти моменты все. Я хочу, чтобы вы поняли смысл и суть того, как все это произошло в моей жизни. Я однажды был в санатории. В этот момент я просто искал. Внутри у меня было большое желание познать будущее, познать, есть ли тот, есть ли Бог, который непосредственно управляет всем, который создал все. Я интересовался собой, хотя и ничего не знал о нем. До этого мне пришлось сталкиваться с различными людьми, даже, можно сказать, религиозными течениями. И я уже нечто понимал. В моем сознании вырисовывалось нечто, но оно было абстрактное. Оно не было конкретное и не мог понять, в чем же заключается суть. Кто такой Бог и будущее? Что ждет человека после смерти? И когда я слушал проповедь, когда проповедник непосредственно свидетельствовал и говорил о Боге. Он читал Слово Божье. Оно называется Евангелие, и я слушал. Мне было очень интересно. У меня непосредственно начала вырисовываться картина сущности Бога. То есть я непосредственно начал понимать, кто есть Бог. Я понимал тогда уже, что есть человек. В двух словах это очень трудно сказать. Но я впервые тогда услышал истину о Боге. После этого проповедник подарил мне Евангелие. Я начал читать его. Это были верующие, которые искренне проповедовали Слово Божье. Целый месяц я ходил на служение верующих, и я тогда уже понял. Я начал понимать сущность и предназначение человеческой жизни. Я понимал, что все люди очень далеко удалены от Бога, что все они находятся в разрыве от Него, что все они находятся под наказанием. Они находятся в своих грехах, в своих неправильных поступках, потому что никто из людей не повиновался Творцу, который есть совершенный. Он создал все. Он создал эту планету. Он создал людей. Я не считал себя исключением. Я понимал, что все люди грешны. Я искал выхода. И мне казалось, вот он, этот выход. Я понимал, что за мои неправильные поступки, непослушание Божьим заповедям, я должен нести наказание за свои неправильные поступки. Меня ждет наказание после моей смерти. Поэтому я решался. В моей душе была очень большая борьба. Мне было очень тяжело. Я слушал проповеди. Я понимал, что я должен принять решение. Бог, который является совершенным, Он мне открыл это. Я понимал это в душе моей. Но была очень сильная борьба. Целый месяц я слушал, однако я не мог сделать этот шаг. Это была борьба. Я приехал домой. Я не мог забыть все то, что я слушал и понимал, что я должен принять решение. Это решение должно повлиять на всю мою оставшуюся жизнь. Я нашел также верующих в нашем городе. Я пришел на богослужение, я слушал Слово Божье. И вот один прекрасный момент, я стал перед выбором. Бог мне ясно сказал, что ты должен принять решение. В этот момент какая-то невидимая сила дала мне возможность выйти. Я не смотрел ни на кого из людей. Я вышел, я обратился к Творцу. Я осознавал, что я его не вижу, но он есть. Я осознал, что только он может дать мне то, что я до минуты моей жизни не имел. Я попросил Бога, чтобы он простил. Мои ошибки, мои неудачи, все мои неправильные поступки, которые совершал на протяжении моей короткой жизни на этой земле. Я попросил молитвы Иисуса Христа, чтобы Он простил мне мои грехи, чтобы Он вошел в мою жизнь, изменил ее и дал мне будущее, надежду. И когда я это сделал, я испытал огромную радость. Впервые в жизни я испытал тот душевный мир, который дает только Бог.
3: В общем, я хочу сказать, слушатели, что в жизни, как у многих, вы знаете, я уже брал у многих интервью, в жизни у человека есть момент, когда происходит самое высшее, так сказать, или самое большое влияние, самое, так сказать, переходной момент. Как я понял у Александра Филипповича, этот момент был именно тогда, когда он лежал именно в этой санатории, когда он услышал первый раз чистое Слово Божье. И с этого момента, конечно, произошли большущие перемены. Большущие перемены, которые, конечно, произошли и в его служении. Александр Филиппович, как это произошло в вашей жизни? Как вы служили раньше, как вы начали служить теперь? Как сегодня у вас с вашим служением?
2: Бог дал мне возможность, Он дал мне познать истину. Он открылся мне, я благодарен Ему. Он произвел изменения в моей жизни. Теперь, познав истину, я проповедовал в первую очередь ее моим родителям. Через некоторое время обратились мои родители, мама, отец. Они стали верующими. Бог давал мне силы. Я свидетельствовал другим людям, соседям. Я пришел в христианскую церковь, я стал верующим. После тех перемен, после того, как я стал другим, внутри, мой внутренний мир изменился, произошла большая переоценка ценностей, я стал служить уже не миру. Я стал уже служить не тому князю, который непосредственно управляет всем этим миром. Сейчас я непосредственно совершаю служение среди военнослужащих, проповедую Слово Божье, несу людям слово истины. Для того, чтобы они могли также, услышав то слово, которое было сказано Творцом, могли получить ту новую жизнь, которая бы изменила их, дала им перспективу, будущее и надежду. Я радуюсь тому, что многие, которые услышали из уст моих, они не останутся равнодушными, потому что Слово Божье, оно производит определенное действие в сердце человека, как некогда оно произвело в моем сердце. И я понял, что это самое главное. Сказать всем вам, дорогие радиослушатели, жизнь прекрасна, но жизнь с Богом еще лучше. Мы приходим в этот мир, и мы должны уйти. Но какой след мы оставим? Я знаю, что лучшие годы свои молодые я прожил без Бога. И уже в зрелом возрасте я познал то, что есть самое главное. Я сделал выбор, я служу Богу. Мои дорогие друзья, я знаю, что многие сейчас служащие слушают мои слова. И я хочу вам пожелать, чтобы вы сделали этот выбор. Пусть всемущий Господь благословит вас и даст вам будущую надежду. Я прошу все это во имя нашего Творца. И благодарю всех вас за то, что вы слышали мои слова. И буду молиться за всех служащих, которые сейчас слушают эту передачу. Да благословит вас Господь, вас и ваши семьи.
3: Спасибо, дорогой Александр Филиппович. Очень большое спасибо. Спасибо вам, слушатели, что вы пребывали с нами на нашей волне. Интервью было взято у бывшего сотрудника НВД, старшего лейтенанта запаса, который в самом деле прошел очень-очень тяжелое время, испытательное время, можно сказать, для своей жизни на Чернобыльской атомной станции. И, как вы понимаете, там, в тот момент, он уже начал задумываться о том, зачем эта вся жизнь. Он видел, как люди падали, как город был абсолютно пустой. И он понял, что в жизни есть что-то больше. В жизни есть что-то намного ценнее того, что здесь в жизни происходит. И как он сказал, как вы слышали в радиопередаче, как он сказал, жизнь не кончается здесь. Жизнь, да, прекрасна, но с Богом еще лучше. Так что, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы вы в самом деле задумались о том, что жизнь есть самой прекрасной с Богом. Без Бога вы никуда не пойдете. То есть нет выхода. Есть только жизнь временная, но с Богом есть жизнь вечная. И Александр Филиппович в один прекрасный день нашел эту жизнь и последовал за Богом, за Христом. Я, слушатели дорогие, хотел бы попросить вас не уходить, чтобы вы остались на несколько минут еще в радиопрограмме для всех военнослужащих. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за ваше присутствие, а также и Александра Филипповича за его интервью, которое он дал для всех нас. Дорогой Александр Филиппович, большое вам спасибо, и пусть Господь благословляет вас и в дальнейшей жизни. Спасибо большое.
2: Я также благодарю вас всех, что вы выслушали мое свидетельство. Желаю вам всего самого наилучшего. Желаю, чтобы вы познали тот истинный, единый путь, который приведет вас к счастью здесь на земле и в вечности с Богом.
3: Спасибо.

Да, дорогие слушатели, как мы прослушали выше из этого свидетельства, из этого интервью, взятого у Александра Филипповича, Александр Филиппович пережил страшенную, можно сказать, борьбу в своей душе. Он, как говорил выше, пережил большущий кризис. Он был в Чернобыльской зоне, потерял здоровье, потерял службу, потерял семью, потерял, можно сказать, все. И был в страшном кризисе. Однажды, будучи в санатории, он услышал проповедь. И не один раз, а, можно сказать, целый месяц он слушал проповедь из Священного Писания, и в конце концов, когда приехал к себе домой, снова нашел церковь евангельскую, и там принял Господа. Его жизнь полностью изменилась. Он начал служить Господу и людям. Дорогие слушатели, я, как мы слышали из свидетельства, как мы слышали из этого интервью, хотел бы сказать, что наша жизнь очень коротка. Наша жизнь очень быстро проходит. И я хочу вам сказать и напомнить, что вы оглянуться не успеете, как говорил Крылов в своей басне, как уже зима катит в глаза. Но, слушатели, зима-то зима, но что-то другое, более страшное приходит к человеку. Это жизнь вечная без Бога. Жизнь провести в вечном наказании без Бога. Это страшнее, наверное, страшнее всего. Нет более ничего страшнее, чем это, не правда ли? И все же, как в своем стихотворении писал Бакунин, говорит следующее. «Нет, жизнь земная не ничтожна. В том мире, где правитель Бог, где познавать Его возможно, где есть молитва и восторг. Нет, мы не жалкое творение, когда нас Бог усыновил, дал разум, мысль, воображение и чувств огнем благословил. Минут есть много незабвенных, есть много радостей святых. О, как счастлив, блажен тот миг, когда спокойство дум священных и чистотой всех чувств своих свое начало пресвятое сознает радостно душа. Ей жизнь легко и хороша, отрадно бытие земное, и любит всех она и все. Во всем ей духа проявления предчувствует под игом тления она бессмертие свое. Но чуждой веры упования тебе смешны мои слова, а сам ты ищешь божества, ты хочешь с Господом слияния. Так не бросайся в шум забот, не в жизни суетной, вседневной духовный мир душа найдет, и не ропщи, не ропот гневный ответа небо не дает, оно молчит на обвинения. Ты хочешь Бога проявления, так не беги от Бога прочь. Как кличет мать дитя в недуге, зови его и день, и ночь. В нем, порою на досуге, не рассуждай, зови его. Всей силой сердца твоего, слезами, стонами страдания, больной душой зови, зови. И Бог потоками любви и ярким светом упования наполнит душу, и она, от уз земных отрешена, получит на свое признание небес божественных ответ. С земли увидишь горний свет.

Итак, дорогие слушатели, наша сегодняшняя радиопрограмма для всех военнослужащих подошла к концу. Я был очень рад с вами встретиться, друзья. Не забывайте, что вы можете присутствовать и в нашей программе, если вы напишете нам, если вы пришлете свои комментарии, свои письма, свои даже интервью, которые вы можете прислать сами лично для нас на своих записях. Адрес для писем следующий: Москва, почтовый индекс 141000, абонентский ящик 65. У микрофона с вами был Александр Захария. Я хочу сказать, что вы, слушатели, имеете возможность выписать в Москве журнал для всех военнослужащих. Журнал под названием «Военно-христианский вестник». Пишите нам, мы поможем вам. Всего вам прекрасного, друзья. До следующей встречи в эфире. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Язык светлячков. Световые сигналы светлячков на самом деле представляют собой сложную языковую систему. На Земле более 200 видов светлячков, и у каждого вида свой язык. Это значит, что мерцание каждого вида светлячков отличается по свету, интенсивности и продолжительности интервалов между сигналами. Перемещаясь в сообществе светлячков, самец автоматически издает серию световых сигналов. Таким образом, он сообщает о себе и ждет ответа от самки, готовой к спариванию. У каждого вида свой собственный световой язык, который дает самцам возможность отличать своих самок среди чужих. Самка, не готовая к спариванию или уже занятая, сообщает об этом самцу. Наблюдения показали, что как минимум один вид светлячков понимает язык светлячков другого вида и умеет общаться на нем. Самки этого вида занимают самцов другого вида, отвечая им на их языке и имитируя готовность к спариванию. Когда же самец приближается, самка хватает его и съедает. Вы тоже можете поговорить со светлячками на их языке. Для этого вам понадобится маленький электрический фонарик. Для начала прикройте его рукой так, чтобы пробивался только тоненький лучик света, а затем тщательно разглядите и запомните образец сигналов, подаваемых самками светлячков в вашем саду. Если вам удастся повторить этот образец, самцы-светлячки непременно слетятся на ваш фонарик. Творение на каждом шагу обнаруживает проявление разума. Что это, как не отпечатки пальцев нашего мудрого создателя? Ведь интеллект не может возникнуть случайно, сам по себе. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: В ней мы продолжаем изучение послания апостола Иакова. Сегодня продолжим изучение стиха 17 из 1 главы. Он гласит так: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемен». Дорогие друзья, пожалуйста, подчеркните два слова: «нисходит свыше». Есть причина, почему все добрые даяния приходят к нам свыше, то есть от Бога. Только Он, Бог, может дать такие даяния, и никто другой. Благословение свыше – это не дело случая. Они регулируются Творцом и даются по определенному плану и для определенной цели. Он – Творец всего видимого и невидимого. Интересно отметить, что анализ камней, доставленных с Луны американскими космонавтами, показал интересный результат. На Луне не найдено ни одного элемента или минерала, которого не существовало бы на Земле. Исследования метеоритов показали то же самое. Ученые, исследовавшие камни, показали, что все они одинакового происхождения и имеют один возраст. Почему? Ответ простой. Все они созданы одной рукой, рукой всемогущего Бога. Небесный Отец, Отец всех светов, создал Луну и звезды, Землю, и все ее минералы, и потому нет в них различия. Одна и та же рука создала все это. Сегодня передовые ученые, верующие в Бога, не ожидают, что на других планетах могут быть открыты новые элементы. Все наши благословения приходят к нам от Отца Светов. Как Солнце освещает Землю и отражает свой свет на Луне, так мы видим Творца, отраженным во всех Его благих делах, и все создано им для человека. Дорогой друг, мы представляем, что некоторым людям трудно поверить, что такой великий и всемогущий Бог приходил на землю в образе беспомощного младенца Иисуса Христа, приняв образ человека. Но для Бога нет ничего невозможного, и потому, если человек отвергает Иисуса Христа как личного Спасителя, он отвергает Бога, Отца всех светов. Если человек отвергает Отца всех светов, его можно ожидать. Ему нужно ожидать только одно – вечную ночь. Сегодняшнюю нашу маленькую пятиминутную программу мы закончим 19-м псалмом Давида. Прослушайте его. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых». Это слова из Псалма 19. Дорогой друг, да укрепит и вашу душу откровение Господа, которое Он дал для всех людей через Евангелие. Доверьтесь Богу, и Он возрадует ваше сердце своим прощением, своим усыновлением. Слушайте нас завтра в это же самое время. До свидания, дорогие друзья.
1: В Сиэтле 2 часа утра.

0: Говорит радио «На пути».
1: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие наши радиослушатели, послушать разбор Слова Божьего, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: Exodus chapter 19.
1: Исход, 19 глава.
0: Exodus 19. We approach the halfway point of the book of Exodus.
1: Мы наполовину книгу Исход уже пришли.
0: There are 40 chapters in the book of Exodus.
1: Книга Исход 40 глав.
0: Today, Lord willing,
1: сегодня, если Бог
0: позволит, we will do chapter 19.
1: Закончим
0: and possibly even chapter 20.
1: 19 главу и даже может 20.
0: We'll just have to wait and see.
1: Вот, ну, подождем и посмотрим, как оно все пойдет.
0: Right. Verse 1 of chapter 19.
1: Так, первый стих 19 главы.
0: In the third month, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai.
1: Третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую.
0: For they were departed from Rephidim, and were come to the desert of Sinai, and had pitched in the wilderness, and there Israel camped before the mount.
1: И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы.
0: So they finally arrived
1: так,
0: at their first destination on their way to the promised land.
1: Пути.
0: Mount Sinai. And this is where Israel will spend the
1: здесь,
0: next 11 months.
1: Израиль проведет следующие 11 месяцев.
0: They will spend 11 months camped out at Mount Sinai.
1: Они 11 месяцев проведут просто разбивая свою палатку возле Синай, горы.
0: And in your Bible,
1: и в вашей Библии,
0: that will be from Exodus chapter 19,
1: это из 19 главы Исхода,
0: through the end of the book of Leviticus.
1: До конца книги Левитов.
0: So that, the second half of Exodus, the whole book of Leviticus, takes place during this 11-month period of time where Israel is camped out at Mount Sinai.
1: И вся книга Левитам, это происходит во время этого 11-месячного кемпинга возле горы Синай.
0: And there at Mount Sinai is where the Lord
1: там,
0: is going
1: горы,
0: to speak to his people.
1: Будет говорить своему народу.
0: He's going to give them
1: Он будет
0: the
1: давать
0: law,
1: им закон.
0: And he's going to establish
1: и будет
0: his covenant
1: утверждать
0: with them.
1: Свой завет с ними.
0: All right, verse 3.
1: Третий стих.
0: Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus you shall say to the house of Jacob, and tell the children of Israel.
1: Моисей взошел на гору, к Богу на гору, и возвал к нему Господь с горы, говоря, Так скажи дому Яковлеву, и возвести сынам Израилевым.
0: You have seen what I did unto the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings, and brought you unto myself.
1: Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе.
0: Now, therefore, if you will obey my voice and keep my covenant, then you shall be a particular treasure unto me above all people, for all the earth is mine.
1: Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля.
0: So, they come to Mount Sinai. Moses goes up on the mountain.
1: Синай,
0: he begins
1: Моисей
0: to speak with
1: горы,
0: the Lord.
1: Говорить с Богом.
0: The Lord tells Moses,
1: Господь
0: I want
1: Моисею,
0: you to go
1: Моисей, хочу,
0: and deliver this message to my people.
1: Сказал это моему народу.
0: The message consists of basically three things.
1: И послание в основном стояло из трех вещей.
0: First,
1: первое,
0: the reminder of
1: это
0: redemption.
1: Напоминание о искуплении.
0: So, redemption. The
1: second, искупление. Второе,
0: their responsibility.
1: Это ответственность.
0: And the third,
1: и третье,
0: the relationship
1: отношения,
0: that God is initiating
1: Бог
0: with
1: начал
0: these people.
1: С этими людьми.
0: So, verse 6.
1: Так, шестой стих.
0: And you shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel.
1: А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым.
0: So because you are redeemed,
1: из-за того, что вы искуплены,
0: because you have a relationship
1: из-за того, что у вас есть отношения со мной,
0: because you are going to fulfill your responsibility to me,
1: вот,
0: you will then be
1: передо мной.
0: A kingdom
1: вы
0: of priests.
1: Будете царство священников.
0: A kingdom of priests on the earth.
1: Царством священников.
0: The whole entire nation is to fit into this category of priests.
1: Вся нация, она попадет под эту категорию священников.
0: And what is a priest?
1: И что такое священник?
0: What
1: кто он
0: does
1: такой?
0: A priest
1: что
0: do?
1: Делает священник?
0: Well, it's very simple.
1: Ну, все очень просто.
0: First, a priest represents
1: священник,
0: God
1: он представляет Бога
0: to the people.
1: Людям.
0: And second,
1: и во-вторых,
0: a priest represents
1: священник
0: the people
1: представляет людей
0: before God.
1: Перед Богом.
0: And that's what the nation of Israel
1: и именно
0: was
1: это народ
0: to do.
1: Израильский
0: that's who
1: будет
0: they were
1: делать.
0: To
1: именно
0: be.
1: Это
0: they were
1: им нужно было быть.
0: A nation
1: им нужно было быть
0: that represented
1: народом, который
0: God.
1: Представлял Бога,
0: that were a light to the nations around them,
1: был светом
0: that bore witness
1: для народов вокруг
0: of God's goodness and His grace,
1: которые были бы свидетелями Божьей благодати и Божьей милости.
0: And then as priests, they were to,
1: и как священники,
0: to represent the world around them to the Lord,
1: мир вокруг них Богу,
0: by praying for them,
1: молясь за них.
0: Peter, the apostle Peter.
1: Апостол Петр.
0: He takes this same idea.
1: Он берет вот эту вот идею.
0: And he applies it.
1: И он
0: to
1: применяет
0: the
1: ее к церкви.
0: He applies it to
1: он
0: each and every one of us.
1: Он применяет ее каждому из нас. Он говорит.
0: 1 Peter chapter 2.
1: Вторая глава.
0: Verses 5 and 9.
1: Пятый и девятый стихи.
0: He says, "You."
1: Он говорит, вы.
0: As believers.
1: Как верующие.
0: Are a holy priesthood.
1: Есть святое священство.
0: You are God's priest.
1: Вы Божьи священники.
0: And what does a priest do?
1: Что же священник делает?
0: A priest represents
1: священник представляет
0: God
1: Бога
0: to the world around them,
1: мира вокруг них.
0: And represents the
1: и он
0: people
1: представляет людей
0: before the Lord.
1: К Богу.
0: And Peter says,
1: и Петр говорит, что
0: as
1: вы, как
0: us,
1: верующие,
0: today,
1: мы здесь сегодня, как верующие, мы царство священника. И у нас есть ответственность,
0: to represent
1: чтобы представлять
0: God
1: Бога этому миру
0: through the things that we
1: через
0: say,
1: то, что мы говорим, через то, что мы
0: do
1: делаем.
0: And then we are to
1: и потом мы также должны этот мир вокруг нас представлять перед Богом, молясь за них и желая видеть, чтобы они переживали то же самое спасение, которое мы пережили в своих собственных жизнях.
0: So the Jews.
1: Так, иудеи.
0: To be a kingdom of
1: иудеи должны были быть царством священников.
0: And there are some things that the Jews were required
1: есть некоторые вещи,
0: to do,
1: которые
0: which would have made
1: иудеев требовалось, чтобы они делали,
0: from the world around them,
1: что очень сильно отличалось от того, что делали люди вокруг
0: even
1: них.
0: Make them seem a little weird to
1: вот,
0: the world
1: они выделялись, и более того, они, наверное, казались странными для нации вокруг них.
0: Now I have five things.
1: Так, у меня пять вещей есть.
0: You may be able to find
1: вас,
0: more as you
1: вы можете, если изучите, то найдете больше, как бы,
0: and we'll cover
1: вещей.
0: These
1: у меня есть пять,
0: five things as we continue through Exodus and into Leviticus.
1: И все эти пять вещей подробно мы покроем, изучая Исход и Левит. Но есть пять вещей, которые отделяли, делали отличными народ израильский от других народов.
0: One was the things
1: первое,
0: that they ate.
1: То, что они ели.
0: There were certain things that they ate,
1: было определенные вещи, которые они ели, и определенные, которые они не ели.
0: The things that they wore.
1: То, что они носили. Одежду, которую они носили. Она отличалась от той одежды, которую носили остальные люди.
0: Who they married.
1: То, на ком они женились или выходили замуж. Если вы
0: иудеи,
1: вы только могли по закону жениться на другом иудее или
0: иудейке.
1: Во всем остальном мире, да, не важно, за кого
0: выйдешь.
1: Также, если ты был иудеем, евреем, то у тебя должна была быть одна жена. Вот в остальном мире, в зависимости от того, где вы жили, вот люди, у людей было много жен.
0: Some place in the world that still
1: вот, и в некоторых местах нашего мира это до сих пор так. Многоженство практикуется.
0: They were also different in the way that they dealt with the dead.
1: Вот, и это также отличалось, они отличались тем, как они с мертвецами разбирались.
0: The way they buried the dead,
1: то, как они хоронили их,
0: and the perspective they had,
1: и то, какое отношение у них
0: dies,
1: было к тому, что когда человек умирает.
0: They were also different in the way that they worshipped the Lord.
1: Это также, они также отличались тем, как они поклонялись Богу.
0: If we are a kingdom of priests,
1: вот, если мы царство священников,
0: which Peter very clearly
1: и Петр
0: says,
1: очень четко сказал,
0: then
1: что
0: I
1: мы
0: think that there ought to be certain things about our
1: думаю,
0: lives
1: что в нашей жизни также должны быть определенные вещи, которые немного отличаются от того, что происходит
0: maybe
1: вокруг нас,
0: even certain
1: того мира.
0: Things that the world
1: может быть, даже определенные
0: says,
1: вещи,
0: you know what,
1: на которые мир смотрит
0: kind of weird.
1: И говорят, это странно
0: like
1: немного.
0: Maybe the things we eat.
1: Может быть, то, что мы едим.
0: Now, I'm not talking about bacon or sala.
1: Я не говорю о сале или о беконе.
0: I'm talking about the word of God.
1: Я говорю о слове Божьем.
0: Man, the world doesn't
1: слово.
0: The world doesn't care about the Bible, about
1: мир,
0: God's word.
1: На самом деле они вообще не заботятся о слове Божьем и иногда им наплевать на слово Божье, не зная даже что это такое.
0: But we know that we don't live
1: мы
0: by
1: с вами
0: alone,
1: мы знаем, что мы не хлебом простым живем,
0: but by every word
1: но каждым
0: that proceeds from the mouth
1: словом,
0: of
1: которое исходит из уст
0: Бога.
1: Вот это наша духовная пища.
0: So we, as priests,
1: поэтому мы как священники,
0: as
1: как христиане,
0: and we can go down the list, the things that we wear.
1: Есть это слово. И now, то, что мы носим,
0: this may
1: еще
0: have very
1: нас.
0: Practical application.
1: Ну, скажем так, для нас это может иметь очень практическое применение, особенно для
0: especially to the gals.
1: Девушек.
0: You know, that there's we're coming into a time of
1: вот,
0: the year
1: мы приходим
0: where,
1: в то время
0: where the
1: girls года, когда
0: of the world,
1: девушки этого мира, неверующие особенно,
0: tend to dress very,
1: вот, они одеваются, они носят очень
0: yeah.
1: мало вещей.
0: Very little clothing, very good, right. But Christian girls,
1: но девушки-христиане,
0: you should
1: вы
0: differently
1: должны
0: than that.
1: Одеваться по-другому, отличаться от этого мира. Наверное, более консервативно и хотя бы пару одежек больше, чем.
0: You're not trying to get all the guys' attention
1: то, что в мире.
0: And all that.
1: Вам не нужно ни в коем случае пытаться привлекать внимание ребят вокруг вас.
0: But the world around you,
1: но мир вокруг
0: might look at you
1: нас
0: and say, why don't you dress like the other girls?
1: Почему ты носишь штаны, а не мини-юбки, как другие девочки? Ну как это? Ну я христианин, как бы я не могу это.
0: So maybe it'll be a little weird, but
1: вот. Поэтому вы можете казаться немного странным для других людей. Вот. Но перед Богом вы будете правы.
0: But I think it goes deeper than that.
1: Вещь, я думаю, это глубже идет.
0: In that, the clothing that we wear,
1: это одежда, которую мы носим.
0: We wear a righteousness,
1: мы носим праведность, одежду
0: like
1: из праведности. Как Новый Завет говорит, что мы одеты в праведность.
0: In our
1: но
0: own
1: мы не только в нашу собственную
0: we're
1: праведность
0: like
1: надеты.
0: The rest of the world
1: мы
0: that says,
1: не так, как остальной
0: yeah,
1: мир говорит.
0: I'm pretty good.
1: Я неплох.
0: I think
1: я
0: I'll make it to heaven.
1: Думаю, что
0: I've
1: я на небеса упаду. Вот я
0: better than I've been bad,
1: лучше
0: I've done more good things than I've done bad things.
1: Был, чем раньше, как бы я сейчас справился, я делаю больше добра, чем я делаю больше зла, поэтому я пойду на небеса.
0: You say, well,
1: вы скажете,
0: me,
1: ну,
0: I'm
1: знаешь, я
0: in the righteousness of Christ.
1: Одет
0: I'm
1: в праведность Христову,
0: no my clothing is different than your
1: моя
0: clothing.
1: Одежда отличается от твоей одежды, от самой праведности. Я одет в праведность Христову.
0: Not in my own righteousness.
1: Не в свою собственную.
0: Because the Bible declares
1: потому
0: that our
1: Библия
0: righteousness
1: говорит, наша праведность,
0: is like filthy rags.
1: Наша собственная праведность, она как тряпки, запачканные тряпки. Вот.
0: And then the way they bury
1: буду углубляться.
0: People. The way the Christian buries a person, or the way the Christian looks at death.
1: И также мы отличаемся то, как мы воспринимаем смерть.
0: Look, Christians look at death completely different than the rest of the world.
1: Христиане не смотрят на смерть абсолютно по-другому.
0: For the world,
1: чем
0: death is the end.
1: Для мира смерть это конец.
0: For the Christian, death
1: для христианина смерть это начало.
0: Death is the time when,
1: это начало
0: when
1: того времени, когда мы начинаем
0: Lord,
1: новую жизнь со Христом, когда мы проводим вечность с Ним.
0: Now death is,
1: теперь смерть
0: just a
1: это просто
0: transition from this life
1: переход
0: to the next.
1: От этой жизни в жизнь к следующую.
0: And then the way we worship
1: и
0: also.
1: То, как мы поклоняемся также.
0: The world around us is
1: мир вокруг нас
0: all kinds
1: он поклоняется
0: of
1: чему угодно.
0: Whether it's money,
1: деньгам,
0: or success,
1: или
0: or power,
1: успеху, или силе,
0: or famous
1: власти,
0: people,
1: или знаменитым людям,
0: or other religions, или whatever it is,
1: или другим религиям, или еще чему-то. Наше поклонение, оно отличается, потому что мы с вами поклоняемся Иисусу Христу.
0: So as priests,
1: поэтому как священники, есть вещи, которые нам нужно делать как христианинам, которые отличают нас от этого мира, от того, как этот мир живет и что он делает.
0: And that through that,
1: и в этом
0: we will be a light and a witness to
1: мы будем светом и свидетелем другим людям.
0: All right, verse 7.
1: Седьмой стих.
0: Moses came and called for the elders of the people and laid before their face all the words which the Lord commanded him.
1: И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь.
0: And all the people answered together and said, all that the Lord has spoken we will do. And Moses returned the words of the people unto the Lord.
1: И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господу.
0: And the Lord said unto Moses, lo, I come unto you in a thick cloud, that the people may hear when I speak with you and believe you forever. And Moses told the words of the Lord to the people, or told the words of the people to the Lord.
1: И сказал Господь Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу.
0: So this is the perfect example of what a priest is.
1: Это совершенный пример, очень хороший пример того, кто такой священник и что он делает. Моисей идет на гору, чтобы слушать, что Господь хочет сказать.
0: And then what the Lord tells
1: потом
0: Moses,
1: то, что Господь говорит
0: Moses
1: Моисею, Моисей спускается и рассказывает это все остальным людям.
0: And then the people
1: потом
0: respond,
1: люди отвечают на то, что Моисей рассказывает
0: back up
1: им.
0: The mountain and
1: Моисей
0: tells
1: снова
0: the Lord
1: идет на гору и рассказывает
0: said.
1: Богу то, что сказали ему люди.
0: So representing the Lord to the people and
1: поэтому
0: the people
1: представление
0: the Lord.
1: Бога людям и людей к Богу. То, что делает священник.
0: Verse 10.
1: Десятый стих.
0: The Lord said unto Moses, go unto the people and sanctify them today and tomorrow and let them wash their clothes.
1: Сказал Господь Моисею, пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть возьмут, вымоют одежды свои.
0: And be ready against the third day, for the third day the Lord will come down in the sight of all the people unto Mount Sinai.
1: Чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа, народу на гору Синай.
0: So now the Lord is continuing to speak
1: так Господь продолжает говорить Моисею о том, что он передаст людям.
0: Moses, go down
1: говорит,
0: and tell the people to sanctify them.
1: Скажи людям, чтобы они себя осветили.
0: By washing their clothes.
1: Вот, because, тем, чтобы они помыли свои одежды.
0: Because in three days
1: потому что
0: I'm coming
1: через три дня,
0: в
1: третий день утром я приду к вам, чтобы встретиться
0: and
1: с вами на горе.
0: Need to be ready.
1: Вот.
0: They need to be
1: поэтому
0: clean.
1: Вы, люди, вы должны быть готовы.
0: They need to be
1: чисты, освящены.
0: Now, sanctified simply
1: освящены
0: means
1: это
0: holy,
1: просто означает святый
0: set
1: или
0: apart,
1: отделены,
0: set apart for God,
1: отделены для
0: for
1: Бога,
0: usage,
1: для Его
0: целей,
1: для Его использования, для Его славы.
0: So these people are to be sanctified.
1: Поэтому эти люди должны
0: now,
1: были быть освященными.
0: How does one here get sanctified?
1: Здесь стал освященным.
0: Says, let them wash their
1: clothes. Вымоют свои
0: so
1: одежды.
0: In order to be sanctified, in order to
1: чтобы
0: be clean, in order to be set
1: освященными, чтобы быть чистыми, чтобы быть отделенными, этим людям нужно было пойти и помыть свои одежды.
0: And the reason was,
1: причина
0: again, because the
1: снова
0: Lord was getting
1: потому что
0: ready to
1: Господь
0: three days,
1: он через три дня должен был спуститься.
0: They needed to be clean.
1: Поэтому им нужно
0: they
1: было быть чистыми,
0: ready,
1: готовыми.
0: Are you ready?
1: Готовы ли вы?
0: The Lord's coming back.
1: Господь вернется назад.
0: It could be in three days.
1: Это может быть через три дня.
0: It could be in three
1: это
0: hours.
1: Может быть через три часа.
0: Could be in three minutes.
1: Может быть через три минуты.
0: Could be in three seconds.
1: Три секунды. Три, два, один.
0: Maybe three more seconds.
1: Еще три секунды.
0: Are you ready?
1: Готовы ли вы?
0: Are you set apart?
1: Отделены ли вы для
0: Are
1: Бога?
0: You sanctified?
1: Освящены ли вы для Него?
0: So how do I do that?
1: Вы скажете,
0: how do I get ready?
1: Как же мне подготовиться?
0: The Lord can come back at any time,
1: Господь может
0: any
1: любое
0: moment,
1: время вернуться, любой
0: any
1: момент,
0: second.
1: Любую секунду.
0: So how do I get ready
1: как же мне
0: for
1: подготовиться
0: that,
1: к этому?
0: That event,
1: для
0: that
1: этого события,
0: event,
1: для этого особенного события, того события, которого мы все ждем.
0: How do we get ready?
1: Как мы готовимся?
0: We wash our clothes.
1: Ну, мы покупаем машинку Indesit и моем свои одежды.
0: I don't mean go home and do a load of laundry.
1: Не-не, я не говорю, чтобы мы пошли домой и просто выстирали в стиральном порошке себя и одежду.
0: Go home and read the Bible.
1: Нет, ну, значит, идти домой и почитать Библию. Чтобы Библия, Слово Божие, очистила нас, омыла нас.
0: Now, if you got a pen and a paper handy,
1: если у вас есть ручка и бумага, запишите такие очень особенные стихи.
0: If you can flip through your Bible real quickly,
1: вот, если вы быстро можете открыть эти стихи в Библии, то давайте откройте их сейчас.
0: But Psalm chapter 19, verse 9.
1: Псалом 19, 18, наверное, на русском, 9 стих.
0: How can a young man cleanse his way?
1: Как молодому юноше соблюсти путь свой в чистоте?
0: By keeping it according to your word.
1: Храня его по слову Божьему.
0: Ephesians chapter 5, verse 26.
1: 118 на русском. Простите, 118 на русском. Ефесянам, 5 глава, 6 стих. 5:26. Ефесянам 5:26.
0: We are to be washed in the water of the word.
1: Нам с вами, нам нужно быть очищенными баней водной посредством слова.
0: John chapter 15, verse 3.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, 3 стих.
0: You are clean through the words which I have spoken to you.
1: Вы же очищены через слово, которое я проповедал вам.
0: John chapter 17.
1: Иоанна 17 глава.
0: Verse 17.
1: Стих 17.
0: Jesus's prayer to the Father for us.
1: Молитва Отца. Молитва Иисуса к Отцу за нас, за людей.
0: Sanctify them through your truth.
1: Освети их истиною Твоею.
0: Your word is true.
1: Слово Твое есть истина.
0: And so the word of
1: Поэтому
0: God
1: Слово Бога, оно подготавливает нас к тому дню, когда Христос вернется. Если вы хотите быть готовы к вознесению, если вы хотите быть готовы пойти домой и быть с Богом, тогда освятите себя.
0: How?
1: Как?
0: Read your Bible.
1: Читайте свою Библию.
0: It's real simple.
1: Это очень просто.
0: Just read your Bible.
1: Просто читайте свою Библию.
0: Read your Bible.
1: Читайте свою Библию.
0: I can't stress that enough.
1: Вот. И более я не могу ничего сказать.
0: And read it every day.
1: Вот. Читайте это каждый день.
0: Verse 12.
1: 12 стих.
0: And you shall set bounds unto the people round about, saying, Take heed to yourself, that you go not up into the mountain, or touch the border of it. Whosoever touches the mountain shall surely be put to death.
1: И проведи для народа черту со всех сторон, и скажи, берегитесь, восходить на гору и прикасаться к подошве ее, ибо всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти.
0: There shall not a hand touch it, but he shall surely be stoned, or shot through. Whether beast or man shall not live, whether the trump when the trumpet sounds when the trumpet sounds long, they shall come up to the mount.
1: Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями, или застрелят стрелою, скот ли то, или человек, да не останется в живых, во время протяженного трубного звука могут они зайти на горы.
0: So now Moses is to warn the people.
1: Так Моисей, он предупреждает людей.
0: This mountain,
1: это гора.
0: This mountain where the Lord is meeting with us.
1: Господь с нами
0: встречается.
1: This mountain where
0: the covenant will be established.
1: Завет будет утвержден.
0: The mountain where the law will be given.
1: Та гора, где закон будет дан.
0: You can't touch it.
1: Вы не можете ее коснуться.
0: You can't even get close to it.
1: Вы не можете даже приблизиться к ней достаточно близко. Если вы это сделаете, то вы умрете.
0: This is Mount Sinai.
1: Это гора Синай.
0: Also called in the Bible,
1: в Библии ее называют
0: Mount Horeb.
1: Гора Хорив.
0: Or the mountain of the Lord.
1: So
0: you have three names for the same place.
1: Три имени для одного и того же места.
0: Interestingly enough, Mount Horeb.
1: Достаточно интересно,
0: the word Horeb.
1: Гора Хорив. Хорив.
0: Comes
1: слово,
0: from a word.
1: Оно исходит от слова.
0: It means to dry up.
1: Иссохнуть.
0: Destroy.
1: Уничтожить.
0: And to kill.
1: И убить.
0: So we'll see how that plays out in a little bit.
1: Так вот переводится слово. Мы увидим, как оно, это слово, оно,
0: of this mountain.
1: Эти слова, они как бы будут в действии.
0: When we get to the end
1: вот
0: of
1: когда
0: this
1: эта гора, она будет просто неприступная.
0: Well, Moses went down from the mountain unto the people and sanctified the people, and they washed their clothes.
1: 14 стих. И сошел Моисей с горы к народу и светил народ, и они вымыли одежду свою.
0: He said unto the people, Be ready against the third day. Come not at your wives.
1: И сказал народу, будьте готовы к третьему дню. Не прикасайтесь к женам.
0: So, married couples.
1: Так, для тех, кто из вас замужем или женаты, следующие три дня Моисей говорит, что вам нужно сделать перерыв.
0: Set these 3 days apart,
1: просто отделить эти три дня,
0: apart
1: это время
0: the Lord,
1: для Бога,
0: to seek the Lord,
1: от своих
0: to get ready for
1: искать
0: the Lord.
1: Бога, ждать Его.
0: Now, Paul
1: готовиться к пришествию
0: alludes
1: Его.
0: To this in 1 Corinthians
1: Павел
0: also.
1: Говорит об этом также во втором послании к Коринфянам.
0: When he tells husbands and wives not to defraud each other or to hold back or withhold from one another.
1: Do you remember that?
0: No.
1: В Коринфянах второй, вот он, что? Вот он говорит, первое.
0: Yeah, вот, first Corinthians, for sure.
1: First. Yeah. Первое, не второе, первое, седьмая глава. Вот, кто-то изучил это писание наизусть. Вот, там написано, да не удаляется муж от жены, жена от мужа, то есть будьте вместе всегда. Вот, только на время поста
0: unless,
1: удаляйтесь.
0: Unless you decide with
1: и
0: one another to,
1: если
0: to
1: вы между собой решите
0: отделить,
1: вот, устроить передышку, вот, пару дней и искать Бога.
0: Not be distracted by
1: вот, и не отвлекаться на
0: physical things.
1: Физические вещи.
0: So, anyway. Verse 16. If you want to marry, if you're married, you want to study that, then now you know where to look.
1: Вот, but первая Коринфянам, 7 глава, можете изучить, если вы женаты, если вы
0: женаты,
1: тоже можете изучить.
0: It came to pass on the third day in the morning that there were thunders and lightnings and thick cloud upon the mountain, the voice of the trumpet exceeding loud, so that all the people that were in the camp trembled.
1: На третий день, verse 16. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горой, и трубный звук весьма сильный, и встрепетал весь народ, бывший в стане.
0: And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God, and they stood at the certain part of the mountain there.
1: И вывел Моисей народ из стана в средин, в средение Богу, и стали у подошвы горы.
0: And Mount Sinai was altogether on smoke, because the Lord descended upon it in fire, and the smoke thereon ascended as the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked greatly.
1: Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и не сходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась.
0: So the Lord comes down, he descends upon the mountain in a fire.
1: Из Господь сходит на эту гору. В огне градомица.
0: And if you're familiar with the book of Hebrews,
1: если вы знакомы с книгой Евреям,
0: you will be able to make the connection to Hebrews chapter 12, verse 29.
1: Между этой главой и Евреям,
0: the writer of the book of Hebrews,
1: главе 29 стихе,
0: tells us that the Lord, our God, is a consuming fire.
1: Потому что там написано, писатель, автор книги Евреям говорит, что наш Господь есть огонь поедающий.
0: That's Hebrews 12:29.
1: Евреям 12 глава 29 стих.
0: And actually, the whole chapter of Hebrews,
1: и вся эта глава 12 книги Евреям,
0: is commentary
1: это
0: on
1: комментарий
0: this chapter.
1: К этой главе 19 исхода.
0: So check it out.
1: Поэтому проверьте
0: the
1: это.
0: The best commentary
1: вот,
0: on the Bible.
1: Самый лучший комментарий для Библии
0: is the Bible.
1: Это Библия.
0: So Hebrews chapter 12.
1: Евреям 12 глава.
0: And when the voice of the trumpet sounded long and waxed louder and louder, Moses spoke, and God answered him by a voice.
1: И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом.
0: The Lord came down upon Mount Sinai on the top of the mount. The Lord called Moses up to the top of the mount, and Moses went up.
1: И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей.
0: The Lord said unto Moses, Go down, charge the people, lest they break through upon unto the Lord to gaze, and many of them perish.
1: И сказал Господь Моисею, Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу. видеть его, и чтобы не пали многие из него.
0: Again, there's this reminder of the boundary.
1: Снова напоминание о границах.
0: And let the priests also which come near to the Lord sanctify themselves, lest the Lord break forth upon them.
1: Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразило Господь.
0: And Moses said unto the Lord, the people cannot come up to the Mount Sinai, for thou chargest us, saying, set bounds about the mountain and sanctify it.
1: Сказал Моисей Господу, не может народ взойти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, приведи черту вокруг горы и освети ее.
0: The Lord said unto him, go, get down, and you shall come up, you and Aaron with you, but let not the priests and the people break through to come up unto the Lord, lest he break forth upon them.
1: И Господь сказал ему, пойди, подойди, сойди, потом взойдешь ты с тобой Аарон, а священники народ, да не порываясь восходить к Господу, чтобы не поразил их.
0: And so Moses went down to the people and spoke to them.
1: И сошел Моисей к народу и пересказал ему.
0: So Moses goes up the mountain, he comes down the mountain.
1: Он спускается
0: с горы. Goes up the mountain again.
1: Он опять на горы поднимается,
0: говорит с Богом, опять спускается с горы. Begins to speak with the people about what the Lord had shared with them. The message that the Lord gave him on top of the mountain.
1: Moses
0: is now sharing with the people.
1: То есть то, что Господь передал Моисею, Моисей передает это людям.
0: There needs to be a boundary.
1: Это послание было то, что
0: you can't approach the mountain.
1: Есть граница, и вы не можете перескакать эту границу.
0: It's impossible to go any further.
1: Она окружена, и вы не можете подойти ближе этой черты. Если вы зайдете за черту слишком близко к этой горе, то вы умрете.
0: Now the Lord tells us one of the reasons.
1: Господь говорит нам одну из причин, почему это произойдет.
0: If they actually get beyond that boundary.
1: Вот потому что если они зайдут за эту черту,
0: and they somehow
1: границу,
0: catch a glimpse of the Lord,
1: и как-то уловят изображение, то есть уловят Бога взглядом своим,
0: says that they'll die.
1: Вот написано, что они умрут.
0: The Lord says, anybody
1: и Господь говорит, всякий, кто смотрит на меня, который видит меня лицом к лицу, никто не может
0: no
1: жить, такой человек. Никто не может
0: it.
1: Увидеть Бога и выжить это.
0: And what that tells me, what that tells us, is that
1: то, что это мне говорит,
0: God is awesome.
1: То, что нам говорит, это то, что
0: and that we, in our bodies, our human bodies, we don't have the capacity to look at the Lord. He's too awesome. He's too great.
1: Слишком классный, слишком
0: He's too amazing.
1: Потрясающий.
0: Just one
1: славный.
0: Little glimpse of the
1: Поэтому
0: Lord.
1: Поэтому только даже если чуть-чуть глазком
0: is enough to cause our hearts
1: мы
0: to stop.
1: Увидим вот как бы Бога, то наши
0: Because
1: сердца не просто
0: awesome.
1: Расслабятся, как бы.
0: He's wonderful.
1: Потому что Бог такой благий,
0: so Lord
1: такой
0: sets
1: совершенный.
0: A boundary,
1: Бог устанавливает эту границу, и вы не можете ее переходить.
0: The other reason there's a boundary,
1: еще одна причина,
0: and if the people even touch the mountain,
1: вот, это то, что была граница, и
0: killed.
1: Те, кто перед границей прикоснулся к этой горе,
0: is the mountain of the law.
1: Они умрут. Почему? Потому что
0: this
1: это гора закона.
0: God gives
1: это
0: the
1: гора, на которой Бог дает заповеди Моисею.
0: And we know
1: и мы знаем,
0: that no one,
1: что никто,
0: no one can approach God based on the law.
1: Богу, основываясь на законе.
0: Nobody can get to God
1: никто не может прийти
0: through keeping the commandments. Because the law,
1: Почему?
0: Paul tells us, Romans
1: Потому, Павел
0: chapter
1: говорит,
0: 7, the law is perfect.
1: В 7 главе, что закон
0: it's
1: есть совершенен.
0: The only
1: вот,
0: problem is,
1: единственная проблема с ним,
0: you're not.
1: Это то, что вы несовершенны.
0: And you will never
1: и никогда не сможете
0: based on your own efforts,
1: достигнуть
0: based on
1: Бога, основываясь на своих собственных усилиях, основываясь на том, что было сделано на горе Синай.
0: How you approach God,
1: как вы
0: how
1: подходите к Богу,
0: approach
1: как мы
0: the Lord,
1: с вами подходим к Богу
0: is through the blood of Christ.
1: Вот сейчас. Это только через кровь
0: through
1: Христову.
0: The covenant that was founded
1: через тот завет,
0: on a different
1: который
0: mountain,
1: был основан на другой горе,
0: founded on Mount Calvary,
1: на горе Голгофа.
0: That's how we approach the Lord.
1: Вот именно так мы к Богу
0: Through the blood of
1: через
0: Jesus
1: кровь
0: Christ,
1: Иисуса Христа.
0: By the grace of
1: по
0: God.
1: Благодати Божией.
0: That's how we come to the throne.
1: Именно так мы приходим к престолу.
0: That's how we have
1: именно
0: access
1: так у нас
0: to
1: есть
0: the Lord.
1: Доступ к Богу.
0: By God's grace, by
1: Божьей
0: the blood
1: благодати,
0: of Christ.
1: Кровью Христа.
0: So Moses' message to the people was,
1: поэтому послание Моисея к людям было заключалось в том, что
0: God
1: граница,
0: is holy.
1: Граница,
0: you
1: Бог,
0: are not.
1: Бог свят,
0: and the gap between God's holiness and your sinfulness is infinite.
1: Между Божьей святостью и нашей грешностью, она бесконечна.
0: In order for you
1: Поэтому,
0: to
1: чтобы
0: approach
1: нам
0: a holy God,
1: достигнуть святого Бога,
0: you must be holy.
1: Нам нужно быть святыми.
0: And the only way you and I are ever
1: Единственный способ, как вы и я
0: that requirement,
1: сможем когда-нибудь восполнить это требование быть святым,
0: been washed in the blood of Jesus
1: Christ. Это если мы будем омыты кровью Христова.
0: But because we have,
1: Но из-за того, что мы уже были омыты Его кровью,
0: access
1: то у нас есть доступ к Богу.
0: All right. Should we attempt it?
1: Стоит ли нам попытаться? 20 глава.
0: Let's see how far we get.
1: Давайте посмотрим, как далеко мы
0: зайдем. Chapter 20 of the book of Exodus.
1: 20 глава книги Исход.
0: The Ten Commandments.
1: 10 заповедей.
0: Not the 10 suggestions.
1: Не 10 предположений.
0: Not the 10, well, if you feel like it, you know, maybe think about doing these 10 things.
1: Если вы чувствуете, что вы хотите, то можете исполнять их. Не чувствуете, там можете наплевать.
0: The Ten Commandments.
1: Нет. 10 заповедей, законов.
0: God spoke all these words, saying, I, the Lord your God, which have brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
1: Изрек Бог все слова сии, говоря, Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства.
0: You shall have no other gods before me.
1: Да не будет у тебя других богов пред лицем моим.
0: Commandment number one.
1: Первая заповедь.
0: No other gods before me.
1: Не будет у тебя других богов пред лицем моим.
0: Why?
1: Почему?
0: Because there are no other gods.
1: Потому что нет других богов.
0: But the Lord is speaking this to a people that lived during a time when the worship of gods was plentiful. There were lots of gods.
1: У них богов было просто немерено.
0: We've seen that already in our study in Exodus.
1: Мы уже видели этих богов в Исходе, всех тех, которые были в Египте.
0: They had gods for frogs, and gods for
1: бог
0: cows,
1: жаб,
0: and
1: бог коров,
0: gods of the sun, and
1: солнца,
0: gods of the rivers, and
1: вот,
0: all
1: бог
0: that.
1: Рек и так далее.
0: And the Lord is saying,
1: и
0: you're to have no other gods.
1: Господь говорит, что у вас не может быть других богов, кроме меня.
0: Because the tendency back then might have been to say,
1: такая,
0: well, the Lord is God.
1: Ну,
0: we don't doubt
1: Бог.
0: That. We know
1: мы не сомневаемся в этом, мы это знаем.
0: But
1: Но
0: we'll make him the chief God,
1: мы
0: the
1: сделаем
0: head
1: его
0: God.
1: Самым главным богом,
0: but
1: самым высшим богом.
0: We will say
1: Но
0: there
1: потом
0: are
1: мы скажем, ну, у нас есть такие более мелкие боги, которые...
0: Or a littler God that's over the frogs.
1: Или маленький божочек такой,
0: or a littler God that takes care of our crops.
1: Или маленький бог, который нашим стадом заведует.
0: Lord is saying, no, there's only one God, it's me.
1: Нет, Бог сказал, есть только один Бог, и это я.
0: And I am sufficient to take care of everything.
1: Я
0: I created it all. There are no other gods.
1: Могу позаботиться о всем в этом мире и Кроме меня нет других богов. Я сам
0: сотворил.
1: Итак, да не будет у тебя других богов, кроме меня.
0: You shall not make unto you any graven images or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in the water under the earth.
1: Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже.
0: You shall not bow down yourself to them, nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of their fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me.
1: Ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня.
0: The showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments.
1: И творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои.
0: So commandment number two.
1: Так, вторая заповедь.
0: No idols.
1: Нет никаких идолов.
0: You have no idols
1: не должно
0: before
1: быть
0: me. You're
1: идолов.
0: Not to bow down to any idols. You're
1: вот,
0: not to
1: и вы не должны
0: any idols
1: поклоняться
0: of me.
1: Никаким идолам. И также не должны никаких идолов сами делать, никаких образов меня и так далее.
0: Why?
1: Почему?
0: First of all, because
1: Во-первых,
0: an idol
1: что
0: is something that
1: идол
0: you create.
1: Это то, что вы
0: It's
1: творите
0: man-made.
1: Своими руками. Оно
0: It's
1: сделано человеком.
0: Idea
1: это человек, у него рождается идея о том, какой Бог.
0: That's what an idol is.
1: И
0: It's
1: он
0: man's
1: делает идола.
0: Representation in his
1: Поэтому
0: mind,
1: идол
0: what he thinks
1: это
0: God is like, looks like, or characteristics or attributes of God.
1: Идол это представление человека о том, какой Бог, какие его атрибуты, как он выглядит и так далее.
0: But the problem with an idol is
1: проблема с идолом
0: limited.
1: Это то, что он ограничен.
0: It's limited to you,
1: он ограничен
0: to your
1: для вас,
0: view of God.
1: Вот,
0: and no
1: для
0: matter,
1: вашего понимания Бога.
0: No matter how
1: и
0: great
1: независимо
0: it is,
1: того, насколько великий этот идол,
0: no matter
1: большой
0: how big it is,
1: этот идол,
0: no matter how cool
1: или как
0: it looks,
1: классно он выглядит,
0: it's still
1: это
0: limited.
1: Все равно идол, и он ограничен.
0: And we worship and we serve a God that is
1: служим
0: infinite.
1: Тому Богу, который бесконечен, который не ограничен ничем.
0: Now, for a moment,
1: так, на секунду,
0: think about how
1: подумайте
0: good God is.
1: О том, насколько благ Бог.
0: God is good.
1: Бог благ.
0: How good has he been to you?
1: Насколько он благ
0: how
1: был
0: good
1: к вам?
0: Is he
1: насколько
0: to you?
1: Он благ
0: what do you
1: сейчас
0: think? How good is God?
1: Как вы думаете, насколько благ Бог?
0: Okay.
1: Вы
0: God,
1: скажете,
0: God
1: ну,
0: loves me.
1: Бог любит меня.
0: Think about how much God
1: loves you. Подумайте, насколько сильно Он любит вас.
0: How much do you think He loves you?
1: Как вы думаете, насколько сильно Он вас любит?
0: What about the power of God?
1: Как насчет силы Божьей?
0: Think about the power. How strong
1: the Lord
0: is.
1: Том,
0: how powerful He is.
1: Как силен Он, как всемогущен.
0: Now, whatever you think,
1: все, что бы вы ни подумали,
0: however good you think the Lord is,
1: насколько бы благ вы ни подумали Бог,
0: He is infinitely
1: Он бесконечно
0: better than that.
1: Больше и лучше, чем это.
0: However much you think he loves you,
1: как сильно бы вы ни подумали, что Он любит вас,
0: and he loves you a lot.
1: А Он любит вас сильно.
0: He loves you infinitely
1: Он любит вас бесконечно
0: more than you
1: больше,
0: could even think or imagine.
1: Чем вы даже можете подумать или представить.
0: You think about how strong God
1: подумайте,
0: is, how
1: как силен Бог, как Его сила велика.
0: Whatever you think,
1: что бы в вашу голову ни пришло,
0: Lord is infinitely,
1: Бог, Он бесконечно
0: infinitely stronger than that.
1: Больше и сильнее, чем то, что вы подумали.
0: When I want to think about the power of God,
1: когда я думаю о силе Божьей,
0: I think about the
1: вот
0: sun.
1: Вот я думаю о солнце.
0: And every second,
1: о том, что каждую секунду
0: the sun emits energy that is equal to 5,000
1: атомных бомб.
0: All exploding at the same
1: вот
0: time.
1: Все, 5,000 atomic bombs
0: every second, or at least from the
1: одно
0: sun,
1: и то же время, то есть 5,000 атомных бомб взрывается на нашем солнце каждую секунду.
0: I say, man, that is
1: boom, boom,
0: power.
1: И
0: that's huge.
1: Вот это сила, очень большая сила.
0: But God is infinitely
1: но Бог еще больше этого.
0: And we're not talking
1: больше.
0: 10,000
1: потому что мы не говорим о 10,000 атомных бомб или о 100,000
0: атомных бомб. We're talking
1: миллионов.
0: Infinite. God
1: вот,
0: is infinite.
1: Мы говорим о бесконечности. Вот, Он Бог.
0: So whatever you can think
1: поэтому
0: of,
1: все, чем вы
0: God
1: не
0: is
1: подумать,
0: infinitely beyond
1: Бог,
0: that.
1: Он
0: and that's why no idols. It doesn't
1: поэтому
0: even make sense
1: идол,
0: to even try and
1: идол,
0: think
1: даже,
0: of
1: ну, глупо,
0: it. Because God is infinite. And idol
1: даже подумать, что идол может сравниться как это с Богом. Идол это так. Взял голову, оторвал и выкинул.
0: So don't make idols.
1: Вот, поэтому не делайте идолов.
0: Don't even make them in your mind.
1: Вот, даже в своей голове не делайте идолов.
0: Verse 7. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that takes his name in vain.
1: Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
0: The name is that thing that describes who
1: имя Его
0: God is.
1: Это вот идеология, которая
0: who
1: описывает, кто
0: he
1: Бог.
0: Is, his character,
1: его
0: his nature,
1: его суть.
0: Yahweh or Jehovah.
1: Yahweh,
0: God, all-sufficient, almighty God.
1: Вседостаточный, всемогущий Бог.
0: It's His name, and it describes
1: имя,
0: who He is, and it describes His nature.
1: Он, его суть, его
0: the Lord
1: природу.
0: Is saying, don't take that
1: говорит,
0: in vain.
1: И не
0: don't use
1: это
0: it
1: имя
0: in vain.
1: Напрасно.
0: Don't misrepresent
1: суе.
0: It. Don't bring it down to your level.
1: Пытайтесь уже представить это имя. Не спускайте это имя до уровня там, имени человеческого и так далее.
0: I think that this has application in
1: и я думаю, что это также
0: ways.
1: Применение для нас имеет
0: not just
1: двух способов.
0: The words that
1: не
0: we
1: просто
0: speak,
1: в тех словах, которые мы говорим.
0: But even
1: но
0: for
1: даже
0: the for us,
1: для христианина, для нас,
0: the ones that represent God to the people,
1: тот, кто представлял Бога людям,
0: we can take the Lord's name in vain
1: мы можем
0: if we misrepresent him.
1: Также имя Божье
0: использует неправильно stand up for and what we believe in.
1: Бога. Если наша жизнь, она не сходится с теми понятиями, которые мы отстаиваем.
0: Perfect example would
1: самый совершенный
0: be
1: пример
0: Moses.
1: Этому будет Моисей.
0: When the Lord says, Moses,
1: когда Господь сказал Моисей,
0: to the rock.
1: Иди, скажи этой скале.
0: And Moses went over and he took
1: Моисей
0: his rod and
1: взял свой
0: посох
1: и ударил по скале.
0: And the Lord says, Moses,
1: и спросил Моисей, подожди, ты неправильно представил меня
0: этому народу.
1: Ты пошел и ты
0: anger. You were frustrated with the people. You were angry at them.
1: Люди тебе надоели, ты на них злился. Ты взял палку и ты ударил по скале, будто бы ты злой. А я тебе сказал, чтобы ты просто сказал этой скале слово и все. Я не злюсь на этот народ. Вот и потому что ты неправильно представил меня этому народу, то ты не войдешь в землю обетованную. Вот и все. Поэтому не используйте имя Господне в суе.
0: Verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy.
1: Помни день субботний, чтобы святить его.
0: 6 days you shall labor and do your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God, and that you shall do no work, not your sons, nor your daughters, nor your servants, nor your maidservants, nor your cattle, nor strangers that are within your gates.
1: 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу твоему. Не делай вон и день никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих.
0: For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that is in them, and he rested the seventh day, wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it.
1: Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его.
0: So commandment number 4.
1: Заповедь номер 4.
0: Work 6 days.
1: 6 дней работать.
0: Rest 1 day.
1: 7-й отдыхать.
0: Take a break. Rest.
1: Вот, перерыв. В один день сделайте.
0: And don't pollute the Sabbath day. Don't pollute the day of rest.
1: Pollute.
0: Pollute. Don't mess it up.
1: Don't mess it up.
0: Don't make it dirty. How do you pollute the Sabbath day? You work.
1: Не загрязняйте день субботний. Вот. Не портите этот день. Как можно его испортить, этот день?
0: The way that they were, they would.
1: Как они могли
0: pollute the Sabbath day?
1: Испортить день субботний.
0: Or break the law?
1: Это нарушить закон.
0: Was they would work on the Sabbath day?
1: Вот это они бы работали в день субботний.
0: For the Christian,
1: для христианина,
0: it's good to take a day of rest.
1: Очень хорошо иметь один день
0: take a day отдыха.
1: Off,
0: rest,
1: 6 дней работать,
0: spend time with your family,
1: отдыхать, провести время со своей семьей.
0: But it goes deeper than that for the Christian, because the New Testament tells us that Jesus Christ is our
1: Sabbath.
0: That Jesus Christ
1: говорит, что Иисус Христос наша суббота.
0: Through faith in Him, we've entered into that rest.
1: Через веру в Него мы входим в этот отдых.
0: And we mess that up, we pollute that when
1: мы можем испортить это, когда мы с вами работаем постоянно.
0: What I mean is,
1: что
0: Lord
1: я имею в виду, это
0: you.
1: То, что
0: salvation is a free gift.
1: Lord is safety.
0: The Lord saved us.
1: Бог, Он спас нас, и спасение — это бесплатный дар.
0: And you can't do anything to
1: и вы ничего
0: that.
1: Не можете сделать, чтобы заслужить его. Вы можете
0: so
1: работать достаточно
0: work.
1: Сильно, чтобы заслужить это спасение, поэтому
0: just
1: не пытайтесь даже это
0: salvation that he's
1: просто
0: already
1: отдыхайте
0: given
1: в том спасении, которое Бог вам уже дал.
0: The other thing, when it comes
1: еще одно
0: —
1: это
0: doing what
1: что
0: the Bible says to do.
1: Делание того, что в Библии написано.
0: We can work really hard,
1: мы можем
0: try and
1: очень
0: do
1: сильно
0: what the word
1: стараться
0: of God says.
1: Работать, чтобы исполнять все,
0: за
1: виноградную лозу, за кури. Нет,
0: so,
1: она просто висит там, зависает, отдыхает.
0: Hang out,
1: поэтому
0: hang out with Jesus.
1: Это то, что мы делаем. Мы
0: rest
1: зависаем, мы отдыхаем
0: and
1: с Иисусом.
0: A vine
1: и потому,
0: a,
1: что виноградная лоза, потому что ветка привита
0: tree,
1: к этой виноградной лозе или ветка привита к дереву,
0: what happens?
1: Что происходит?
0: Naturally,
1: естественным способом
0: fruit.
1: Она приносит плод,
0: things
1: эта ветка.
0: Happen.
1: что-то
0: not because the branch was
1: не потому что эта ветка она там дуется со всей силы, чтобы там яблоки о, родила яблоко.
0: No.
1: Вот. Нет, не происходит.
0: It just hangs out and it happens.
1: Она просто висит там, и яблоко само собой рождается.
0: Just hang out. Don't pollute the rest that we have by trying
1: портите.
0: To work.
1: Вот.
0: Just enjoy отдых Божий. The grace of God.
1: Просто отдыхайте в Боге, наслаждайтесь Ним.
0: Отдыхайте в Иисусе. And let His life in you produce what is supposed to be produced in our lives as Christians.
1: Сделает, она произойдет все необходимое, что должно быть в жизни христианина.
0: Right. Honor your father and mother.
1: Почитай отца твоего,
0: мать. That your day may be long in the land which the Lord gives you.
1: Продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе.
0: So, honor your parents.
1: Так, почитайте своих родителей.
0: One reason is because
1: причина одна, потому что
0: depending on how you treat your parents,
1: в зависимости от того, как вы со своими родителями обращаетесь, вот так же с вами будет обращаться, когда вы станете родителями.
0: Right. Thou shalt not kill.
1: Не убивай.
0: Thou shalt not commit adultery.
1: Не прелюбодействуй.
0: Thou shalt not steal.
1: Не кради.
0: Thou shalt not bear false witness against your neighbor.
1: Не принеси ложного свидетельства на ближнего твоего.
0: Thou shalt not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his men servants, nor his maid servants, nor his ox, nor his donkeys, nor the things that he has, or the things that are your neighbors, like his
1: не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
0: Now, the first four commandments
1: первые четыре заповеди
0: deal with our relationship
1: они разбираются с нашим отношением с Богом.
0: The last six commandments deal with our relationship with man.
1: Вот, они разбираются с нашим отношением между людьми.
0: Lord is communicating to us
1: what
0: he values.
1: Что он ценит.
0: What is important to him that should be as important to us.
1: Вот, и что также должно быть важно для нас.
0: Honor your parents.
1: Он говорит, почитайте своих родителей.
0: Then he's saying, don't kill.
1: Потом говорит, не убей.
0: Honor, respect, give value to human life.
1: Жизнь человеческую.
0: Do not commit adultery.
1: Не прелюбодействуй.
0: How important marriage is to the Lord. How important
1: Богу.
0: Family
1: насколько важна семья
0: is to the
1: для
0: Lord.
1: Бога.
0: Honor the family, Lord is saying.
1: Почитайте семью, Господь говорит.
0: You shall not steal.
1: Не кради.
0: You respect what belongs
1: это
0: to other people.
1: Ваше уважение к тому, что принадлежит другим людям.
0: And verse 16, honor the truth. 16
1: стих.
0: Give value to the truth. The Lord values truth, and so should we.
1: Не произнеси ложного свидетельства. Бог, он ненавидит ложь, и он ценит истину, правду.
0: 17, this is an interesting commandment. The Lord, I think, is.
1: Я думаю, что Бог, он.
0: Going from all these things that we can look like we're doing outwardly. And then in verse 17 hits us with something that's only inward. It's only a matter of the heart.
1: Вот и если все предыдущие вещи они как бы касались внешних каких-то действий наших, то 16 стих здесь говорится о нашем внутреннем состоянии.
0: In fact, this is the one commandment that Paul said. This is the one that got me.
1: В 17 стихе. И Павел сказал, что это именно та заповедь, которая меня очень сильно
0: Paul was a Pharisee.
1: Коснулась. Почему
0: же Павел was a Pharisee был фарисеем?
1: Я был фарисеем из фарисеев.
0: And so for him to go through the Ten Commandments,
1: и для него как бы исполнять 10 заповедей.
0: There's one God. Of course, there's only one God. I'm a Pharisee. I don't believe in any other God.
1: Я не верю в других богов.
0: No idols. I don't worship idols.
1: Я не поклоняюсь идолам. Я фарисей.
0: No. Don't take the Lord's name in vain.
1: Не произноси имя Божье.
0: No, I don't do that.
1: Ни в коем случае это не делаю.
0: I've never said anything bad.
1: Я никогда не сказал ничего плохого или вообще как-то.
0: Every time I go to write down the name of God, I have to go and take a bath first.
1: Вот записываю имя Божье в всех тетрадки, то я сначала иду
0: моюсь,
1: а потом потом
0: я его пишу. Потому что
1: я почитаю имя Божье.
0: And keep the Sabbath day holy.
1: Суббота и день святой.
0: Every Sabbath day.
1: Обязательно всякий субботний день.
0: Honor your parents.
1: Я все это делаю. Почитаю своих родителей.
0: Don't kill.
1: Не убей.
0: Never killed anyone.
1: Не убил никого еще.
0: He's nobody that wasn't a Christian.
1: Вот, ну, по крайней мере,
0: but
1: никого, кто христианин был.
0: Right? Well, that would be for
1: вот, но не христиане, как бы это ни
0: считалось. Don't kill. I never killed anyone.
1: Не убейте. Христиан
0: don't
1: не убил.
0: Adultery. No,
1: не прелюбодействуй. Христианам
0: don't steal. Не прелюбодействуй. Haven't stolen.
1: Вот, не укради.
0: Don't lie. Never lied.
1: Не лги.
0: Don't
1: не обманывал.
0: Covet.
1: Не желай.
0: Paul says, when I got to that one.
1: И Павел говорит, когда я к этому дошел, то это меня убило. Почему? Потому что это было я. Это было проблема в моем сердце.
2: Все остальные,
1: вот, я мог бы исполнить всех, я никого не убивал и так далее. Вот, но мы знаем, что Иисус на горне проповеди, Он сказал, что все эти заповеди, на самом деле, они должны начинаться, должны касаться вашего сердца. Если вы кого-то ненавидите, то вы уже сделали убийство этого человека. И для Павла, вот, именно эта заповедь у нас коснулась его, потому что касалась проблемы сердец. Я думаю, то, что Бог пытается передать нам здесь, это то, что важно для Бога, сердце наше. Притчах, 23 глава,
2: 7 стих. Whatever your heart is thinking about, the thoughts of your heart are going to

0: then that's going to take you down the wrong road.
1: Это поведет вас в неправильное направление.
0: Says are the most important, the top ten.
1: Поэтому these are the commandments. Бог дает 10 самых важных вещей.
0: They're commandments.
1: Вот. И это не просто предложение, пропозиции. Вот, это заповеди. Законы.
0: We'll stop there.
1: Мы остановимся здесь.

0: по следам Иисуса.
1: На волне радио «На пути» вы услышите в течение этого часа две получасовые передачи: проповедь Александра Васильевича Карева и программу «Поворотный момент», ведущий Давид Джеремая.
2: А теперь, дорогие братья и сестры, мы еще имеем возможность выслушать слово на свидание. И тема моя сегодня – «Песнь о винограднике, принесшем дикие ягоды». Из книги пророка Исаии.

И из пятой главы мы прочтем первые 7 стихов. «Воспою возлюбленному моему, песнь возлюбленного моего, о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точила, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни скапывать его, и зарастет он тернами и волчицами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Братья и сестры мои дорогие, сегодня мы слышим из книги пророка Исаии как бы пение, не проповедь, а пение. Было ли это пение самого пророка или кого-либо другого, трудно сказать. Хотя песня начинается словами «Воспою возлюбленного моему, песнь возлюбленному моего, о винограднике его». Главное, что хочется сказать, слушая эту песнь, это то, братья и сестры, что к средствам духовного наставления Слово Божие относит не только пророчество, то есть проповедь, но и пение. Это мне сегодня, воскресное наше утро, хочется подчеркнуть, что у Бога нашего средством духовного наставления, назидания, обличения является не только проповедь, но и пение. Это мы видим и в Ветхом, и в Новом Завете. Поет Моисей, поет Дебора, поет Давид и поет Исаия. А в Новом Завете, в послании к Ефесянам, в 5 главе, в 19 стихе, апостол Павел пишет, «назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». То, что я говорю сегодня здесь о служении нашему Господу пением, я хотел бы сказать всем евангельским хорам, всем певцам и всем детям Господним, которых Он искупил своей драгоценной кровью. Хочется всем сказать, что можно Господу служить проповедью и можно Господу служить пением. Песнь о винограднике Господнем, о которой говорит пророк, вот Исаия, была печальной песнью, дорогие мои. Мы знаем, что есть песни веселые, радостные, есть песни печальные. Как говорит музыкальный язык, есть песни мажорные, есть песни минорные. Так вот, песнь, которую мы слышим, вот из уст пророка Исаии, была песню печальной. Она была песней самой минорной, потому что это была песня о винограднике, который не прекрасные ягоды приносит, а о винограднике, принесшем дикие ягоды. Дикие, то есть ягоды кислые, самые неприятные на вкус. Ягоды, которые оставалось только выбросить. Негодные ни к чему. Но плачевность этой песни усиливается еще тем, что в ней от имени владельца виноградника
то есть самого Господа, говорится, что для этого виноградника, который такие ягоды принес, было сделано все, абсолютно все, чтобы он, этот виноградник, мог приносить наилучшие плоды. Все было сделано, братья и сестры. Для этого виноградника было найдено самое солнечное место, потому что виноградники в солнце нуждаются, и вот для него было найдено самое солнечное место, на вершине горы, где ничего не мешает солнцу светить и наполнять соком виноградную лозу. На вершине горы с плодоносной почвой были убраны камни, говорится в этой песне, которую мы слушаем в это утро. Была поставлена ограда для защиты виноградника от лисиц и шакалов. Была построена башня посередине для орошения виноградных лоз. Казалось, урожай будет самый отрадный. Можно справить такой праздник жатвы, что только песням раздаваться веселым и радостным при этом урожае. Но, увы, дорогие мои, но, увы, когда наступили дни жатвы, этот виноградник, такой вот благоустроенный, принес дикие ягоды. Какая печаль для хозяина виноградника, сделавшего для него все, что нужно для принесения хороших плодов. Песнь о винограднике, который мы сегодня слушаем, братья и сестры, ведь это же притча, притча. О каком же винограднике хочет нам Господь сегодня через эту песнь сказать? Вот на этот вопрос сам Господь отвечает. Он говорит: виноградник Господа есть дом Израилев и мужи Иуды. Итак, виноградником Господним, слушайте, дорогие мои, является весь ветхозаветный народ Божий. Весь ветхозаветный народ Божий. Вся ветхозаветная церковь. И теперь нам всем надо узнать, что же Господь сделал для этого своего ветхозаветного народа, для этой ветхозаветной церкви. Что Господь сделал, дорогие мои, чтобы Он приносил самые лучшие духовные плоды. А вот Он дал ему, народу своему ветхозаветному, дал самую благоприятную землю. Землю, о которой Слово Божие так образно говорит, что в ней течет молоко и мед. Как поэтично, как образно, братья и сестры. Молоко и мед течет в этой стране, которая была дана вот этому ветхозаветному народу Божьему. Затем Господь убрал камни из этой страны. Их было в Ханаане очень много, братья и сестры. Что же это были за камни, которые могли в будущем, в истории этого ветхозаветного народа Божьего, быть камнями преткновения для Божьего народа? Это были идолы, идолы, которыми была покрыта во множестве вся ханаанская земля. Господь оградил свой народ чудесной оградой закона, который Он дал через Моисея на горе Синаи, закона, равному которому не было на всей земле ни у какого другого народа. Вот, дорогие мои, Господь это все сделал для своей ветхозаветной церкви, для этого виноградника Ветхого Завета. Господь орошал свой виноградник обильно тем, что посылал ему благословенных пророков, благословенных священников. И что еще сделал Господь для этого виноградника? Он дал ему храм. Он поставил посреди его храм. Тот храм, о котором с таким восхищением говорит псалмопевец Давид. Я читаю его слова из Псалма 26, стих 4. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать не в доме Господнем». Вот это и был храм. «Во все дни жизни моей созерцать красоту Господню и посещать храм его». Вот как воспевает Давид этот храм
который посреди ветхозаветного виноградника Божьего находился. А каковы же были плоды всей этой Господней работы над своим народом? Братья и сестры, каковы же были плоды? Хочется, чтобы мы все знали, какие плоды этот виноградник ветхозаветный приносил своему Господу на небесах. Вот какие плоды. Идолопоклонство. Хотя камни были убраны тщательно Господом, а все-таки вести об этих мертвых богах проникали в среду Божьего народа. И от живого Господа народ переходил к этим мертвым богам все снова и снова и поклонялся им. А раз уже произошла измена живому Богу, и служение началось мертвым богам, то за этим следовали самые разнообразные грехи, беззакония, постоянное отступление от заповедей, данных Господом. Видим мы в истории этого виноградника. И даже дело доходило, слушайте, даже дело доходило до уничтожения физического пророков, посылаемых ему Господом. О чем мы читаем в словах Христа в Евангелии Матфея, 23 глава, 37 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, и камнями побивающий посланных тебе». Смотрите, Христос говорит об этих диких ягодах виноградника, над которым Господь так потрудился. Мы слышим также слова или жалобу пророка Ильи, который говорит Господу: «Пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищет, чтобы отнять ее». Вот дикие ягоды какие, братья и сестры. Участь виноградника, принесшего дикие ягоды, описывается в песне пророка Исаии словами самого Господа. Вот какими: «Итак я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем». Как же исполнились эти слова Господни над его виноградником? Что стало с ветхозаветным народом Божиим, приносившим без конца, поистине без конца, дикие ягоды своему Господу? А вот что. Этот виноградник, этот ветхозаветный народ Божий испытал на себе два бича. Бич, бич. Мы знаем, что значит бич. Два бича. В основном бич Ассура и бич Вавилона, братья и сестры. Вот в результате этих бичей получилось то, что народ Божий Ветхого Завета был уведен с своей родной земли и приведен в чужую землю. Его лишили храма на долгие годы этого тяжелого плена. Но, может быть, эти два бича привели к сознанию Божий народ и к обновлению его. Может быть, так случилось? Можно было бы только радоваться, если так случилось. Но этого, братья и сестры, не случилось. Кроме этих двух главных бичей были еще менее такие чувствительные. Нападали и филистимляне, и моавитяне, и так дальше, амаликитяне. Но это были меньшего масштаба мечи, то есть бичи. А вот бич Ассура и бич Вавилона были уж очень тяжелыми. Теперь, братья и сестры, мы посмотрим на этот виноградник ветхозаветный, каким он был в дни Иисуса Христа, когда чудный наш Господь родился в Вифлееме и пришел на нашу землю. Вот тогда каким был этот избранный Божий народ? Каким был? В лице Христа ему был дан величайший и благословеннейший пророк. Не один из пророков, а их было очень много в ветхозаветное время, но ни один так не говорил, как этот пророк Христос.
И ни один из пророков не творил таких дел, какие творил Иисус Христос. Столько света, столько любви, столько благословений явил Господь Иисус Христос вот этому самому ветхозаветному народу, некогда Богом избранному. А каковы были плоды, дорогие мои! Сам Христос уже трудился над этим виноградником, о котором Исаия когда-то воспел. Какие же плоды в результате труда Христова среди этого народа получились? Страшно! Мне, по крайней мере, очень сегодня страшно повторить слова, которые говорили иудеи о Христе. Но повторить придется, братья и сестры. Придется, как это не страшно. А вот что они говорили о Господе нашем Иисусе Христе. Он изгоняет бесов силою князя бесовского. Какой ужас, братья и сестры, а? Сказать о Христе такие слова. Он делает свои чудеса, свои святые дела силою сатаны, другими словами, силою дьявола. У кого повернется язык сказать это нашим Господе Иисусе Христе? Мало того, они дерзнули самому Христу сказать: «Теперь мы узнали, что бес в тебе, братья и сестры». Вот плоды какие! И взяли каменья, я читаю это из Евангелия, взяли каменья, чтобы бросить на него, на Христа. Дорогие мои, а что еще ужаснее, то, что нам так хорошо известно, они распяли Господа нашего и Спасителя посреди двух разбойников. Наступило время апостольской церкви, и что же мы видим в дни апостолов? Мы видим такие же плоды этого виноградника, над которым так много труда было положено в Ветхом Завете, и вот и в Новом Завете. Мы видим побиение камнями Стефана, мы видим избиение апостола Павла представителями этого народа и страдания, причиняемые другим апостолам и последователям Христа. Но в результате еще один бич обрушился на этот народ, на этот виноградник, приносивший только дикие ягоды. Какой бич? Он был рассеян по всему лицу земли, дорогие мои. То, что случилось с виноградником, принесшим дикие ягоды, это, дорогие мои, серьезное предостережение новозаветному винограднику, то есть церкви Христа Иисуса, новозаветной его церкви. Предупреждение самое серьезное для новозаветного своего народа, для церкви своей Господь Иисус Христос сделал еще больше, чем для виноградника ветхозаветного. Что же сделал Христос для новозаветного своего виноградника? Другими словами, что сделал Христос для нас с вами здесь и в других наших собраниях собранных детей Господних? Что Он для нас сделал? Я спрашиваю сидящих и стоящих, и внизу, и наверху, расположенных наших братьев и сестер, что для нас Христос сделал? Мы его виноградник, дорогие мои. Он принес самую драгоценную жертву для нашего вечного счастья, для нашего спасения. Я говорю о жертве его на Голгофском кресте. Я говорю о его крови, которая там была пролита. Это самое великое дело, который совершил Христос наш дорогой для нас, новозаветных верующих. Ради этой вот жертвы драгоценной на Голгофе принесенной, Он простил нас, дорогие мои, простил нас и дал нам, слушайте, новое сердце и новую жизнь. Христос дал нам Духа Святого, Духа Святого, и сделал сердце наше, слушайте, храмом Бога Живого. Ветхозаветному народу Он дал красивый каменный храм, весь золотом украшенный и драгоценными камнями. Нам дал Он Духа Святого и сделал наше сердце своим храмом. Это нечто большее.
он дал нам, Христос дал нам святое божественное учение свое. Милые братья и сестры, дорожите учением Христа, дорожите этим драгоценным Евангелием. Не будем его повреждать никогда в наших проповедях, не убавлять, не прибавлять, не истолковывать его так, как будто это не Дух Святой написал святые слова. Нет, для нас это все богодухновенные слова. И мы никогда этой вере нашей не изменим. Да поможет нам в этом Господь, братья и сестры. Он оградил нас от греха самыми лучшими своими заповедями, заповедями Нового Завета. Христос питает наши души лучшей духовной пищей, дорогие мои, лучшей духовной пищей. И это Он посылает нам и благословенных служителей своих, пастырей, и евангелистов, и проповедников, которые несут нам эту лучшую духовную пищу. И что особенно отрадно отметить, Христос сопровождает нас как неизменный спутник, советник и помощник, сопровождает каждого из нас. Он с тобою рядом сейчас, он и со мною. Дорогие мои братья и сестры, какой чудный спутник, какой советник неизменный и помощник. О своем новозаветном винограднике, о своей церкви Христос может сказать то же, что Он сказал о своем ветхозаветном винограднике. Вот какие слова Он говорит сегодня о новозаветной церкви своей. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Что Он еще может сделать для нас, дорогие мои? Почему же у нас с вами, новозаветных христиан, так много диких ягод? Почему, дорогие мои? Ответьте на этот вопрос. Или вы скажете, нет, у нас лучшие виноградные ягоды. Лучшие. О, не будьте такого высокого мнения себе. А посмотрите, и вы скажете скорее, много у нас диких ягод. Это как понимать? Много у нас неугодного нашему Господу. В сердцах наших и в жизни нашей, братья и сестры, мы не будем разукрашивать себя лучше, чем есть мы на самом деле, и лучше, чем Господь нас видит. Дорогие, пусть Он нам свое доброе свидетельство выдаст. Это будет хорошо. А когда мы сами себе будем выдавать свидетельства, не соответствующие действительности, это будет плохо. Так давайте признаемся, что у нас много диких ягод, дорогие мои. Много еще Господу и Спасителю нашему неугодного. А в чем же кроется причина? Если Христос так много сделал для нас, если Дух Святой так много работал над нами, над каждым и каждый из нас, и работает и сегодня, и будет работать завтра и послезавтра, да где же причина, что все-таки у нас так много еще этих диких ягод, печалящих нашего небесного виноградаря? А вот причина в нашем пребывании во Христе. С нашим пребыванием во Христе не все возможно в порядке. Связь наша со Христом чем-то, возможно, нарушается, братья и сестры. А чем наша связь, твоя связь, моя связь со Христом порою нарушается? Чем? Пусть каждый из нас исследует пред лицом Господним свое сердце. Мы найдем, что нарушает нашу связь со Христом, братья и сестры дорогие. Мы найдем, если будем пред лицом Господним самих себя исследовать. Теперь что же сказать? Вот ветхозаветный виноградник. Эти два бича почувствовал над собою, который причинил ему много слез, и, к сожалению, не совсем с пользой. А нам что Господь
говорит относительно наших диких ягод, дорогие мои. И у нас бывает, что Господь своей любящей рукою берет тот или другой бич. Да, братья и сестры, любовь его к нам безгранична. Но он сам говорит, кого люблю, тех и наказываю. Бьет же всякого сына, кто? Господь. Сына, которого принимает к себе как сына, неблудного сына, где-то там, далеко от Христа блуждающего. Нет, который дома у Христа находится, близкого к сердцу Христа, а приходится его бить таким благодатным бичом, хотя для нас часто бывающим неприятным. Милые братья и сестры, Господь употребляет и сегодня бич для нас, приносящих Ему, несмотря на всю Его заботу, о нас, дикие ягоды. Но я закончу вот какой мыслью. Дорогие братья и сестры, главный бич впереди за наши дикие ягоды. Я в четверг, еще в этот последний, кто был, помнит, говорил о судилище Христовом, о дне, когда вся церковь, все искупленные дети Божии соберутся пред лицо Христа в день этого судилища Христова, и тогда некоторые там потерпят урон. Не будем и сегодня вдаваться в подробности, какой урон в день судилища Христова потерпят многие дети Господни. Не потеряют спасения, еще раз это повторяем, спасены будут, но как бы из огня. Вот этот урон, это тоже будет, дорогие мои, справедливая плата Господи за наши дикие ягоды, которых еще много в нашей христианской жизни. Да поможет Господь нам иметь связь с Иисусом Христом, самую нормальную, самую тесную, самую близкую, самую постоянную, самую непрерываемую ничем и никем, братья и сестры, чтобы живительные соки Христа беспрепятственно могли проникать в нас, пропитывать нас, и тогда плоды наши не будут дикими кислыми ягодами, а будут плодами благословенными для славы нашего Искупителя и для блага и радости нашей. Аминь.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать передачу «Поворотный момент». Ее автор и ведущий – известный пастор и богослов Дэвид Джеремайя.
1: Как я могу быть уверен в своем спасении? Как мне преодолеть искушение? Как мне одержать победу над тревогой?
2: Как мне получить прощение? Существует лишь один путь к Богу? Почему у христиан так много проблем? Почему я не вижу ответов на свои молитвы?
1: Существует ли грех, который Бог не может простить?
2: Что такое вера? Какова наибольшая заповедь?
1: Что такое вера? Здравствуйте, я Дэвид Джеремайя. Добро пожаловать на «Поворотный момент». Должно быть, вы помните в Библии человека, который взывал к Иисусу «Помоги моему неверию». Порой нам с вами хочется воззвать теми же словами. Вера или верование – простое слово, но она может казаться сложным. Что же такое вера? Как она действует? Как нам узнать, что мы верим достаточно? Будь мы на пороге вечности или посреди проблем, где нам найти веру, чтобы поверить? Это лишь один из 10 вопросов, на которые я отвечаю в серии программ «10 вопросов, которые задают христиане». Сегодня важное послание о том, что такое вера. Если мы спасаемся верой, тогда нам нужен правильный библейский ответ. Надеюсь, что вы останетесь с нами, когда мы будем обсуждать этот вопрос в сегодняшнем выпуске новой программы «Поворотный момент». Есть старая история о человеке, который пытался починить телевизионную антенну в ту пору, когда они еще существовали. Он сидел на крыше, отчаянно пытаясь повернуть антенну так, чтобы суметь посмотреть футбольный матч, который должен был вскоре начаться. В спешке мужчина убрал руку от трубы и начал медленно скатываться с крыши своего дома. Доехав до края крыши, он сумел затормозить, ухватившись кончиками пальцев за край, и повис там на высоте третьего этажа. В отчаянии он посмотрел вниз и крикнул: «Кто-нибудь внизу может мне помочь?» Ответа не было. Наконец он в отчаянии поднял глаза и крикнул: «А кто-нибудь наверху может мне помочь?» С неба раздался резонирующий голос: «Поверь и отпусти руки». Немного подумав, испуганный человек закричал: «Кто-то еще там наверху может мне помочь?» Мне нравится эта история. Она иллюстрирует тот факт, что большинство людей хотят попробовать все, что угодно, кроме веры. Вполне очевидно, что слово «вера» в наше время претерпевает трудности. Его значение в нынешнем постхристианском мире стало неясным. Никто точно не знает, что оно означает. А что же такое вера? Первый стих начинается с описания веры. Тут сказано: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Это невероятно точное описание веры. Кстати, слово «вера» звучит в послании к евреям 32 раза, и 24 из них в 11 главе, где дано лучшее во всей Библии определение веры. Прежде всего, мы видим, что вера — это осуществление ожидаемого. Слово «осуществление» также переводится как «убежденность» или «реализация». Буквально автор послания говорит: «Вера — это реализация ожидаемого». Будущее становится реальным для мужей и жен веры. Поэтому вера — не что-то двусмысленное и неопределенное. Это конкретное убеждение. Это сегодняшняя уверенность в будущей реальности. Вера — это прочная, незыблемая уверенность в Боге, которая строится на убежденности в том, что Он верен своим обетованиям. Для неверующего увидеть — значит поверить. Для верующего поверить — значит увидеть. Я расскажу вам, что такое вера с практической точки зрения. Вера подобна шестому чувству, которое дает нам Бог. Это его дар. Вера — это дар от Бога. Она дает нам возможность крепко ухватиться за невидимый мир и внести его в сферу наших переживаний. Вы знали, что все ваши чувства именно это и делают? Вы знаете, что у нас пять чувств — это зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Это пять наших чувств. За исключением осязания, остальные четыре чувства работают точно так же, как вера. И я это объясню. В невидимом мире есть то, что мы называем светом. Свет есть всегда, но вы можете его увидеть только при помощи своего чувства зрения, которое дал нам Бог. Он дал нам инструмент, который помогает увидеть невидимый свет. Без ваших глаз света не существует. В невидимом мире есть звуковые волны. Эти волны есть, слышите вы их или нет. Однако Бог дал вам два уха, инструменты, чтобы слышать эти звуковые волны. Ваши уши включают звуковые волны в ваши переживания, и те становятся частью вас. В невидимом мире витают ароматы. Ощущаете вы их или нет, они там есть. Бог дал вам нос, чтобы этим носом, этим инструментом, вы внесли эти ароматы в свои переживания, и они стали частью вашего существа. В невидимом мире есть восхитительные, невероятные вкусы. Бог дал вам потрясающий инструмент. Вкус, который несет эти прекрасные ощущения вашему существу, и те становятся частью вас. Надеюсь, вы понимаете это. Все эти вещи невидимы, однако Бог дал вам нечто для того, чтобы уловить это невидимое и сделать его частью реальности вашей жизни. Именно это делает для вас вера в духовной сфере. В духовной сфере есть обетование Бога, в духовной сфере есть Божья реальность, есть история Иисуса Христа и Его смерти на кресте. В момент вашего обращения Бог дает вам дар веры, который помогает вам уловить то, что вы не видите, и это становится частью вашей личности. Вера есть осуществление, реализация ожидаемого. Второе утверждение еще сильнее. Вера — это уверенность в невидимом. Первый стих 11 главы так и говорит: «Уверенность в невидимом». Уверенность в том, чего не видно. Однако вера дает возможность принять это, поверить в это и признать, что это истина. Классический текст — это первое послание Петра, первая глава, в котором сказано, что, не видев Иисуса, мы любим Его. Вы говорите: «Я знаю Бога». Но вы не можете увидеть Бога. «Я знаю Иисуса, но телесно Он уже не здесь. Я верю в Духа Святого, но Он живет внутри вас». Как вы знаете, видите и верите во все это? Вы знаете, видите и верите, потому что Бог дал вам инструмент веры. Это Его дар. Верой вы видите невидимого Бога. Вы знаете неизвестного Иисуса и ощущаете реальность невидимого Духа. Вера начинается с восприятия. Невозможно иметь спасительную веру, если ваш разум не вмещает суть истины. Вы не обретаете веру, просто положив Библию ночью под подушку. Вы не обретаете веру от эмоциональных переживаний. Вера начинается с истины. Бог позволяет вам услышать истину. Эта истина проникает в ваш разум и начинает взаимодействовать с тем, что вы уже знаете. Знаете, как это называется? Это называется размышление. Верьте или нет, но христиане размышляют. Вы становитесь христианами, прежде всего размышляя, слыша истину и понимая ее. Поэтому вы проповедуете Евангелие, проповедуете Слово Божие. Оно, в свою очередь, проникает в разум человека, и взаимодействуют с тем, что там уже есть. Это называется процессом мышления, восприятия. Но восприятие не может быть с верой. Просто знать что-то — это еще не вера. Вам нужно перейти ко второму шагу — убеждению. Первый шаг связан с вашим разумом, второй — с вашими эмоциями. Вы эмоционально соединяетесь с истиной, начинаете размышлять о ней, и она начинает играть в вашем сердце и преображать ваше сознание. У вас могут быть тонны веры, но если объект вашей веры не стоит вашей веры, ваша вера непоследовательна. Дело не в том, сколько у вас веры. Дело в том, насколько вы знаете Иисуса. Если вы хотите созидать свою веру, не пытайтесь умножить ее, сидя на месте. Откройте Библию и узнайте об Иисусе. Чем больше вы узнаете о Нем, тем прочнее становится ваше основание. Не нужно будет напрягаться, чтобы поверить в Него, если узнаете, кто Он такой. Его история настолько ясна и чиста, что она всецело захватит ваши эмоции. Первое — восприятие. Второе — убеждение. И, наконец, третье — действие. Вы спросите, вы считаете, что нужно выполнять работу, дабы спастись? Абсолютно нет. Но вам нужно отвечать на веру. Нужно участие вашей воли. Спасительная вера — это когда все мое существо объемлет все то, кем является Христос. Мой разум, эмоции, воля. И вот тут в вопросе веры многие теряются. Я прочитал историю о философе, ученом и простом человеке. Никто из них не умел плавать. Однажды они оказались в заточении в пещере на скале с обрывом. Вода продолжала прибывать. Затем спасатели спустили к ним веревку с ремнями безопасности. Философ сказал: «Похоже на веревку. Но, возможно, я ошибаюсь. Это может быть моя визуализация или, скажем, иллюзия». Он не стал привязывать себя к веревке и утонул. Ученый сказал: «О, веревка из полиэстера толщиной в 11 миллиметров с разрывным напряжением в 28 тысяч килограммов соответствует стандарту МР-10-21». Он продолжал перечислять исчерпывающие химические и физические характеристики этой веревки, но не привязал себя и утонул. Простой человек сказал: «Я не уверен, веревка это или хвост питона, но это моя единственная надежда. Я ухвачусь за нее всем сердцем, и она меня спасет». Настоящая вера не минует разум, не минует эмоции, как не минует и вашу волю. Настоящая вера говорит «я хочу». Настоящая вера говорит «я делаю». Настоящая вера говорит: «Я в это верю, я с этим соглашаюсь, и я понимаю это». Если вы не прошли весь этот процесс, у вас еще нет настоящей веры. Далее в этом отрывке демонстрируется настоящая вера. В ней свидетельствованы древние. Древние — это 27 человек, о которых рассказывает 11 глава. Все те, кто по-настоящему верил Богу, перечислены тут. Тут же в Библии говорится, что верой мы посвящаем себя своему Создателю. Для любого хорошего свидетельства нужна вера. В 11 главе 5 стихе сказано: «Енох получил свидетельство, что угодил Богу». Все потому, что он ходил с Богом. Через несколько секунд мы узнаем, что не сможем угодить Богу без веры. Вера — единственное, что привлекает внимание Бога, что угождает Ему. В 3 стихе сказано, что верой мы понимаем творение. Верою познаем, что века устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Невероятный текст. Ответ на споры о том, откуда появился мир и откуда появился человек, которые по сей день продолжаются в нашем обществе, именно здесь. Библия говорит, что мы понимаем, как появился мир. Верою. Эволюционисты говорят, что в этом и проблема. Это так ненаучно. Секундочку, вера в Бога дает нам понимание Вселенной. Бог сотворил мир своим словом. Греческое слово «века» в этом стихе буквально переводится как «мир и вся природа всей Вселенной». Здесь нам говорят, что мир появился определенным образом. Как же он появился? «Вначале сотворил Бог небо и землю». А вот как об этом говорит псалмопевец. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось». Это означает, что то, что мы видим, материальная вселенная, была сотворена нематериальными вещами. Невидимая сила. Бог сотворил то, что мы видим. Есть одна старая история о состязании Бога и атеиста. Атеист сказал: «Я могу создать человека точно так же, как ты». Бог ответил: «Дерзай». Атеист сказал: «Каждый из нас возьмет немного грязи и сделает человека». На что Бог ответил: «Иди и найди свою грязь». Разве это не ответ? Все те атеисты и эволюционисты, которых я знаю, могут объяснить все, что угодно, пока не дойдут до самого начала. До момента, когда появился мир. Они могут выдвигать теорию большого взрыва, но и она не отвечает на вопрос, откуда взялись элементы, которые участвовали в этом большом взрыве. Им никак это не узнать. Все говорят, что эволюция — это научная теория. Эволюция — это самая ненаучная теория из тех, о которых вы читали. Ни одну из их теорий невозможно доказать. Многие из них даже были опровергнуты.

Однако в школах и в обществе это по-прежнему преподносится как истина. Как же появился мир? Библия говорит, что верой мы познаем, что Бог проговорил, и это совершилось. Если послушать современных атеистов, эволюционистов, им нравится смеяться над евангелистами из-за нашей веры. Но они отказываются признать, что они действуют верой точно так же, как и мы. Что не говорите, но вера — это уверенность в невидимом. Сэр Артур Кит, известный эволюционист 20 века, в молодости посетил евангельское собрание в Шотландии. Он увидел, как множество студентов посвящают своей жизни Иисусу Христу. Сам он часто был на грани обращения, однако отвергал Евангелие, считая бытие и историю сотворения мифом, а Библию — человеческой книгой. Позже, уже будучи ученым, Кит был заинтригован знаменитой находкой в Англии. В 65 километрах от центра Лондона, в карьере, рядом с деревушкой Пилдаун, были обнаружены кости, части человеческого черепа, зуб и нижняя челюсть. Вскоре геологическое общество Лондона объявило, что кости были останками самого древнего из известных англичан. Антропологи всего мира посчитали его недостающим звеном в эволюционной цепочке. Литература, которую публиковали о пилдаунском человеке, стала легендарной. Верьте или нет, но о пилдаунском человеке было написано более 500 научных трудов. Поэтому и сэр Артур Кит посвятил остаток своей жизни тому, чтобы изучать пилдаунского человека и писать о нем. Как вы знаете, останки стали экспонатом курсов об эволюции по всему миру. Затем, в 1953 году, Британский музей объявил, что кости — совершеннейшая подделка. Челюсть была не старше того года, когда была обнаружена. Кости были обработаны сульфатом железа, чтобы выглядеть древнее. А царапины под зубами, как оказалось, были сделаны пилочкой. Сэру Артуру Киту было 86 лет, когда коллеги приехали к нему домой с новостью, что кости, которым он посвятил больше 40 лет жизни, были подделкой. Великий ученый отверг доказательства естественного сотворения Богом, воскресения Иисуса Христа и все то, что Господь говорил и делал ради того, чтобы провести жизнь с верой в то, что оказалось подделкой. Это не наша вера. Это предметная вера. Не позволяйте эволюционистам говорить, что у них нет веры. Уверяю вас, чтобы быть эволюционистом, нужно намного больше веры, чем для того, чтобы быть христианином. Итак, описание веры и ее проявление. Теперь мы переходим к 6 стиху, в котором говорится, что без нее невозможно угодить Богу. Это необходимо, потому что без веры Богу угодить невозможно. Я скажу, почему. Бог устанавливает свои правила. Устанавливает их всегда, поверьте мне. Вера — это часть бытия христианина. Вы не сможете угодить Богу без веры. Не спорьте с Богом. Он так сказал. Вера — это не только необходимость, но и божественное объяснение. Написано «надобно», чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Вера начинается с веры в то, что Бог есть. В последние годы я исследовал книги, которые написал. Я писал много историй об атеистах, которые с трудом шли к истине. Многие из них дошли только до того, что поверили, что Бог есть. Они не приняли Иисуса Христа, не стали христианами. Но, по крайней мере, они сделали первый шаг к вере. Они поверили, что Бог есть. Они пришли к выводу, если Бога нет, нет и логического объяснения Вселенной. Когда мы говорим о Боге, дамы и господа, мы не говорим о безымянном, неизвестном, высшем существе. Это призыв к вере.
Это призыв поверить не в абстрактное божество, не в основу бытия, не в человека на небе, не в Аллаха, не в неведомого Бога или другие созданные человеком представления о том, кто такой Бог. Это вера в единого истинного Бога Библии, который явил себя в личности своего единородного Сына, Господа Иисуса Христа. Без веры угодить Богу невозможно, потому что нужно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, но и это еще далеко не все. Вера — это божественное ожидание. Не только веровать, что Бог есть, но и верить, что Он воздает тем, кто Его ищет. Библия говорит, если взыщете Бога, то найдете. Исайя 55 глава 6 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Иеремия 29 глава 13 стих. «И взыщите Меня, и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим». Книга Амоса 5 глава. «Ибо так говорит Господь дому Израилеву, взыщите Меня, и будете живы». И все мы знаем стих из 6 главы Матфея. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Библия говорит, если человек действительно будет искать Бога, он найдет Его. Миссиологи понимают это. Библия говорит, что Бог являет Себя через творение. Если человек действительно хочет познать Бога и ищет Его, он Его найдет. Вы скажете, я не знаю, верю ли я в Бога. Тогда вот вам мой вопрос. Вы ищете Его по-настоящему? Не говорите, я не уверен, что верю в Бога. Вот вам вопрос, насколько Он важен для вас? Что вы читали, что помогло бы вам понять, кто такой Бог и что Он делает? Тогда вы придете к производным веры. Производные веры перечислены в оставшихся стихах 11 главы. Эта глава полна имен моих самых любимых персонажей в Библии. Это они все сделали. Они одни из лучших Божиих людей. Эти люди расскажут нам, как нужно жить по вере. Павел утверждал, что мы ходим верой, а не видением. Он писал Галатам, «Я живу верой в Сына Божьего». Хочу, чтобы, закрываясь сегодня Библией, вы помнили, что вера — не пассивное слово. Вера — это активное слово. Вера что-то делает. Вы спросите, «Пастор Джеремайя, с чего это вы взяли?» Хочу быстро провести экскурс по этой главе, настолько быстро, насколько смогу говорить, чтобы вы уловили силу этого послания. Вера приносит нужные жертвы, помогает ходить с Богом, строит ковчег, когда нет дождей. Вера идет, не зная, куда идет, живет в шатре в чужой стране, ищет город, строитель и художник которого Бог. Получает силу выносить ребенка, когда возраст матери уже не позволяет это сделать. В послушании приносит жертву своего сына. Вера верит в воскресение. Обещает не покидать кости Иакова в Египте. Отказывается называться сыном дочери фараона. Решает страдать от бедствий вместе с народом Божиим. Ценит упрек Христа больше, чем богатство и сокровища Египта. Вера покидает Египет ради земли обетованной. Переходит Красное море посуху, ходит вокруг Иерихона, пока его стены не падут, побеждает царство, творит правду, получает обетование, заграждает уста львам. Вера угашает силу огня, острия меча, прогоняет полки чужих, получает умерших воскресшими и принимает обетование. Все это делает вера. Не позволяйте никому говорить, что вера — это чувство. Нет, вера — это то, что происходит. Я сделаю прогноз. Мы с вами в этом собрании в последующие несколько лет узнаем о вере намного больше, чем знали когда-либо раньше. Даже сегодня мы порой ходим верой, как никогда раньше. Поэтому вопрос звучит так. Есть ли она у вас? У вас есть вера? Во Христа, в Бога,

«Я верю, Господь, помоги моему неверию». А затем сделайте шаг веры. И смотрите, что сделает Бог в вашей жизни. Он изменит вас. Вы будете вспоминать об этом как о самом важном моменте вашей жизни, и вы придете к познанию Его, того, кто дает вечную жизнь. Спасибо, что присоединились сегодня к программе «Поворотный момент». Чем больше мы изучаем Слово, тем больше понимаем, что наш любящий Бог желает иметь личные отношения с каждым из нас. Если вы желаете иметь с Ним отношения, то первым шагом должно стать ваше покаяние, когда вы попросите Иисуса Христа стать вашим Господом и Спасителем. Приняв решение принять Божий дар спасения, вы отправитесь в путешествие с Богом как новое творение во Христе. Если вы предпримете этот шаг сегодня, то я призываю вас поделиться своим решением с другими христианами в одной из поместных церквей рядом с вами. Так вы сможете продолжить свой рост в вере, которую обрели. Пусть Бог благословит вас в вашем хождении с Ним. До следующей встречи на программе «Поворотный момент».

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: Говорит радио на пути. Приглашаем вас послушать краткую проповедь Чарльза Сперджина. После этого прозвучит короткий рассказ, затем получасовая программа «Читаем христианскую литературу» и за 15 минут до окончания часа проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
2: Драгоценною кровью Христа. Первое послание Петра, 1 глава, 19 стих. Стоя у подножия креста, мы видим руки и ноги и бок Спасителя, истекающие алыми потоками драгоценной крови. Она драгоценна из-за своего искупительного и примирительного действия. Ею искуплены грехи народа Христова. Он куплен у закона. Он примирен с Богом и воссоединен с Ним. Кровь Христа также драгоценна своей очищающей силой. Она очищает нас от всякого греха. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Благодаря крови Христовой на верующем не остается ни пятна, ни порока, ничего либо подобного. О, драгоценная кровь, которая очищает нас, удаляя следы многочисленных беззаконий и давая нам возможность быть облагодатствованными в возлюбленном, несмотря на множество способов, которыми мы противились нашему Богу. Кровь Христа также драгоценна из-за своей охраняющей силы. Будучи окроплены кровью, мы надежно защищены от ангела, разрушителя. Помните, именно то, что Бог видит кровь, есть подлинное основание для нашего спасения. В этом утешение для нас, когда глаз веры затуманен, ибо глаз Божий остается неизменным. Кровь Христа драгоценна также своим освящающим воздействием. Та же кровь, которая оправдывает, удаляя грех, своим последующим действием пробуждает к жизни новую природу и направляет ее на преодоление греха и следование заповедям Божьим. Нет другого такого же великого побудительного мотива к святости, как тот, что струится из вен Иисусовых. И драгоценна, невыразимо драгоценна эта кровь, потому что имеет побеждающую силу. Написано: «Они победили кровью Агнца». А как еще могло быть? Сражающийся драгоценной кровью Иисуса сражается оружием, не знающим поражения. Кровь Иисуса. Грех погибает в ее присутствии. Смерть перестает быть смертью, небесные врата отворяются. Кровь Иисуса. Мы будем идти вперед, победоносно и чтобы побеждать, до тех пор, пока мы в состоянии верить в ее силу.

0: Лидия сочувственно смотрела на дочь, которая продолжала выкрикивать свои обвинения, впрочем, уже более безобидным тоном. «Почему молчишь? Мама, это ведь твоя вина в том, что отец ушел от нас?» «Да, он нашел другую, потому что ты ударилась в религию и стала не похожа на саму себя. Это же невозможно выдержать. Неужели ты не можешь верить в Бога как-то по-человечески и не раздражать других своей овечьей покорностью?» Лидия продолжала молчать, а Юля горько добавила: «Ты теперь всех любишь, даже папину совратительницу. Ну какая от этого польза, если наша семья разбита?» Зарыдав, она выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Недавно муж Лидии заявил ей, что уходит к другой, потому что не желает иметь жену-сектантку. В ее новом облике Павла раздражало все: ненакрашенное лицо, скромный гардероб и даже ее кроткие ответы на его бесчисленные обвинения. Когда год назад жена сообщила, что уверовала во Христа, он только снисходительно усмехнулся, не подозревая, что все это будет так серьезно. На его собственной фирме, которая торговала недвижимостью, в последнее время дела пошли так хорошо, что Павел собрался приобрести для своей семьи дом. А пока они жили в небольшой трехкомнатной квартирке. Дочь Юля в этом году заканчивала среднюю школу, и он собирался помочь ей продолжить учебу в престижном коммерческом институте, постепенно вводя ее в управление фирмой. Павел уже подыскивал для дочери подходящего мужа, но Лидия своим неожиданным религиозным поворотом грозила испортить все его планы. Самым тяжелым ударом для Павла было то, что она отказалась являться с ним на банкетные приемы к очень влиятельным лицам, деловым партнерам Павла. Некоторое время он еще терпел, надеясь, что ее увлечение Богом мимолетно, и скоро все станет на свои места. Но не тут-то было. Жену как будто подменили. Она потеряла интерес ко всем развлечениям и даже к телевизору. И хотя Лидия с каким-то новым энтузиазмом продолжала заниматься домашним хозяйством, она почему-то стала сильно раздражать Павла. Убедившись в том, что к былому возврату не предвидится, он хладнокровно все обдумал и для начала решил начать свою жизнь с другой женщиной. Кадры для своей фирмы подбирал он сам, и молодую красивую бухгалтершу Майю недавно принял на работу с очень высоким окладом, с учетом ее участия в загородных пикниках, разумеется, наедине с ним. Она оказалась неплохим специалистом и удачной находкой. Майя с радостью довольствовалась кратковременными личными встречами со своим обаятельным шефом. Поэтому, когда он предложил ей сойтись в гражданском браке, не желая пока официально разводиться с Лидией, Майя в ответ восторженно обвила его крепкую шею белоснежными ручками. Своей дочери Павел предложил переехать к ним с Майей в новый дом, либо снять для нее отдельную квартиру. Этим он хотел еще больше досадить Лидии. Юля очень любила отца, но, будучи по натуре доброй и справедливой, не захотела оставлять мать в одиночестве. В глубине души она восхищалась новым обликом матери, ее спокойным мягким поведением, но признаться в этом не желала никому и даже себе самой. Изредка она нападала на мать, обвиняя ее в расколе семьи, но в ответ та молча понимающе поглядывала на дочь, и все огненно-колкие упреки Юли быстро теряли свою остроту. Однажды Юля решила сходить с матерью на христианское собрание, и, зная, что все там одеваются скромно, специально нарядилась, как на дискотеку, а для лица использовала двойную порцию косметики. Когда они пришли в молитвенный дом, Юля выбрала себе место отдельно от матери, поближе к кафедре, и вызывающе смотрела на сидящих рядом верующих, готовясь дать резкий отпор на все их упреки. Но они приветливо улыбались, как будто не замечая ее ярко раскрашенного лица и стянутого узким коротким платьем полуобнаженного тела. В проповедях Юля мало что поняла, но нечто очень важное, еще неосознанное, все же коснулось ее сердца, которое вдруг быстро-быстро забилось, как испуганная птица в клетке. Ей уже было стыдно своего вида, хотелось провалиться сквозь землю. И когда все склонились для молитвы, она, торопливо пробравшись к выходу, выскользнула за двери. С отцом Юля виделась довольно часто. Обычно они договаривались о встрече заранее. Но однажды она пришла в его новый дом без предварительного телефонного звонка. И, встретив там Майю, наговорила той кучу дерзостей. А затем ушла, несмотря на торопливые уговоры отца. Дома она начала было язвительно описывать матери Майину внешность, не скупясь на оскорбительные слова. Но Лидия сразу же остановила ее. «Доченька, я прошу тебя никогда не говорить о Майе плохо». Юля в недоумении взглянула на мать и насмешливо спросила: «Может быть, ты ее очень любишь?» «Да», — спокойно ответила Лидия. «Я молюсь о ней с любовью». «Ну, знаешь ли...» Юля старалась подобрать подходящие слова и, чувствуя, что внутри у нее все кипит, тем не менее понимала, что мать говорит правду, но остановить себя не могла. «Ну, знаешь ли...» — решительно повторила она. «Это даже ненормально. Любить свою соперницу — это какой-то абсурд». «Ненормально с чьей точки зрения?» — поинтересовалась Лидия. «С общечеловеческой!» — недовольно выкрикнула Юля. «Да и зачем ей твое жертвенное всепрощение? Она грубая материалистка, нагло украла у нас папу и теперь победно порхает по шикарному особняку. Мы скорбно вздыхаем, а она счастлива, и ей совершенно наплевать на твою возвышенную любовь». «Ничто, построенное на неправде, не может принести человеку истинную радость», — печально ответила Лидия. «Думаю, что эта бедная душа мучается в совести своей, но с грехом расстаться очень нелегко».
1: «Мучается?»
0: — насмешливо зазвенела высоким голоском Юля.
1: «Да ты бы видела ее сияющую физиономию!»
0: «Пурю в сердце не всегда заметно», — возразила мать. «А наша совесть — неподкупный судья. Я желаю Майе только добра и счастья, но уверена, что в ее душе нет покоя». На этот раз Юля промолчала. Она чувствовала, что противная, злая буря бушует в ее сердце. А вот мать совершенно спокойна и доброжелательна. «Странное все-таки это христианское учение», — подумала она, укладываясь вечером спать. «Платить добром за зло, любовью за нелюбовь. Зачем это нужно? Кто это оценит?» «Нет, мне гораздо проще и понятнее. Око за око, зуб за зуб». Но собрания в молитвенном доме Юля продолжала посещать, хотя в последнее время часто уходила с середины. Живое слово Бога начинало открывать жалкое состояние ее природного сердца. А она, еще не видя любви того, кто хотел помочь ей, испуганно убегала от него. Однажды позвонил отец. «Доченька», — взволнованно начал он. И Юля изумилась. Так он называл ее впервые. «Случилась беда», — торопливо проговорил отец. «Майю сбила машина, она в реанимации. Звоню из Америки. Я здесь по делам фирмы, приехать домой смогу только завтра. Ты не могла бы сейчас же пойти в больницу, ведь у нее совсем нет родственников». Сердце Юли триумфально забилось. «Вот так, Маечка, чужих мужей уводить!» Но тут же изнутри ее вдруг обдало стыдливым жаром, а в памяти всплыли Божьи слова: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Да-да, она слышала их на последнем христианском собрании и тихонько прошептала тогда: «Как бы я хотела научиться этому! Боже, избавь от зла, которое во мне!» Юля вздрогнула, осознав: выходит, Бог услышал эти ее слова и, значит, ответил. «Хочу всех любить», — со стоном обратилась она к нему всем сердцем. «Только любить». «Доченька, с кем ты разговариваешь? Почему не отвечаешь мне?» — растерянно повторял отец. «Сможешь ли ты пойти к Майе? Ей очень нужна помощь». «Да, папа», — твердо и спокойно ответила Юля. «Я сейчас же пойду к ней и сделаю все, что нужно». В реанимации ее пустили сразу же, видимо, приняв за родственницу. Но сначала молодая врач, отозвав Юлю в сторону, осторожно предупредила: «Не говорите ей ничего, но надежды нет, мы уже ничем не можем помочь». Майя была в сознании. Увидев Юлю, удивленно приподняла брови и с трудом произнесла: «Спасибо, что пришла. Я умираю. Передай своей маме, что прошу у нее прощения за все. Пусть не держит в своем сердце зла.
1: Бог и так наказал меня за мой грех перед ней. И ты тоже прости, если можешь». Майе было очень тяжело говорить, и, закончив, она устало прикрыла глаза. И тогда Юля склонилась и слегка коснулась губами ее щеки. «Что это?» — встрепенулась больная. Широко открыв глаза, она испуганно спросила. «Как ты можешь? Меня?» «Это тебе наш с мамой ответ», — тепло глядя на нее, сказала Юля. Майя беззвучно плакала, отвернувшись к окну. Дверь палаты открылась. Вошла Лидия. «Мама?» — удивилась Юля. «Как ты узнала?» «Отец позвонил», — тихо ответила та. «Он переживает, что ты можешь обидеть Майю, и попросил меня прийти сюда». Лидия и Майя впервые видели друг друга. Их взгляды встретились. В одном были страх и растерянность, в другом — дружелюбие, сочувствие. «Здравствуйте, Майя», — поприветствовала ее Лидия. «Разве вы не ненавидите меня?» — едва слышно произнесла Майя, отведя глаза в сторону. «Нет, так же, как не может ненавидеть тот, кто живет во мне», — просто ответила Лидия. «И во мне», — вдруг эхом, почти шепотом отозвалась Юля. Лидия удивленно повернулась к ней и все поняла. Глаза дочери сияли неземным светом. «Слава Господу!» — воскликнула Лидия и, обратившись к Майе, приветливо сказала. «Все будет хорошо. Сердце мне подсказывает. Вы подниметесь». Тревожно зазвонила Майя на мобилка. Лидия взяла телефон с тумбочки и подала больной. «Павел?» «Не волнуйся, все хорошо», — виновато поглядывая на своих посетительниц, ответила Майя. «Я говорю, все очень хорошо. Чувствую себя значительно лучше. Рядом со мной твоя жена и дочь». «Да-да, твоя семья. Не волнуйся, у нас все в порядке». Выслушав его ответ, продолжила. «Нет, Лидия сказала, что я не умру. Я тоже это чувствую. Бог дает мне время исправить ошибки. Передаю телефон твоей жене». Лидия приложила трубку к уху и услышала взволнованный голос мужа. «Лида, сможете ли вы меня простить?» Юля тревожно смотрела на мать, но, увидев, что она, счастливо улыбнувшись, заплакала, воскликнула. «Ура! Папа возвращается к нам!» «Лида, почему ты молчишь?» — обеспокоенно переспросил Павел. «Конечно, я сделал большую глупость, но жить без вас я не могу. Прости меня ради твоего Бога. Возможно, я не совсем безнадежен для Него. Согласен на то, чтобы вы меня сильно побили. Только умоляю, примите к себе». «Нет, дорогой», — рассмеявшись, ответила наконец Лидия. «Бить себя мы точно не будем. И примем, как принял нас Юлий Господь, только с любовью».

0: В эфире «Радио на пути». Ежедневно в это время на нашей волне чтение христианской литературы. Через полчаса слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

0: Внезапная смерть Антипатра для всех оставалась загадкой. Говорили, что он просто умер от удара. Члены Санедриона подозревали в этом деле Гиркана. По их мнению, орудием своей мести за унижение в Санедрионе со стороны сына этого Антипатра Ирода он избрал свою невинную внучку Мариамну. Никто не подозревал Малиха, который так искренне оплакивал великого человека, когда сообщал Фазаэлю подробности смерти его отца. «Одно утешает меня», — говорил он, — «что великий Антипатр умер без страданий. Это хорошая смерть. Я видел его веселым, бодрым, радостно пирующим. И вдруг десница непостижимого, велика милость его. Прямо с царского пира он был перенесен на лоно Авраама». Но Ирода было трудно обмануть. Получив известие о внезапной кончине отца, он немедленно прибыл в Иерусалим. Тело Антипатра в ожидании погребения и для предохранения от разложения лежало в прозрачном, как кристалл, меду. Приказав обмыть его и все приготовить к царственному погребению, Ирод прежде всего посетил свою мать. Кипра, убитая горем, не вставала с ложа. Увидев любимого сына, она разрыдалась. «Лучше бы мне умереть в родной Петре, чем потерять такого мужа!» — причитала она, припав к груди сына.
1: «Матушка, успокойся, так угодно было Богу!» — утешал ее Ирод.
0: «Но так внезапно! Другое дело, если бы он умер от болезни! Но я проводила его на пир смерти, а он был так весел, бодр, здоров, как никогда!»
1: «Здоров, как никогда! Удар! Но он не был тучен! Удар на пиру с чашей в руке! Это дело Гиркана!» Ирода постоянно сверлила эта мысль. Ирод тотчас же отправился во дворец. Гиркана он нашел страшно расстроенным, почти больным. Первосвященник с плачем обнял Ирода.
0: «Мы потеряли великого человека, своего благодетеля», — говорил Гиркан, прерывая свою речь слезами. Ирод не верил этим слезам. Он попросил Гиркана рассказать подробно, как все случилось.
1: Узнав, что мысль почтить Антипатра пиром принадлежала первосвященнику, Ирод еще более укрепился в своем подозрении. Перед ним убийца его отца. Но почему не виночер Пиромех разливал вино, а Мариамна? Спросил он.
0: «Ах, эту несчастную мысль подал мне Малих!»
1: Бедная девочка, как она испугалась! Еще бы! У нее на глазах внезапно умирает человек почти в начале пира. Такое зрелище способно поразить не только ребенка.
0: «Малих?» — удивился Ирод.
1: «Как же это так?»
0: «Да, он посоветовал мне, чтобы особенным способом почтить твоего доблестного отца, угостить его по обычаям его родной Идумеи».
1: «По обычаям Идумеи?»
0: «Да-да, как это в Идумеи делается? Чтобы вино разливал не виночерпий, а невинная девочка. Мариамна и разливала. И так была горда и счастлива, крошка милая. И вдруг...» У Ирода разом созрело в уме уже другое подозрение. Мало того, уверенность. Так вот где разгадка. Малих распоряжался пиром. Малиху, а не Мариамне, доверены были чаши. Девочка наливала вино в чашу его отца, когда там уже притаилась смерть, посаженная туда преступной рукой Малиха. О, такая гениальная мысль не могла родиться в голове простодушного и доброго Гиркана.
1: Взвалить подозрение прямо на Гиркана? Да, эта мысль гениально чудовищная.
0: И Малих присутствовал на перу? Спросил он.
1: Как же? Он почитаемое лицо в городе. Он так предан был доблестному отцу твоему.
0: И Брут был предан Цезарю. Малих предан Антипатру.
1: Тот пал к подножию Помпея. А этот?
0: Тот хоть мог сказать «И ты, Брут»,
1: а этот не имел и такого горького утешения.
0: Утешение! Но я дам тебе его, отец. Утешение! Так думал Ирод, слушая Гиркана, и он решил, как ему действовать. Похороны Антипатра были совершены с небывалой пышностью. Вся семья покойного шла за гробом. Вдова Кипра, поддерживаемая Фазаэлем, рядом с ними Ирод, Иосиф, Феррор, жена Ирода Дарида, юный Антипатр, названный так в честь дедушки, и, наконец, красавица Соломея, любимая дочь Антипатра. Церемонной процессии предшествовали Гиркан в полном траурном облачении и весь состав Синедриона. Малих обставил процессию с особой торжественностью. Воины его гарнизона встречали и провожали гроб под звуки заунывной похоронной музыки. Сам Малих горько плакал, опуская вместе с сыновьями покойника гроб в просторный каменный склеп в Иосафатской долине. Ирод видел эти слезы. Именно поэтому в его душе укреплялась решимость жесточайшей мести, о которой он даже матери и братьям не говорил ни слова. На другой день после похорон он уехал в Галилею, а оттуда в Тир, где его ждал Кассий, готовясь к войне с Антонием. Узнав о трагической кончине Антипатра и о причине его смерти, Кассий одобрил решение Ирода относительно мщения Малиху и приказал вызвать в Тир как этого последнего, так и Гиркана для совещания о делах Иудеи. Итак, Гиркан и Малих не застали Кассия в Тире. Они нашли там только Ирода, который и пригласил их на пир, чтобы вместе с тем сообщить им распоряжение Кассия относительно Иудеи. Но Малих лелеял свои тайные планы. Пользуясь отсутствием Кассия и большей части римских легионов, он задумал бежать в Иерусалим, чтобы там утвердить свою власть. Благо, Антипатра уже не было в живых, а Фазаэля он считал неопасным соперником. Он знал, что иудеи ненавидят Ирода и никогда не простят ему ни убийства Иезекии и его сподвижников, почти исключительно иерусалимлян, ни публичного унижения Синедриона, а тем более не простят того леса крестов, которые он год тому назад водрузил на Голгофе и на Елеонской горе в поругание святому городу. Малих знал, что Синедрион держит его руку, так как Малих был пламенный патриот. Мало того, он возлагал большие надежды на своего племянника Малиха, преемника Ареты, царя каменистой Аравии. А раб этот потому не мог сочувствовать Ироду, что боялся, как бы беспокойный сын Антипатра не посягнул на независимость Петры. Ведь Кипра, мать Ирода, была родом из Петры, притом из царской семьи. И Кипра заявляла об этом недавно после смерти мужа, когда приезжала в Петру поклониться гробам своих предков царей.

И так Малих принял твердое решение бежать из Тира. Но его останавливало одно обстоятельство. В Тире находился заложником его сын, 12-летний мальчик Аарон. Следовало прежде всего выручить сына, дать ему возможность тайно бежать в Иерусалим. Для этого дела он подкупил раба, приставленного к его сыну, чтобы тот способствовал бегству Аарона. Раб, родом из презренной земли Куш, негр из Эфиопии, вывезенный Иродом из Египта, согласился бежать вместе с мальчиком. Было условлено, что мальчик в сопровождении этого раба вечером пойдет купаться в море, а там, за прибрежными камнями, их будет ожидать лодка. Беглецы должны будут немедленно отплыть к ближайшему приморскому селению, куда в ту же ночь и прибудет сам Малих со свитой. Действительно, вечером к условленному месту пришел Аарон в сопровождении раба. Лодка тихо качалась от плавного прибоя. Тонкий серп луны отражался на темной поверхности вод, а чайки с жалобным криком отлетали на ночлег. Спрятавшись в тени утеса, Малих ожидал беглецов, прислушиваясь к вечернему гулу, стоявшему над шумной гаванью некогда могущественной столицы Финикии. Увидев беглецов, Малих выступил из тени утеса, чтобы на прощание обнять сына. «Да сохранит тебя Бог Авраама, Исаака и Иакова», — сказал он, подводя мальчика к лодке. «Как он освободил пророка Иону из чрева кита, так освобождает тебя из плена римского». В этот момент от утеса отделились еще две тени. Они воскликнули «Приказ Кассия!» и поразили Малиха мечами. «О, Ирод, будь ты проклят!» Только и успел прошептать несчастный и замертво упал на прибрежный песок. Трибуны, поразившие Малиха, подняли его, положили на его же плащ и понесли к городским воротам. Плачущий Аарон шел за трупом отца, а раб Эфиоп молча следовал за ним. Малих, подкупая раба, не знал, что этот презренный кушит боготворил Ирода. В Александрии, когда Антипатр и Ирод, выручая из опасности Цезаря, отчаянно дрались с воинами Птолемея, брата Клеопатры, этот раб-водонос услышал, как Ирод в пылу битвы, изнемогая от зноя и жажды, воскликнул: «О Господь, пошли дождь твой, чтобы я не умер от жажды!» Тогда раб под дождем стрел побежал с кувшином к Нилу и, наполнив сосуд водою, подал его Ироду. За это царь взял его к себе и осыпал милостями. Вот этот раб и выдал Ироду намерение Малиха похитить заложника сына. А Ирод послал трибунов исполнить приказ Кассия и свою собственную волю. Тело Малиха, прикрытое тогой одного из трибунов, вынесли в дом, где находился Ирод. Там был и Гиркан. Они ожидали Малиха, чтобы вместе идти к приготовленному для пиршества столу. Войдя в покой, где сидели Ирод с Гирканом, трибуны опустили тело Малиха к ногам собеседников. «Что это?» — спросил Гиркан, предчувствуя что-то недоброе. Трибуны откинули тогу с лица мертвеца, на которое упал свет от светильников. «Малих!» — в ужасе воскликнул Гиркан, вскакивая с места и тут же падая в обморок. Ирод долго смотрел в бледное лицо убитого. Потом он взглянул на юного Аарона, стоявшего у ног отца в каком-то окаменении.
«Бедный мальчик», — сказал он нежно, — «тебя осиротили, но я тебя не оставлю». Мальчик снова заплакал. Ирод ласково положил руку на его голову. «Плачь, дитя, это святые слезы, но я осушу их», — сказал Ирод. В это время рабы привели в чувство Гиркана. Тот открыл глаза, глубоко вздохнул, осмотрелся. На него снова глянуло мертвое лицо Малиха. «Кто убил его?» — с трудом выговорил он. «Приказ Кассия», — отвечал один из стоявших около мертвеца трибунов. «Его убил тот, кого он сам убил», — сказал Ирод. «Как? Кто? Кого он убил?» — растерянно спрашивал Гиркан. «Он убил моего отца, а теперь Антипатр убил Малиха», — отвечал Ирод. «Твои слова для меня загадка», — недоумевал Гиркан. «Причина смерти отца стала для меня ясна, как только ты рассказал об обстоятельствах последнего в жизни Антипатра пиршества. Малих подал мысль чествовать отца по идумейским обычаям. Малих устранил от стола виночерпия Рамеха. Он же заставил невинную девочку выливать вино в чашу, которая была отравлена. Это ясно. Я уверен, что он прибыл сюда с этим ядом, чтобы угостить меня и отправить на тот свет к отцу. Обыщи его одежды, мой верный Рамзес», — сказал Ирод своему рабу, презренному Кушиту. Раб, расстегнув латы Малиха, долго рылся и в складках туники мертвеца, и между ремнями и чешуей лат, но ничего не находил. Тут он вспомнил, что египетские воины имеют обыкновение хранить талисманы Изиды в рукоятках мечей, которые отвинчиваются. Рамзес стал отвинчивать рукоятку меча Малиха. Там и обнаружилась небольшая пустота, а в ней крошечный глиняный пузырек. «Есть!» — сказал Рамзес, вынимая пузырек. «Дай сюда!» Осторожно открыв флакончик, Ирод увидел там несколько капель бесцветной жидкости. «Осторожнее, господин!» — испуганно воскликнул раб. «Там смерть!» Тогда Ирод велел позвать со двора собаку и принести маленький кусочек мяса. Рабы исполнили приказание. Собака весело виляла хвостом, видя в руке раба мясо. «Держи осторожнее», — сказал Ирод, поднося флакончик к кусочку мяса и капая на него таинственной жидкостью. «Теперь дай собаке». Собака жадно проглотила лакомство, ожидая еще порции, но тут же зашаталась и упала замертво. «Вот», — мрачно сказал Ирод. «О, Адонай Господь!» — воскликнул Гиркан. После битвы при Филиппах, где погибли последние республиканцы Брут и Кассий, первый в отчаянии бросился на собственный меч, а второй на меч раба. Их победители, крутолобый мальчишка Октавиан и узколобый Антоний, поделили между собой поровну весь мир. Октавиан взял запад, Антоний – восток. В то время, когда честолюбивый мальчишка упорно стремился к будущности, идя по стопам своего великого деда с плешивой головой, Антоний, избрав своей резиденции Тарс в Киликии, стал безумствовать. Разоряя подвластные ему страны Востока, грабя их храмы и государственную казну, правя суд над царями, он изображал из себя бога-пропоицу, покровителя пьяниц Вакха, которого окружали раболепные царедворцы. Они халуйствовали в роли сатиров и в костюмах вакханок, а зачастую и совершенно обнаженные. К
К нему-то на суд и должны были явиться Гиркан, Ирод, Фазаэль, Антигон, Малих, царь Петры, Клеопатра, цари Пергамский, Парфянский и другие владыки и сатрапы Востока. С особым нетерпением он ожидал прибытия в Тарс Клеопатры, про удивительную красоту которой трубил весь мир, Восток и Запад. Он видел ее еще маленькой девочкой, когда в рядах полководца Габиния следовал в Иудею на помощь Гиркану и Антипатру с Иродом против иудейского царя Александра, отца прелестной внучки Гиркана, уже известной нам Мариамны. Антоний пожелал встретить Клеопатру особенно торжественно. Он знал, что против ее обаятельных чар не устоял даже гениальный полководец. Он знал, что плодом этого увлечения стало появление на свет маленького фараона, как две капли воды, напоминавшего угрюмого Цезаря. Это и был Цезарион, последний фараон, не оставивший после себя даже маленькой пирамиды. Впрочем, быть может, ее засыпали пески Сахары. Антоний сгорал от нетерпения увидеть Нильскую сирену. Узнав, что ее роскошная галера зашла в реку Цидон, в устье которой на побережье Средиземного моря стоял Тарс, он устроил Клеопатре небывалую торжественную встречу, которая оказалась более шутовской, чем серьезную. Храбрый, но грубый солдафон, не получивший приличного образования, куда ему было до Цезаря и даже до мальчишки Октавиана, он изобразил из себя шута в виде бога Вакха. Он приказал поставить свой роскошный, но дурацкий трон на берегу Цидна и восседал на нем, как подобает олимпийскому божеству, нагишом, перевитый только гирляндами роз и гроздьями винограда. На его курчавой узколобой голове был такой же венец, венец бога Вакха. Его окружали такие же шуты-царедворцы, наряженные козлоподобными сатирами, а также целый букет голых вакханок из красивых рабынь с розами и гроздьями в волосах. По бокам этого шутовского трона полукругом стояли цари и властители Востока – Пергамский, Парфянский, Аравийский, а также представители Сирии и Иудеи – царевич Антигон, племянник преосвященника Гиркана, сам Гиркан, Ирод, Фазаэль и другие. Все они стояли в угрюмом молчании, возмущенные этой унизительной игрой в шута, но бессильные ввиду грозных легионов с римскими орлами. Только на лице Ирода играла чуть заметная презрительная усмешка.

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

0: В эфире «Радио на пути» звучит проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: «Что значит просить? Да приидет Царствие Твое! Ведь так учил Христос нас молиться. Это вторая просьба молитвы «Отче наш». Молитва Господня содержит в себе 6 определенных просьб. Первая – «Да светится имя Твое», и вторая – «Да приидет Царствие Твое». Сегодня я хотел бы с вами поразмыслить о значении этой второй просьбы – «Да приидет Царствие Твое». Эта просьба имеет огромное значение, и поэтому так важно, чтобы мы правильно понимали, о чем мы молимся, когда говорим «Да приидет Царствие Твое». Господь дал нам эту молитву не для того, чтобы мы ее машинально повторяли, но чтобы мы углублялись в каждое ее слово и содержание, чтобы понимали, о чем мы просим. Вот почему торопливое повторение ее никакой нам пользы не принесет. Первое, что следует отметить, это то, что сама просьба «Да приидет Царствие Твое» говорит, что она еще вполне не отвечена, а то зачем так просить? Притом, говоря «Да приидет Царствие Твое», я признаю, что есть другое царство, иная сила, которая противится Царству Божьему и Его власти. Я вижу, что в мире этом господствует незаконный царь, Бог века сего. Поэтому, будучи чадом Божьим, мое желание должно быть, чтобы Царствие Божие было установлено здесь на земле. Ветхий Завет полон обетований о грядущем Царстве Божьем. На заре новой эры Иоанн Креститель проповедовал и говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И когда сам Спаситель начал проповедовать, то он тоже говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Во время своего служения Христос, изгоняя бесов, сказал: «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Это он говорил о себе. Вот почему можно сказать, что в одном смысле Царство Небесное уже пришло с явлением Иисуса Христа на эту землю. Он пришел, чтобы положить основу этого царства. Оно началось лишь с нескольких последователей его. Это и был зародыш Царствия Божия, или как он сам уподобил его горчичному зерну, который хотя и меньше из всех семян, но когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, даже доходя до размера дерева. Эта просьба «Да приидет Царствие Твое» осуществлялась столетиями и продолжает осуществляться и по сей день. Каждая душа, которая покоряется Христу, которая рождается вновь, является ответом на эту вторую просьбу молитвы Господней. В наших сердцах должно пламенеть желание, чтобы Царство Божие расширялось, чтобы благая весть распространялась все шире и шире, и чтобы она имела успех и силу в сердцах еще не возрожденных людей. В основном, дорогие друзья, «Да приидет Царствие Твое» — это миссионерская молитва. Но это, дорогие мои, является ответом только отчасти. Мы еще не видим, чтобы все было покорено Ему. Как говорит апостол Павел в своем послании к Коринфянам: «Когда сам Сын Божий покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». Это принадлежит будущему, и просьба «Да приидет Царствие Твое» является выражением жажды и желания пришествия Дня Божия. Эта просьба и является последним воплем Церкви Христовой: «Ей гради скоро, аминь! Ей гради, Господи Иисусе!» О, славный день, когда эта молитва во всей полноте будет отвечена, и тогда, как сказано в книге Откровения, настанет спасение, сила и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен князь мира сего, дьявол, и царство мира соделается царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. Слава и благодарение Ему. И вот, дорогие друзья, молитвой «Отче наш» Господь учит нас, чтобы перед тем, как просить о своих личных нуждах, В нас горело желание о расширении и реализации Его Царства. Подумаем теперь о том, что фактически значит приход Царства Божия. В сегодняшней беседе я хотел бы ограничиться только одним аспектом Его прихода, а именно, как понять приход Царства Божия в индивидуальной жизни души. С этого, дорогие мои, и следует подойти к этому вопросу, ибо я не могу стать членом Царства Божия в коллективном его аспекте, пока Царство Божие не установлено в моем собственном личном сердце. Первый вопрос, на который мы должны найти правильный ответ, это «Что значит Царство Божие?» Вы скажете, это лишний вопрос. Вовсе нет. Народ, которому Христос пришел и которому Он говорил о Царстве Божьем, думал, что знал его значение. Вы помните, как в пасхальные дни, возбужденная энтузиазмом и ожиданием толпа, встречая Христа, в один голос пела «Осанна! Благословен грядущего имя Господне! Благословенно грядущего имя Господа Царства! Отца нашего Давида! Осанна! Вышних!» Настроение было торжественное и радостное. Наконец, долгожданный царь пришел и восстановит свое царство. Что они поют? Что значит слово «Осанна»? Это просьба, прошение, мольба. Они просят, чтобы Христос стал их царем, чтобы Он их спас сейчас, немедленно. Разве это не согласно молитве «Да придет царствие Твое»? Казалось, что как раз об этом они просят. «Благословен грядущий во имя Господне». Тут все как будто в порядке. И тем не менее, дорогие мои, та же толпа, которая в день воскресный просила о своем спасении, в пятницу кричала и требовала распни его, прочь его, дай нам Бараву. Не хотим, чтобы он царствовал над нами. Да, народ ожидал Царства Божие, просил, чтобы оно пришло, и все же он отвергнул его. Почему? Видите, вся трагедия в том, что я могу думать, что хочу Царствие Божие, но имею ложное понятие о нем. И когда оно приходит ко мне, я его отвергаю. Я не этого ожидал, а ожидал чего-то другого. У меня были свои личные интересы и понятия, и когда Царство Божие мне явилось, не так, как я его ожидал, я его не узнал. В этом именно и была трагедия этого народа. Эти люди ожидали земное царство, несмотря на то, что он говорил им, учил их в течение 3 лет, что мое царство не от мира сего. В свое время он восстановил

Они хотели сделать Иисуса царем, чтобы он их обеспечил материальными благами, дал им хлеба и восстановил им славу их земного царства, монархию. Но они не хотели его, как своего царя, в своем сердце. Возлюбленные, Христос никогда не примет такой престол. Он никогда не позволит воцарить себя этим путем. Ибо не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Христос сказал: «Ищите же прежде всего Царствие Божие и правды Его, и все это приложится вам». В основном желание этого народа было неправильное. Оно было эгоистично. В их ожиданиях царства не было духовных основ, не было сознания греха и неправды, не было покаяния и веры. Грех лежал в основе их желания, поэтому они искали только материального и плотского, временного. Дорогие мои, если мы просим «Да приидет Царствие Твое», то это значит, что мы должны дать Царю Христу полное право в нашей жизни, в нашей храмине, дать Ему очистить ее от всякой скверноты, греха и порока, и дать Ему вселиться в нее. «Да приедет Царствие Твое» значит просить, чтобы Христос свергнул всех идолов в нашем сердце, ибо какая совместность храма Божия с идолами? Слово Божие говорит: «Ибо вы храм Бога Живого». И дальше говорит Господь: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». И далее сказано: «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Молиться «Да приидет Царствие Твое» значит просить, чтобы Христос восстановил в нашем сердце святость, чистоту, мир и радость. И это возможно только в сердце, очищенном Его святой кровью. Да, Он готов это сделать сейчас с каждым из нас, если мы Ему позволим. Прими Его в храм свой, как Искупителя и Спасителя, и Он войдет и очистит тебя, и Сам вселится в храм твоего сердца. Вы помните, как на Страстной неделе Христос выгнал бичом торгующих в Доме Божьем, говоря: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Хочешь ли, мой друг, чтобы Христос очистил твой дом, твой храм? Он готов это сделать. Это и есть значение молитвы: «Да приидет Царствие Твое». Он придет и удалит грех и нечистоту и восстановит свой порядок. Заметьте, что случилось, когда Спаситель восстановил порядок в храме, когда Он вновь стал Его законным властелином. Он в первую очередь выгнал торгующих и опрокинул столы миновщиков. Место было в полном беспорядке. Но, несмотря на хаос, Христос стал вновь хозяином. Но кто-то спросит: как могли эти люди допустить такое кощунство? А разве мы этого не делаем? Разве мы не ведем торговлю с миром, с грехом и с дьяволом? Дорогие мои, это картина человеческого сердца. И перед тем, как Христос может в нем царствовать, Он должен его очистить и удалить все, оскверняющее его. Посмотрите, что происходит в храме сразу после того, как Христос вновь стал его хозяином. Сказано, что приступили в храм слепые и хромые, и Он исцелил их, и дети восклицали хвалу Ему в храме. До этого в храме не было ни исцеления, ни веселья, ни песни. Но как скоро он был очищен, немедленно началось излияние Божьих благословений. Храм вновь начал функционировать по воле царя. «Да приидет Царствие Твое». Желаешь ли ты, мой друг, чтобы Христос стал царем в твоем храме? Желаешь ли ты царя Иисуса со всеми благами Его царства? Если так, то ты должен Ему дать твое сердце в полное распоряжение Его. Ты должен позволить Ему очистить все, что неугодно Ему в твоем храме, и привести Его в порядок, чтобы в нем Он мог установить власть свою. Тогда Бог будет прославлен через тебя, и твоя жизнь будет благословлять других. Царствует ли Христос в твоем сердце? Это самый важный вопрос, на который только ты один можешь ответить. Установлено ли в тебе Царство Божие? Признаки этого Царства мы можем знать из Слова Божия. Оно ясно на них указывает.
своих посланий.

0: посланиях к римлянам и коринфянам апостол Павел ясно определил то царство, которое Христос пришел установить. Оно не земное, но в сердцах людей, имеющих веру Божью. Вы помните последний вопрос, который задали апостолы Христу? Он касается именно Царства Божия. Они продолжали думать о земном царстве, и потому говорят: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Вы слышали? «Царство Израилю!» И что на это ответил им Христос? «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Да, Он, Дух Святой, есть Тот, Который готов установить в нас Царство Христово. Слушайте, что говорит апостол Павел: «Ибо Царство Божие не в слове, а в силе, и Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Так что основа, принципы Царства Божия – праведность. Без праведности Иисуса Христа Царство Божие невозможно. Но там, где человек оправдан, там будет мир. Благодарение Ему. Бог посредством Иисуса Христа примирил с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И результатом этого примирения будет радость. Радость неизреченная, что теперь я, некогда во вражде с Богом, примирен с Ним через Сына Его Иисуса Христа. Слава и благодарение Ему. Псалмопевец говорит: «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Так, дорогие мои, можно узнать Царство Божие. Праведность и мир и радость во Святом Духе. Проверь, мой друг, царствует ли Христос в твоем сердце? Восстановлено ли в тебе Царство Божие? Оправдан ли ты Христом? Иначе говоря, имеешь ли ты Его праведность? Исполнено ли сердце твое Его миром? Исполнен ли ты радостью Духа Святого? Сегодня Господь стоит у двери твоего сердца и стучит. Он жаждет ответить на твою молитву: «Да приидет Царствие Твое». «Если кто отворит двери сердца своего, то войду, — говорит Господь, — и буду вечерить с ним, и он со мною». Это и есть Царствие Божие. Слава и благодарение Ему.
1: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
2: В эфире радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Русский библейский институт по радио, так называется передача, которая выйдет в эфир сейчас, а через полчаса слушайте молодежную программу «Пит-стоп».

Русский библейский институт по радио представляет книгу всемирно известного христианского проповедника Билли Грэма «Мир с Богом». Автор глубоко убежден в том, что обычный человек изголодался душой и разумом и жаждет мира с Богом.

Теперь мы готовы сделать следующий шаг в поисках мира с Богом. Теперь вы готовы отречься от вашей прошлой жизни и прошлых грехов. Вы решили, что эта перемена непременно произойдет в вашей жизни, и вы ныне не удаляетесь от Бога, но приближаетесь к Его любви, милости и покровительству. Вы приняли свое решение, вы избрали свой путь, вы покаялись, и вы на правильном пути, пусть он и будет труден. Вы избрали тот путь, на который некогда, 3500 лет тому назад, вступил Моисей, когда он отказался от своего права на египетский престол и избрал вместо этого Божье благоволение. Моисею было 40 лет, когда он принял свое великое решение, когда пришел к заключению, что вера и истина вместе с лишениями и трудностями лучше, чем богатство и почет при отсутствии Божьей любви. Немногим людям в истории приходилось принимать более тяжелое решение, чем ему. Моисей был культурным и образованным человеком, знатным и почитаемым. Как сын дочери фараона, он привык ко всяким почестям, к роскоши и привилегиям. Ему стоило только протянуть руку, чтобы захватить себе трон Египта, самой могущественной и романтической страны того времени. И тем не менее, Библия говорит, что «верою Моисей пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное, греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Заметьте, он отказался и оставил, и в этом истинное покаяние. А кроме того, в Библии говорится, что он сделал это верою. Это и есть следующий шаг — вера. Моисей принял свое решение не в минуту душевного порыва, который, как настаивают некоторые психологи, необходим для религиозного переживания. Его побуждение не было следствием разочарования. Он отнюдь не был безнадежным неудачником и бессильным человеком. Моисей избрал Божий путь не ради возмещения за успехи, в которых ему было отказано в его жизни, и не потому, что он обратился к религиозной жизни из-за скуки или апатии. Он сделал этот шаг не ради какого-нибудь интереса, в поисках развлечений или удовольствий. Ни одна из этих причин, так часто побуждающих других искать Бога, не относится к Моисею. Его никто не принуждал отказаться от всех преимуществ его жизни. Он сделал это добровольно. Несомненно, Моисей не был ни слабовольным, ни слабоумным человеком. Он не был ребенком, цепляющимся за безопасность установленного порядка, так же, как не был и тщеславным человеком, ищущим признания и почета. Он не принадлежал к разряду людей, насмехающихся над религией и которые потом сознают, что они нуждаются в спасении. У Моисея было больше, чем положение и почестей. Каждый раз, когда я слышу, что только бессильные люди, потерявшие всякую надежду или чувствующие себя больными, нуждаются в утешении религии, я вспоминаю Моисея. На мою долю выпало говорить с сотнями и тысячами мужчин и женщин об их духовных проблемах. И я убедился, что когда мужчины или женщины по своему здравому решению отвергают Иисуса Христа как их Господа, они делают это не потому, что находят христианское учение рассудочно неприемлемым, но потому, что стараются избегнуть ответственности и обязательства, которое налагает на них христианская жизнь. Именно их слабое сердце, а не их высокий ум, встает между ними и Христом. Они не хотят подчиниться и все предоставить Ему. Моисей тщательно исследовал требования и обязательства пути веры. Он убедился, что если он хочет любить Бога, то должен тогда пожертвовать всем, что обычно дорого людям. Он не спешил со своими выводами, он не приходил к полупродуманным заключениям, достигнутым под влиянием внезапного порыва или душевных влияний. Он знал, насколько велика ставка, и пришел к своему решению в полном обладании своими тренированными и выдающимися умственными способностями. Его окончательный выбор не носил характера временного опыта.
Он не избрал веру как пробную задачу. Это было для него зрелым убеждением, с неизменным намерением, убеждением, которое не могло быть поколеблено переменами судьбы или испытаниями длительных лишений. Он тщательно сжег за собой все мосты, он безо всяких ограничений на всю жизнь и при всех обстоятельствах отдал себя Богу и Его повелениям. Какая разница между решением Моисея и решением известного географа Гамалиэля Брэдфорда, который, приближаясь к концу своей жизни, сказал: «Я не решаюсь читать Новый Завет из-за опасения вызвать бурю сомнений, тревог и страха за то, что я выбрал в жизни ложный путь и стал предателем по отношению Бога и Его простого и чистого пути». У Моисея не было этого страха. Нечего бояться и вам, если вы чистосердечно верою обратитесь ко Христу сейчас и навсегда. Не обращайтесь к Нему, говоря: «Я испробую на некоторое время христианство. Если это мне удастся, я буду продолжать и дальше. А если нет, то у меня будет еще время выбрать другой образ жизни». Если вы придете ко Христу, то позади вас должны быть сожжены все мосты, и у вас не должна возникнуть и мысль о том, чтобы повернуть назад. Много столетий тому назад, когда крылья гордого римского орла бросали тень на весь мир, храбрые воины Цезаря отправились покорять Британию. Когда на горизонте появились корабли врагов, тысячи англосаксонцев мужественно собрались на холмах, чтобы защищать свою родину. К их чрезвычайному изумлению, первое, что римляне сделали, высадившись на берег, они подожгли свои корабли. Когда пламя уничтожило их, для завоевателей был отрезан всякий путь к отступлению. С таким непобедимым духом как же могли они не победить? Нет ничего удивительного, что маленькая деревушка на берегах Темзы стала повелительницей мира. Точно так же и Христос требует полной преданности и подчинения. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Моисей сделал свой потрясающий душу выбор, когда он стоял на поворотном пункте своей жизни. Его рассудительный ум взвесил все обстоятельства, сопровождавшие его решение. Он предвидел и рассчитывал до конца каждый путь. Он взвесил все «за» и все «против», и только тогда решил обратить все свое доверие и веру Богу. Избрав Бога, Моисей принес большую жертву, но он получил и великую награду. Крупные состояния были редкостью во времена Моисея, и действительно, только немногие люди имели такую возможность, какую имел он, стать одним из богатейших людей на земле. В наше время многие люди могут приобрести себе крупное состояние. В 1923 году группа самых крупных дельцов мира собралась в одном большом отеле в Чикаго. Даже в те баснословные 20-е годы этот съезд был небывалой демонстрацией власти и капитала. За одним столом собрались президент самой могущественной в мире стальной компании, председатель самого крупного треста по скупке зерна, председатель Нью-Йоркской биржи, член кабинета президента Соединенных Штатов, президент Международного банка, человек, считавшийся самым крупным дельцом Уолл-стрита, и двое других, возглавлявших могущественные монополии в мире. Вместе взятые эти 8 человек владели большим капиталом, чем казначейство Соединенных Штатов. История их успеха была известна каждому школьнику. Они были для многих примерами, которым старались подражать другие. Они были финансовыми и промышленными королями Америки. В 1923 году печатавшиеся повсюду жизнеописания этих людей казались поразительными и захватывающими. Они действовали на воображение и вызывали зависть. Они вдохновляли других людей проделать то же самое. Но в 1923 году истории их жизни были написаны только наполовину. Заключительные главы еще ожидались в будущем. В то время, когда эти 8 сидели в Чикаго за одним столом, каждый из них находился на том поворотном пункте своей жизни, на котором находился тогда Моисей. Они тоже стояли на перекрестке, и перед ними расстилались 2 пути. Может быть, они не видели этих путей, не обращали на них внимания. Несомненно,
Это были пути, по которым они не хотели последовать. И теперь мы знаем последние главы их жизнеописания. Мы можем представить себе всю их жизнь так же, как можем представить себе жизнь Моисея, и мы можем решить, какой путь был самым мудрым и лучшим. Чарльз Шваб, президент сталелитейной компании, прожил последние годы своей жизни в долгах и умер нищим. Артур Каттен, самый крупный спекулянт зерном, умер за границей, обанкротившись. Ричард Уитней, президент Нью-Йоркской биржи, отбыл срок заключения в государственной тюрьме Синг-Синг. Альберт Пауль, член кабинета, был помилован и выпущен из тюрьмы, чтобы умереть у себя дома. Джесси Ливермур, так называемый «Лев Уолл-стрита», Леон Фрезер, президент Международного банка, и Ивар Крейгер, глава самой крупной монополии в мире, покончили самоубийством. Все эти люди имели деньги, власть, богатство и почет. Они были интеллигентными и образованными, но каждому из них не хватало одного качества, которое придает жизни ее подлинный смысл и цель. У них не было того, что необходимо в христианском учении и поведении, того качества, которое открывает возможность к обращению, показывая действительность возрождения человека. Они не могли верить. У этих людей не было веры, а если она у них и была, то они отказались поступать по вере. Насколько же разнятся заключительные главы их жизни от того, чем могла бы быть их жизнь, если бы среди сокровищ, которыми они обладали, была бы и вера в Христа? Заметьте, что благодаря вере Моисей отказался от египетского богатства. Его вера дала ему познать, что даже если он подвергнется лишениям и уничижениям во все последующие годы его земной жизни, в конце ее он получит высшую награду – вечную жизнь. Люди, как Каттен и Шваб, может быть, считали Моисея глупцом. Они могли бы сказать: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Они также могли бы сказать: «Посмотри, ты знаешь, что у тебя есть в Египте. Ты знаешь, что может сделать человек с твоим умом при таком богатстве и власти. Бери карты в руки, и Египет будет господствовать над всем миром. Ты можешь уничтожить все меньшие страны и поставить их вне конкуренции. Ты можешь избавиться от всех соперников и делать все, что захочешь». Вот что они сказали бы Моисею, потому что так они думали, так действовали, таким путем собирали свои состояния. И они смеялись бы над человеком, который сказал бы, что он верит в Бога или в Иисуса Христа. Они бы возразили ему: «Вера — это ничего не стоящее дело». Библия учит нас, что вера является единственным доступным путем к Богу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Библия учит также, что вера более угодна Богу, чем что-либо иное, а без веры угодить Богу невозможно. Во всем мире люди мучат себя, одеваются в странные одежды, уродуют свои тела, лишают себя необходимого в жизни, проводят много времени в молитве и подвигах, стараясь сделать себя угодными в глазах Бога. Все это может быть хорошо, но самое великое, что мы можем сделать, чтобы угодить Богу, это верить в Него. Я могу пойти к своему другу и сказать ему много льстивых слов, но если я ему потом скажу, что не верю ему, то все мои льстивые уверения будут тщетными. Я возвеличу его в его мнении только для того, чтобы его же потом и унизить. Наилучший способ, которым мы можем угодить Богу, это поверить Его Слову. Создается такое впечатление, что Иисус Христос просил доверия у своих слушателей, когда говорил им: «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам». Библия подчеркивает, что вера необходима. Хорошо, скажете вы, если вера необходима, то что такое вера? Что вы подразумеваете под верой и как определить веру? Как могу я знать, что у меня правильная вера? И сколько веры мне нужно иметь? Подождите, нельзя столько вопросов сразу задавать. Я постараюсь на них ответить по порядку.
Библия учит снова и снова, что мы можем иметь спасение только через веру. Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божиими. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. А не делающему, но верующими в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Действительно ли мы спасены через веру? Нет, мы спасаемся благодатью через веру. Вера есть канал, по которому благодать Божия получается нами. Она рука, протягиваемая Ему и получающая дар Его любви. В послании к евреям мы читаем: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Веймут перевел эти слова более понятно. Вера — это доверчивая уверенность в том, на что мы надеемся, убеждение в реальности вещей, которых мы еще не видим. Вера буквально означает сдаться, передать себя, подчиниться. Вера — это высший знак доверия. Я никогда не был на Северном полюсе, и все-таки я верю, что он существует. Каким образом я знаю это? Знаю, потому что мне рассказали об этом. Я читал об этом в учебниках, я видел карту в географическом атласе. И я верю людям, которые написали эти книги. Я принимаю это верой. Библия говорит: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Мы верим тому, что Бог сказал нам о спасении. Мы принимаем это без вопросов. Моисей, как бы видя невидимого, был тверд. Это совсем не особенное, таинственное качество, к которому мы должны стремиться. Иисус Христос сказал, что мы все должны стать малыми детьми, и как дети верят своим родителям, так и мы должны верить Богу. Предположим, что я еду по дороге со скоростью 80 км в час и подъезжаю к подножию холма. Нужно ли мне сразу тормозить, остановить машину, выйти, подняться пешком на вершину холма, чтобы убедиться, что дорога продолжается и за холмом? Нет, я этого не сделаю. Я доверяюсь начальству путей сообщения той страны, по которой я еду. Я буду продолжать свой путь с нормальной скоростью, будучи уверен, что дорога ведет дальше, хотя я и не могу ее сейчас видеть. Я приму это на веру. Так же и со спасительной верой во Христа. Так же, как и при покаянии, вера заключает в себе три основных понятия. Во-первых, должно быть познание того, что сказал Бог. Вот почему так важно читать Библию. Вот почему так важно знать учение Библии о спасении души. Достаточно знать хотя бы то, что вы грешник и что Христос умер за вас. Достаточно знать, что сказано в Евангелии от Иоанна в 3 главе, в 16 стихе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Многие обратились к Богу и с меньшими знаниями. Но, конечно, раз это так важно для вас, то следовало бы знать как можно больше о Нем. И единственный источник, где вы можете узнать о спасении, — это Библия. Многие люди скажут: «Но я не могу многого понять в Библии, поэтому я и не пытаюсь ее читать». Это совсем неразумно. В Библии много непонятных мест. Мой ограниченный ум никогда не поймет, например, всего о бесконечности. Я не понимаю многого и в телевидении, но я не отказываюсь из-за этого выключать свой телевизионный аппарат. Я принимаю это на веру. Но Бог не требует невозможного. Он не требует, чтобы вы своим обращением совершили прыжок в неизвестность. Вера в Христа основана на лучшем свидетельстве в мире, на Библии. Даже если вы не поймете в ней все, вы можете полностью оценить ее, потому что это Божьи слова. Первое, что дьявол старается внушить человеку, это сомнение в Слове Божьем. Если вы начнете сомневаться и ставить вопросительные знаки в Слове Божьем, то ваше положение становится опасным.
У вас должно быть сознание в том, что вы грешник. Вы должны знать, что Иисус Христос умер за ваши грехи и воскрес для вашего оправдания. Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа – это суть всего Евангелия. Этому должно верить и принять как самое малое, требующееся для обращения. Во-вторых, в веру входят также чувства. Библия говорит: «Начало мудрости – страх Господень». Апостол Павел сказал также: «Ибо любовь Христова объемлет нас». Желание, любовь, страх – это все чувства. Чувство не может быть исключено из нашей жизни. Ни один разумный человек не скажет: «Давайте покончим со всеми чувствами». Невозможно также отделить глубину чувств от всех наших личных переживаний. Мы не можем представить себе жизнь, не согретой чувствами. Представьте себе семью, в которой каждый член семьи руководствуется только холодным чувством долга. Представьте себе, что я сделал бы предложение моей жене выйти за меня замуж после того, как я объяснил ей, что не питаю к ней ровно никакого чувства. Доктор Зенгстер однажды сказал: «Вносите в религию тот же самый принцип. Если вы потребуете, чтобы проповедник Евангелия возвестил вам милость Господа своего, готового простить и благословить вас, но будете требовать, чтобы ни его возвещение, ни принятие этой вести не сопровождалось радостными чувствами, то вы требуете невозможного». При религиозном переживании чувства могут быть разными. Некоторые люди склонны к душевному равновесию, другие же более воспламеняются, но чувства присущи и тем, и другим. Когда Черчилль во время войны обращался к британскому народу со своими воодушевляющими речами, он апеллировал к логике и к чувствам своих слушателей. Я помню, как я его слушал однажды в Вейбрукс-парке в Глазгове. Он заставлял меня задуматься и в то же время приводил меня в восхищение, и я готов был встать и кричать «Ура!», размахивая флагом. Когда вы полюбите Иисуса Христа, то и ваши чувства будут затронуты. В-третьих, и это самое главное, вере подчиняется воля. Это точно три человека, из которых один называется разум, другой – чувство и третий – воля. Разум говорит, что Евангелие логично. Чувство действует на волю и говорит: «Я испытываю любовь к Иисусу Христу» или «Я боюсь суда». И тогда посредник, называемый волей, становится судьей. Он подпирает рукой свой подбородок и глубоко задумывается, стараясь найти правильное решение вопроса. И окончательное, и неизменяющееся решение фактически совершает воля. Можно иметь интеллектуальное убеждение, и можно обладать чувством, и все-таки не быть действительно обращенным ко Христу. Вера без дел мертва. Несколько лет тому назад я слышал об одном человеке, который катил тачку по канату, протянутому через Ниагарский водопад. Тысячи людей встретили его восторженными криками. Он положил в тачку 200-килограммовый мешок с землей и перекатил ее по канату туда и обратно. Затем он обратился к толпе зрителей и спросил: «Сколько из вас верят, что я могу перевести в этой тачке человека?» Откликнулись все и считали это возможным. Один человек, стоявший впереди, уверял громче других. Тогда акробат указал на него и сказал: «Садитесь, теперь ваша очередь». Если бы вы только видели, как этот человек испугался. Он говорил, что он верит. Может быть, он даже думал, что верит, но на самом деле он не верил, что это возможно. И он не был согласен сесть в тачку. Точно так же и с Иисусом Христом. Есть много людей, говорящих, что они верят в Него, что они следуют за Ним, но они никогда не садились в тачку. Они никогда не отдавались и не подчинялись полностью, 100% Иисусу Христу. Многие спросят: «Ну хорошо, а сколько ж веры требуется?» Иисус Христос сказал, что достаточно веры с горчичное зерно. Другие спрашивают: «Какая должна быть вера?» Дело не в каком-нибудь особом роде веры. В сущности, вера может быть только одна. Важен объект веры. Во что вы верите? Объектом вашей веры должен быть Иисус Христос. Не вера в торжественное богослужение, не вера в жертвы
или в особое моральное учение, или в самого себя, вера ни во что другое, как только во Христа. Библия учит нас, что вера может проявляться тремя способами. Она проявляется в учении, в том, как вы верите. Она проявляется в преклонении, в вашем общении с Богом и общением в церкви. Она проявляется в морали, в том образе жизни, которым вы живете, в вашем поведении, о котором будет идти речь в других главах. Библия учит также, что вера не кончается на том, что вы доверяете Христу и убеждены, что имеете спасение. Вера идет дальше. Она растет. Она может быть первоначально слабой, но становится все сильнее, когда вы начинаете читать Библию, молиться, ходить в церковь и испытывать присутствие Бога в вашей христианской жизни. После того, как вы раскаялись в грехах и приняли Его верой, вы должны довериться Ему, что Он ведет вас, укрепляет, поддерживает. Вы узнаете многое и познаете все больше и больше о том, как вы можете полагаться на Иисуса Христа во всех ваших нуждах, при всех обстоятельствах, всех испытаниях. И вы сможете тогда повторить вместе с апостолом Павлом: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Когда вы найдете эту спасающую и радостную веру в Иисуса Христа, вы сделаете еще один шаг на пути мира с Богом.

наша программа подошла к концу. Ее продолжение вы сможете услышать на наших волнах в это же время, ровно через неделю. Текст читал Евгений Платонов, за операторским пультом Андрей Штиль. Пишите нам по адресу: Россия, 121-019, Москва, абонентский ящик 106, Радио Церковь, программа «Русский библейский институт» по радио.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир молодежная передача «Пит-стоп».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, привет! Это проект «Пит-стоп». И сегодня у нас в гараже к нам заехали Наташа, Анжела, Андрей и я, Сергей. И мы сегодня будем говорить о самовыражении.
4: Мне нравится писать стихи, и, 90% из них депрессивные. И я не пишу в основном про что-то хорошее, и как бы все равно люди некоторые пишут, говорят, вот мне нравится, это поддержка какая-то.
5: То, да, я чувствую внутри.
4: Это как бы сопереживание. Да. То есть ты прочитал, ты понимаешь, что не только у тебя одного, такие проблемы.
6: А иногда наоборот, тебя ничего не переполняет, и ты этим занимаешься, чтобы наоборот что-то приобрести. Так разве нет?
7: Понятно, что в какой-то степени это опасно. Но без этого, допустим, человеку тяжело как-то самому выразиться. Вот он катается, исполняет трюки. Ему от этого хорошо, он испытывает от этого кайф. Ему это нравится. Вот. Но многие его родные могут считать, что это опасно.
3: Как вы вообще понимаете, что такое самовыражение? Ваше определение?
4: Мне кажется, у каждого человека есть что-то особенное внутри, его талант, его способности, и он их как-то реализовывает и дает этому миру именно от себя. Не то, что там требует работа или друзья, а именно то, что он имеет, он этим делится, он это делает.
6: То, что человека отличает от других.
4: Да.
6: Он не такой, как все.
3: Нас отличает от других и цвет наших глаз, например. Мы сейчас поговорим про физическое или про что-то внутреннее,
6: про что-то качество, более...
3: про таланты,
6: да,
3: какие-то?
6: Про таланты, да, про таланты, скорее всего, можно делать. Либо Андрей, какие-то притязания.
7: Мне кажется, что самовыражение обычного человека – это когда он нашел, возможно, сферу, в которой у него получается что-то. Такие сферы, которые довольно тяжелые. Вот. И он начинает в ней работать и что-то создает и вкладывает в свой внутренний мир.
4: Да.
7: То, чем он живет, его мысли в эту сферу. Это может быть все, что угодно. Мода, музыка, полно.
3: Обычная работа на заводе может
6: полагать
3: самовыражение?
4: Да, цеха. Если человек обожает это делать.
3: Эту деталь сделать так идеально, да, что это действительно выразит его состояние души, да, что в этой детали.
7: Вообще есть такая профессия, называется инженер. Инженер – это не всегда сугубо прагматичный человек.
3: Инженер – это очень творческая профессия.
7: И он тоже творит.
3: Конечно, да, конечно. Вот я хочу прочитать для вас определение, что такое самовыражение. Очень короткое. Самовыражение – это воплощение своего внутреннего мира во внешнем.
4: Да.
3: То есть то, что вы сейчас сказали, по сути, можно обобщить в этой фразе. Ваш внутренний мир – воплощаете во внешнее. А внешнее это может быть творение стихи, песни, детали, да, инженер, проекты, программы и так далее, и так далее. То есть все такое. Так вот, мы не просто говорим про самовыражение сегодня. Мы проговорим про то, какие границы есть в этом самовыражении. Потому что человек может себя так выразить, что потом год не уберешься после этого, да, то есть разгребать потом последствия. Вот. Но это чтобы вы думали об этом. Но прежде чем мы к этому перейдем, хочу спросить у вас, как вы думаете, какие способы есть человеку выразить себя?
7: Наверное, в основном различаются такие два способа. Это когда ты публично самовыражаешься, прямо перед многими людьми. И когда ты самовыражаешься для себя. Чтобы тебе было хорошо.
6: О, я для себя.
3: Это аспекты самовыражения. То есть как? Имеется в виду, да. А способ, я больше подразумевал, то есть где, в чем можно...
7: Инструмент?
3: Инструмент.
4: Рисовать
3: В искусстве, допустим, лежит, в каком-то.
4: Я нарисовала, писать стихи, писать песни, петь, фотографировать, что угодно. Их масса, миллионы, и люди просто не перестают придумывать что-то новое, в чем можно себя выразить.
3: А во внешнем виде человек может себя выражать?
4: Конечно, я думаю, он так и делает.
3: Вот он пришел, оделся сегодня вот так вот, да? Этим он выражает свое внутреннее состояние?
4: Ну да. У меня настроение сегодня, мой цвет настроения черный. Я надела черный и пошла.
3: Сегодня как раз-таки на этом построены многие субкультуры, да, которые выражают как раз себя. Даже не то, что они внутри есть, но просто свою идеологию какую-то, свою вот приверженность какое-то обществу они выражают вот внешним видом. Скинхеды, там, хиппи, да. Готы, эмо и так далее, и так далее. Да? То есть выражаться, вы уже сказали, в искусстве можно во всем, там, от фото до стихов, песен. В профессии мы сегодня говорили тоже. Инженеры тоже выражают себя. Внешний вид. И еще такой элемент, вот у меня здесь написано, с помощью вкусов. Мы можем выражать себя?
7: Каких-то, может быть...
3: Не пищевых, а...
7: Музыкальных или...
3: Ну, вообще, да, да, да.
4: Ну, да.
7: Возможно.
6: Каждый
4: тебе нравится,
6: избирает.
4: Что твое, твое,
6: ну, да.
4: Твое. Как?
6: Да, направления же тоже в музыке есть разные.
3: Вот интересно, почему, откуда у людей вообще вот эта вот потребность в самовыражении? Посидело бы оно внутри у вас и сидело бы вот ваш внутренний мир? Зачем его кому-то показывать? Зачем ему... Ну, как-то выражать во внешнем мире.
4: Лично у меня это как то же самое, что и гнев, как снежный ком. Если ты это где-то не оставишь, то оно будет копиться, копиться, копиться, копиться мысли. У меня голова уже все взбухает, и ты хочешь просто это куда-то деть. У тебя есть куча мыслей, куча идей. Воплощай, делись этим, вдохновляй кого-то на что-то. Это же круто, на самом деле. Я думаю, что вот именно когда человек себя вот выражает, на этом много чего стоит. Куча профессий, куча всего в мире стоит именно потому, что человек, он делится чем-то.
3: То есть, по сути, если бы этого не было инструмента, то в мире бы ничего не появилось, то, что мы сегодня у нас есть.
4: Ну, конечно. Ну,
3: прекрасного, творческого, ну, красивого. А вот этих вот ну, развитой экономики, развитой индустрии и так далее. Но откуда это все? Я все-таки не зря задал этот вопрос. Понятно, что почему. Потому что ну, тебе хочется, оно тебя наполняет, и оно должно как-то вылиться, чтобы ты просто с этим не взорвался сам себе.
6: Иногда чтобы... наоборот, тебя ничего не переполняет, и ты этим занимаешься, чтобы наоборот что-то приобрести. Так разве нет?
3: Нет, ну как вариант, да. Но смотри, Анжа, ты говоришь, тебя это не переполняет, оно все равно в тебе есть, и
6: да.
3: Ты все равно это наружу выводишь. Вопрос
6: а когда ты выводишь
3: массы.
6: Наружу, и тебе, наоборот, хорошо становится. Ну, то есть, приятно.
3: Да.
6: То есть, вот я сделал такое дело доброе, я молодец.
3: Хочу, чтобы вы прочитали один стих из Библии, пожалуйста. Бытие, первая книга Библии, в первой главе, 27 стих, когда Бог творил человека.
6: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их».
3: Вот. Когда Бог сотворил человека, не зря написано, что по образу и подобию – это не только внешнее сходство. Это сходство в характере, сходство в, ну, в мыслях, в желаниях. И Бог сам сотворил эту землю. Мы верим в это.
4: Очень творческий.
3: Да, Бог очень творческий, очень творческая личность, вот так все сделать таким прекрасным. И Он сотворил человека таким же, как и Он. То есть, и, соответственно, мы с вами, по сути, очень похожи на Бога, на нашего Творца. И у нас есть вот внутри это желание творить, и его никуда не денешь. У каждого человека есть, хоть там от малого до великого. Кто-то творит великие вещи, кто-то малый, но все равно творят, и все равно это желание есть. Его можно, конечно, заглушить в себе, можно никому не показывать, но у нас вот есть как раз от нашего Творца, от Бога. Вот. И скажите, интересно, как самовыражение может влиять на человека? Позитивно, негативно? Может ли оно реально влиять негативно на самого человека, который выражается?
7: Смотря что он взращивает в себе сам. Ну, к примеру, он мыслит негативно в основном и взращивает в себе только негативные мысли о своей жизни, о том, какая ситуация, может быть, у него в жизни сложилась. И, естественно, он выражает это в том, в чем он привык это выражать.
4: Ну да, есть вот. Хейтеры, и... которые создают каналы. Целые, прям, где они других там обсуждают.
7: Нет,
4: вот это
7: у, меня, просто, к примеру, есть мой одногруппник, он тоже пишет песни, у него есть канал, он его ведет, вот, но он очень депрессивный человек, у него серьезная, ну, как бы, может быть, хроническая депрессия, он мне об этом говорит, вот, и он ее вкладывает в песни и в все это искусство, которое он создает. и ему самому от этого тяжело, потому что это же все ты собираешь себе, копишь, выплескиваешь, самому собираешь от себя, себе копишь, и ты вот в этом круге вертишься и никак не вылезешь. Угу. Вот.
3: То есть нужно... это как-то, ну, приносит какую-то пользу людям, то, что он делает?
7: Ну, скорее всего, наверное, ему больше пользу, как бы, ну, что вот он, выражает.
3: От этого это избавляется?
7: Да, но...
3: Что он выражает это?
6: А другие, наоборот, может быть, думают, что это... Ну, есть тоже такие люди, которые испытывают такие чувства.
4: Да, это помогает, это, мне кажется, это поддержка. Потому что я сама... Мне нравится писать стихи, и, ну, 90% из них депрессивные. И я не пишу в основном про что-то хорошее. И как бы все равно люди некоторые пишут, говорят, вот, мне нравится, это поддержка
6: какая-то.
4: Ты выразила
6: то, что я чувствую внутри.
4: Это как бы сопереживание. Да, то есть ты прочитал, ты понимаешь, что не только у тебя одного, как, ну, такие проблемы. Ну, не только у тебя все так плохо, и ты понимаешь, что да, ну, боль не нужно отвергать, ее нужно принять, ее нужно пережить и идти дальше. И вот главная ошибка вот людей, которые пытаются от этого убежать, а вот эти песни, мне кажется, даже я люблю слушать грустную музыку, если мне грустно, нет, почему я должна пытаться сделать себя веселой?
7: Тебе, к примеру, ну, его творчество может помочь,
4: а ему самому
7: вряд ли.
4: Ну, если так, то...
3: Ну, вопрос, что, знаете, люди, мне кажется, часто вот сами себя загоняют в такое состояние, и еще тем, что они начинают так как бы это культивировать себе, это им не помогает, а только наоборот еще больше в эту яму их опускает. И я знаю ребят, ну, молодежь, мне кажется, это очень развито, когда им плохо, они еще включают в себе еще депрессивную музыку, чтобы пострадать.
6: И дождь за окном.
3: Да, дождь. Ну, то есть, конечно, на какое-то время это помогает, если они знают границу. Но потом, то есть, некоторые доводят себя так до самоубийства, и есть такие случаи. Но тема немножко не об этом. Мы уже сказали с вами, что выражать себя надо. Господь сам вложил в нас это. Самовыражение – это хорошо. Но вот теперь я вам хочу кое-что представить. На самом деле, современная культура призывает очень много, призывает молодежь, людей всех выражать себя. Но не всегда она призывает к хорошим вещам. Например, мода сегодня пропагандирует, да, какие-то, ну, вещи в самовыражении, которые не приводят к хорошему. Сегодня очень большая пропаганда насилия. По телевидению, вот так, если посмотрите, боевики, вот эти вот фильмы, сериалы, да, то есть пропагандируется насилие, может быть, скрыто или открыто, но оно пропагандируется. И выражать себя через это насилие тоже призывает людей это делать. Оружие, секс, наркотики, алкоголь, стремление к богатству, обогатиться, сплошь и рядом сегодня, да, то есть если ты не богатый, ты не успешный, ты никто. Стремление к власти, это тоже сегодня очень прослеживается. И вот, вот эта вот мода, вот эта пропаганда, она призывает всех выражать себя именно в этом. Скажите, а это... Ну, то есть, как понять, в чем можно выражать себя, а в чем не стоит? Где границы?
4: Ну, тут же навязывают именно. Это не самовыражение. Тебе просто навязывают какую-то точку зрения. Вот смотришь на людей, вот, которые розовые волосы у всех там, розовые, голубые татуировки. Я личность, я индивидуальность. Да ты посмотри, сколько таких ходит. Индивидуальность тебе навязали. Вы просто какое-то стадо.
6: Кто-то решил, что это особенность. И все решили принять, что это их особенность.
4: Да, и я думаю, что это не личное мнение, это навязанное мнение. Это не самовыражение, это просто какое-то...
3: Получается выражение чьей-то идеи, которую ты принял за свою.
4: А тот, кто это придумал, вот он
3: выразил. Ну, целое общество людей, молодежи сегодня. Я выражаю себя так, я вот такой. Ну, то есть и принимайте меня таким, и не ограничивайте меня в моих воззрениях. Как понять человеку, ну, как дать понять ему, что это не его выражение? А если он говорит, что это мое?
4: Ну, мне кажется, он сам должен к этому прийти, потому что как-то объяснить ему, человеку, что это не твое,
6: ты мы не можем знать, это человеку, да, его это...
7: Вопрос, приносит ли это ему самому пользу. То есть, вот, он, к примеру, занимается, ну, скейтбордингом или лонгбордингом, чем угодно. Ну, понятно, что в какой-то степени это опасно, но без этого, допустим, человеку тяжело как-то самому выразиться. Ну, вот он катается, исполняет трюки. Ему от этого хорошо, он испытывает от этого кайф. Ему это нравится. Вот. Но, ну, как бы многие его родные могут считать, что это опасно. Ну и он тоже должен это понимать. Но тут вопрос, принесет ли ему это пользу, в принципе. Тут надо рассуждать. Вот, допустим, если твое самовыражение идет через какие-нибудь наркотики, ты должен понимать, что спустя время, ну, это...
4: К чему это приведет?
7: К чему это тебя приведет? То есть...
3: Да.
7: Обсуждать.
3: Я понял, Андрей, спасибо. Это хорошая мысль. То есть на самом деле нужно искать причину, откуда в тебе это и к чему это приводит. Как раз мы подвели к очень, мне кажется, важному стиху в Библии, который говорит об этом. Я хочу, чтобы мы прочитали Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 6 глава, 45 стих.
7: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его».
3: А что вам этот стих говорит о самовыражении? Ну, если
7: чем,
3: применить.
7: Чем ты себя наполняешь, что ты выдаешь.
3: Да.
7: Что внутри
3: и
7: тебя.
3: И концовка как раз говорит, от избытка сердца говорят уста. То есть то, что в твоем сердце, то и ты будешь выносить наружу. И как мне кажется, вот если мы говорим сегодня о том, что многие выражают себя через какие-то негативные вещи, например, вот вандализм.
4: Ну, это значит, тоже? У них такое сердце.
3: Тоже, да. То есть вандализм, всякие обряды, традиции, там, оккультизм, наркотики, убийства, ну, и так далее, и так далее. То, что разрушает общество, а люди говорят, что мы себя так выражаем, да? То есть пойти где-то граффити на администрации района нарисовать ночью. Это самовыражение, по сути, да. Против. Человек классно рисует выражение, но оно действительно, ну, разрушает порядки, оно идет против закона. Вот. И, как мне кажется, стоит смотреть глубже в сердце человека. Может быть, стоит человека не ругать за то, что он нарисовал, а спросить, с чем мы можем ему помочь вот в данный момент, что у него внутри происходит.
4: Альтернативу можно предложить всегда. Да. Если, ну, он так рисует, может его просто чуть-чуть сместить там на холст вместо здания.
3: Подвинуть его.
4: Подвинуть,
3: вот,
4: да,
3: здесь,
4: помочь.
3: Вот здесь, вот.
6: На другое здание.
4: Ну, там на какой-нибудь гараж страшно разобрать, будет красиво, и все.
3: Да. Ну, то есть надо, не зря на самом деле Христос говорил о том, что от избытка сердца, все, что в нашем сердце, оно то вот выходит наружу. Поэтому я думаю, что если вы видите такого человека, который, как вам кажется, выражает себя неправильно или делает какие-то такие вещи, просто, может, стоит поговорить с ним, что происходит у него в сердце, помочь ему как-то найти себя, от истинного себя, да, то есть что в нем есть, и направить это в нужное русло. Спасибо вам, ребят, что вы открыто говорили на эту тему, и мы могли обсудить столь важный вопрос. Друзья, мы сегодня говорили о самовыражении, о том, есть ли границы в этом, и действительно выражать себя нужно. Не держите в себе, Господь нас создал творцами, и творческими людьми, выражайте себя, но давайте будем следить, что в нашем сердце, и просить у Господа, чтобы Он действительно помогал лечить наше сердце, делать его здоровым, чтобы наше выражение, оно было благоприятно для людей и помогало им. На этом все. Пока.
4: Пока. Пока.

0: В программе передач этого часа вы услышите программу «События через призму Писания», ведущий Александр Осадчий. После этого из поэтической тетради «Христианское хоровое пение» и в конце часа проповедь Андрея Рудыка.
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Житель Рязани рассказал о жестоком избиении военными, принявшими его за диверсанта. Как рассказал пострадавший, недавно он приобрел мотоцикл и решил обкатать его перед началом сезона. По словам других мотоциклистов, лучше всего для этого подходила дорога неподалеку от военного аэродрома. Руслан направился туда, но заметил, что следов других мотоциклов нет, развернулся обратно. По пути его остановили трое вооруженных людей, представившись членами отряда «Вихрь». Они отобрали транспортное средство и повели автолюбителя в свой штаб, где он был сбит несколькими людьми. Когда военные поняли свою ошибку, то вызвали наряд ДПС молчать о произошедшем. Вместо этого пострадавший должен был рассказать историю о падении с мотоцикла. Мужчину отвезли в отдел полиции, выписали штраф за езду без номеров и вызвали скорую помощь. В чем суть этой истории? Избили человека. Сильно избили, не разобравшись. Хотя и разобравшись, разве бить человека это вменяемое наказание? Даже если бы он действительно там что-то ходил не просто так, бить его. Знаете, сколько таких ошибок допускается людьми?

много людей. Например, было осуждено к смертной казни, а после доказывалась их невиновность. Только Бог знает абсолютную правду. Поэтому в Библии сказано: «Вот, гряду скоро, возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение 22 глава, стих 12. Суд Божий безошибочен, в отличие от суда человеческого. А в нашей истории никакого суда даже не было, просто бандитское нападение с использованием служебного положения. Фотография из Вены 1938 года. Там представители местных нацистов Венский университет заблокировали. Нет, не с целью забастовки они это сделали, с целью недопущения внутриеврейских студентов. Шел 2024 год, Нью-Йорк, США. Там пропалестинские активисты занялись тем же, что и в 1938 году делали нацисты. Только теперь это сделано в Колумбийском университете, из-за чего учебному заведению даже пришлось уйти на удаленку. О чем говорят эти факты? Они говорят о том, что антисемитизм никуда не делся, он существует и даже расцвел новыми красками с приходом к власти левых неокоммунистов и завозом миллионов нелегалов-мусульман на территорию ЕС, в случае Европы. Библия не ошибается никогда. Если Бог сказал, что соберется народ на войну против Иерусалима, значит, так и будет. Это лишь вопрос времени, когда правящие элиты окончательно придут к защите палестинцев и нападению на еврейское государство. Как об этом сказано в книге пророка Захария, 14 глава, стих 2. Как вы представляете себе убийцу? Наверное, человек с каким-то оружием. Да, убийцы часто используют оружие. Часто, но не всегда. Иногда убийцы используют все, что попадется под руку, включая медицинское оборудование. И вы не ослышались. Репортаж из Италии. Там разгорелись дебаты за и против абортов. Правительство намеревается женщину перед убийством убеждать в ценности жизни ребенка. А за абортные активисты с этим не согласны, считая, что женщина сама должна решать, кому жить, а кому умирать. Вот так убийцы хотят не своей жизнью распоряжаться, а только той, которая за себя ответить не может. Ребенок за себя не ответит, зато есть тот, кто обязательно взыщет за тяжкое преступление. Притча, 6 глава, 16 по 17 стих. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость, душе его, глаза гордые. Язык лживый, руки проливающие кровь невинную. А что делают те, кто заказывает и исполняют этот заказ? Медики, убивая детей, которые еще не родились. Исландию называют страна льдов. Если посмотрите на карту, то остров, где расположена эта страна, прилично удален как от Европы, так и от Северной Америки. Несмотря на это, даже там давным-давно поселились люди. Сегодня население Исландии составляет чуть более 380 тысяч человек. Эта страна известна своей неповторимой природой, ледниками, гейзерами и вулканами. В одном из таких ледников сделали тропу. Кадры изнутри ледника вы можете наблюдать в нашем телеграм-канале, как и множество другой интересной информации. Наш канал «События» через призму писания в телеграме. Только Творец мог создать все настолько чисто и прозрачно. Наконец, это уникально, потому что уникален наш Бог, который сказал и стало так. Бытие, первая глава. Депутат Госдумы Российской Федерации по фамилии Журавлев возмутился тем, что для молодых граждан главной ценностью является жизнь, а не страна. Жизнь. Сколько жизней у человека? Физическая жизнь одна. Ее Бог как подарок дал каждому. Псалом 138, стих 13. Я прочитаю в современном переводе. «Ты создал все внутренности мои, материнской утробе соткал меня». Но на что человек разменивает свою жизнь? Кто на что гораст? Но самое больше поражает, когда чиновники, которые сами своих чад отправили подальше, загребают на войну детей чужих, которые для своих родителей являются любимыми и неповторимыми. Человек – образ и подобие Божье. Все чаще становится жертвой чужой воли, которая право каждого на жизнь от Господа заменила на право каждого на смерть. Только Иисус Христос освобождает от грехов. Но не только от них.
Он также освобождает от чужой воли. Потому что ум, данный Богом, способен понять, как идти за Господом и не быть исполнителем чужих желаний. Об этом сказано в первом письме Коринфянам, 2 глава, стих 16. На этом у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Сила в страданиях. Евангелие от Матфея, 5 глава, 10 стих. «Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». В 1948 году Харалана Попова, пастора подпольной церкви, забрали из дома, чтобы задать пару вопросов. Две недели спустя ему устроили круглосуточный допрос и 10 дней не давали еды. Каждый раз, когда он отрицал, что является шпионом, его избивали. Попов не только перенес это жестокое обращение, но и привел нескольких заключенных ко Христу. Наконец, 11 лет спустя он был освобожден и продолжал благовествовать, пока через 2 года не получил возможность уехать из страны и воссоединиться с семьей. В последующие годы он проповедовал и собирал пожертвования на распространение Библии в закрытых странах. Подобно многим христианам в истории церкви, Харалан Попов пострадал за свою веру. Христос задолго до собственных страданий и смерти, а также последовавшего гонения на верующих, сказал: «Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». И продолжил: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Блаженны? Что это может значить? Господь говорил о полноте жизни, радости и утешении, которые обретаются во взаимоотношениях с Ним. Харалан Попов устоял, потому что ощущал присутствие Бога, дававшего ему силу среди страданий. Если мы живем с Богом, то какими бы ни были обстоятельства, мы тоже сможем ощущать Его мир. Он с нами. Какая из заповедей блаженства вам ближе всего? Почему? Когда вы ощущали Божий мир и Его присутствие среди страданий? Любящий Отец, спасибо, что Ты не оставляешь нас в самые тяжелые времена.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программы из поэтической тетради, затем христианское хоровое пение и проповедь Андрея Рудыка.
1: Господь — сила моя и песнь, Он соделался моим спасением. 117-й Псалом, 14-й стих.
2: Листая Библии страницы, я восхищаюсь вновь и вновь. Ты, мой Господь, не изменился, не властно время над тобой. Ты был для Авраама другом, ты другом стал и для меня. Ты был с Иосифом повсюду, твой Дух Святой со мной всегда. Вот куст горит огнем небесным, как Моисей стою босой. А те, кому ты неизвестен, лишь видят ягоды на нем. Спасение ты принес для мира, и на кресте явил любовь. Ты воскресил дочь Иаира, так жизнь моя воскресла вновь. Нет, Библия не устарела, повсюду виден Божий след. Когда глядишь глазами веры, тогда увидишь Божий свет. Земля, наполненная небом, подножье ног твоих святых, и я пред Господом Вселенной снимаю обувь с ног моих.
1: Боже, свят путь Твой! Кто есть такой великий Бог, как Бог наш? 76-й Псалом, 14-й стих. Удивительный Бог! Я стою пред Тобой на коленях, из ладоней Твоих, принимая щедроты Твои. Ведь потоки любви и обильное благословенье ты с небес посылаешь в открытые руки мои. Удивительный Бог, кто с тобою сравнится в величии, кто, как ты, справедлив, кто, как ты, бесконечен и свят. Истуканы земли эти идолы в жалком обличии ни любви не дадут, ни спокойствия мне наградят. Удивительный Бог! Разве есть кто-то выше, сильнее на земле, в небесах, в бесконечном пространстве миров? Получая ответ, трепещу пред тобою в смиренье, понимая обманчивость ложных иллюзий и снов. Удивительный Бог, сотворивший вселенную словом, я к Тебе устремляюсь, оставив земные пути, и опять возвратясь к неизменным и вечным основам. И я спасибо скажу, что Ты смог меня, Боже, найти. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. 22-й Псалом, 1 и 2 стихи.
3: Добрый пастырь. Я добрый пастырь, к жаждущим сердцам течет вода живая днем и ночью. Исполнились писания пророчеств, кто верит Сыну, тот познал Отца. Свой путь земной прошел я до конца, закон греха распят и опорочен. Мой крест открыл для жаждущих источник. Мой дух ведет в обители Творца. Но горько мне, когда не видят люди путей моих и света на земле, народами, сидящими во мгле, беспечно помыкают злые судьи. В рабах моих живет высокий дух, мой суд они провозглашают вслух. Олег Ильин.
1: Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. 33-й псалом, 2-й стих. Хвалю Тебя за все, великий Бог, Творец небес,

0: и всех миров создатель, создание каждого искуснейший воятель, и жизни всяческой опора и исток. Мой Бог, всему начало и конец, ты вечный, мудрый, вездесущий, всемогущий, любовь и милость людям подающий, ты высшей справедливости венец. Благодарю за то, что ты такой, за то, что ты в моей душе сияешь, во всех делах меня благословляешь и управляешь всей моей судьбой. Благодарю за все твои дела, благодарю за все свои потери, за то, что ты давно меня избрал и знал давно, что я в тебя поверю, за то, что искупил меня давно, за то, что ты грехи мои прощаешь, за то, что ты мне вечность обещаешь, и обещанию сбыться суждено. Татьяна Кудашева. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. 33-й Псалом, 5 и 9 стихи. Пусть иногда твоя душа болит, но есть Господь, который лечит раны. Он слышит шепоты искренних молитв, ему известны слезы, мысли, планы. Ему известны все твои дела, он видит сердце, словно на ладони. Из уст твоих течет ли ввысь хвала тому, кто жизнью этот мир наполнил? Пусть иногда летит все кувырком, и камнем тяжким грусть на плечи ляжет. Но есть Господь, который все во всем, Он ждет, что ты Ему о бедах скажешь. Он ждет, когда нуждаться будешь ты в Его любви, Его прикосновении. Ему известны все твои мечты, Он видит все тревоги и волнения. И если вдруг твоя душа болит, не торопись лечить ее обманом. Он слышит шепот искренних молитв. Он есть Господь, который лечит раны. Наталья Каличенко. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. 31 Псалом, 1 и 2 стихи.
1: В череде неустанной потерь и находок, в необузданном рокоте волн роковых, меж обломков щепы и разметанных лодок, с безнадежной надеждой остаться в живых. Наши судьбы, цепляясь за все дорогое, за себя и свое, за родных и друзей, они в ужасе вдруг ощутят под ногою жерло бездны, и все это кануло в ней. И опять в одиночку, внахрап, без разбора, и опять будет оборот бередить волна, если только в конец не коснутся опоры, если дна не коснутся, надежного дна, и тогда обратиться, тогда подивиться, как разбиты суровым тайфуном потерь и вериги желаний, и ковы амбиций, что тянули на дно и душили, теперь осознать, что всего-то и надобно было в той стихии шальной, чтоб остаться живым, свою жизнь потерять и Всевышнею силой воскресению внять и восхититься им. Если воля твоя, то с потерей любою я смирюсь. Я к потерям почти что привык. Лишь одно мне оставь — оставаться собою, между тем все светлей отражая твой лик. Юрий Веселков.
0: Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. 17 Псалом, 3 стих. Кого бояться мне? Господь мой свет, Господь мой щит, кого же мне страшиться? Я заключила с Ним любви завет, я в Нем, как в зеркале, желаю отразиться. Он Искупитель мой и мой Творец, мой Господин, мой Царь, моя отрада, мой Искупитель, мой Святой Отец, мой Дух Святой, мой Бог, моя награда. Мой Иисус, путь, истина и жизнь, Ты самый дорогой и самый милый, Ты мой источник жизни и любви, Ты мой единственный и мой любимый. И сколько б ни смеялись надо мной, и у виска вслед не крутили пальцем, я знаю, Господи, что Ты со мной, что в вечности не буду я скитальцем. Люблю Тебя, мой добрый Господин, через пустыню, Бог, с Тобой иду я. Достоин славы только Ты один. Хвала и слава, Отче, аллилуйя!
2: Чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего. Послание к Ефесянам 1:17. Младенцу понятен евангельский слог, но нужно еще и духовное зрение. Чтоб тайны Господни увидеть меж строк, для этого Бог нам дает откровение. Слова, что написаны, можно прочесть, но нужно еще и духовное зрение. За очень простым очень важное есть. Для этого Бог нам дает откровение. И Иисуса слова могут быть на устах, но нужно еще и духовное зрение. Чтоб жизнь почерпнули мы в Божьих словах, для этого Бог нам дает откровение. О, тот, у кого нет духовных очей, глубин Слова Божьего не понимает, но бездну премудрости Божьих речей Господь пред своими детьми открывает.

В эфире радио «На пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. После него слушайте проповедь Андрея Рудыка –

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о втором центре христианства, которым была Антиохия. Историческая справка о Антиохии Селевкия или Сирийской. Антиохия была построена римским императором Селевкием I как его личная резиденция за 300 лет до Рождества Христова. Место для постройки этого города географически было облюбовано императором по своему хорошему и живописному месту своего положения. Место, на котором была построена Антиохия, было защищено цепью Ливанских и Таврских гор с севера и востока. Но кроме этой природной защиты, Антиохия была защищена весьма высокими и толстыми стенами с равнины и возведенными на вершину цепи гор, делала город хорошо защищенным от всяких нашествий. Антиохия была построена над судоходной рекой Оронтусом у подножия горы Сильпиуса в 25 километрах от Средиземного моря.

и называлась Антиохией Селевкия. Плато, на котором была построена Антиохия, орошаемая была водами Оронтуса. Вся местность была покрыта хорошими лесами, создавая прекрасные климатические условия и прохладу от недалеко лежащего Средиземного моря. Создавало для жителей идеально здоровые условия. Антиохию многие называли королевой Востока, и была она третьим городом и митрополией в Римской империи после Рима и Александрии в Египте по своему значению. Была она главным торговым центром на караванном пути, связывающим Ливан, Тарс и весь Средний Восток с Западом. В период своего расцвета она имела более 500 тысяч жителей – греков, римлян, евреев и военных поселенцев и много иных национальностей. Главная улица Антиохии была широкой и длиной 8 километров и была обсажена прекрасными деревьями и украшенная римским императором Селевкием Никатором статуями. Иудейский царь Ирод Великий в знак благодарности и своей признательности антиохийцам за их хорошее отношение к евреям построил в Антиохии прекрасную улицу, выложенную белым мраморными плитами, которая была длиной 4 километра. Предместья же Антиохии были построены в восточном стиле, с узкими улицами и домами с плоскими крышами. В Антиохии также жил легат, то есть наместник Сирии. Варнава отправляется в Тарс искать Савла. Варнава был послан в Антиохию Иерусалимской церковью и апостолами, чтобы он сам увидел и проверил о тех слухах, которые достигли Иерусалима, о обращении к Господу множества язычников. Как передает евангелист Лука, цитирую: «Он прибыл и увидел благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». Деяния апостольские 11:23. В Антиохии Варнава увидел большое число уверовавших, и он убеждается в том, что только Саул, он же Павел, может надлежащим образом сорганизовать эту работу в Антиохии, чтобы скоординировать всех этих учеников Христовых в стройное духовное строение, то есть Церковь Христову из язычников, для строения которой избрал его Господь, как апостола язычников. Существует предание, что Варнава в один из периодов своей жизни в поисках знаний отправился в Тарс, который в то время славился своими школами, и в то время познакомился с Савлом и его родителями. Отец Савла был фарисеем, и он не хотел, чтобы его сын получил окончательное образование в Тарсе, где школы были в языческом духе, с греческой или римской культурой и программой научания. А он хотел, чтобы его сын учился в Иерусалиме, среди еврейского окружения и в духе и традициях, присущих еврейскому народу. Несмотря на то, что в Тарсе в то время была весьма популярная высокая школа, в наше время мы бы назвали ее университетом. Однако Саул едет учиться в Иерусалим. По его же выражению, он учился у ног Гамалиила, самого наибольшего ученого среди еврейского народа. У Савла была в Иерусалиме родная сестра, у которой он и мог жить
как в своей семье. Деяния апостольские 23, 13 по 17. Согласно хронологических данных, побиение камнями диакона Стефана и жестокое преследование Иерусалимской церкви Савлом происходило в 37 и в 38 годах нашей эры. Из Антиохии Варнава отправляется искать Савла и находит его в Тарсе. Таким родом Варнава вторично спасает Савла для великой деятельности проповеди Евангелия язычникам, для которой он был избран Богом как апостол язычников. Без сомнения, Савл не сидел в Тарсе праздно без дела. Он там делал духовное дело в Тарсе и иных провинциях, посещая еврейские синагоги и свидетельствуя им о Мессии и о том, как он был обращен на пути в Дамаск. Но все это он делал в одиночестве, оторванный от общения с учениками Христовыми. Без сомнения, это не была та работа, которую предназначал для апостола Павла Бог. Поэтому он мог свои способности, свой талант и великие дарования интеллектуальные и душевные разменять их на мелочи и не выполнить того, для чего он был призван Господом. Поэтому он принимает предложение Варнавы и вместе с ним отправляется в Антиохию, чтобы осуществить то великое предназначение, для которого избрал его Господь, как он сам сказал об этом. Цитирую: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею» — Галатам 1 глава 15 стих — «так само Саул был предназначен Богом, как Моисей, как Иоанн Креститель и иные». Варнава и Саул возвращаются в Антиохию, и это было в 43-м году нашей эры. Целый год они собирались как церковь и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Деяния апостольские 11 глава 26 стих. По случаю голода в Иудее, который был при императоре Клавдии в 43-м и 44-м году, о чем евангелист Лука повествует так: «Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранное пресвитерам через Варнаву и Савла». Деяния апостольские 11, 27 по 30. Варнава и Савл прибыли в Иерусалим с подаянием в месяце апреля нашей эры, перед праздником Пасхи в 44-м году. Это был тот период, когда царем Иродом Агриппой первым было начато гонение на Иерусалимскую церковь вторично. Это был тот самый Ирод, который обезглавил мечом Иоанна Крестителя. Цитирую об этом: «И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И так Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Деяния апостольские, 12 глава, стих 2 по 5. Я продолжу эту проповедь из серии «Варнава и Савл» в следующей радиопередаче.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать 15 минут пения прошлых лет. Это записи христианского пения, сохраненные в наших архивах. Через 15 минут выйдут в эфир две краткие передачи «Момент творения» и «Утро с Библией». Во второй половине этого часа ежедневная проповедь Романа Рейнхарта.

0: Говорит радио «На пути».
1: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
2: Момент творения. Создана, чтобы есть. Создается впечатление, что акула была создана ради одной единственной цели – непрерывно есть. Примерно 2/3 мозга акулы отвечает за ее чрезвычайно острое обоняние, которое помогает ей добывать пропитание. В пасти акулы расположено несколько рядов острых зубов, и когда один набор зубов снашивается, на его место сдвигается следующий за ним ряд, подобно конвейерной ленте. Кстати, известно ли вам, что акула буквально усеяна тысячами, а может и миллионами зубов? Да, у акулы нет ни чешуи, ни гладкой кожи. Ее тело покрыто кожными зубцами. Это самые настоящие зубы, покрытые дентином и имеющие канал корня. Зубцы обеспечивают акуле надежную защиту. Желудок у акулы очень большой, и в нем есть небольшой спиральный клапан, который позволяет перерабатывать большое количество питательных веществ на меньшем пространстве. Но интереснее всего тот факт, что акулы, по всей видимости, всеядны. Так в желудке одной огромной акулы обнаружили 3 пальто – плащ, водительские права, коровье копыта, оленьи рога, 12 омаров и клетку для кур с перьями и костями. Строение акулы внушает благоговение как один из примеров безграничного творческого потенциала Бога. Тем не менее, акула, несомненно, опасная хищница, и я счастлив, что Бог разделил наши с ней среды обитания. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны никакому доброму делу. Титу 1 глава. Чистота – одна из важных определений жизни христианина, последователя Иисуса Христа. Чистота относится к духу, душе и телу. Не может быть духовной чистоты без проявления ее в физическом теле. Многие уделяют огромное внимание и прилагают немало усилий духовной чистоте, не беря во внимание проявление ее в ежедневных делах. Но внутренняя чистота напрямую связана с нашими словами и нашими делами. Для христианина нет понятия духовного или недуховного. Написано: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да будут сохранены без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам 5 глава. Поэтому проявление духовного будет и словом, и делом. Как написано: «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Колоссянам 3 глава, 17 стих. Библия призывает нас очищаться, освящаться, хранить чистоту. Внутренняя токсичность всегда отражается внешне. Духовно преображенный человек светится, его видно по его делам, его поступкам, так как он стремится поступать в своей жизни, как Христос, его Спаситель и Господин. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать, как он поступал. Послание 1 Иоанна, записано во 2 главе. Обратим внимание на то, что сказано: не говорить, как он, а поступать, как он. Вот почему нам важно внимательно приглядываться к тому, что делал Иисус Христос, живя на земле. Его учение было материализовано в деле, на что часто он обращал внимание слушателей: «Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела эти, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Иоанна 5 глава, 36 стих. «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне, а если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим», продолжает Иисус Христос. Иоанна в 10 главе записано. Чистота во Христе – это не наше превосходство или достоинство. Чистота во Христе – это наша жизнь в мире, являя Христа миру.

Весна в кустах сирени отцвела, откуковала лето над садами, отшелестела осень и легла. Зима в висках седыми волосами.

0: Мысли вслух.
1: Люди думают, что есть положения, в которых можно обращаться с человеком без любви. А таких положений нет. С вещами можно обращаться без любви. Можно рубить деревья, делать кирпичи, ковать железо без любви. Но с людьми нельзя обращаться без любви. Так же, как нельзя обращаться с пчелами без осторожности. Свойство пчел таково, что если станешь обращаться с ними без осторожности, то и им повредишь, и себе. То же и с людьми. И это не может быть иначе, потому что взаимная любовь между людьми есть основной закон жизни человеческой. Правда, что человек не может заставить себя любить, как он может заставить себя работать. Но из этого не следует, что можно обращаться с людьми без любви, особенно если чего-нибудь требуешь от них. Не чувствуешь любви к людям? Сиди смирно. Занимайся собой, вещами, чем хочешь, но только не людьми. Как есть можно без вреда, используя только тогда, когда хочется есть, так и с людьми можно обращаться с пользой и без вреда только тогда, когда любишь. Только позволь себе обращаться с людьми без любви. И нет пределов жестокости и зверства по отношению других людей. И нет пределов страдания для себя. Лессинг. Из книги Льва Николаевича Толстого «Круг чтения».

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Будьте единомысленны». Сегодня вторая, заключительная часть. Если другие слышат, как ты говоришь, то на основании твоего суждения из твоих уст они понимают, говоришь ли ты больше доброго или ты говоришь больше злого о твоем ближнем. Твои слушатели могут тебе совершенно точно сказать, отдал ты при покаянии Господу Иисусу свой меч, твое оружие ближнего боя, и твой лук, твое оружие дальнего боя. Или ты до сих пор носишь их под полой, как это сделал тогда ученик Иисуса Петр в Гефсиманском саду. Поэтому, прежде чем открыть уста и что-то сказать о ближнем, подумай, подобает ли это сказать и в какой форме это можно сказать, даже если ты в твоем мышлении прав. Возможно, среди слушателей и читателей наших проповедей есть некоторые, которые склонны сказать, что мы больше не нуждаемся в увещеваниях. И я уверен, что среди вас есть такие. Поэтому я заостряю ваше внимание еще раз на этом примере, который я выше привел. Если среди старших братьев есть такие, которые остро нуждаются в увещевании, но не реагируют на эти увещевания, то среди рядовых членов собрания такие наверняка тоже есть. И если мы виновны и нуждаемся в увещевании, то поставленная на первое место любовь всегда является не нашей частью. Тогда мы одновременно обслуживаем себя еще из других источников. И это очень горько. В наши дни это является всеобщим вопросом существования. Сражаемся ли мы вместе со всеми одной душой, то есть единодушно, как мы об этом читали, единодушно сражаетесь верой евангельской. Поэтому в каждом отдельном собрании на каждого отдельного члена возлагается при этом большая ответственность. Поэтому представьте себе, с каким усилием и усердием заботится враг, и это не является заботой любви. Заботится враг, желаемое Богом единодушие, разрушить в церкви Иисуса посредством лицемерных полуистин. Враг роет глубокие рвы в сердцах различных группировок верующих. Неужели мы должны по заданию сатаны помогать ему в этой разрушительной работе? Нет, конечно. Мы имеем задание строить через эти рвы и ущелья мосты любви. В этом заключается упомянутая в данном послании любовь Иисуса. Поэтому теперь возникает в отношении каждого из вас вопрос: являетесь ли вы учредителями или строителями таких ущелий и рвов в сердцах других? Или вы являетесь строителями мостов любви через эти ущелья и рвы? Слово Божие говорит по этому поводу в притчах, глава 26, стих 27. «Кто роет другому яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится». И если мы не будем строить мосты любви через эти рвы и ущелья в сердцах наших ближних, то в нас, к сожалению, можно сказать, нет для этого строительного материала, нет для этого любви Иисуса. Это совсем просто и понятно. Возможно, мы считаем себя такими, которые являются единомысленными. Но опять же вопрос заключается в том, так ли мы выглядим в глазах Господа Иисуса. Именно в том мы можем и действительно радуем сердце нашего Господа Иисуса, но не через какие-нибудь акробатические упражнения. Мы имеем задание от Господа Иисуса, чтобы мы все Его искупленные были единомысленны. И если апостол Павел говорит в нашем главном тексте в стихе 2 «Имейте ту же любовь», то он имеет в виду любовь Иисуса. Имеете ли вы любовь Иисуса? Это является для всех нас главным вопросом. Если мы исследуем слово «единодушно», то нам бросается в глаза, что это слово чаще всего встречается в деяниях апостолов. Из 12 случаев 9 раз. «Почему?» – спрашиваем мы себя. И здесь в этом случае Святой Дух дает нам на наш вопрос ответ, если мы проанализируем эти 9 случаев. Для сведения я перечислю эти 9 мест, но полностью приведу только 2. Деяния апостолов, глава 1, стих 14, глава 2, стих 46, глава 4, стих 24, глава 5, стих 12, глава 7, стих 57, глава 8, стих 6, глава 12, стих 20, глава 18, стих 12 и глава 19, стих 29. Приведу 2 местописания. Деяния апостолов, глава 1, стих 14. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Мариею, матерью Иисуса и с братьями Его». А также Деяния апостолов, глава 2, стих 46. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Как видите, 9-кратное упоминание слова «единодушно» встречается в деяниях апостолов 9 из 12 раз по той причине, что первые ученики Иисуса ходили в зависимости от Христа и больше разрешали себя вести Его Духом, больше разрешали вести себя Его Словом, потому что ходили в богобоязни, и это было именно то, что побуждало их быть единодушными. Они все держали Иисуса перед своими глазами, перед своей душой. А за это единодушие Господь Иисус награждал их соответственно и множеством духовного плода. Но в Церкви Иисуса мы имеем сегодня много мнений, поэтому и много нужды. Итак, кто подключится к другим источникам, тот не стоит под водительством Святого Духа. Но, чтобы позволить Богу правильно любить себя, как этого желает наш Господь Иисус, то мы нуждаемся для этого всей Божьей благодати. За это следует единодушно молиться, чтобы мы сами разрешали Богу нас правильно любить, а затем и другим могли приносить Божью любовь. А теперь с этим вопросом нашей темы пойдем в Ветхий Завет и обратимся к Псалму 132. Читаю стих 1. Песнь восхождения Давида. «Как хорошо и как приятно, если братья единодушно живут вместе». В этом стихе Святой Дух упоминает слово «единодушно», если мы действительно так вместе живем. И это состояние Святой Дух называет хорошим и приятным. Почему? Потому что это является Божьей волей, потому что это состояние связано с Божьим источником. И почему тогда в стихе 2 сказано: «Как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Почему здесь упоминается борода Аарона? Дорогие братья и сестры, в таких сообщениях мы видим красоту и сладость Слова Божьего, славу Святого Писания, как мы сейчас увидим. Просите все нашего Господа Иисуса, чтобы Он вел нас к себе через единственно правильный источник. Если мы рассмотрим жизненный путь Аарона, который был первосвященником Израиля, то мы видим, что Аарон не всегда был единодушным с Моисеем, а о любви Аарона Святое Писание не упоминает ни в одном месте. Не могу в Писании найти такое место. А единодушие из стиха 1 сравнивается с высказыванием стиха 2 посредством слова «как драгоценный елей». На эту приятность указывает елей. В Слове Божьем елей символизирует и указывает на Святого Духа. Как доброжелательность и любовь Иисуса возбуждает среди братьев единодушие, также и действие Духа в лице этого елея на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Аарон носил в то время бороду. В этом заключается все объяснение. А через эту бороду елей стекал вниз. Первосвященник Аарон был помазанным. И докуда стекал этот елей? Мы все ближе приходим к финалу. Елей стекал на края одежды его. Нет, не просто на края одежды его. В оригинале мы читаем «стекающий до каймы одежды его». Я надеюсь, вы понимаете, что такое нижняя кайма верхней одежды, кайма первосвященнической одежды. Дорогие братья и сестры, как вы думаете, для чего Святой Дух упоминает в Слове Божьем кайму первосвященнической одежды Аарона? Идет ли здесь речь о хорошей стежке крестом? Нет, речь здесь идет совершенно не об этом. Но мы должны знать, почему об этом здесь упоминается. Для этого мы обратимся к книге «Исход» и в главе 28 прочитаем стихи с 33 по 35, который станет нам ключом для решения этого вопроса. Читаю эти стихи. «По кайме ее, то есть верхней ризы, сделай гранатовые яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета. Вокруг по подолу ее позвонки золотые между ними кругом, золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лице Господне и когда будет выходить, чтобы ему не умереть». Это значит, что доброжелательность Иисуса и приятность стиха 1 доходит до каймы первосвященнической одежды. А что находится у этой каймы? Не просто яблоки, как написали переводчики русской Библии, но там Моисей должен был сделать гранатовые яблоки, которые символизируют плод. а между этими гранатовыми яблоками следовало подвесить золотые колокольчики. Звон колокольчиков из чистого золота символизирует свидетельство. В лице елея Святой Дух ведет нас к духовной плодовитости. Основанием нашей плодовитости является любовь Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, если наше стремление к духовной плодовитости идет не через любовь Иисуса Христа, то оно, наше стремление, идет через другие источники. Духовный плод для нашего Господа Иисуса мы можем приносить только через Божий Дух в лице этого елея. И через эти золотые колокольчики, которые были укреплены по подолу на кайме верхней ризы первосвященника, мы можем быть для Господа Иисуса хорошим свидетельством. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом. Господь Иисус сделал нас, всех Его искупленных, царственным священством, как читаем в первом послании Петра, глава 2, стихи 9 и 10. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы. Затем через нас возникает этот духовный плод, как читаем в послании Галатам, глава 5, стихи с 22 по 25. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». 9 видов этого духовного плода Святой Дух перечисляет в этом тексте. А согласно числовой символике, число 9 означает плод. Первые 3 из этих 9 видов плода – это любовь, радость, мир, которые представляют собой общение и отношение с Богом. Следующие 3 вида плода указывают на общение со своими по вере – долготерпение, благость, милосердие. А последние 3 вида этого плода указывают на отношение с этим миром – вера, кротость, воздержание. Однако, все это может произойти, если мы до этого стали единомысленными, если будем иметь одинаковую любовь, и чтобы мы были единодушными. Если в нас этого нет, тогда мы будем препятствовать развитию и осуществлению Божьего дела. Правда, мы этого не желаем, но в действительности мы будем его разрушать, потому что мы будем обращаться к другим источникам. Возможно, мы обращаемся к другим источникам, поскольку слишком мало находимся у источника нашего Господа Иисуса. В таком случае человек нуждается в замене, но именно в том случае, когда мы позволяем нас питать из других источников, то это значит, что мы отвергаем источник всех источников Иисуса Христа. А кто же из искренних детей Божиих это сознательно желает? Ведь это есть уход от Господа Иисуса. Как я выше отметил, что и верующие в разной степени могут быть безбожными, в какой-то степени отошедшие от Бога. Поэтому молитесь все усердно о том, чтобы Господь Иисус сделал всех вас зависимыми от Него и удерживал вас в этой зависимости. Только тогда вы сможете Божию любовь, в смысле этого слова, дальше передавать. Мы подходим с вами к концу изложения нашей сегодняшней темы, что касается единомыслия в собраниях. Но многие из вас могут сказать, что данная тема не совсем раскрыта, что здесь что-то недосказано. Именно это возражение я от вас ожидал. На вашем месте я бы тоже так сказал. Поэтому я считаю себя обязанным осветить еще одну важную деталь сегодняшней темы. Поэтому еще раз обратимся к стиху 2 нашего главного текста, который гласит в послании Филиппийцам, глава 2, стих 2. «То дополните мою радость». Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. На первый взгляд кажется, что в этом стихе дважды говорится об одном и том же. Во-первых, имейте одни мысли, и во-вторых, будьте единомысленны. Если кто-то из вас был такого мнения, что апостол Павел дважды говорит в этом стихе об одном и том же, типа того, что он здесь немного ошибся, то предостерегаю вас от такой мысли. Пока я в этом не разобрался, то тоже был примерно такого мнения, что ввиду большой важности Павел два раза повторил эту мысль в одном предложении. Но нет, дело обстоит иначе. Первое выражение «имейте одни мысли» касается библейского учения. О чем Павел говорит в послании Филиппийцам, глава 4, стих 2? «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе, как и все остальные члены собрания в Филиппах». Это касается библейского учения, что для всех поместных собраний в Новом Завете является главным пунктом, то есть апостольским учением. В этом пункте во всех новозаветных собраниях не должно быть разногласия. Поэтому в отношении христианских собраний Святой Дух дает нам в Слове Божьем такой масштаб, с помощью которого следует определять их подлинность и неподдельность. Этот масштаб мы находим в Деяниях апостолов, глава 2, стих 42. «И они, то есть верующие древнего собрания, постоянно пребывали в учении апостолов. 1. В общении. 2. В преломлении хлеба. 3. И в молитвах. 4. Как видите, Святой Дух очень просто, четко и доходчиво определяет подлинность христианского собрания. Эту Эводию и Синтихию апостол Павел увещевает, чтобы они мыслили о Господе, то есть о учении апостолов, мыслили то же, что и остальное собрание. В этом первом выражении «имейте одни мысли» имеется два пункта. Во-первых, то, что я вам сейчас объяснил в отношении учения апостолов, что касается Нового Завета, что касается Господа Иисуса. Может так случиться, что какая-то Эводия и Синтихия увлекут своим мышлением все собрание, увлекут его от учения апостолов. Эту опасность можно было также видеть в собрании в Филиппах. Тогда это собрание превратится в секту. Почему? Если мы эти четыре пункта из Деяний апостолов, глава 2, стих 42, запишем в геометрически правильный круг, который предварительно разделим двумя диаметрами на четыре сектора – то нарушение одного из четырех пунктов, одного из секторов, говорит о том, что такое собрание превратится в секту. Самые большие объединения, католицизм и православие, практически нарушают все четыре сектора. Учение апостолов, общение, преломление хлеба и молитву. Поэтому они являются самыми большими сектами. Хотите вы этого или нет, но это так. Второй пункт. В выражении «имейте одни мысли» следует видеть в том, что в отношении Ветхого Завета, что не касается учения апостолов, то у верующих могут быть различные мнения, различный подход к толкованию Ветхого Завета. Это является не таким тяжким нарушением, как нарушение учения апостолов в Новом Завете. В отношении этого второго пункта еще раз приведу сообщение из первого послания Коринфянам, глава 13, стих 9. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем». Это место Писания подтверждает тот факт, что в отношении учения Ветхого Завета Святой Дух не предъявляет такие строгие требования. А второе выражение «будьте единомысленны», которое мы имеем в стихе 2 нашего главного текста, которое похоже на первое выражение, не касается библейского учения. Это выражение больше связано с выражением «будьте единодушны», то есть, чтобы все члены собрания жили дружно, как одна душа. Поэтому эти два выражения следуют друг за другом. «Будьте единодушны и единомысленны». В подтверждение того факта, чтобы члены собрания в Филиппах не просто были единомысленны, но давали своему мышлению определенное целевое направление, то с этой целью Святой Дух указывает им через апостола Павла определенное и правильное направление мышления, как читаем в послании филиппийцам, глава 2, стих 5. «Ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе». В других проповедях я уже объяснял, что и в этом месте переводчики русской Библии сделали грубую ошибку и вместо слова «мышление» написали слово «чувствование», хотя наш Господь Иисус никогда не говорил о своих чувствах. Этот вопрос Святой Дух освещает нам в прообразе Господа Иисуса в Ветхом Завете, в Иове. В проповеди «Иов. Прообраз Иисуса» вы можете в этом вопросе получить полную информацию. А мы на этом закончим с вами нашу сегодняшнюю тему. Будьте единомысленны. Аминь.

0: В течение этого часа вы услышите передачи «Церковь и реформация», «Горизонт» и детская программа «Смотрите, радуга».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и реформация». И вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска, пастор Максим Николаевич Фокин. Сегодня мы продолжаем говорить о истории и духовном влиянии знаменитого Принстонского университета. Напомним, что университет был основан в 1746 году усилиями пресвитерианских церквей, как Нассау-Холл, колледж Нью-Джерси, в котором первые занятия проходили в доме пастора Джонатана Диккенсона. Основная цель создания этого университета была евангелизация Америки. В Америке 60-х годов XVIII века редко вспоминали о возрождении. Только Нассау-Холл в 1762 году был исключением. Тимоти Джонс, служивший там с 1742 года, был активным попечителем колледжа. Он открывал значение возрождения своим людям. И однажды, в воскресенье 1 июля 1764 года, на него излилась чудесная, восхитительная Божья благодать. «Словно Господь расколол небеса и сошел на землю, горы умолились в его присутствии». Беспечные люди стали проявлять глубокие чувства и большую тревогу, узнав о природе греха и воздаянии Божьем. В тот год церковь Морристауна наполнилась 94 прихожанами. В Нью-Йорке, в 16 милях от Принстона, подобное благодатное воздействие духа произошло зимой 1764 года. Когда в 1765 году Роджерс переехал из Мэриленда в Нью-Йорк, Джонс председательствовал при его вступлении в должность. Почти сразу же последовало значительное оживление религиозной жизни. Многие люди пришли к пониманию истины. Потребовалось возвести новое здание церкви. Была построена так называемая кирпичная церковь, сыгравшая важную роль в дальнейшей истории Нью-Йорка. Джон Уинтерспун поселился в Принстоне в августе 1768 года. Мы знаем, что возрождение произошло на третьем-четвертом году его президентства, но не знаем почти никаких подробностей. И все же о многом можно судить по масштабу личностей выпускников этих лет. Фуд писал, что великое пробуждение привело к обращению многих. И отмечал, что из 29 выпускников

1773 года 23 посвятили себя служению Господу, а трое стали губернаторами штатов. Есть документ, автобиография студента, который видел великое пробуждение Принстона в начале 70-х 18-го столетия. Его звали Джон Макмиллан. «Когда я учился в Принстоне, — писал он, — Господь изливал Дух Святой на студентов, и я видел, что почти все были обеспокоены участью своих бессмертных душ. На некоторых снизошло благословение, и они стали выдающимися служителями Церкви Христа. Я не понимал, что был потерянным, погибающим грешником, навлекающим на себя справедливый гнев Божий. Я ничего не предпринимал для собственного спасения. В таком состоянии я пребывал, пока не поступил в колледж Принстона весной 1770 года. Я пробыл там совсем недолго, когда началось религиозное возрождение среди студентов. Думаю, все началось с 2-3 студентов, на которых глубокое впечатление оказали проповеди учителей. В день, когда некоторые студенты предавались посту и молитве, я не пошел на обед, удалился в свой кабинет и пытался молиться. И неожиданно открыл для себя несколько божественных истин, которые мне не удавалось прочувствовать раньше. Я узрел, что божественный закон не только свят и справедлив, но и благ, и что счастье в подчинении этому закону. Я почувствовал, что недоволен собой, а не законом, ибо я не всегда подчинялся ему. Я понял, как легко принять евангельский план спасения. Никогда до этого сознание мое не было столь ясным. Затем я испытал восторг, созерцая совершенство Господа во всех его проявлениях. Мне казалось, что печать Создателя я вижу на каждой вещи. Смелостью, энергией и решительностью Макмиллан напоминал Нокса. Бог готовил его к лидерству в округе, простиравшемся на 300 миль вглубь Западной Пенсильвании. Макмиллан стал странствующим проповедником. Двое других выпускников Принстона, Джейсон Пауэр и Джозеф Смит, вместе с Додом и Макмилланом организовали первую пресвитерию к западу от горной цепи. Стоит отметить, что первые записи об оживлении религиозной жизни в Западной Пенсильвании относятся ко времени, когда в центре внимания нации была революционная война. Макмиллан писал: «Наша община впервые была благословлена излиянием Святого Духа в середине декабря 1781 года. Первыми ее испытали люди, собиравшиеся на общую молитву вечером в День Благодарения. Это вдохновило нас, и мы назначили еще одно собрание с той же целью по субботним вечерам. С небольшими перерывами субботние и вечерние собрания продолжались почти 2 года». Иногда люди молились ночь напролет. Это не было скучно, не утомительно. Ведь с нами был Господь. Там совершалась Его работа. Многие очищали свои сердца глубоким покаянием и, я надеюсь, уходили обновленные благодатью. Как только началась священная работа церкви, 45 человек стало прихожанами. Особо благочестивые оставались в церкви и занимали там важные должности до самого ухода в мир иной. Время обновления продолжалось до 1794 года. В течение этого периода церковь возрастала количественно. Новые члены церкви свидетельствовали о спасительной перемене в сердце. Но я не могу сказать точно, сколько их было, ибо не вел регистрационных записей. О служении же Джозефа Смита записано следующее. Зимой 1781 года Бог начал изливать Святой Дух на общины Верхнего Бафало и Кросс-Крик. Осенью 1782 года в первый раз состоялось таинство причастия в Кросс-Крик. Около 50 человек из обоих общин стали истинными членами церкви. Самое благодатное снисхождение Духа произошло в июне 1787 года,
когда церковь Кросс-Крик пополнилась 50 новыми членами. Интересно отметить, несмотря на то, что пасторов в Западной Пенсильвании в общем хватало, они продолжали организовывать религиозные школы, подобно своим учителям. Они понимали необходимость подготовки следующего поколения служителей. «Когда я решил приехать в эти места», – писал Макмиллан в 1832 году, – «доктор Смит попросил меня подыскать несколько благочестивых молодых людей и подготовить их к пасторскому служению. Поскольку, – говорил он, – набожные и талантливые люди могут уехать отсюда в другие края. И если мы не позаботимся о смене поколений служителей, то можем остаться без пасторов». Джозеф Смит, Джон Макмиллан, Тадеус Дот взялись за дело. Каждый из них открыл свою школу. Иногда они обменивались учениками. Вот что говорили о Макмиллане. «Всякий раз, когда появлялся благочестивый молодой человек, проявляющий, многообещающий для церкви дарование, он брал его к себе в семью, бесплатно учил и готовил к пасторскому служению. Он давал нуждающимся юношам деньги, чтобы те могли продолжать учебу. Давал всегда в долг и просил вернуть, когда смогут, чтобы он мог оказывать помощь другим. Макмиллан продолжал обучение богословию у себя дома. Он продолжал эти занятия, пока не появились богословские семинарии. Школы, существовавшие на границе цивилизации, не имели даже названий, а влияние их распространялось далеко вокруг. Джозеф Смит, Дот и особенно Макмиллан выпустили сотни молодых людей, многие из которых впоследствии стали выдающимися проповедниками. И дело вовсе не в количестве. Несмотря на то, что церковь остро нуждалась в миссионерах, проповедники пресвитерии Редстоун очень тщательно отбирали молодых людей для обучения и последующего духовного служения. Они искали и находили надежных, сильных людей, и всем, приходившим к ним учиться, казалось, передавали часть своей духовности. Судьбы большинства из студентов показывают, что они не ошибались. Доктор Джон Смит называл их людьми возрождения, людьми духа и огня. Говорил, что не было на свете людей счастливее. Они манили в лучшие миры и указывали путь. В их проповедях сочетались любовь с силой, острота ума со священной пылкостью, снисходящей лишь вместе с Духом Святым. Все они одинаково понимали значение возрождения, и в дальнейшем, так же, как и их учителя, свидетельствовали о силе воздействия Духа Святого, помогающего создавать новые церкви. Сегодня капитал Принстона составляет 3 миллиарда долларов. Его считают третьим в стране после Гарварда и Техасского университета. На гербе Принстонского университета до сих пор написан официальный девиз «Под Божьей властью процветает». Но, к сожалению, теперь это только слова, характеризовавшие славную эпоху евангельского возрождения прошлого. Уже с 1868 года под давлением властей Принстон подвергся влиянию немецких либеральных институтов и влиянию теории эволюции Дарвина. В 1902 году университет возглавил Томас Вудро Вильсон, выпускник Принстона 1874 года и будущий президент США. Новый ректор стал первым светским президентом, девизом инаугурационного адреса которого было «Принстон на службу государству, но не церкви». Ранее же Принстон готовил молодых людей на службу церкви и государства. Хотя духовное падение Принстона не может не печалить сердца искренних христиан, все же его ранняя история и степень духовного влияния не может не вдохновить нас сегодня. Говоря о протестантах, мы в России и на постсоветском пространстве далеко не всегда можем похвастаться солидным, веским, авторитетным христианским образованием. Но для выполнения великого поручения от Господа этого и не требуется. Ведь первоначально Принстон был колледжем,
в котором учились всего 10 студентов, и располагался он в доме пастора Диккенсона. Часто студенты жили на кухне у пасторов и там получали свое образование. Бог обильно благословил это скромное начинание. Служители, вышедшие из стен Принстона, принесли великое евангельское возрождение по всей Америке. Сегодня у протестантов в России есть такие же возможности. И если мы не опустим рук, а продолжим упорно трудиться для Господа, используя те возможности, которые есть, Бог, несомненно, однажды их обильно благословит. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». До свидания. Да благословит вас Господь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Горизонт» и после нее слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
1: «Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности».

Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Аспац. Сегодня 27 июля, суббота. Мы с вами, как всегда, коснемся некоторых событий прошедшей недели и затем обратим свой взор вперед, в сторону горизонта. Афоризм, который я выбрал для вас сегодня. Удивительная книга. Ее нельзя прочесть. Сколько ни читай, все, кажется, не дочитал. Или что-то забыл, чего-то не понял. А перечитаешь – опять тоже. И так без конца. Как ночное небо. Чем больше смотришь, тем больше звезд. Дмитрий Сергеевич Мережковский. Русский писатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк и религиозный философ таким чудесным образом отозвался о Евангелии. А теперь к новостям. Российским баптистам может быть предоставлено убежище в Германии. По крайней мере, такое решение принял административный суд Дюссельдорфа. Кто эти люди, в сообщении не уточняются, говорится только, что в России они неоднократно подвергались оскорблениям и физическим нападениям со стороны какой-то группы молодых людей, одетых в черную форму. Кроме того, этим людям, а также их родственникам угрожали по телефону и преследовали в повседневной жизни. Так сказано в сообщении ресурса «Идея». Несмотря на многочисленные обращения, баптисты не получили никакой защиты со стороны полиции, поэтому вынуждены были бежать в Германию. Здесь Федеральное ведомство по миграции и беженцам отклонило их ходатайство о предоставлении убежища. Ведомство руководствовалось тем, что преследование осуществлялось не со стороны государства. Известно, что Российская Конституция гарантирует свободу вероисповедания. Однако суд решил, что преследование все же связано с российским государством, на том хотя бы основании, что последнее игнорирует конституционную гарантию свободы вероисповедания, преследуя свидетелей Иеговы. Напомним, что в 2017 году российское правительство официально запретило в стране любую деятельность религиозного движения «Свидетель Иеговы». С достаточной вероятностью, так считает суд, можно ожидать, что и баптисты, как религиозная община, ориентированная на миссионерство, будет подвергаться преследованиям со стороны государства. Вообще-то немецкий суд, скорее всего, прав, и следующая новость это подтверждает. 23 июля апелляционный суд Новороссийска оставил в силе решение суда о штрафе в отношении пресвитера Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Корниенко за незаконную миссионерскую деятельность. Незаконность деятельности заключалась лишь в том, что группа верующих собиралась на богослужение в частном доме. Тем не менее, здание при этом было построено как дом молитвы, то есть был оборудованный для собраний зал, имелись в наличии видеокамеры и соблюдены все предписания пожарной безопасности. «Без обид, я заложник системы» – это слова, которые произнес сотрудник полиции, оформлявший протокол так называемого правонарушения. Похоже, сами представители власти признают, что они делают что-то неправомочное, но они, по их собственному свидетельству, являются заложниками системы. Остается только выяснить, какой именно системы и кто в этой системе главный. Мы продолжим следить за развитием этой ситуации, связанной с притеснением верующих в Новороссийске. Четырех служителей Московского реабилитационного центра восстановления все же приговорили к заключению. Им предстоит провести от 5 до 8 лет в колонии строгого режима. Такое решение принял Чертановский районный суд в Москве. «Всех ребят приговорили к строгому режиму», рассказал журналистам Роман Краснослободцев, руководитель реабилитационного центра в Подмосковье. Многих свидетелей, говорит он, не слушали вообще. Основание суд строил на показаниях трех человек, двое из которых уже сидят,
Один осужден на 12, другой на 4 года за распространение наркотиков. Александр Земляной приговорен к лишению свободы на 8 лет, Маняхин на 7, Константин Монич на 6,5 и минимальный срок получил Юрий Будюков. Ему дали всего 5 лет. Что значит «всего»? Ранее прокурор, как мы знаем, запрашивал для них сроки от 12 до 14 лет. Служители репцентра обвиняются в похищении и незаконном лишении свободы наркозависимых. Мы будем бороться и дальше, потому что мы с этим не согласны, обещают защитники осужденных. Сразу в 3 областях прошли конгрессы церквей евангельских христиан-баптистов в России. Конгресс «Единство 2019» провело объединение церквей ЕХБ в Тверской области. Свой 10-й уже конгресс объединения церквей ЕХБ Омской области назвало «Единство в многообразии». А вот баптисты Брянщины считают, что настоящее единство возможно только в Спасителе. «Единство во Христе» – так назвали они свой конгресс. Судя по названиям этих без всякого преувеличения больших форумах, тема единства в среде баптистов весьма актуальна. Будем надеяться, что Господь услышит их молитвы и дарует им единство, к которому они стремятся.

0: Вор приходит для того только, чтобы украсть, убить и погубить. Ценность Евангелия, о котором столь возвышенно отзывался Мережковский, наряду с другими его достоинствами заключается в том, что оно открывает христианину замыслы врага душ человеческих. Делает Господь это с определенной целью, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Какие это умыслы? Мы с вами прочитали: украсть, убить и погубить. На фоне таких страшных, тотальных действий, как убить и погубить, кража выглядит, согласитесь, довольно безобидно. И правда, подумаешь, что-то у тебя украли. Ну, пусть даже и кошелек или какую-нибудь очень ценную вещь, но все остальное это осталось при тебе. Конечно, ущерб, конечно, неприятно, но все же не смертельно. Именно так сегодня относятся многие христиане к мелким, незначительным, по их мнению, процессам в жизни. Это модно нынче называть грехом не к смерти. Ну и что, говорят они. Все это не важно. Гораздо важнее, что я верю во Христа и даже люблю Его. И Он меня любит. Так что любовь у нас взаимная, и она, как известно, покрывает множество грехов. В конце концов, я не делаю каких-то страшных или больших грехов. Так появляются в жизни лисенята, о которых Слово Божие предупреждает: «Ловите лисиц и лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Вы знаете, если бы виноградники не были в цвете, то и для воров, думаю, они не представляли бы интереса. Но именно там, где есть плоды, там и враг. Он, накидывая на себя шкурку лисененка, проникает в виноградник и начинает его портить. Ничего страшного, на первый взгляд. Там чуть-чуть украл, там прихватил. Ведь кража мелкая – это не страшно. То, что я сейчас расскажу – реальная история. Случилась она несколько лет назад. В соседнем с нами городке одна семья пережила кражу. Небольшую. Пропал велосипед. Люди позвонили в полицию, заявили – приехали следователи, составили протокол и уехали. Ну, дело с концом, как говорится. Результат, судя по статистике, вполне предсказуемый. Расследования таких краж редко заканчиваются успехом. Но это имело продолжение, причем очень необычное. Спустя месяц как-то утром выходят пострадавшие во двор и не верят своим глазам. Стоит у их дома велосипед, целехонький. Но и это еще не все. К раме велосипеда прикреплен конверт с письмом. Открывают и читают: «Простите, совесть нас замучила. Люди, вы хорошие, поэтому возвращаем вам ваш велосипед. Надеемся, что наш маленький подарок хоть в какой-то степени возместит вам связанные с нашим поступком переживания». И 3 билета в театр в том же конверте. Ровно по числу членов семьи. Надо же, какие воры порядочные пошли, удивились люди. А может быть, билеты не настоящие? Позвонили в театр, все отлично, билеты действительные. Нарядились, привели себя в порядок, подготовились и всей семьей пошли в театр. В добром расположении духа возвращаются домой, а там все вверх дном. Дом полностью обокрали. Враг душ человеческих, давший идею ворам, успешно использует эту схему для того, чтобы обкрадывать людей духовно. Он бросает обманутым кость, ну, или конверт. Этим конвертом может быть все, что угодно. Развлечение, праздность, уверенность в собственной безопасности, гордость, вражда, достижение, конкуренция, самолюбование или даже служение, успех, который ради служения и ради успеха. Конверт остается конвертом. И пока человек увлечен тем, что в нем лежит, то есть всем тем из перечисленного, его спокойно и безнаказанно может обкрадывать враг, цель которого – окончательное и полное банкротство, в том числе христианина. А еще лучше всей его семьи. Не сомневайтесь, он прекрасно знает количество членов каждой семьи и проявляет свою заботу в кавычках обо всех без исключения. Такие чувства, как благородство, сострадание, угрызение совести ему чужды, ибо он вор, который приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. «Поэтому не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться», пишет апостол Павел Фессалоникийцам. «Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». И заканчивает: «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы это и делаете».
1: Что еще?
0: Музыкальная конференция «Традиции и новаторство в музыкальном образовании» пройдет 12 октября в Москве. Мероприятие посвящено 40-летию Регинского отделения заочных библейских курсов. Организаторы – Российский союз баптистов, Христианский центр «Логос» и Институт духовной музыки. На конференции планируется поднять и обсудить следующие темы: преемственность поколений, богословие музыкального служения и музыка и пение как элемент воспитания детей в христианских семьях. На этом все. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.

0: На наших волнах звучит детская передача «Смотрите, радуга», подготовленная Трансмировым радио.
1: Смотрите, радуга!

0: Ни за что! Эй, даже не просите! Не буду я у него просить прощения. Белочка, даже не проси.
1: Эй. Кабанчик, ты не прав. Бобрика тоже понять можно.
2: А меня? Меня, значит, понимать незачем? И, конечно, Бобрик всегда прав. Он у нас такой правильный. Отправил меня бумажки собирать у скалистого озера. А я что? Что я? Рыжий, что ли?
1: Нет, рыжая я. И, между прочим, на прошлой неделе я тоже делала уборку возле скалистого озера. Все уже убирали. Ну, теперь твоя очередь подошла. Не нужно было тебе на Бобрика голос повышать. Он этого не заслужил.
2: Все, ну все против меня. Никто меня не любит. И никто меня не жалеет.
1: Неправда, кабанчик. И ты это прекрасно знаешь. Мы твои друзья. Тебя очень любим и уважаем. И все-таки я думаю, что прощение тебе у Бобрика попросить нужно. А знаешь что? Мы с тобой уже давно не читали книгу Елены Микулы «Почему не летают лягушки?» Может, пойдем посидим возле озера? Ну и заодно возобновим нашу литературную гостиную.
0: Ой, я не против. Ой, если, конечно, ты потом поможешь мне все бумажки на берегу собрать. Ребята, приглашаю вас в нашу литературную гостиную. Белочка, ну какой рассказ мы сегодня будем читать?
1: А вот «Волшебное яблоко».
0: Ой, отлично! Давай, давай, давай поскорее, я уже начнем.
3: Ой, хочу рассказать вам, какая удивительная история произошла со мной. Вчера вечером я только собирался смотреть мультики. Слышу, как мама говорит моему брату:
4: Сережа, сходи, пожалуйста, в магазин и купи хлеба к ужину.
3: А Сергей, конечно, ко мне.
5: Витек, сбегай в хлебный, а то у меня завтра контрольный по геометрии.
3: А я ему в ответ: сейчас мультики по телеку будут. И вообще, мама тебе сказала идти за хлебом. А Серега, конечно, мне щелчок в лоб, деньги в руки и вытолкал за дверь. Ух, и разозлился я на него. Ну что делать? Побежал в магазин. А в магазине такая очередь. Пристроился в самом конце. Я стоял и злился. И на очередь, и на продавца, и на Сергея. Я крутился, подпрыгивал. Мне даже делали замечания. Но, наконец, подошла моя очередь. Я взял хлеб, расплатился и бегом к выходу. И честное слово, я не заметил бабушку с корзинкой, которая заходила в магазин. Ой, я с разгона налетел на нее. Корзиночка выпала у нее из рук, а из корзиночки в разные стороны разлетелись яблоки.
0: Что за ребенок?
6: Крутился, всем мешал, а теперь бабушку чуть не сбил.
3: Простите, я нечаянно.
4: Ничего, сын, мы сейчас эти яблоки быстро соберем.
3: И она, представляете, погладила меня по голове. Но я быстро помог ей собрать и сложить в корзинку яблоки. А вот даю ей последнее яблоко.
4: Возьми, только вымой его дома.
3: И я пошел домой. Ну, я уже не спешил, мультики, наверное, давно уже кончились. Я пришел домой, положил хлеб в хлебницу и стал мыть под краном свое яблочко. Оно такое красивое, румяное. Ай, все это время я думал про бабушку. Какое у нее было доброе лицо. Подумать только, она совершенно чужой человек, сказала мне такие слова, вместо того, чтобы отчитать меня. А ведь я чуть не сбил ее с ног. И тут мне стало так стыдно. А я обиделся на брата лишь за то, что он попросил меня сходить за хлебом. Ну, я взял яблоко и подошел к Сергею.
5: А, это ты, Витек? Ну что, не успел на мультики? Ты уж извини, но мне действительно надо заниматься.
1: Да ничего, Серега. Это ты меня прости. Я сам должен был предложить тебе сходить за хлебом. Возьми яблоко. И Сережа улыбнулся, положил яблоко возле себя на стол и опять уткнулся в свои теоремы. И вдруг мой брат отодвигает книжку, берет яблоко и идет на кухню. Я, конечно, за ним, тихонечко. Подходит Сережа к маме и говорит:
5: «Мамочка, ты прости меня, что я нагрубил тебе вчера. Я ведь нашел свой словарь среди книг. Ты его не убирала».
4: «Ой, Сережа, да это ты меня прости, что я так часто ругаю тебя за беспорядок. Ведь ты в самом деле не виноват, что у тебя так много книг. Надо смастерить еще одну полочку. Вот с Витей в субботу этим и займетесь».
5: «Хорошо, мамочка. На, возьми яблоко».
1: Сережа, улыбаясь, опять пошел в свою комнату. А я на кухне. На табуреточку сел и наблюдаю, что же дальше будет. Смотрю, мама взяла яблоко, подошла к окошку и задумалась. И тут ключ в двери повернулся. Это папа с работы пришел. У него в руках цветы, тортик, между прочим. А мама стоит, к окошку отвернулась. Дело в том, что у мамы был день рождения 3 дня назад. А наш папа так заработался, что забыл ее поздравить. И мама на него обиделась. Теперь папа каждый день цветы носит. У нас даже вас не хватает. А мама все обижается. Но тут мамочка поворачивается и говорит:
7: «Ура, мы сейчас будем пить чай с тортом. Витя, Сережа, несите самые красивые чашки».
1: Мой папа аж расцвел и говорит маме:
5: «Ты прости меня, родная».
4: «Да это ты меня прости. Нашла, из-за чего обижаться. Подумаешь, я ведь знаю, что ты меня и без дня рождения любишь».
1: И мама папе протягивает яблоко. Посели мы за стол. На столе чай, торт, чашки самые красивые, цветы кругом. И тут папа мне говорит:
5: «Сын, ты прости, что я так и не повел тебя в планетарий. Но в это воскресенье мы точно пойдем, обещаю».
1: В этот вечер я долго не мог уснуть. Я положил яблоко под подушку и все возвращался к событиям прошедшего дня. Я думал о бабушке, о наших обидах, о яблоке, которое нас всех помирило. И я решил, что яблоко это не простое, а волшебное. Я встал, умылся и побежал на улицу. Я решил найти ту бабушку. Я побежал к магазину, потому что был уверен, что найду ее там. Она действительно сидела на скамеечке возле магазина. Я ее сразу узнал. У нее такие добрые глаза и косыночка в цветочек. Я подошел к ней, поздоровался и рассказал ей все-все, как было. Это яблоко, наверное, не простое, а волшебное. Оно нас всех помирило и научило прощать и просить прощения.
4: Нет, внучок, это яблоко не волшебное. Простое оно. И не оно меня научило прощать, а Господь Иисус Христос. Он учит прощать и просить прощения. То хорошее, что мы сделаем кому-то, как доброе эхо возвращается к нам.

0: хороший рассказ. Ну, будто бы про меня. А знаешь, Белочка, что-то мне так стыдно стало. Ну, вот я же на Бубрика обиделся и все такое. Ну, пойдем к нему скорее. Я буду у него прощения просить.
1: Я рада, кабанчик, что ты осознал, что не прав. И вообще, обижаться – грех.
0: Ну, сейчас, подожди немножко. Я тут быстренько бумажки все соберу.
1: Давай я помогу тебе. Вдвоем ведь быстрее получится. Дорогие ребята, пришло время прощаться. Двери литературной гостиной всегда открыты для вас.
0: До свидания, ребятки! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите радуга». Белочка, а давай подумаем, у кого бы мне еще прощения попросить?

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем к радиоприемникам наших маленьких друзей. Для вас звучит библейский урок для детей. После этого прозвучат передачи «Голос друга» и «Во свете Писания».
2: Всем привет, друзья! Я рада вас снова видеть на нашей вечерней программе для детей «Жирафик». Давайте все вместе скажем «Ж» – «Живи», «Ра» – «Развивайся», «Ф» – «Фантазируй» и «Изучай» – «К» – «Книгу». Вы знаете, мы все животные такие разные. Я низко, а жирафы высокие.
3: Я лев. У меня большая грива.
4: Я пингвин. Я танцую так красиво.
5: Я жираф. Посмотрите, я весь в пятнах.
4: Я щенок. Ра.

А среди вас, людей, столько много отличий. У вас у всех и разные вкусы, и интересы, и внешности, и привычки. Но это не мешает нам всем быть друзьями. И об этом сегодняшний рассказ. Про то, как хорошо, когда есть друг. Панда Бамбу с удовольствием потянулся в лучах утреннего солнца. Сегодня был первый день весны. Лучшее время для особенного путешествия в горы. Солнце сверкало среди зеленой листвы. Бамбу неторопливо брел по лесу. Вдруг прямо в нос ему угодил круглый орех. Его кинул Джинджер-обезьянка, друг панды. «Куда это ты направляешься, Бамбу? Веселиться? Без меня?» «Я иду туда, где есть замечательный секрет. Хочешь пойти со мной?» «Конечно хочу! Я обожаю секреты!» – пронзительно закричал Джинджер. Всю дорогу Джинджер пританцовывал вокруг Бамбу и поторапливал друга. «Давай скорее!» – пищал он. «Хочу увидеть этот секрет!» «Помедленнее, мой маленький друг!» – пропыхтел Бамбу. «У нас впереди долгий путь. Сначала нам придется пересечь Серебряную реку, потом перебраться через большие камни, и тогда мы окажемся в зеленых горах». «Кажется, все довольно просто!» – воскликнул Джинджер. «Пойдем же быстрее, Бамбу-капуша!» – и побежал вперед. Вскоре Бамбу остановился передохнуть в тени, чтобы пожевать вкусные листья бамбука. Вдруг он услышал звонкую трель и увидел красивую птицу с ярким и блестящим оперением. «Джинджер, иди скорее сюда! Посмотри, какая красивая птица!» – позвал Бамбу. Но Джинджер уже умчался далеко вперед, и панда, вздохнув, покачал головой. «Бедный Джинджер!» – думал Бамбу. «Если он будет так спешить, то не увидит всю эту красоту! Куда же он подевался? Интересно!» Бамбу нашел друга, когда тот бегал за своим хвостом вокруг дерева. «Не прошло и года!» – пробурчал Джинджер. «Я не смог найти твою глупую серебряную реку!» «Если ты помолчишь хоть минутку, то услышишь ее!» – улыбнулся панда. «Мы уже почти пришли!» «Но я так взволнован, что не могу молчать!» – засмеялся Джинджер, продолжая болтать следующую часть пути. Через некоторое время друзья добрались до берега Серебряной реки. «Я собираюсь перепрыгнуть эту речушку!» – хвастливо сказал Джинджер. «Смотри, как я умею летать!» «Будь осторожен!» – предупредил Бамбу, когда его друг начал карабкаться на верхушку дерева. А сам аккуратно нырнул в прохладную воду и засмеялся, когда стайка мерцающих рыбок стала.

0: стала щекотать его лапы. Джинджер прыгал по верхушкам деревьев и кричал: «Я тебя обгоняю, бамбука-пуша! Раз, два, три! А-а-а! Посмотри на меня!» Джинджер отпустил ветку и взмыл в синее небо. И свалился прямо в реку. Плюх! «Спасите, помогите!» – завопил Джинджер. «Я здесь!» – закричал панда. «Я уже иду на помощь! Держись!» Он подплыл к барахтающемуся в воде другу, подхватил его и потащил к берегу. «Ах ты, бедолага!» – смеялся добродушный Бамбу. «Ну где я еще найду такого непосыдливого друга? Держись, поедешь на мне верхом!» Джинджер схрипнул, уткнулся носом в теплую шерсть панды и прошептал: «Спасибо тебе, Бамбу!» Панда неторопливо поднимался по склону горы, забираясь все выше и выше. «Джинджер, ты когда-нибудь видел такую красоту?» Едва слышно прошептал панда. Однако никто ему не ответил. Джинджер спал. «Спи крепко, дорогой друг», – улыбнулся Бамбу и неспешно продолжил свой путь в гору. И вот они добрались до цветущей долины. «Мы уже пришли?» – пропищал Джинджер, проснувшись. «Теперь можно посмотреть на секрет». «Нет, секрет еще выше», – ответил Бамбу. «Мы идем смотреть на горных бабочек. Это самое прекрасное зрелище на свете». «Тогда поспешим, я хочу скорее их увидеть», – воскликнул Джинджер и устремился вперед. «Подожди меня», – закричал Бамбу. «Я не успеваю». «Но они уже летают!» «Летают!» – закричал Джинджер и пустился бежать вверх. Панда вздохнул и медленно побрел следом. Когда Бамбу забрался на вершину горы, то увидел своего друга сидящим с очень недовольным видом. «Здесь нет никаких бабочек!» – возмутился он. «Мы все пропустили, потому что ты такой капуша!» «Так нечестно!» – тихо ответил панда, и в глазах у него блеснули слезы. «Я же не могу бегать так же быстро, как ты!» Джинджеру стало стыдно, и он опустил голову. «Прости меня, Бамбу, на самом деле мне очень повезло, что у меня есть такой друг, как ты». Бамбу улыбнулся и сказал: «Иди ко мне, мой маленький друг. Теперь нам с тобой надо просто немного подождать и посидеть. Тихо-тихо». Джинджер прижался к теплому боку панды, а потом медленно-медленно вокруг них расплавили крылья и поднялись в воздух тысячи красивых, ярких, горных бабочек.
1: Добрый вечер, ребята, мальчики и девочки. Я снова рад быть вместе с вами в этой удивительной программе. Мы возвращаемся в библейскую историю, связанную с хорошими, добрыми, самыми лучшими дружескими отношениями между Давидом и Иоанафаном. Давайте вспомним. Давид – это простой мальчик, пастушок, а Иоанафан – сын царя, наследник. Но они так друг друга полюбили, настолько стали сильными друзьями, что помогали и заступались друг за друга. И однажды Давид сказал Иоанафану: «Завтра начинается новый месяц, и я должен быть на обеде у царя. Но отпусти меня, и я скроюсь в поле. Если твой отец спросит, где я, то скажи, что я отпросился у тебя сходить к родственникам в Вифлеем. Если он будет спокоен, значит, все хорошо. А если он разгневается, то знай, что он задумал зло против меня». И Саул как-то неправильно относился к Давиду, возревновал, ненавидел его и хотел смерти Давиду. И что сказали эти ребята друг другу? «Оставайся в укрытии. После обеда я приду со своим слугой в поле и выпущу 3 стрелы, а слугу пошлю искать их. Если скажу ему: вот стрелы сзади тебя, то тебе нечего укрываться, бояться, все хорошо. Но если я скажу: вот стрелы впереди тебя, то знай, что тебе надо спасаться», — сказал Иоанафан Давиду. Такой знак вот они придумали в случае того, чтобы предупредить о приближающейся угрозе. И, конечно же, когда мы читаем эту библейскую историю, мы видим, что Иоанафан выпустил 3 стрелы и крикнул эти слова: «Вот стрелы впереди тебя», что значит: «Давид, убегай, отец зол на тебя». Дорогие ребята, так бывает, что лучшие друзья или подруги дружат друг с другом, но что-то происходит, кто-то со стороны может не быть, ну, как бы не очень доволен, не рад вашей дружбе. Иногда кто-то ревнует и может выдумывать всякие истории, сплетни или просто пытаться поссорить, как-то расторгнуть вашу дружбу. Но помните то место Писания из притч: «Друг любит всегда». Он любит во всякое время, и во время несчастья придет на помощь. Мое вам пожелание, будьте друзьями не из-за того, что вам что-то надо, выгодно. Что было выгодным для Янафана? Ничего. Это была искренняя теплая дружба, и вы дружите друг с другом. Тем более, не забывайте, Иисус сказал, вы друзья мои. Давайте теперь помолимся о том, чтобы ваша дружба была искренняя, чистая и крепкая. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту библейскую историю, в которой показана сильная дружба. И пусть, Господь, мы будем научены также дружить друг с другом, как правильно, как должно, чтобы никакие обстоятельства извне не могли повлиять. Господи, и дай нам, если мы видим какую-то беду у своего друга или подруги, если это девочки, нам незамедленно прийти на помощь, помолиться, поддержать добрым словом и всячески содействовать к тому, чтобы нам помогать друг другу, так как Иисус однажды помог нам. Аминь. До свидания.
2: Я устал, иду к покою, Боже, глазки мне закрой, и с любовью будь со мной, будь хранитель верный мой. И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощения, телу сон, душе покой. Аминь. Спокойной ночи, ребята.

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Голос друга» и затем программа «Во свете Писания».

Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача «Актуально». То, что мы сегодня будем говорить, это действительно актуально. Возможно, это актуально сегодня для тебя. Сегодня мы будем говорить о силе характера. Прежде чем говорить о силе характера, хотелось бы сказать несколько определений. Первое определение, которое я нашел в словаре, определяет характер как совокупность основных, наиболее устойчивых психических свойств человека, обнаруживающихся в его поведении. То есть, когда мы говорим о поведении человека, прежде всего, также и говорится о его психике. Насколько мы знаем, психика, само слово, происходит от слова «психос» греческого, что значит «душа». То есть, прежде всего, когда мы говорим о нашем характере, мы говорим о душе. Второе определение – это твердая, сильная воля, упорство в достижении чего-либо. Мы иногда видим людей, о которых мы говорим, у него есть характер, или у нее есть характер, потому что у нее твердая, сильная, или у него воля, упорство в достижении чего-либо. Для нас, людей, в человеческих рамках, мы можем рассуждать, что это носит либо положительные черты характера, либо отрицательные черты. Третье определение – это проявление неуживчивости, избалованности и своеволия. Когда человек даже порой бывает неуживчивым, когда с ним тяжело вести какой-то диалог, когда с ним тяжело вообще находиться в общении, тогда иногда мы определяем это как сильным характером. Мы говорим, у этого человека сильный характер, часто подразумевая, что невозможно найти общий язык с этим человеком. И четвертое определение – это человек с ярко выраженной индивидуальностью. Когда мы говорим о характере, мы говорим о природе, натуре, мы говорим о нраве. Часто мы говорим, что у человека такой темперамент. В общем, мы говорим о душе. Если сейчас обратиться к Библии, то давайте посмотрим на страницах Священного Писания. О чем же говорит нам Библия? Конечно, сам термин «характер», он появился намного позднее в русском языке, поэтому Библия, написанная уже, скажем, в 19 веке, переведенная на более современный язык того времени, она не употребляет это слово «характер». Но, как мы уже определили, это имеет непосредственную связь с душой человека. Что же говорит на это Библия? Если мы сейчас откроем послание к Иуде, 1 главу, 19 стих, здесь написано, здесь дается определение людям. Написано, это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Что же здесь получается? Те люди, которые отделяют себя от единства веры, те, которые ставят свой характер на первое место, они, то есть, как мы прочитали, четвертое определение характера – это человек с ярко выраженной индивидуальностью. То есть люди, которые душевные, те, которые водимы чувствами на уровне душевного всего, то написано, что это душевные люди, где Библия дает совершенно отрицательное определение человеку, говорящие о том, что не имеют такие люди духа, но они люди душевные. Часто мы очень зависим от наших эмоций. Часто мы даже определяем такого человека, который часто проявляет свои эмоции очень легкомысленно. Когда мы раздражаемся, когда мы проявляем какой-то гнев, какую-то вспышку злости, ненависти, то мы часто определяем такой характер, как сильный характер, что с таким человеком невозможно совладать, и он много чего добьется. Но, друзья, Библия говорит нам совершенно другие, противоположные вещи. И мы должны об этом задуматься, потому что Господь, Он знает нашу психологию лучше, чем любой психолог. Он знает нашу психологию лучше, чем любой ученый, как бы они ни изучали нас. Поэтому, если сейчас мы обратимся к Библии, как Библия определяет силу характера, то мы
узнаем, насколько Бог хочет видеть в нас, какой характер Он хочет видеть в нас. Если мы сейчас откроем притчи, 15 главу, 1 глава, здесь говорится: «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». Там, где присутствует ярость, там присутствует оскорбление, там присутствуют негативные эмоции, негативные ощущения. Это не приводит нас к созиданию, это приводит нас к разрушению. Это разрушает даже нас в плане здоровья, физически. Здесь написано, что кроткий ответ отвращает гнев. И четвертый стих говорит нам: «Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа». То есть необузданный язык, он сокрушает дух. Он приводит к уничтожению. Неважно, это, возможно, будет уничтожение отношений, уничтожение даже своего собственного духа или, там, скажем, даже физического тела в какой-то мере. Потому что все болезни, которые сегодня у человечества имеются, в основном они переходят от нашего состояния душевного, то есть нашей психики. И здесь, если обратить внимание, то Господь нас призывает к кротости. Знаете, когда я шел как-то по дороге, размышлял над силой характера, мне просто пришла такая мысль, что то, что мы, люди, называем силой, на самом деле является бессилием в очах Божьих. И если поразмыслить, то можно прийти к такому выводу, что на самом деле очень легко проявить ярость. На самом деле очень легко уколоть языком, сказать и не нести за это ответственности. Очень легко разрушать, но очень трудно созидать. Теперь я понял, насколько Бог определяет характер как сильный характер, когда мы в состоянии управлять самым неуправляемым естеством, это нашим языком. Если мы в состоянии дать кроткий ответ, если мы в состоянии обуздать свое тело, обуздать свой язык, иметь кроткий язык, вот это есть сила, потому что это далеко не под силу каждому человеку. Вот в чем проявляется сила характера. В притчах 29 главе 23 стихе написано: «Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь». Гордость человека унижает его, то есть делает его маленьким. Возможно, гордость сегодня — это действующая сила этого человечества, когда человек посмотрит и скажет: он гордый, у него есть характер, сильный характер, он многого добьется. Но Господь говорит, что гордость унижает тебя, а смиренный духом приобретает честь, приобретает уважение. В книге пророка Сафонии, также 3 главе 12 стихе написано, здесь говорится о мятежном Иерусалиме. Если сегодня мы свой духовный мир представим как что-то, нечто мятежное, если мы не можем совладать своим характером, то здесь говорятся следующие слова: «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне». То есть Господь сегодня ищет народ смиренный и простой, те, которые будут уповать на Него, те, которые действительно обладают сильным характером. 1 Фессалоникийцам, 5 главе 9 стихе написано: «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Опять здесь говорится о том, что гнев — это не наш удел. Будучи христианами, мы должны абсолютно избавиться от этого гнева. Мы должны нести совсем другое естество внутри нас, то, которое привлекает людей, то естество, которое говорит людям, что этот человек не такой, как все. Далее, Галатам 15 главе с 19 по 21 стихи написано: «Дела плоти известны,
Когда мы говорим о делах плоти, тут же мы можем сюда отнести и характер. Потому что, имея определенные черты характера, через эти черты характера мы позволяем плоти делать то, что нам вздумается, то, что мы хотим. Ведь это все взаимосвязано с характером. И написано: дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство. Потом на фоне характера очень часто проявляются вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство. Насколько мы знаем, убийства могут быть словами произведены, пьянство, бесчинство и тому подобное. «Предваряю вас, как и прежде предварял», апостол Павел здесь пишет. Другими словами, «предупреждаю вас, как и прежде предупреждал». Если здесь ведется речь о предупреждении, значит, впереди, если человек не избавляется от этого, его ждет большая опасность. Это вечный огонь, вечное осуждение. И апостол Павел говорит: как и раньше предупреждал вас, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Поэтому, дорогие друзья, это не наш удел. Все, что здесь было перечислено, это не ведет нас к спасению. Это ведет нас к уничтожению, разрушению. Но самое ужасное, это разрушение может быть вечным. Это разрушение может быть абсолютно вечным. Как, возможно, мы думаем, как сегодня мы понимаем, и говорят очень часто: ты только верь, и ты будешь спасен. Но мы никогда не задумываемся над тем, что мы должны также оставить свой грех, потому что на протяжении Священного Писания всего Иисус говорит нам: иди и впредь не греши. И эти слова как эхом отдаются и сегодня. Поэтому сегодня мы должны обратить на это внимание и относиться к этому со всей серьезностью. Каков же должен быть сегодня христианин? В чем мы должны работать над собою, чтобы изменить что-то, чтобы привести что-то в порядок? Что должно быть в нашем характере? Что же есть такое сильный характер? Сильный характер — это прежде всего то, что очень сложно сделать. Но когда ты приобретаешь победу вместе с Иисусом Христом, преображаясь в Его образ, в Его подобие, потому что ты ходишь по Его следам, потому что ты хочешь изменяться, потому что ты не хочешь быть таким же, как прежде, потому что написано: старое прошло, теперь все новое, ты абсолютно новый человек. Если ты новый человек, значит, ты обновляешься. Ты обновляешься изо дня в день, становишься все лучше и лучше. Поэтому Галатам, очень известное место Писания, в 5 главе, в 22 и 23 стихах, написано о плодах Духа. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И, конечно же, когда к Иисусу подошел один юноша, подошли фарисеи, книжники, точнее, они начали Христа искушать, они пытались его поймать на слове. Они спросили Иисуса: какая самая великая заповедь? Иисус ответил: возлюби Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей душою твоею и ближнего своего, как самого себя. Любя ближнего нашего, мы никогда не будем делать ближнему что-то худое, то, что плохо. Мы никогда не будем враждовать с ним, ссориться, завидовать, гневаться, вызывать какие-то распри, разногласия или убивать словами. Что бы это ни было, мы никогда не пожелаем это ближнему. Поэтому мы знаем, что сегодня нам дана была заповедь Иисусом Христом любить ближнего как самого себя. То, что бы я не хотел себе сделать, то я бы не хотел сделать своему ближнему. И тогда
наше естество, наш дух, он будет преобразовываться все больше и больше в Бога, в образ Бога и подобие Бога, и мы будем становиться все больше и больше похожими на нашего Небесного Отца. А на этом я заканчиваю. До свидания.

На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлома, штат Орегон.

Словами «Мир вам». Мы начинаем нашу очередную программу «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 AM в режиме реального времени, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com.

мир вам, дорогая церковь! Всех сердечно приветствую! В это воскресное утро Господь дал нам еще одну возможность. Слава Богу! Мы снова вместе, и мы будем сегодня и прославлять нашего Бога, будем слушать Слово Божие. Сегодня у нас женский хор участвует, и особая тема. Тема и обычная, и необычная. Да, мы сегодня будем говорить о любви, которую Господь дает нам, чтобы мы ее могли проявлять друг к другу. Поэтому пусть Бог благословит сегодня это служение. Мы приветствуем всех, кто пришел, мы приветствуем всех гостей. Пусть Бог благословит это служение, мы помолимся.

0: Мы прочитаем вместе из Евангелия от Иоанна, 13 глава, с 33 стиха и ниже. «Дети, недолго уже мне быть с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Есть такое общее определение любви. Любовь вообще, она подразделяется на несколько категорий, но есть определение. Это чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремленность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. Но есть также библейское определение, и мы читаем в послании к Колоссянам, 3 глава, 14 стих, что любовь – это совокупность совершенства. Когда-то гностики говорили, что совокупность совершенства – это знание. Но Священное Писание, апостол Павел говорит, что это не так. Совокупность совершенства – это любовь. Это когда наши поступки, они не должны быть какими-то натянутыми, вынужденными, неестественными, но это когда мы к кому-то относимся искренне от всего сердца. Когда то все доброе, которое дает нам Господь, мы отдаем другим. Это совокупность совершенства. Итак, любовь, она является самым ценным качеством среди людей. Любовь ценят, любовь ищут. О любви многие мечтают, о любви поют, о ней пишут романы. И в то же время любовь – это одно из дефицитных явлений в нашей жизни. Тема моей проповеди сегодня – «Новая заповедь любви». И я хочу вместе с вами посмотреть на текст Священного Писания, который мы вместе прочитали. Это Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 33 по 35 стих. И хочу оттенить или отметить три момента, три истины относительно новой заповеди любви. Заповедь, которую дал Господь. Итак, первое. Любить – это значит заботиться о других. Это не только думать о себе. Это не только все делать для того, чтобы было мне хорошо. Но любить – это заботиться о тех, кто рядом с нами. И мы считаем в 33 стихе, Господь говорит: «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня». И как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Пример в этом сам Господь. Он всегда заботился о своих учениках и вообще о людях, которые его окружали. И вы, наверное, заметили, что Христос обращается к ученикам и обращается очень нежно, очень так трогательно. Он говорит: «Дети». И мы знаем, что это последняя встреча Иисуса Христа с учениками, которую Он провел перед распятием, перед страданиями. И Христос озабочен дальнейшей судьбой учеников. Он понимает, что после того, как Он совершит миссию здесь на земле, Он уйдет на небеса, к Отцу Небесному, а они останутся одни. И на этой встрече происходит очень многое. Мы читаем, что Христос утверждает новозаветнюю заповедь, когда Христос берет хлеб и благословляет, благодарит Бога и раздает этот хлеб ученикам, когда Христос молится над вином и также раздает ученикам. Это говорит о том, что Христос настраивал их на то, что Его миссия на земле подходит к концу. Впереди Голгофа, впереди страдания, И об этом Он им возвещает. Вот мы прочитали, что «куда я иду, вы не можете прийти». Так и говорю вам теперь. Он уже говорил им несколько раз об этом. Мы читаем Евангелие, что Ему надобно пострадать, умереть, и потом третий день воскреснуть. Эту истину Христос им говорил, но Он снова собрал их и напоминает им об этом, что туда, куда Он пойдет, они пока не могут прийти. Но когда я читаю этот стих Священного Писания, я вижу здесь особую заботу Иисуса Христа о Своих учениках. Он говорит, потом мы будем рассуждать дальше, что вы можете выжить в этом мире только с одним условием. Если вы будете иметь любовь между собою, если вы будете иметь единство, если вы будете поддерживать друг друга, если любовь, она будет наполнять ваше сердце, если любовью вы будете служить друг другу. Итак, первое, любить – это значит заботиться о других. Второе, о чем я хочу вместе с вами поговорить, Христос говорит, что любить нужно так, как любит Он, как любит Христос. У каждого есть свое понимание любви. И мы иногда говорим, что мы любим, и думаем, что любим правильно, но Христос говорит им: «Любите так, как Я возлюбил вас». 34 стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Вот это очень хорошая и значимая деталь. Дело в том, что любить Бога и ближних уже было однажды заповедано Богом. И мы читаем Евангелие от Матфея в 22 главе с 34 стиха или с 35 стиха написано так. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». Христос цитирует то, что было написано в Ветхом Завете. Об этом написано в книге Второзакония, 6 глава, 4 и 5 стих, в книге Левит, 19 глава, 18 стих. Эти заповеди, они даны были примерно за 1500 лет до пришествия Христа на эту землю. И вот на протяжении этих многих лет люди старались, люди пытались исполнить эти заповеди, но, к большому сожалению, у них не получалось. Не получалось любить Бога так, как Бог заповедал, любить Бога всем сердцем. Не получалось у людей. Да, старались, но были какие-то подъемы, падения. Но вот так любить искренне, всем сердцем, всей душою, всем разумением не получалось у людей. Когда мы читаем о второй заповеди, что нужно любить ближних, как самого себя, тоже не получалось. Люди старались, и даже самые великие праведники, они стремились к этому, но не получалось любить ближних вот так, как мы любим себя. И когда мы читаем Библию, то от начала, от самого начала, от Едемского сада, от грехопадения, вот эгоизм человеческий, то, что человек очень любит себя, не получалось любить других так, как себя. Все равно человек как ни старался, но себя он любил больше. И поэтому заповеди, которые были даны, в принципе, они не исполнялись. И когда Христос беседует с учениками, когда Христос в любви своей дает последнее наставление, то Он говорит так: «Заповедь новую даю вам». И так написано: «Даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». В чем разница? В чем разница ветхозаветней заповеди и в чем разница новозаветней заповеди? Наверное, вы заметили, что в ветхозаветней написано «любить ближнего, как самого себя». И мы говорили, что не получалось у людей. Себя люди любили больше. И сейчас многие любят себя больше. Но Христос сказал: «Я даю вам новое условие. Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга не как самого себя, но любите друг друга, как любит вас Христос». И это новое положение. Это новое условие. И знаете, Христос не просто сказал эти слова, но Он доказал это на деле. Христос показал пример истинной любви, жертвенной любви, любви, которая исходит от всего сердца. Мы читаем здесь в этой же главе, что когда они возлежали, то Христос омывает ноги своим ученикам. И это доказательство Божьей любви. Мы читаем, что когда они собрались, то Христос, Он поднимает хлеб, благословляет и раздает им. Христос совершает молитву над вином и раздает ученикам. Христос им служит. Христос потом пойдет на Голгофу. Христос отдаст свою жизнь за них. Это любовь жертвенная, это любовь, которая является примером сегодня для каждого из нас. И мы читаем в Священном Писании Иоанна 17 глава 19 стих: «И за них я посвящаю себя». Он, страдая, умер за них, чтобы они наследовали жизнь. Он умер, братья и сестры, за всех нас. И в первом послании Петра, 2 глава, 24 стих мы читаем: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Заповедь новая – это любить так, как любит Христос. Когда любовь фокусируется не на себе, но на благе ближнего. Любить, как Христос, это значит любить жертвенно и искренно. Третий момент, о котором я хочу поговорить – любить искренно. 35 стих. «Потому узнаю все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». В этом также суть новой заповеди – заповеди любви. Заметьте, мы должны любить непросто. Не просто вот так, не показывать любовь, чтобы любовь не была какой-то показной. Но любовь, она должна быть в сердце. Это не что-то наружное проявление, но это то, что исходит изнутри нашего сердца, изнутри нашего естества. И вот мы здесь прочитали с вами: «Потому узнаю все, что вы мои ученики, если будете показывать любовь». Нет. Здесь не написано, что если будете показывать любовь между собою. Так однажды делали книжники, фарисеи. Они что-то делали показное. То, чего не было в их жизни. И Христос их осудил. Но Христос говорит, что если будете иметь любовь между собою, если любовь будет жить в вашем сердце, если любовь к ближнему, к брату или сестре, она будет не показной, но будет исходить из сердца нашего. А любовь Божия, она наполняет сердце тогда, когда Христос живет в нашем сердце. Знаете, я рассуждал об этом и думал, что это новая заповедь еще и для тех, кто никогда не любил Божьей любовью. Искренней, жертвенной. Может быть, кто-то вообще еще не имел духовного возрождения. И тогда нужно упустить Христа в сердце. Бог есть любовь. И тогда начинается проявление этой правильной любви. Любви такой жертвенной, любви, как любил Христос. Итак, мы понимаем, что
1: не только проявление, хотя проявление любви должно быть, братья и сестры. Если только иметь любовь в сердце, этого еще недостаточно. Нужно иметь любовь в сердце и проявлять ее к людям, которые нас окружают. Итак, иметь любовь в сердце искреннюю, жертвенную, христианскую. 1 Петра, 1 глава, 22 стих. «Послушанием истине, через Духа очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Братолюбие – это есть отличительный признак учеников Иисуса Христа. Это отличительный признак христиан, людей, верующих в Бога. Господь хотел, чтобы Его учеников узнавали по их любви друг к другу. Это признак, отличающий их от всех. Итак, если мы хотим, чтобы нас узнавали люди, чтобы люди, окружающие нас, знали, что мы христиане, что мы Церковь Божия, они должны видеть, что между нами есть искренняя христианская любовь, как мы говорили, жертвенная, любить так, как любит нас Христос. Тертуллиан – это выдающийся раннехристианский писатель, теолог, апологет, говорил, какую характеристику давали в то время неверующие люди, которые гнали Церковь Божию, какую характеристику они давали христианам и церкви. Они говорили: «Посмотрите, как эти христиане любят друг друга». Как хорошо, чтобы сегодня тоже люди, которые нас окружали, они могли сказать: «Посмотрите, как эти люди верующие, христиане, любят друг друга». Итак, пусть Господь благословит нас всех, всех христиан, нас, братья и сестры, и всех христиан, кто живет по всему лицу земли, чтобы мы любили друг друга так, как любит нас Христос. И 34 стих я прочитаю. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Аминь.

Мы продолжаем эту тему, тему о любви. И одна из мыслей, с которой я хотел бы начать, это парадоксально, что мы с вами действительно говорим и вдохновляем друг друга на то, что должно быть в нашем DNA, так сказать, духовном, да, из чего мы сотканы Господом, когда Он нас возродил к новой жизни. Пусть Бог благословит сегодня не просто нам услышать еще раз о том, что верующие люди, они должны любить. Уверен, что все присутствующие здесь в зале эту мысль знают. Но давайте мы посмотрим, на что нам нужно обращать серьезное внимание и проверить себя, чтобы, уйдя с этого собрания, возможно, какие-то узелки были развязаны, возможно, какие-то моменты были исправлены, и пусть Бог даст нам на это силы и мудрости. Текст, который я хочу предложить для всех нас, записан в Евангелии от Матфея, 5 глава, это Нагорная проповедь, мы прочитаем с 43 стиха. Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 стиха. Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Мы с вами из Писания видим, что Бог уделяет особое внимание и уделял всегда не только отношениям человека с Богом, хотя это стояло, ну, можно сказать, в корне всех нарушений, когда люди, как мы уже и сегодня слышали, да, в Едемском саду, когда они согрешили, и был нарушен этот контакт или эта связь с Богом была разорвана. И Господь на протяжении всего этого времени старается снова воссоздать эти отношения, вернуть человека в общение с Ним. Но здесь мы видим и другой элемент, который идет рука в руку, который неразрывно связан. И причем Новый Завет, он как-то по-особенному на эту вещь смотрит или же эту ситуацию и говорит так, что если мы с вами сегодня не будем иметь этих тесных отношений друг с другом, и если наши отношения они не будут построены правильно, то мы не можем даже и рассчитывать, что наши отношения с Богом, они будут в правильном или в порядке будут находиться. И поэтому мы видим, что Господь, Он всегда работал в этих двух направлениях. Он желал, чтобы человек стремился к Нему, в отношения правильные с Ним были, и, естественно, чтобы правильные отношения строились друг с другом. И об этом учили все. Учил Ветхий Завет, учил Новый Завет, и когда Христос был на этой земле, мы видим с вами это слово, оно проповедовалось в синагогах. Учителя того времени, они не спрятали эту тему, они не сказали, что эта тема для нас не важна, они учили. Но проблема, с которой Христос адресует вот в этом тексте, это Нагорная проповедь, это особая проповедь, как мы с вами, когда ее читаем, мы видим, насколько, как уже было сказано, да, высокую планку ставит Господь для своих детей. И он действительно начинает говорить о вещах, о которых, наверное, люди того времени не задумывались. Мы сегодня, имея этот текст, или же имея Писание, мы с вами читаем, мы уже размышляем о многих вопросах. И я верю, что вопрос наших отношений и любви в наших отношениях – это то, что Господь всегда напоминает тогда, когда они нарушаются у нас. И здесь, в данном случае, мы видим, что Христос, Он подчеркивает то, что верующие люди, или на то время это ученики, которые были на той горе, они слышали. Скорее всего, слышали с самого детства, посещая синагогу, они слышали, как учителя того времени проповедовали. И Он говорит, вы слышали,
что сказано. И что же они слышали, что сказано? А вот так вот была представлена эта мысль: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». И это уникально. Скорее всего, эта выдержка взята из книги Левит, 19 глава, 18 стих, где сказано так: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Уникальность заключается в том, что нету этой второй части этого выражения или этой фразы «ненавидь врага твоего». Есть призыв к тому, чтобы любить, но нету призыва к тому, чтобы ненавидеть. И, естественно, в Ветхом Завете мы с вами видим, что все-таки законы, которые были даны, они, скорее всего, логическое заключение имели. То есть мы понимаем с вами, и выше Христос об этом тоже говорит, что было такое понятие, что если тебе причинили зло, значит, по справедливости, опять же, нужно причинить такое же зло другому. Зуб за зуб, глаз за глаз. И эти законы, они имели свое место. И вот когда книжники или те, которые занимались, законники, которые проповедовали это слово в синагогах, они изъясняли эту мысль, то, скорее всего, все, за что они переживали и что Христос потом изобличает или показывает, выводит на свет, это то, что происходило в наружном мире, да, или же внешне, что было очевидно для всех. И как мы с вами читаем, что он потом и уличает этих учителей, говорит, что вы снаружи кажетесь правильными, снаружи у вас как бы все так, как должно быть, но на самом деле внутри вот нету того, что Бог хотел бы увидеть. Нету вот этих принципов, на которых вы бы строили свои отношения и строили бы их правильно. И он, обращаясь к этой толпе, которая находится вместе с ним, к ученикам непосредственно на этой горе, он говорит: «Вы слышали». То есть он знает, что это люди, они знают о любви. И это можно применить и к нам, друзья. Сегодня кто из нас не знает о любви? Мы знаем о любви. Но можем ли мы сказать, что у нас сегодня нету никаких проблем любить людей? И вот этот вопрос, он может поставить многих из нас, если не всех, в тупик. Мы с вами очень легко любим тех, кто нас любит, не правда ли? Но как только возникает какая-то трудность, какие-то моменты приходят в жизнь, и мы начинаем проходить этот тест любви, и, наверное, большинство из нас мы его заваливаем, и иногда заваливаем очень быстро. Независимо от нашего духовного возраста и стажа, какая-то ситуация возникает, и мы теряемся. И ситуация выходит из-под контроля где-то, и другие чувства приходят. И поэтому эта тема и это напоминание, оно всегда будет в цене, оно всегда будет очень значимо для всех верующих людей. Поэтому мы с вами, друзья, сегодня смотрим и читаем эти слова для того, чтобы проверить прежде всего себя. Мы сейчас не проверяем того, кто сидит рядом с нами. Мы не думаем за того, кто ходит в церковь, может быть, участвует в служении. Мы сегодня должны проверить свое сердце. Что в моих лично отношениях с другими людьми? На какой сегодня я вижу себя ступени? Где я сегодня нахожусь? Потому что мы видим с вами, что то, о чем здесь Христос сказал, это самая высокая ступень. Потому что Он говорит: любить надо не людей, которые тебя любят, а любить надо уметь даже врагов. И это высший уровень. Есть такая фраза — высший пилотаж. Это то, что мы с вами, может быть, даже и не думаем в той сфере очень часто. Мы думаем, как бы нам научиться любить тех, кто нас любит, как бы нам научиться тех, с кем мы, скажем, не враждуем. А Христос говорит: а я хочу, чтобы вы пошли дальше. Даже тогда, когда у вас будут враги, да, чтобы вы могли их научиться. Когда Христос рассказывал или же проповедовал о любви, мы с вами помним один из случаев, когда один из законников, это мы читаем в Евангелии от Луки, он подошел ко Христу и блеснул своими знаниями, что он знает, что есть первая заповедь: любить Бога надо, любить ближнего. И Христос сказал: это хорошо,
хорошее познание, теперь иди и живи так. И там интересный момент, этот законник, он начал искать лазейку для себя, и так и сказано, что он, желая оправдать себя, начал спрашивать Христа, а кто мой ближний? Да? То есть вопрос даже не был во врагах, вопрос был в ближних. И вот Христос после этого приводит притчу, всем нам известную, это притча о добром самарянине, тот, который проявил эту милость, эту любовь к этому человеку, который был изранен и мог бы умереть, если бы этой помощи не было оказано. Да, и там было это сравнение с левитом, со священником, я думаю, мы хорошо это помним. Но что мы хотим или что мы можем взять для себя, что вопрос любви к ближним – это уже большой вопрос для нас, это, или же это сфера, где нам действительно есть над чем работать. Когда мы приходим к таким местам, как сейчас мы прочитали, мне кажется, иногда верующие люди, они останавливаются, когда они видят слово «любить врагов», потому что само слово «враг» уже как-то думает, о, это не про меня, у меня вообще нет врагов. Да, и я уверен, что здесь есть люди, которые скажут, я не знаю, что такое иметь врагов, у меня нет врагов. И вы знаете, друзья, вот мы должны понять, что враги – это не только те, которые действительно идут и делают нам величайшее зло. Враги – это те, с которыми портятся нормальные отношения. Да? Враги иногда бывают такие, которые, может быть, нам физически ничего не причиняют, никакого вреда. Но, может быть, мы с вами, кстати, можем в нашем тексте это проследить. Когда Христос описывает, что должны верующие люди делать, Он показывает эти характеристики врагов. То есть в чем проявляется вот это зло, которое человек может оказывать. И он говорит, что, во-первых, естественно, физическое зло, это естественно, всем понятно. Потом это может быть словесное, да, и о чем мы с вами прочитали в 44 стихе. Есть люди, которые проклинают, и не обязательно, что это будет проклятие именно со словами проклятия, но это нехорошие слова в твой адрес. И кроме физического, кроме словесного, это еще мы видим и эмоциональное зло, которое люди могут делать, когда мы с вами читаем, ненавидят люди, да, обижают люди. И это все затрагивает наши чувства. И Христос говорит, когда вы сталкиваетесь с такими ситуациями, где, может быть, вам какой-то физический вред причинили, может быть, не вам, может быть, вашему имуществу, да, может быть, вам сказали слова, и эти слова, они убили ваш дух, эти слова лишили вас сна, эти слова вас расстроили до слез. Может быть и так. Может быть, ранили ваши чувства, и вы уже не чувствуете себя, как говорится, welcome, да? Вас обходят, может быть, с вами не разговаривают. Есть много ситуаций, друзья, в которые мы попадаем. И вы знаете, парадоксальность в том, что мы не называем это врагами, мы не называем, что мы находимся вот среди врагов. Мы думаем, ну просто человек такой. Вот. Но Христос все-таки желает, чтобы мы понимали эти вещи, как бы мы для себя это ни объясняли. Потому что у всех у нас, наверное, свое есть объяснение всем этим ситуациям, этим людям. Но вместе с тем мы знаем одно – что эта ситуация ненормальная. Мы не можем продолжать находиться в этой ситуации. И Бог, Он заинтересован в том, чтобы мы с вами находили выходы для того, чтобы решить эти вопросы, решить эти проблемы, для того, чтобы Бог был прославлен. Мы с вами хорошо понимаем, что любовь, о которой Писание говорит, это такой идеал, да, это такая высота, как мы с вами читаем в послании к Коринфянам, где Павел объясняет или же показывает эти качества любви, мы с вами хорошо их знаем, любовь, она долготерпит, она милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает. Друзья, вот если бы мы действительно могли для себя перечитывать время от времени вот это повествование, чтобы проверить себя,
Потому что, мне кажется, мы иногда свыкаемся с ситуациями, когда у нас, может быть, нету нормальных отношений. Да, мы не говорим о том, что вообще нету отношений. Но нету нормальных, нету возможности пожать человеку руку, нету возможности посмотреть с теплом в глаза другому. Да, вот когда оно разорвано, когда мы где-то действительно сторонимся кого-то, когда мы даже, может быть, и не перевариваем, да, нам кажется, точка зрения кого-то, она, ну, сильно уж отличается от моей, и как мы можем быть с ним друзьями или с ней друзьями, да, мы с вами можем пойматься во многих ситуациях, где будут вот эти моменты, которые проверят нас на качество любви, есть ли у нас терпение, можем ли мы не раздражаться, да, можем ли мы надеяться, действительно ли заканчивается эта любовь за какое-то время, за какой-то период. И вот здесь Христос учит нас о том, чтобы мы могли, во-первых, проверить свои отношения с теми, даже кого мы не называем врагами, да, может быть, наши друзья, но наши друзья, имеем ли мы эту же любовь к ним? Можем ли мы действительно сказать, что сегодня у меня нет проблем с людьми, которые вокруг меня? Я принимаю всех такие, какие они есть, и я не стараюсь где-то доказать что-то свое, и не стараюсь унизить кого-то. И мы с вами, друзья, каждый день, может быть, Господь дает нам эту возможность шлифовать это чувство в нас. И можно сказать так, что любовь – это не чувство, это не только наши какие-то, знаете, внутренние переживания, это те действия. Именно об этом здесь Христос и учит. Он говорит, вы слышали своих учителей, которые вас говорят правильные вещи, но если вы хотите научиться любить, то любовь, она обязательно будет проявляться в ваших действиях. Вы будете благословлять, да, проклинающих, благотворить ненавидящих, молиться за обижающих. То есть мы видим с вами, что любовь, как Бог ее видит, она обязательно в действии. Она обязательно в действии. Сегодня очень легко сказать, я люблю всех, у меня нет врагов. И эту фразу мы можем слышать почти от всех христиан. Но так ли это на самом деле? Потому что сказать эту фразу не сложно. Но благословлять, но благотворить, молиться за таких людей. И мое сегодня пожелание для всех нас, чтобы мы вот в этом тексте могли увидеть не три вещи, которые я хотел бы сегодня подчеркнуть для всех нас. Первое, что мы видим, это то, что любовь, которую Господь хочет, чтобы мы проявляли, чтобы она была этим ярким свидетельством того, кому мы с вами принадлежим, что мы дети Небесного Отца. Мы можем любить временами, знаете, как набегами, да, может быть, сказать, раз ситуация возникла какая-то, мы приложили старания, здесь мы победили, да, потом другая ситуация, здесь мы не удержались, или здесь мы даже не подумали о том, что надо проявить эту любовь. И Писание учит нас именно тому, чтобы любовь – это было постоянное качество в каждом из нас. Первое, что я хотел бы, чтобы мы подчеркнули для себя, это то, что наша любовь без лицеприятия – это наше свидетельство, это наша проповедь, друзья. Можно проповедовать, да, из кафедры и где-то еще говорить, но то, как мы относимся, так как мы действительно проявляем эту любовь, это самая лучшая проповедь, самая сильная проповедь. Христос учит нас, чтобы мы любили даже врагов наших, и это будет самая лучшая проповедь, самое яркое свидетельство, кто наш Отец. Но второе, что я хочу, чтобы мы увидели, что также Христос говорит нам о том, через нашу любовь мы отражаем Божий характер. Мы говорим, кто наш Бог, не только кому мы принадлежим, но, в принципе, что на сердце у Бога. И это, друзья, сегодня то, в чем мир очень сильно нуждается. Да, сегодня, может быть, нету этих знаменитых проповедников с нами, но у нас осталось слово. Друзья, и у нас осталось это повеление, потому что мы с вами читаем об этом, и в нашем 44 стихе, который мы прочитали с вами, все эти глаголы «любите», «благословляйте», «благотворите», «молитесь» – это все глаголы повелительного наклонения, это все призывы, это все повеления, которые Христос желает, чтобы Его ученики, это мы с вами сегодня, чтобы мы поняли, что это вопрос,
который мы не просто отталкиваемся от наших желаний, от того, какое у нас сегодня настроение, но он говорит, я хочу, чтобы вы приложили к этому свое старание, чтобы вы поняли, чтобы вы сделали этот выбор, это ваша задача. И не ждите, что эти люди, они как бы расположат вас к себе. Нет, не ждите. Принимайте инициативу на себя, берите эту инициативу и помните, что вы тем самым говорите о том, что на сердце у Бога. И Бог действительно очень сильно нас любит. Друзья, всех нас, верующих людей, Господь очень сильно любит. Он даже любит тех людей, которые сегодня хулят Его имя. Он повелевает солнцу своему, как мы с вами читали, да, восходить над злыми и добрыми. Посылает дождь на праведных и неправедных. И это не все. Это не исчерпывающий список того, что Бог сегодня делает. Братья и сестры, сегодня наша любовь друг к другу — это самая яркая проповедь. Это проповедь о том, какой наш Бог. Но мы должны это доказать на самом деле нашими благословениями, а не проклятиями, нашей добродетелью, нашими молитвами. И это все те усилия, которые за нас никто не сделает. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы были этим свидетельством, чтобы мы отражали Божий характер. И третье, что я хочу, чтобы мы увидели, Христос сказал здесь о том, что вы... Любовь искренняя, любовь без лицеприятия, она имеет залог небесной награды, как мы и прочитали с вами в 46 стихе. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» То есть здесь, конечно, стоит в виде вопроса, но подразумевается в том, что если вы будете любить своих врагов, то вам будет награда. И это то же самое должно быть одним из очень больших стимулов для нас. Ведь каждый из нас собирается в небо, каждый из нас собирается иметь встречу со Христом. И мы понимаем с вами, друзья, что вопрос награды – это серьезный вопрос. Может быть, не так много мы об этом думаем. Может быть, мы думаем, мы хотим быть скромными. Зачем нам думать об этих наградах? И вы знаете, Писание, оно бы нам дало тогда понять, что вы не думаете, там Господь усмотрит. Нет, и Павел об этом очень много писал, и Христос очень много говорил о том, что награда, награда, награда. Стремись, чтобы получить эту награду. Поэтому это тоже должно быть для нас стимулом. Мы не только являемся этим свидетельством, мы также понимаем, что Господь это все видит, Господь ведет этому учет, и обязательно в момент нашей встречи за это будет определенная награда. Поэтому пусть Господь благословит сегодня каждого из нас, чтобы мы могли, проверяя свою жизнь, как я уже сказал, мы не только напоминаем сегодня друг другу о том, что это хорошо, когда верующие любят друг друга. Вы знаете, это действительно хорошо. Вопрос сегодня в том, что происходит лично в твоей и моей жизни. Со всеми сегодня у меня нормальные отношения. Со всеми у меня сегодня теплые отношения. Вы знаете, даже слово «нормальные» уже нельзя говорить, потому что у людей иногда бывает, у меня со всеми нормально, но слово «нормально» – это очень растяжимое слово. Со всеми ли у тебя хорошие отношения? Со всеми ли ты сегодня с удовольствием попьешь чай? Со всеми ли ты сегодня подойдешь, поприветствуешься и поговоришь? Или, может быть, этих моментов нету? И если их нету, друзья, то это слово, которое сегодня мы слышим на этом собрании, это еще один стук в нашу дверь, стук от самого Бога. Потому что Господь, Он желает привести нас к этой высшей ступени любви, чтобы мы научились с вами любить так, как Он любит, чтобы мы научились принимать, чтобы мы научились благословлять даже тех, которые нас не воспринимают.

Тебе я обращаюсь вновь, к тому, который свою кровь и жизнь отдал за нас, за грешных. Ты — совершенная любовь. Она и ты одно и то же. Ты нераздельный с ней, о Боже. Где ты, там есть она, любовь, которая нам всем нужна. Смиряться может, покрывать, зло и бесчинство побеждать, всему поверить и простить, долготерпеть и все отдать. А я, как видишь, достигаю, не все терплю, не покрываю, сам раздражаюсь и притом других бывает раздражаю. Да и причину понимаю, где нет тебя, я там бываю. Потом прощения прошу, ищу тебя, к тебе взываю. А ты в который раз прощаешь, все, что простил, ты забываешь. А я любовь твою ищу, я знаю, где ты с ней бываешь. Ты и она, где послушание, ты и она, где всем прощение. Ты и она, где сокрушение, ты и она, где созидание. Она в улыбке лучезарной, она в жару, в воде прохладной. Везде я вижу, даже слышу, звучит она в струне гитарной. А я живу, ее вдыхаю, любовью сердце наполняю и становлюсь таким, как ты. Люблю, прощаю, покрываю. Наступит час, я точно знаю, любовь твоя придет за мной. И я с волнением с тобой соединение ожидаю. Аминь.

Наша передача «Благая весть», подготовленная Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, подходит к концу. И, как всегда, имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами на этой же волне, ровно через неделю, в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, уважаемые радиослушатели, желаем благословенной жизни с Господом и спасибо, что слушали нас.

В течение этого часа вы услышите программы «Путь новой жизни», затем «Христианское пение», и во второй половине часа выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

Я вновь приветствую вас, дорогие радиослушатели, на волнах нашего радио, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И мы рассуждали в эти разы о благословении Божьем. А теперь я хочу напомнить этот текст, который мы тоже читали, из послания к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением в небесах». То, что Бог нас благословляет, это нам понятно, приятно и радостно. А Писание говорит нам, что и мы должны благословлять Бога. А зачем это нужно? Божье благословение, оно действенно, оно существенно, оно обогащает. А наше благословение чего стоит? Что оно Богу дает? Ведь мы же не имеем силы что-то для Бога такое сделать, чего бы Он не мог сделать, что-то дать Ему, чего бы Он не мог бы нам дать. Дать ли Ему какой-то совет, в котором бы Он нуждался? Ничего. Бог суверенный. Бог мудростью Своей превосходит все земное и, конечно, ни в чем не нуждается. Но нам нужно Его благословлять. А почему? Если мы Его благословляем, то мы говорим о Нем доброе слово. Мы подтверждаем тем, что знаем все Его добрые качества, все добрые свойства Его характера, все те добрые даяния, которые Он нам дает. И благословляя Его, мы хвалим Его, мы благодарим Его, мы прославляем Его, ибо Он достоин нашей хвалы, славы и поклонения. И сейчас мне хочется перечислить некоторые благословения, которые изрекали пророки Ветхого Завета, а также и апостолы Нового Завета, чтобы у них поучиться, как и за что благословлять Бога. В книге «Бытие» описывается, как Авраам победил сильных царей и забрал Лота и все имущество. Если вы захотите, прочитайте эту главу, глава 14. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Глава 18 книги «Исход». Моисей вывел уже народ из Египта, и его тесть Иофор возвратил ему жену и детей его, и радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И стих 10. «И сказал Иофор: благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они

превозносились над израильтянами. Итак, мы видим, что в первом случае Господь предал врагов в руки Авраама, во втором случае Господь избавил от врагов, и в том и в другом случае его благословил. Кто-то может сказать: «А зачем мне это? У меня таких ситуаций не было». Дорогой брат или сестра, если ты верующий, была, Бог избавил тебя от власти тьмы, от власти сатаны. Благословляй его. Если у тебя еще есть какие-то грехи, которые липнут тебе, от которых ты не можешь избавиться, или дурные привычки, молись Богу, сокрушайся, исповедуйся, и Бог избавит тебя. И опять ты скажешь: «Благословенно имя Отца моего Небесного и Сына его Иисуса Христа». В конце книги Руфь тоже произносится благословение Богу. «И говорили женщины Наимини: благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его наследника в Израиле, и Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». Это благословение тоже важное, потому что от этого младенца и дальше также продолжается родословие Господа нашего Иисуса Христа. И это благословение наследства, благословение плода. И как хорошо, что мы в этой жизни можем приносить плод Богу. Если мы имеем успех в каком-то деле или служении, мы также должны благословлять Бога. Книга Иова, конец первой главы. Мы знаем, что сатана оклеветал Иова, и Бог сказал: «Ну хорошо, сделай так, и посмотрим, как он будет себя вести». И вот все у него отнято, погибли сыновья и дочери. И 20 стих. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал: „Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге“». Вот какой удивительный человек, который, потеряв все, не согрешил перед Богом. Давайте посмотрим на себя. У нас тоже бывают потери, значительные или незначительные. И как мы тогда себя ведем? Благословляем мы Бога или ропщим на Него, или проявляем недовольство, или даже желаем отречься от Него? Если мне Бог послал страдания или неприятность, не хочу я знать такого Бога. Как мы себя ведем? Давайте проверим свои сердца. Псалом 65, тоже конечные стихи, с 18-го. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». Как хорошо, когда мы получаем ответы на молитву. Но не забываем ли мы благословлять Бога при этом? Псалом 67, стих 20. «Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас». Дорогие радиослушатели, о бременах мы, наверное, поговорим в следующий раз более подробно. Псалом 71 заканчивается так, 18 стих. «Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь». Если мы переживали чудеса Божии в своей жизни, а у верующих это должно быть в какой-то степени, то и нам надо обязательно благодарить и благословлять нашего Бога и Сына Его Иисуса Христа. Иисус Христос тоже благословенный в
в Псалме 117 так написано. Стих 26. «Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня!» Апостол Петр в первом послании пишет, 3 стих, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Послание к римлянам, глава 9, стих 5. «Их и отцы, от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Второе послание к Коринфянам, 1 глава, стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Так что давайте будем учиться, дорогие радиослушатели, благословлять Бога на всяком месте и во всякое время.

Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать христианское пение. Через 15 минут выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

0: Вы слушаете «Радио на пути». Приглашаем вас послушать программу «Надежда сегодня».
1: В эфире «Радио Церковь», и вы слушаете еженедельную программу «Надежда сегодня».

Добрый вечер, друзья! Наступило время и день, когда мы снова имеем желанную с вами встречу. Я благодарю Бога, что посредством этих передач имею очень много друзей, которые слушают эти передачи и пишут нам. Я благодарю вас, друзья, и верю, что Бог благословит нас, благословит всех людей, которые душой тянутся к Его вечной истине, к Библии. Дай Бог, чтобы все мы слушали и имели мудрость слышать голос Бога к нам лично. А тема нашей передачи — «Реальность жизни за гробом».

наши шаги. С самого раннего детства ребенок постигает несложную, но очень важную науку – ходить. Постигает не без трудностей, падает, снова встает, чтобы идти. Но куда? Конечно же, вперед. В ногу со временем, не отставая от моды. Порой даже бежать, бежать, не оглядываясь назад, бежать, не зная куда, не интересуясь тем, что впереди. Но бежать.

Я иду по улице. Навстречу сотни прохожих. Они, подобно волнам, проходят мимо и исчезают из поля зрения. Поток сменяется потоком. Не так ли и наша жизнь? Сегодня мы ходим по земле, а завтра уже другое поколение. Мы прохожие на земле. Мы не вечны. Мы твердо знаем, что умрем. Этого не избежать. Это неумолимый закон. И с этим согласится каждый живущий на земле.

Я вглядываюсь в лицо идущих навстречу людей. Мужчины, женщины, дети. О чем они думают? Лицо этого юноши беззаботно. Тень счастливой, но мимолетной улыбки на лице девушки. Сосредоточенный мужчина пожилого возраста. Старушка, изможденная морщинами. Неужели и она не отдает себе отчета о будущем? Скорее всего, взвешивает, как угодить невестке, что купить для внука. Да, о смерти, пожалуй, не думает никто. Не та ситуация.

Иду дальше. Но что это? Огромная толпа людей. Два исковерканных автомобиля, лужа крови, человеческие жертвы. Все оказалось настолько неожиданным, что я содрогнулась. Видимо, задумались и многие из стоящих на месте катастрофы. Вот она, человеческая жизнь, мелькнула в голове. Пар, появляющийся на малое время, а потом, увы, исчезающий.

Проблема будущности – одна из самых вечных, стоящих перед человечеством проблем. С тех пор, как человек задумался над вопросом, что он есть и зачем он, появилась эта проблема. Меняется поколение, а проблема сущности человеческого бытия остается. И каждый раз она становится достоянием человека, независимо от конкретных исторических условий, в которых он живет и мыслит. И до тех пор, пока есть жизнь и работает мысль, насущна эта проблема, настоятельно требующая своего разрешения. Существует ли загробная жизнь?

0: Ответить на этот вопрос мы пригласили пастора Второй Черновицкой Церкви Петра Михайловича Петреску и предлагаем вам послушать его.
1: Мне хочется ответить на вопрос радиослушателей, которые в своем письме задали вопрос следующий. Существует ли загробная жизнь? Во-первых, мне как пастору сейчас для себя ставить этот вопрос уже нереально, потому что на него я получил давно ответ, поэтому являюсь пастором. Для меня Бог давно решил этот вопрос, и причем я настолько в нем убежден, что хочу вам прочитать Библию другого человека, который убедился в этом настолько, что сумел написать следующие слова. Послание филиппийцам, 1 глава, 21 стих. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, но оставаться во плоти нужнее для вас». Это слова апостола Павла, для которого этот вопрос также был совершенно решенным. Для него смерть была даже приобретением. Сегодня людям, просто, может быть, исповедующим материалистическую философию, это покажется даже странным, что человек больше рассчитывал на загробное, чем на то реальное, которым он мог владеть, и что было в его власти, он мог это иметь. Причем он заявляет: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Друзья мои, для всех христиан этот вопрос давно был решенным. Фактически, задавая этот вопрос, мы должны поставить перед ним следующий вопрос. Существует ли Бог? Ведь если Бог существует, то должна существовать и загробная жизнь. Если нет Бога, то тогда и этот вопрос сам собою отпадает. По той причине, что если все в этой жизни хаос, если в этой жизни нет никакого плана кого-то, если все на этой жизни случайно, то тогда получается просто великая несправедливость по отношению к нам. Потому что люди здесь на земле, кроме страдания, и в большинстве своем страдания, ничего не видели. Счастье – это то, о чем мы всегда мечтаем, что мы хотим иметь, но почему-то мы никогда его не можем поймать. Все хотят быть здоровыми, но этого нет. Все хотят быть счастливыми, но и этого нет. У людей масса проблем и в здоровье, и в семейных отношениях. Безработица, смертность, расставание с близкими, родными, братоубийственные войны. Что только нет вокруг нас. И неужели, живя среди этого хаоса, мы еще потом уходим из этой земли, так и не попав никуда? Тогда зачем жить? Тогда, наверное, самое правильное мнение имеют те, которые укорачивают себе жизнь сами по себе. Но это не так. Библия заявляет, что всем управляет Бог. И хоть какой наш мир не извращен в своем понимании Бога, который не приветствует волю и план Бога для своей жизни, тем не менее, есть тот мир потусторонний, как принято говорить сегодня, где курирует его, абсолютно управляя ним Бог. И только те, которые избрали послушание Бога для своей жизни, они попадают туда. Сегодня говорить о загробной жизни, особенно доказывая ее существование, наверное, не нужно иметь какие-то особые аргументы. Достаточно посмотреть, что делается вокруг нас. Ведь проявление оккультных сил настолько сегодня велико и сильно, что перед этими аномалиями мы стоим и удивляемся. Ученые разводят руками. Измерить то или другое невозможно. Проявление бесовщины вокруг, рядом, настолько реально, и все понимают, что это что-то из потустороннего мира, что сегодня говорить о том, что что-то такое существует, не имеет смысла. Оно просто есть. Мы с этим встречаемся. Но я бы хотел, чтобы мы, каждый из нас, спросили Бога, что же там? что мы не можем сегодня увидеть нашим простым взглядом. И Бог открывает это нам через Библию. Даже, я думаю, Бог пойдет на то, чтобы открыть нам, что там есть, может быть, в сновидении или каком-то откровении, если этого... И если это кого-то очень тревожит, по той причине, что я знаю, есть скептики вроде Фомы, которые не пощупают, не поверят. Но самое удивительное, что Иисус пошел даже навстречу этому неверующему Фоме и сделал его верующим. Поэтому, если кто-то еще сомневается, Бог силен вам открыть. Только для этого нужна простая детская искренность. И я еще раз повторяю, именно искренность. Бог никогда не работает с теми, которые в сердце своем допустили лукавство. Но если вы искренне сомневаетесь, считайте, что Бог на вашей стороне. Искренне сомневающимся Он идет навстречу, чтобы убедить вас в том, что Он есть, и что существует реальность потусторонняя для христиан, повторяю, именно то, что, чего мы ждем, во что мы верим, и что приготовлено для нас Господом, оно есть, и мы ждем, что оно вскоре будет нашим. Воочию. И я надеюсь, что и для тех радиослушателей, которые слушают нас. Пусть Бог благословит вас.
0: Спасибо. Петр Михайлович, еще один такой вопрос. Кто может достичь или иметь дар вечной жизни, жизни за гробом? Что должен сделать человек, живя на земле, чтобы иметь эту жизнь? Пожалуйста.
1: Господь говорит, что есть два пути. И я думаю, что каждый из нас сам это понимает. Причем Бог заявляет, что среднего не дано. Есть путь, который ведет туда, где нет Бога. И есть путь, который ведет туда, где Он есть. Этот путь, где живет Бог и где хорошо, потому что Он наш Творец. И Он знает, чем удовлетворить нас во всей полноте. Знает только Господь Иисус Христос. Поэтому Он сказал: «Я есть путь и истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И Он сказал, что шаг, который означает, что человек встал на этот путь, этот шаг называется покаянием. Он проповедовал это. В первую очередь, придя на эту землю, Его слова зазвучали именно так: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Человек, который доверился Господу, будет доведен туда, и только им самим. «Без Меня, — сказал Иисус, — не можете делать ничего, тем более попасть туда, где живет Господь и где приготовил для нас замечательное место». Так что с этого начинайте, доверьте свою жизнь полностью под руководство Божие. И давайте все-таки решим, стоит ли это сделать. И если вы считаете, что Бог есть Бог, и что Он тот, который любит вас, причем Он сам это заявил на Голгофе, умерев за ваши грехи, то давайте доверим Ему свои души, потому что Он доказал свою верность. А мы сами знаем цену нашей неверности.

0: подбить, иметь свое.
1: Прежде чем заниматься каким-либо делом, мы обычно мысленно спрашиваем себя, зачем я это буду делать? Только вот, вступая в жизнь и живя, не интересуемся смыслом жизни. Зачем она? И лишь в конце пройденного пути, чувствуя за спиной дыхание смерти, ищем ответы на подобные вопросы. Но тогда, к сожалению, жизнь оказывается прожитой, а запас и физических, и умственных сил израсходованным. Тогда, увы, духовный паралич разбивает наше тело, и ничего нельзя сделать. Тогда поздно. Вот почему Слово Божье призывает нас экономить время. Дорожите временем, потому что дни лукавы и духовную энергию. Вот почему следует задуматься о вечной жизни, о жизни после смерти теперь, немедленно, сегодня.

Я уверена, что многие христиане читали книгу автора Рогозина «Существует ли загробная жизнь?». А если кто-то желает читать ее, то напишите нам письмо по адресу, что прозвучит в конце передачи, и мы поможем вам в приобретении этой книги. Ну а теперь некоторые выдержки из этой работы относительно существования жизни после жизни. Послушайте, что пишет автор. «Конечно, Бог дал нам свободу, и каждый имеет право выбора – верить или не верить в Бога, признавать или отрицать духовное начало в человеке и загробную жизнь. Но разве наше безверие уничтожит загробную жизнь? Разве наш скрытый скептицизм или открытое и убежденное отрицание духовного мира изменяет положение? Бог не доказывает нам существование души человека после смерти, но Он многократно показывает это на страницах Священного Писания. Бог дает каждому человеку особое право проверить истинность бессмертия так же, как человек проверяет и убеждается в существовании закона тяготения, в наличии электричества. В мире духовном имеются такие же законы, как и законы в мире материальном. Если человек не спешит открывать эти законы и применять их в своей земной жизни, то лишь потому, что не желает повиноваться ни этим законам, ни Богу. Поэтому, друзья, поверьте, что каждый из нас рано или поздно убедится в существовании того места, где есть жизнь после земной жизни. Ведь все мы умрем. Каждый, абсолютно каждый. Между прочим, и в раю, и в аду будут добровольцы. Поэтому попробуйте довериться Богу, довериться тем словам, которые Он говорит о потустороннем мире. Имея земную жизнь, имеем право выбора. Это очень ценно. Больно будет, когда слышали, знали, читали и, увы, не избрали правильный путь. И еще одна мысль. Велика и непостижима для ума тайна бессмертия перестает быть для нас тайной, когда мы познаем Бога и примиряемся с Ним. На вопрос, есть ли бессмертие, человек, подлинно верующий, отвечает: «Там, где есть бессмертный Бог, там должно быть нетление и жизнь вечная». Поверив в существование Бога, верим и в загробную жизнь.

Подошла к концу еще одна передача. Так бы хотелось, чтобы слова Библии, которые звучали сегодня, были для вас полезны, и чтобы, услышав их, вы действительно задумались над смыслом нашей жизни, начали читать Библию и искать встречи с Богом. Вот такое пожелание вам, дорогие наши слушатели, на эту неделю. Ну а мы, как всегда, с благодарностью ждем ваших писем. Наш адрес: Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, Радио Церковь, передача «Надежда сегодня». Вела передачу Людмила Полей. Благословений вам с неба. До встречи через неделю.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам вначале получасовую проповедь Ярла Николаевича Пести, затем краткую проповедь Чарльза Спержена, страничку «Хлеб наш насущный» и в конце часа слушайте ежедневную программу «Злачные пары».

в разное время занимались разными делами. И тем не менее, что-то общее у них было. А что именно? А вот, прислушайтесь, что говорит Слово Божие. В книге «Бытие» в 26 главе, 24 стихе Господь, обращаясь к Исааку, говорит: «Я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, ибо я с тобою. И благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». В книге Иисуса Навина, в 1 главе 7 стихе, сказано слова Господа Иисусу Навину: «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой». И о Давиде Бог говорит пророку Нафану, это 2 книга Царств, 7 глава, 5 стих: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь». Как начинает Павел свое послание, например, к римлянам? Павел – раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. А Петр? Послушайте, как он начинает свое второе послание. «Симон Петр – раб и апостол Иисуса Христа». И, наконец, в самом первом стихе книги Откровений говорится: «И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну». Итак, все эти люди стали орудиями в Божьих руках именно потому, что каждый из них был Божьим рабом. Каждый из них сделал в свое время важный шаг, принял решение посвятить себя Господу целиком, безоговорочно. Это значит поставить волю Божию, Его замыслы, Его планы, Его приказания превыше всего, сделать их законом своей жизни. Так они стали Божьими рабами. Но самым главным примером в этом отношении является сам наш Господь Иисус Христос. Уже у пророка Исаии мы находим несколько пророчеств, представляющих Христа как страдающего раба. О том, что Он придет ради спасения человечества, мы узнаем из 42 главы книги пророка Исаии, 6 и 7 стихи, и также в 49 главе и в 6 стихе. Вот что там написано: «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Дальше мы читаем у Исаии, чего это стоило Иисусу – быть рабом ради спасения погибающего человечества. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не скрывал от поругания и оплевания. И Господь Бог помогает мне. Потому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Но, конечно, самое известное пророчество Исаии о Христе как о покорном рабе мы находим в 53 главе. Тут он изображается именно как раб. Пророчество это говорит о его смерти, отдаче его жизни как искупительная жертва за наши грехи. Оно в деталях описывает его страдания и смерть. Да, ради нашего спасения он принял образ раба. Правда, время не позволяет нам сейчас прочитать эту замечательную главу, но надеюсь, что вы в конце этой беседы ее внимательно прочтете. Послание филиппийцам подводит итог служению Иисуса Христа как раба. Тут сказано: «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Итак, Иисус Христос был рабом. Он пожертвовал собой ради нас, чтобы мы могли вступить в новые отношения с Богом. Да, Он был рабом. А мы? Какова наша роль в окружающем нас мире? Мы знаем, что мы дети Божии. Значит ли это, что нам положено быть правителями, повелевать людям –

Каково наше положение в этом мире? Являемся ли мы действительно рабами Господа нашего Иисуса Христа? Перед тем, как принять искупительную смерть, Иисус умыл своим ученикам ноги. Об этом говорится в 13 главе Евангелия от Иоанна. Помните, что Он сказал при этом? Вот слова Христа. Слушайте, «Знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». В первый раз Иисус пришел на землю как раб. Вернется же Он как царь, и вместе с Ним тогда будем царствовать и мы. Но сейчас, пока Он еще на небесах, быть рабами вместо Него – это обязанность и привилегия наша. Ведь мы не больше нашего Учителя и Господа, а Он пришел на землю не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Таким образом, мы, как ученики Христа, призваны быть рабами. И на нас возложена задача служить. Служить прежде всего Богу и Христу, а служение Богу научит нас служению людям. Но что значит служить Христу? Понять это нам помогут примеры людей, о которых рассказывает Писание. Возьмем Моисея, например. Время нам не позволяет подробно рассмотреть его служение. Сегодня мы сможем только слегка затронуть историю его жизни. Поэтому будет хорошо, если вы самостоятельно продолжите изучать ее. Раскроем книгу «Исход». И нам станет ясно, что служение Богу начинается с повиновения Ему. Сколько раз говорил Бог Моисею, и за исключением одного раза Моисей был послушен Богу. Бог сказал Моисею, «Пойди, скажи фараону, царю египетскому, что он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И Моисей пошел, и в конце концов фараон должен был отпустить народ израильский. Бог сказал, «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». Моисей простер руку, и египетская армия погибла без выстрела одной стрелы. Бог сказал Моисею, «Взойди ко мне на гору». И Моисей взошел, и Господь явил ему святость свою, откровение для всех грядущих поколений. Моисей служил Богу тем, что делал то, что говорил Бог. Так ли поступаем мы? Прислушиваемся ли мы голосу Божию? Всегда ли мы делаем именно то, что хочет от нас Бог? А ведь это самый важный аспект в жизни раба Божьего. Нет ничего важнее. На примере жизни Моисея мы видим, что служить Господу – это также значит во всем Ему доверять, во всем на Него полагаться, быть зависимым от Него. В течение 40 лет Моисей выводил народ из Египта через пустыню. Было их больше миллиона человек. Но Моисей это сделал и справился, потому что он полагался на Бога. С Богом нет ничего невозможного. Народу нужна была пища. Моисей просил, и Бог послал манну. Они захотели мяса. Моисей помолился, и Бог послал им перепелов. Людям необходима была вода. Моисей помолился, и из скалы потекла вода. В каждом трудном положении, которое порой казалось безвыходным, Моисей доверялся Богу, и Бог всегда выручал. Вспомним снова для примера выход Израиля из Египта. Вот народ стоит перед Черным морем, а колесницы фараона, посланные, чтобы вернуть толпу, уже приближаются. Идти некуда. Спрятаться тоже негде. Впереди вода, сзади войска фараона. Народ стал роптать и упрекать Моисея. В каком трудном положении оказался раб Божий? И что он ответил на гнев народа? Вот его слова, слушайте. «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, боли не увидите вовек. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Какая вера в Бога!
Вот это и значит доверять Богу. Переживаешь ли ты трудные моменты в твоей личной жизни, в семье, на работе? Можешь ли ты доверить Богу именно эту проблему? Верь, что Он разрешит эти трудности. Раб Бога доверяет своему Господу. Следующий вывод, к которому нас приводит пример Моисея, это то, что служить Богу означает служить людям. Моисей непрестанно заботился о своем израильском народе. Когда однажды народ в очередной раз зароптал на Бога, и Бог послал им наказание, то Моисей и тут воззвал к Богу, прося Господа об избавлении. Когда его собственная сестра взбунтовала против него, и Господь наказал ее проказой, Моисей вступился и за нее ходатайственной молитвой перед Господом, и Господь услышал. И когда Бог захотел истребить народ, который непрестанно роптал и не покорялся, то Моисей и тут вымолил прощение для народа. А потом, когда народ умножился до такой степени, что Моисею одному уже трудно было справиться с управлением его, то он и тут позаботился о народе, и часть его обязанностей была распределена на других руководителей. О, как верно и преданно служил Моисей, потому что в первую очередь он был раб Божий. Так ли мы поступаем, дорогие друзья, служа Богу? Все ли мы делаем, что в наших силах? Ведь служить Богу значит и служить людям. Молимся ли мы о них? Делаем ли мы все, что в наших силах для них? В первом послании к Коринфянам сказано: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый остался верным». Под домостроителем тут понимается человек, которому доверено наблюдение за своими делами дома или семьи Божьей в данном случае. Каким же образом можем мы всегда быть верными домостроителями? И снова Писание дает нам целый ряд примеров. Многим из вас известна 24 глава книги Бытие, где говорится о действиях раба, служившего у Авраама. Авраам в то время уже состарился и был очень озабочен выбором богобоязненной жены для своего сына Исаака. И вот он поручает это ответственное дело выбора жены своему преданному рабу, старшему над всеми другими рабами. Этот раб оправдал оказанное ему доверие. И вот на его примере мы можем увидеть, что означает быть преданным рабом. Какие были его качества? Прежде всего, мы видим в нем верность, что на преданного раба можно положиться. Ему можно доверить ответственное дело, и он не подведет. Очевидно, что прежде чем поручить рабу такое важное дело, Авраам знал его как честного и исполнительного слугу. Иначе бы он не мог ему доверять. Этому рабу было ясно, что от него хотел Авраам. Можно ли надеяться на нас? Может ли начальство на работе, например, быть уверено, что мы верно исполним порученное дело, даже при его отсутствии? Знают ли окружающие нас люди, что верующие – самые надежные люди, заслуживающие любого доверия? А может ли Бог положиться на нас? Может ли Он доверять нам ответственные дела? Получая задание, стараемся ли мы понять его правильно? Если нам можно доверять, значит, мы верные рабы. Во-вторых, мы видим, что верный слуга проявляет инициативу и рассчитывает свои действия вперед. Раб Авраама, получив задание, не стал терять времени. Он знал, что ему понадобится, и быстро стал отбирать драгоценности для подарков невесте и ее родне. Он взял на себя инициативу выработать наилучший план для исполнения своего задания. Он знал, например, куда идти с караваном. Он правильно выбрал место, где встретить будущую жену Исаака. Он правильно выбрал время, зная, что женщины приходят к колодцу вечером. Он правильно повел разговор и с самой Ревеккой, и с ее родственниками. И вот в стихе 50 мы видим, что они приняли решение отпустить Ревекку. Поручение было выполнено. Несколько лет тому назад в одной из стран мира был президент, и на него имел огромное влияние его помощник. Многим
это не нравилось. И как-то президента спросили, чем объясняется то безграничное доверие, которое он оказывает этому помощнику. И президент ответил: «Этот человек никогда не просит ничего для себя. Единственное, о чем он всегда просит, это о возможности служить». Ищем ли мы такие возможности, когда нам что-то поручают? Горим ли мы желанием исполнить это? Ищем ли мы лучший способ исполнения, или мы делаем это только по обязанности? В своем послании к Колоссянам апостол Павел пишет: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». Это в 3 главе и в 23 стихе. Итак, вкладывать в порученное дело душу, то есть усердие, энтузиазм, вот в чем еще признак верного слуги, верного раба. В-третьих, верный раб всегда доведет дело до конца. Раб Авраама довел свое поручение до завершения, ни на что не отвлекаясь на пути. Когда ему, голодному после долгого пути, предложили поесть, помните, что он ответил: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». Когда его пытали задержать на некоторое время, то он сказал: «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду господину моему». И, наконец, когда порученное дело было исполнено, не теряя времени, он заявляет Исааку все, что он сделал. И как мы знаем, что его целеустремленность увенчалась успехом. Вот почему Авраам имел все основания доверять этому рабу. Доводим ли мы до конца наши дела, или мы бросаем их на полдороги? Когда мы предстанем перед Господом нашим Иисусом Христом, сможет ли Он сказать: «Ты хорошо поступил, добрый и верный раб»? Если мы начатое дело доводим до конца, значит, мы верные рабы. В-четвертых, за успешно исполненную работу верный раб славит не себя, а Бога. Взгляните в 27 стих этой 24 главы. Когда Господь уже начинает благословлять раба в начатом деле, раб вовсе не приписывает этих заслуг себе. Он говорит: «Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Чуть позже, пересказывая историю в доме Ревекки, он снова воздает должное Богу. Это 48 стих. «И когда разрешение от родственников было наконец получено, то сказано, что он прежде всего поклонился Богу до земли и воздал ему всю славу». Итак, чью славу ищем мы, дорогие друзья? Любим ли мы принимать поздравления и похвалы себе, или отдаем мы всю славу нашему Господу? Желаем ли мы себе почет, чтобы люди оказывали его нам? Например, один брат-проповедник, которого часто поздравляет за его проповеди и за его успех, всегда в таком случае в сердце своем говорит: «Господи Иисусе, да будет Тебе вся слава». И, наконец, верный раб понимает, что на свои силы он положиться не может, что вся его надежда только на Бога. Вот 12 стих. Раб говорит: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее». Это он говорит о успехе, так в английском переводе. «Сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом». Он прекрасно понимал свою полную беспомощность. Он знал о той истине, о которой говорил Иисус своим ученикам: «Без меня не можете делать ничего». Верный раб знал, что обстоятельства ему не подвластны. Однако он знал, что все обстоятельства подвластны Богу. И он знал, что он сам не способен знать, что в сердце человека, но что Бог знает. И он знал, что Бог в силах привести к колодцу именно ту женщину, которой сам Господь хотел видеть женой Исаака. Он также знал, что он не мог повлиять на людей во власти, но он знал, что Бог может. Да, он сознавал свою неспособность завершить порученное дело, но в то же время он был уверен, что Бог может. В нашем служении на кого рассчитываем мы? Только ли на свои силы, на свое умение, на свое влияние?
Или мы все-таки понимаем, что без Бога, без полного доверия Ему, мы не в силах ничего сделать? Действуем ли мы как преданные слуги, преданные и верные рабы? От этого зависит успех нашего дела. Всецело отдавшись верному служению, нам не нужно беспокоиться, станем ли мы полезными и для Бога, и для людей. Мы будем полезными. Правда, быть рабом, быть слугой не считается очень-то заманчивым делом в наше время. Все больше людей хочет не служить, а руководить, не исполнять приказания, а отдавать их. Поэтому мне хотелось бы указать на две основные помехи, стоящие на пути успешного и верного служения. Первый из них – это гордость. Это чувство нашего собственного достоинства. Если мы сознательно или подсознательно считаем себя лучше, умнее, образованнее, духовнее других, то о каком же служении может идти речь? Тогда мы будем считать, что не мы, а нам должны служить. Проверьте свое сердце, дорогие друзья. Если в вашем окружении есть люди, на которых вы, вольно или невольно, смотрите свысока, постарайтесь использовать наступающую неделю именно для того, чтобы послужить этим людям. Помните, что Писание говорит: «Почитайте один другого высшим себя». Второе препятствие – это то, что апостол Павел упоминает в послании к Колоссянам. Тут он говорит, чтобы мы не служили в глазах только, как человекоугодники. Он тут предупреждает о неправильных мотивах. Если мы работаем, выполняем поручения только для того, чтобы заслужить чью-то похвалу, это будет значить, что мы человекоугодники. Наша задача, дорогие друзья, служить Богу и людям от души. Как апостол Павел пишет там же, в своем послании к Колоссянам: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». И если мы действительно служим Христу, то не будем беспокоиться о том, оценили ли люди по достоинству нашу работу или даже знают ли они о ней. Господь видит все. От Него, а не от людей, мы ожидаем награду. Итак, сегодня мы с вами говорили о том, что для осуществления своих замыслов Бог использует своих слуг, своих верных рабов. Мы убедились, что самым совершенным слугой был сам Господь Иисус Христос. А сегодня рабами Иисуса являемся мы. Наша первая обязанность – это служить Ему. И мы служим Ему лучше всего, если подчиняемся Ему, во всем полагаемся на Него и служим другим людям. Мы становимся верными рабами, если на нас можно положиться, если мы проявляем инициативу и обдумываем заранее предстоящее дело, если доводим начатое до конца и славу за успех воздаем одному Богу. Помехи успешному служению – это наша гордость и неправильные мотивы. В заключение позвольте предложить вам два практических задания на предстоящую неделю. Но прежде вспомним известный стих из послания к филиппийцам: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». И дальше: «Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Итак, первое. Составьте список людей, например, которым вы имеете возможность послужить. Это те люди, которых Господь послал в вашу жизнь. Члены вашей семьи, жена, муж, дети, братья и сестры, соседи, сослуживцы, начальство и не менее всего братья и сестры во Христе. Второе. Напротив каждого имени обозначьте то конкретное дело, каким вы сможете этому человеку послужить. Причем ради Христа, а не для своей выгоды. Возможно, что в первый момент ничего подходящего вам не вздумается. В таком случае используйте этот список как молитвенный список. Попросите Бога, чтобы Он открыл вам те нужды этих людей, которые вы можете выполнить. И помните, что говорит Слово Божие: «Все, что вам доведется делать,
делайте от души, как для Господа, а не для людей.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Драгоценною кровью Христа. Первое послание Петра, 1 глава, 19 стих. Стоя у подножия креста, мы видим руки и ноги и бок Спасителя, истекающие алыми потоками драгоценной крови. Она драгоценна из-за своего искупительного и примирительного действия. Ею искуплены грехи народа Христова. Он куплен у закона. Он примирен с Богом и воссоединен с Ним. Кровь Христа также драгоценна своей очищающей силой. Она очищает нас от всякого греха. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Благодаря крови Христовой на верующем не остается ни пятна, ни порока, ничего-либо подобного. О, драгоценная кровь, которая очищает нас, удаляя следы многочисленных беззаконий и давая нам возможность быть облагодатствованными в возлюбленном, несмотря на множество способов, которыми мы противились нашему Богу. Кровь Христа также драгоценна из-за своей охраняющей силы. Будучи окроплены кровью, мы надежно защищены от ангела, разрушителя. Помните, именно то, что Бог видит кровь, есть подлинное основание для нашего спасения. В этом утешение для нас, когда глаз веры затуманен, ибо глаз Божий остается неизменным. Кровь Христа драгоценна также своим освящающим воздействием. Та же кровь, которая оправдывает, удаляя грех, своим последующим действием пробуждает к жизни новую природу и направляет ее на преодоление греха и следование заповедям Божьим. Нет другого такого же великого побудительного мотива к святости, как тот, что струится из вен Иисусовых. И драгоценна, невыразимо драгоценна эта кровь, потому что имеет побеждающую силу. Написано: «Они победили кровью Агнца». А как еще могло быть? Сражающийся драгоценной кровью Иисуса сражается оружием, не знающим поражения. Кровь Иисуса. Грех погибает в ее присутствии. Смерть перестает быть смертью. Небесные врата отворяются. Кровь Иисуса. Мы будем идти вперед, победоносно и чтобы побеждать, до тех пор, пока мы в состоянии верить в ее силу.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Любая возможность. Послание к Колоссянам, 4 глава, 5 стих. «С внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем». Вы когда-нибудь ловили покемона? Я нет. Пока сын не убедил меня скачать на телефон одну увлекательную игру. В ней создается виртуальная карта, отражающая реальный мир, но с разноцветными существами, которых можно ловить. В отличие от большинства мобильных игр, это требует подвижности. Любое место в реальном мире становится частью игрового поля. Результат? Я стал намного больше двигаться. Играя с сыном, мы используем любую возможность, чтобы поймать существ вокруг нас. Легко стать помешанным на игре, созданной, чтобы затягивать пользователей. Но когда я играл, мне не давал покоя вопрос. Настолько ли я целеустремлен в использовании окружающих меня духовных возможностей? Павел сознавал, как важно видеть Божий труд в окружающем мире. В 4 главе послания к Колоссянам он просит молиться о возможностях проповедовать Евангелие, а затем призывает: «С внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем». Он хотел, чтобы колоссяне не упускали ни единой возможности привлечь окружающих ко Христу. Но для этого нужно по-настоящему видеть их и их нужды, а затем вовлекать и действовать с благодатью. В сегодняшнем мире нашего внимания и времени требуют более важные дела, чем ловля виртуальных покемонов. А Бог призывает нас, совершая путешествие по реальной жизни, каждый день искать возможности указывать людям на Него. Когда Бог необычным образом использовал кого-то, чтобы углубить ваши отношения с Ним? Когда Он использовал вас, чтобы в обычный, на первый взгляд, день повлиять на чью-то жизнь? Господь, помоги мне использовать любую возможность, чтобы показывать Твою любовь и благодать. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Преданный христианин». Так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии – Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: Продолжая нашу серию бесед на тему «Преданный христианин», мы находим примеры христианской верности. Мы уже рассмотрели новую жизнь, которую дает Бог верующим, жизнь, которая является жизнью самого Бога. Сегодня мы хотим поговорить о верности того, кто умер за наши грехи для того, чтобы дать нам эту новую жизнь. Еще до сотворения мира Бог предназначил Своего Сына Иисуса Христа в жертву за грех человека с тем, чтобы человек смог познать и принять Божье спасение. И сам Сын Божий добровольно возложил на Себя эту обязанность — принести человеку спасение от власти греха. Ради этой цели Он стал человеком Сам и отдал Свою жизнь в жертву за грех. Наш мир был так дорог Богу Отцу, что Он отдал за него Своего Сына. Он отдал его с момента его рождения грешному, погибающему миру, чтобы его Сын смог отождествить себя с этим миром и умереть на кресте вместо грешного человека. Бог послал его на крестную смерть ради того, чтобы избавить нас от греха и его власти. Он дал ему престол на небе с тем, чтобы Господь Иисус Христос смог заботиться о нашем благосостоянии, как наш представитель и наш ходатай. Он дал нам Христа, излив на верующих Святой Дух, который обитает во всех верующих, с тем, чтобы через Него Христос мог постоянно пребывать с нами. В этом мы видим великую любовь и преданность Божью по отношению к нам через Иисуса Христа, Его Сына. Оба, и Отец, и Сын, посвятили Себя нам и всему миру. Сын Божий пришел в этот мир, родившись в яслях в Вифлееме, из-за любви к человечеству. В послании к Евреям 10:7 о Нем сказано так: «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Тогда Я сказал: вот иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже». Иисус Христос полностью посвятил Себя исполнению воли Своего Отца и Его вечных планов. Он сказал нам, с какой целью Он пришел в этот мир. Так Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. Сын Божий пришел, чтобы послужить людям в их нуждах. Об этом мы часто читаем в Евангелии. Но самой главной частью Его жизни и служения была отдача этой жизни ради спасения от греха всех тех, кто принимает Его ради приобретения вечной жизни. Апостол Павел в своем послании Филиппийцам 2:5-8 объясняет сущность того, что Иисус посвятил Себя делу спасения. «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Иисус покинул Свою небесную славу, где Он был Сыном Божиим, вторым лицом в Божьей Троице или Триединстве, разделявшим все качества Бога Отца и Создателя окружающей нас Вселенной. Но, как пишет апостол, Иисус в полном повиновении Божьей воле оставил это свое высочайшее положение ради того, чтобы спуститься на землю и уподобиться нам, стать человеком и отождествить себя с человеком. Он принял наш облик, потому что ему необходимо было умереть и отдать жизнь, чтобы принести нам вечное спасение. Он вынужден был умереть за грехи людей, потому что человек, безвозвратно испорченный на земле, был безнадежно погибающим, как пишет нам об этом апостол Павел в послании к Римлянам 5:6-8. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Иисус видел людей подобными овцам, заблудившимся и без пастыря. «Жаль мне народа», — сказал Он своим ученикам. И в двух случаях Он накормил несколько тысяч человек и исцелял всех, кто приходил к Нему. Иисус служил многочисленным толпам народа, приходившим послушать Его Слово. Но величайшее дело Его жизни свершилось тогда, когда Он отдал Свою жизнь за грехи всего мира. И Он сделал это потому, что другого пути освободить человечество от рабства греха и сатаны не существовало. И поэтому, как мы сказали выше, Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вспомните, как апостол Павел призывает в своем послании к филиппийцам: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». 2 глава, 5 стих. Все мысли и чувствования Христа были направлены на то, чтобы исполнить цель, ради которой Он пришел на эту землю. В этой решимости и целенаправленности Христа были и радость, и печаль. Послание к Евреям, 12 глава, по 2 стихе, напоминает нам, что Он знал ту радость, которая ожидала Его после того, как Он отдаст Свою жизнь на кресте и вернется на небо к Отцу Небесному. Это была радость исполненного дела. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел, одесную престола Божия. Но в этой целенаправленности и решимости Христа была также печаль. Исаия пишет: «Он был презираем и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни». Исаия 53 глава, 3 стих. Иоанн говорит, что Он, то есть Господь, пришел к Своим, и Свои Его не приняли, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Иоанна 1 глава, 11 стих и 12 стих. Господь Иисус Христос пришел, чтобы принести вечное спасение от греха и зла всему миру. Но мир и сегодня по большей части отвергает Его. Тем не менее, Писание говорит нам, что наступит день, когда преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Послание апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, 10 стих и 11. И это потому, что Он достоин всякого поклонения, всякой хвалы. Он, воссевший одесную Бога на небесах, до того дня, как Он вернется на землю и установит здесь Свое Царствие, как Царь царей и Господь господствующих. Писание говорит нам об Иисусе Христе, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15 глава 13 стих. А в книге Откровения, 1 главе и 5 стихе, мы читаем, что это Он, возлюбивший нас, омыл нас от грехов наших кровью Своею. Мы, в свою очередь, должны следовать Его примеру. Мы тоже должны быть готовы отдать свою жизнь ради спасения мира, служить спасению ценою жизни или ценою смерти. Апостол Павел был преданным слугою Божьим, который смог сказать, цитирую, «Но я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Второе послание апостола Павла к Тимофею, 1 глава, 12 стих. На основании евангельского повествования, а также из исторических источников, мы знаем, что великий апостол отдал свою жизнь ради распространения благой вести о Господе Иисусе Христе. И его пример является и сегодня для нас благословенным образцом для подражания. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Мы продолжаем свою работу в эфире и приглашаем вас послушать проповедь Петра Викторовича Грубии.

0: Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Грубий.
1: Братья и сестры, мы сегодня продолжим наше рассуждение на книгу первого послания к Коринфянам.

Прельстили под разным предлогом, и все под предлогом особой духовности. Я помню, одна сестра у нас была, Лена, и потом группа молодежи тоже с ней ушла, а они ушли от того, что кто-то им объяснил, что особая духовность в том, чтобы не есть мясо. Надо есть только овощи. Можно есть овощи на здоровье, но когда к этому примешивается духовность, я знаю, в нашей молодежи был один человек, который ходил в церковь, а потом через некоторое время он ушел так называемым вальтеровцем. Он ушел, потому что его убедили, что требуется особая духовность. Недостаточно просто верить, недостаточно покаяться, креститься. Нужно, чтобы сам Христос лично пришел и сказал: «Прощаются тебе грехи твои». Там есть несколько, я не знаю подробностей, несколько уровней покаяния, очищений, и доходится до того, что он должен видеть это видение. Он ушел туда. Были другие. Я здесь, в Америке, помню несчастный случай, можно так сказать, хотя не знаю, несчастный ли это случай. Случай ли это? Человек 27, кто помнит эту историю? Мы когда-то с Канады ездили в Калифорнию. И когда мы возвращались назад, мы увидели на небе комету. Большая такая звезда, за ней такой большой хвост. Это было редко можно видеть невооруженным глазом комету, но мы ее видели. Это интересное такое было зрелище. Но никак не мне в голову приходить, что кто-то из этого построит какую-то особую духовность. Ну как можно из кометы что-то сделать? Оказывается, в это же самое время человек 27 ученых, образованных молодых людей покончили жизнь самоубийством. В той же самой Калифорнии. А почему они это сделали? Потому что появился человек, который стал проповедовать, что он точно знает, когда будет пришествие. Он только знает, когда будет вознесение. Как, я не знаю, каким образом, подробности не знаю. То, что я считал из газет, то, что я понял. Он их убедил, что они будут восхищены, вот-вот будут восхищены от земли. Но к этому он еще привязал эти тарелки летающие. Вот здесь, где попались образованные ученые люди. Они любят рассуждать об этом. Вот любят, а вот о тарелках, о неопознанных объектах. И он их убедил, что тарелки вот эти неопознанные, это, в общем-то, с другого мира. И они просто исследуют людей. И в определенное время они их заберут. Просто в теле заберут их. И даже сроки какие-то он назначал. И у него как будто особые контакты с ним. Ну, вы знаете, Костян, как можно в это поверить? Ну, ведь поверили же образованнейшие люди. Там говорю, какие-то лойеры, компьютерные, программисты какие-то. Образованные люди. Ну, как раз их враг нашел. Я там начал о тарелках говорить. И примешал духовность. И вы знаете, каким образом это... Пришел день, и они должны были подняться так наверх. Тарелки должны были их забрать, но это не произошло. Они разочаровались. И тогда им лидер объяснил: вы знаете, тарелки пришли. Вот здесь комета появляется. Ну вот видели комету? Мне поступило сообщение, что эти тарелки летающие прячутся в этом хвосте кометы. И вот они готовы нас поднять. Но, как просчитали, наши тела сильно тяжелые. Надо преображение. А чтобы было преображение, никто не воскреснет, если не умрет. Они принимают яд, одетые, приготовленные, по убеждению, что когда они умрут, эти инопланетяне их воскресят. И тогда на тарелки возьму. Никакие тарелки за ними, как вы знаете, не прилетели, их похоронили. И родственники, родные, друзья плакали, удивлялись, сокрушались. Они были запутаны ложной духовностью. Каждый раз, каждое время появляется кто-то и находит что-то особенное. И людей увлекает. Поэтому эта тема, обратите внимание, тема духовности, это та тема, которая должна нас волновать. Мы четко должны представлять твердое основание о том, что, собственно, Библия учит о духовности. Это важный тот вопрос. И когда люди приходят, вас не все, надо вам на языках говорить. Мне приходили так, слава Богу, меня Бог сохранил. Если приходили, у вас нет этого дара, вы не духовные, вы не делаете это или это. Мы должны твердое основание иметь о духовности. Поэтому очень давайте сейчас мы вспомним, где мы были. Итак, Павел, церкви, которую он основал, он обращается в этом послании и говорит, что мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. Это основание, это точка зрения, это позиция, с которой Павел исходит.
Павла понятие о духовности, а мы уже об этом говорили, что в церковь сформировалось понятие ложной духовности. Они считали, что они особо духовные люди.

0: люди, и их основатель Павел не такой уж духовный. Павел им говорит, что духовность начинается не просто с человеческой мудрости, она начинается с Божьей мудрости, которая открылась через Евангелие. Через Евангелие Бог открыл сердце свое, дал заглянуть в нас в духовный мир. Бог открыл, потому что Он управляет духовным миром. И через Христа, через Евангелие открывается, что Бог хранил для нас. Евангелие, спасение, прощение, вечная жизнь приготовлена для нас. И тот, кто принимает Евангелие, он принимает духовный мир, он принимает откровение Божие, и он может судить о духовном, о физическом, потому что ему открыта тайна Божья. Те, которые не приняли Евангелие, они не могут судить о духовных вещах, потому что все, что они знают об этом материальном мире. Мы же люди, духовность наша начинается с принятия Евангелия, с уверования, когда мы знаем, что есть духовный мир, и мы знаем, что в этом духовном мире, какое намерение Бог имеет относительно нас. Потому что важно не вообще знать о духовном мире, а какое отношение духовный мир имеет к нам. Павел начинает с этого. И понимая претензии коринфян, он говорит, я не мог с вами говорить, как с духовными, братья. Потому что духовность измеряется с точки зрения Евангелия, насколько вы приняли Евангелие, насколько вы рассуждаете с точки зрения Евангелия. И дальше он берет с точки зрения Евангелия, с этой позиции, он шаг за шагом проверяет, показывает, почему, собственно, он не мог говорить с ними, как с духовными. Берем вопрос о нас, о духовности лидера церкви. Говорит, если вы были духовны, вы по-другому относились к лидерам церкви. Духовность и тело, 5-6 глава. Духовность и интимные отношения. Духовность и свобода. Духовность и традиции. Духовность и дары Духа Святого. Обратите внимание, вот духовность и дары Духа Святого. Есть понятие, и многие верят в это, что наличие определенных даров и определяет человека. Он духовный, потому что он имеет этот дар. Но Павел, когда мы дойдем до даров, он говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных, написанном в русском языке. Но слово «дарах» добавлено. Переводчик отметил это, что его нет в тексте, но чтобы легче было нам понимать. То, по сути, можно понять, не хочу оставить вас, братья, в неведении о духовных. Или как духовные относятся к дарам Духа Святого. Можно иметь дары Святого Духа и не быть духовным. Мы об этом будем говорить. Духовность и дары Духа, духовность и воскресение тела. Все это вместо составляет одно послание коринфянам. Через все эти вопросы пронизывает одна красная нить. Евангелие, 15 главе, он заканчивает тем, с чего он начинал. Напоминаю вам, братья, Евангелие. Итак, это напомню, я думаю, что в эту картинку пару раз я еще скажу, и вы уже будете знать ее сами на память. Это, в общем, хорошо иметь такое представление о всем послании. Видите, послание большое, но вы себе уже представляете визуально все послание. Если вы будете смущаться с этим, что многие вопросы я оставляю как бы нераскрытыми, это не беда. Я избираю одну точку зрения, а духовность, которая, как мне кажется, доминирует. И с этой точки зрения мы рассматриваем все послание. Это поможет иметь цельное представление о всем послании. А вопросы, которые мы не рассмотрели, их можно вполне рассмотреть отдельно, но при нашем подходе у нас будет какое цельное представление обо всем этом. В прошлый раз мы закончили вот на этом тексте. До этого мы прошли несколько таких положений. Павел говорит, я не мог говорить с вами как с духовными, я говорил с вами как с младенцами, и потому что вы не духовные, вы еще плотские, вы скорее плотские, чем духовные. Младенцы во Христе. Я кормил вас молоком, а не твердой пищей. И дальше он предлагает свое объяснение, почему он не мог с ними говорить как с духовными. Первое, он говорит, то, что вы делаете, показывает, что вы не духовные. Между вами раз при споре вы поделились я Павлов, Аполлосов. Дальше, вы говорите я Павлов, то, что вы говорите, ваши слова. И дальше, кто Павел, кто Аполлос? Дальше он призывает коринфян думать над тем, над чем они неправильно думали. Кто Павел, кто Аполлос? Поэтому он захватывает три сферы, в которых они показывали, что они еще не духовные. Плоть доминирует в них. Эти три сферы – это мышление, слова и дела. Следующий момент, он конкретно приходит к их отношению к лидерам. Это второй момент, и он говорит о том, что у духовного человека должно быть духовное понимание или духовная оценка своих лидеров. Он говорит, кто такой Павел? Кто такой Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. А делиться по поводу, что я за тем, за этим, какой смысл об этом? И дальше он говорит, но все Бог возвращающий. Никто, ни один служитель другого не заберет его дело. Мы должны твердо освоить это дело. Никто не обойдет меня, и я не обойду вас. У каждого из вас есть свое служение. И поэтому не обижайтесь никогда, когда вам какое-то служение не дают. Господь определил вам служение, и в пределах этого служения, в пределах благодати, который Бог вам дал. И Павел говорит: я мудрый строитель, положил основание по данной мне благодати. Мудрость лидеров заключается не в том, что они говорят, а в том, насколько верно они выполняют служение, которое верили их. Относительно нас, Павел говорит, в принципе, это относится и к нам. И там в этом же контексте он говорит, что все Бог, который дает рост. И мы об этом подробно говорили, что в борьбе за лидеров мы можем испортить отношения с Богом, который дает рост служению наших лидеров и нашему собственному. Поэтому в этом споре, конечно, возникает вопрос, особенно когда лидеры два не правы. Как церкви разобраться в этом? Хорошо, там вопрос в Коринфе, что это были крепкие лидеры, и, похоже, между собой они не ругались. А когда два лидера между собой не согласны, что церкви делать? И вот здесь это же послание дает нам предупреждение, что как бы нам ни казалось правильно та или другая сторона, нужно быть очень осторожным, чтобы не перейти ту грань, чтобы потерять отношения с Богом, потому что Бог дает рост. Совершенно не важно, на чьей мы стороне стоим. Вот это важно. И потом дальше, следующее, третье положение, о том, что духовность, она измеряется не тем, что мы думаем о наших лидерах. Мы можем увлечься и думать себя успокаивая. Мы за правильного лидера стояли. Мы правильные позиции защищали. И мы можем убедить себя, что поэтому мы правильные, потому что у нас есть правильная оценка. Мы правильно критикуем действия других. Но Павел говорит, что духовность, она измеряется, в общем-то, не тем, что лидеры наши строят. Моя духовность измеряется тем, что я лично строю. Поэтому духовный человек больше обращает внимание на то, что он лично строит, а мы строим в любом случае, когда вы молчите и когда вы говорите. Когда вы делаете или когда вы не делаете. Когда вы в церкви что-то делаете, вы строите. И когда вы ничего не делаете, просто приходите по прихожане, приходите и уходите, вы тоже что-то строите. Важно знать, что мы строим. Павел говорит, из чего мы строим? Если дело, которое мы любим, оно нам нравится, мы душу вкладываем, мы будем вкладывать те материалы, которые не горят. Или точнее, в конечном итоге мы пред Богом предстанем. Устоит дело только тогда, если мы будем делать то, что ценно в глазах Божьих. Будет пришествие. В конечном итоге, что бы вы делали или не делать, постройка наша, наше дело всей нашей жизни, оно будет испытано. Оно сгорит или устоит. И духовность в том, что человек понимает эти вещи и обращает внимание на свою стройку. Что он конкретно строит, тем, что он делает или не делает, тем, что он говорит или не говорит. В любом случае мы строители. И мы говорили о том, а что мы строим, собственно. А строим-то мы храм. Писание говорит о том, что это совершенно новое строение, это только символы. Мы все, как бы, есть храм, который строится. И мы в этом храме, как живые камни. И что происходит с нами лично, оно определенным образом влияет на храм. Поэтому четвертое положение, о котором мы говорили, духовный человек думает, анализирует то, что он делает или то, что он строит, оно повреждает храм или утверждает его. Духовный человек думает об этих вещах. Поэтому во всем этих, в этих разборках иногда бывает среди верующих людей, выяснение отношений, важно. Важно помнить нам, что то, что мы делаем, оно повреждает храм или утверждает? И говорит, кто хочет быть мудрым, веки всем тот должен быть безумным. Ибо мудрость века сего безумием в глазах Божьих. Мы можем своей мудростью объяснить что угодно. Мы можем ближнее убедить, то, что мы делаем, оно правильно. Мы себя можем убедить. Но факт остается фактом. Бог видит, то, что мы делаем, оно повреждает храм, и оно его строит. Так вот, духовный думает об этой части. Человек, поступающий по плоти, увлечен тем, что он хочет добить свое. Донести, дожать свою точку зрения до конца, а там пускай, как бы сказать, пусть после меня потоп. Духовный думает об этих вещах. Это четвертое положение. И последнее положение, вот здесь мы, собственно, это и так, смотрите, Павел говорит, итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, Аполлос или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, настоящее или будущее, все ваше. Здесь Павел открывает совершенно новую точку зрения, что духовный человек, которому открыто Евангелие, должен думать по-другому о лидерах, о служителях, о других людях и о самих себе. По мирской традиции мы все отчасти следуем за кем-то. Вот посмотрите, как мы одеваемся. Мы где-то кому-то подражаем. В той или иной степени. Вы посмотрите на фотографии 30-х годов. Там одевались по-другому. Мы одеваемся по-другому. Молодежь, возможно, больше этим увлекается. Кто-то меньше. Но в этом жизни мы кто-то что-то, ну, например, платят миллионы. Бритни поет, она популярна. Ей миллионы тратят за то, что она бутылочку пепси выпьет или еще чего-то. А при этом миллионы ей платят за это. А за, почему? Потому что масса молодых людей смотрит на нее и начинает пить точно то же самое. Неважно, оно вкусное или невкусное. Люди популярны, есть масса людей, которые подражают. Они становятся рабами определенных идолов этого мира. Есть люди, например, есть известная такая фантазия о «Звездные войны». Есть такой. И когда выходил новый сериал, люди, некоторые, что в кинотеатрах, когда придет время, они могут зайти в любое время, потом позже. Но им нужно первым войти. Они собирают коллекции. Некоторые рассказывают, они неделю спят у дверей кинотеатра, дома не ходят, чтобы войти первым и посмотреть. Некоторые в это верят. Некоторые имеют, как бы сказать, святое святых, составленных из этих героев этих фильмов. Масса чего люди делают. И они становятся рабами этих людей. И здесь оно переходит и в церковь. В Коринфе были как бы разные философы, разные представители разных религий. И было много богов. И каждый что-то представлял. И люди пытались попасть за правильным лидером, потому что от того, кого, какого бога он представляет, от этого зависело его будущее. И не замечая этого, они перенесли эту традицию в церковь. Я Павлов, я Аполосов, я Кифов. Тот умнее говорит, а тот сильнее говорит, а тот красноречивый говорит. И люди стали делиться. А Павел говорит, так плотские люди, вы рассуждаете не как духовные люди. Это говорит, посмотрите, итак, никто не хвалит человеками, ибо все ваше. Говорит, здесь другая, когда мы принимаем откровение Евангелия, открывается то, что у нас есть достоинство. Мы приняли Духа Святого, Духа от Бога, чтобы знать, дарованный нам от Бога, это говорится в первой главе. И поэтому, когда мы рассуждаем духовно, соразмеряя духовное с духовным, мы понимаем, что мы не следуем за кем-то. И Павел, и Кифа, и любой другой, какой бы ни был он знатный, преимущество позиции Евангелия в том, что они все наши. И помните, мы в прошлый раз говорили о том, что строится один храм. И так же, как было неразумно нам объединяться вокруг электриков, сантехников, многих других, нужно сохранить их всех, чтобы дом строил. Поэтому, вы знаете, ситуация, когда, ну хорошо, когда между лидерами нет конфликта, как было в Коринфской церкви. Но когда лидеры между собой, они люди. Они в одном они сильные, в другом они слабые. И мне кажется, нужно обратить внимание особое на эту часть. Когда начинается разговор и разногласия между лидерами, мы должны помнить, что нам нужно жить в этом доме. Нам нужно сохранить этих лидеров. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы не отстоять того или другого, а дать возможным этим лидерам услышать друг друга. Услышать их, в чем они расходятся. Братья, а в чем дело? Вы знаете, иногда его просто, когда спросят, этого послушал, этого послушал, так в чем дело? Вот оно решение. Но если у нас есть установка, что мы сразу блок создаем за кем-то, мы не думаем о духовном аспекте храма, а духовный аспект в том, что они все наши. И их надо сохранить. Ведь что в семье происходит? Один ребенок так, другой так. Ну что, если тот, который не так, мы его что, с дома выгоняем? Нет, мы делаем все возможное, чтобы сохранить детей в семье. Церковь – это более постоянная величина. Она навечно с нами. Родственные связи ослабеют. Но церковь – то, что будет вечно. Духовный человек думает об этих вещах. Он думает, что я не чей-то. Все мое. Я Христов. И Христов Божий. В конечном итоге, через Евангелие, та свобода, о которой мечтали коринфяне, через Евангелие, она на самом деле открывается, где мы не являемся рабами ничьими. Мы Христовы. Христос Божий. Вот об этом мы говорили в прошлый раз. Посмотрите, я себе вот так я себе представляю эту картинку. Вы же Христовы, а Христос Божий. Вот посмотрите, Бог, который создал все это так прекрасно. Он прислал Сына Своего, Он умер за нас. То есть мы в глазах Божьих представляем такую большую ценность. И мы ничьи, нет никого между нами и Христом. Мы напрямую принадлежим Христу. И мы принадлежим Христу, который при всем своем величии отдал себя за нас в жертву. И когда мы Его, это свобода, потому что мы принадлежим тому, который нас настолько любит. Другие люди, они только ищут, как на нас деньги заработать. Автографы берут. Вы посмотрите, иногда я когда вижу, это мне просто стыдно смотреть. Какой-то певец поет, и молодежь, особенно почему-то девчата, не знаю, пищат, верещат. Что это? Унижая себя. Этот певец, все, что он делает, он поет, он деньги зарабатывает, все, что он имеет в виду. И многие эти звезды, когда я показываю лично, а у них ужасный характер. Они ненавидят этих поклонников. Они деньги делают. Перед нами говорит, вы Христовы. Он за вас умер и воскрес. Он сын того, который создал эту вселенную. Он Божий. И если у него сын такой, и если этот отец, создавший все, послал такого, и мы ему принадлежим, то мы вообще не должны порабощать себя ничему больше. Нет ни одного лидера, который должен стоять между мной и Господом в определенном смысле. Мы Христовы и Христов Божий. Если посмотреть на эту перспективу, это что-то превосходящее наше разумение. Но об этом Павел говорит. Посмотрите, в этом премудрость, в этом глубина, оказывается, молоко. Но в этом молоке столько глубокого, столько родного, столько, что захватывает дух наш. Павел как раз об этом говорит. Кажется, простые слова, но посмотрите, сколько значений в них. Итак, духовный знает свое достоинство и наследие во Христе. Все наше во Христе, самые знатные служители принадлежат нам, необходимо беречь всех. Мы не чьи-то, мы Христовы, а Христов Божий. Это конец прошлого урока. Павел в других посланиях, он не поднимает эту тему, говорит, вот духовные, вот недуховные, вот плотские, вот душевные. Он вынужден таким языком разговаривать, потому что эту тему ему коринфяне навязывают. То есть появились люди, которые претендуют на особую духовность и других увлекают. Он говорит, ну, сколь вы имеете претензию, давайте я с вами поговорю серьезно. Духовность начинается с этого, духовность выражается вот так вот. Поэтому, если в другом нормальном случае, он не имеет в виду делить людей на категории. Но если мы вопрос так ставим, если когда кто-либо поставит нас этот вопрос, мы должны ссылаться на Коринфяна. Вот положение определения духовности. Но мы не должны идти и определять духовность, а духовный или не духовный. Это не то, что мы должны делать. Мы должны применять это к себе, но определять другого, насколько он духовен, потому что у каждого есть свой характер. Вы знаете, вот человек рождается, ну, например, у меня, например. У меня есть врожденное какое-то, ну, чувство неприязни. Мне не нравится запах, не нравится вкус спиртного. И мне можно рассказывать, какой я духовный, что я вот контролирую себя, не пью спиртного. Но это естественно мне дается. А у кого-то другая конституция, другие гены. Спиртное, оно влияет на него, оно ему нравится. И сравнивать меня в этом вопросе с тем, который преодолел определенные препятствия, будет ошибкой. Но если в нашей церкви появятся люди, которые поставят вопрос, а мы духовные, а вы нет, тогда вот к этим людям конкретно будем применять эти статьи. Хотя для нас всех оно полезно. Я не могу конкретно каждому сказать, потому что каждая ситуация. Но каждый для себя может подчеркнуть. Потому что в конечном итоге не важно, что кто духовный и кто не духовный. Важно, чтобы мы вопрос себе задали. Я духовный по определению Павла или нет? Если не духовный, что мне еще не хватает? Поэтому вот в пределах того, первая стадия, мы определяем, как духовные люди относятся к лидерам церкви. Вы обратили внимание, что наделали много ошибок в этой сфере? Нашли себя где-то там внутри, что-то судит, да? Я себя нашел. Были вещи, которые я должен был не сказать. Там я должен был промолчать, а где-то я должен был сказать. Есть много чего, которое в свое время не подумал за храм. Казалось, истина, вот она. Надо ее прямо сказать. Сказал. А прошло время, я думаю, а что с храмом в это время происходило, когда я это говорил? Я думаю, что каждый нашел себя немножко вот в этой теме. Так получается, как раз об этом мы говорили. Насколько духовность, вопрос в том, насколько духовность помогает встретить Христа. Смотрите, пока мы рассуждаем о том, кто прав, кто не прав. И есть некоторые церкви, они годами выясняют, кто прав, кто не прав. Особенно, если их лидеры не могут поделить между собой. Духовный же человек думает, поговорил немножко о лидерах, он переходит на себя. И он думает о себе. И духовный человек понимает, что с Христа началось, Христос вошел на небо, и он скоро придет, в любое время придет. И он думает о том, как бы его дело понравилось Христу. И здесь как раз та сфера, где духовность человека должна помочь ему. Потому что мы можем что угодно друг другу говорить. Но мы внутри, в сердце, знаем, что то, что я делаю, делаю ли я достаточной отдачи своей души и сердца, что Господу это понравится. И вопрос не в качестве, как я пою, проповедую, что-либо делаю. А у Господа есть архангелы, ангелы, духовные существа, которые совершенно могут спеть ему или что-то сделать. То, что мы делаем, насколько мы много души вкладываем в это дело, это как раз то, что ценно пред Господом. Меняется ли мой характер? Есть ли те качества, которые угодны будут Господу? То, что я делаю, влияет ли оно на мой характер и на меня самого? Я бы так рассуждал. Поэтому духовный человек, он рассуждает о пришествии. Поэтому языком много не говорит, насколько он прав. Он все думает, я-то могу оправдаться. А посмотри, Господь оправдает то, что я делаю или нет? Если у нас был вот этот вот экзамен, самоанализ внутри почаще, мы поменьше глупостей говорили. И поменьше бы обижались. Кто-то сказал что-то, а он имеет в виду, что я что, плохо проповедую? Или я не так спел, или я это не так сделал? И целая беда начинается из-за этого. Ну, пусть себе говорит. Я знаю, что я работаю на то, что главное, чтобы Господу... Мы иногда это говорим, но в сердце сказать, делаем ли мы так, чтобы Господу понравилось то, что я делаю. И внутри сказать, вот задайте себе вопрос. Вот то, что вы делаете, как вы думаете, Господу нравится? Это то, что устоит в его присутствии? Вы сразу найдете. Вот духовный человек должен быть озадачен вот этим вопросом. Я думаю, что духовность имеет прямое отношение к пришествию. Смотрите, вопрос, который каждый из нас должен думать. Здесь Павел поднимает духовный вопрос, что храм, у него есть два как бы понятия храма. Есть один большой храм, в котором каждый из нас является камнем в этом храме. Из нас храм строится. С другой же стороны, каждый в отдельности из нас является храмом. Ну, в частности, иногда задают вопрос такой, а курение это грех или не грех? Где это написано? И прямых текстов найти, что точно сигареты такие-то нельзя курить, их нет. Потому что время, может быть, люди и не курили то, что сейчас люди курят. Но вопрос в том, что Бог дал тело, и повреждает ли это или утверждает храм, мое тело? И таким вопросом, если задаваться, многое, что мы слушаем, что мы делаем, о чем мы рассуждаем, оно повреждает храм. И это как раз напоминание для всех из нас. И каждый из нас может найти то, что мы делаем, или то, что мы говорим, или то, о чем мы думаем. Оно повреждает храм. Поэтому, если кто называет себя духовным, он должен думать об этой части. Итак, первое, что Павел говорит, обратите внимание, как он делает заключение в этом вопросе духовности лидера церкви. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христов, как домостроителей тайн Божьих. А домостроители же требуется, чтобы каждый оказался верным. Это то, о чем мы говорили. Итак, духовность выражается в том, что он определенным образом мыслит. Видите, да, это? А помните, духовный соразмеряет духовный с духовным. Духовный судит или рассуждает о том и другом. И он говорит, подходя к лидерам церкви, вот здесь как раз для нас стоит, кто духовный, кто не духовный. Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовы, домостроительных тайн Божьих. Вот это слово «домостроителей» значит, посмотрите, интересное его значение здесь. Домостроитель – это домоуправитель, управитель дома, распорядитель. В древности хозяин доверял управление домом рабу или наемнику, чьим обязанностями были ведение хозяйства, расчетов, забота о рабах и о детях. Здесь Павел говорит о служителе, который имеется в виду, им было доверено определенное служение. И говорит, от домостроителей, те, которые поставили на это служение, чтобы строить, управлять домом, это было дано апостолам, от них требуется, чтобы каждый оказался верным. А помните, перед этим он говорил, это повторение того же самого. Я, как мудрый строитель, заложил основание по данной мне благодати. То есть Бог определил ему служение, положить основание церкви. И то, что он напишет, станет священным писанием для нас. Это для нас основа. И мудрость его заключалась в том, чтобы быть верным в том, что ему было верено. И здесь он повторяет ту же самую мысль, что от домостроителей, людей, которые поставили на это конкретное служение, требуется, чтобы они оказались верными. Вы помните, говорили здесь, а как бы лидеры-то наши строят, но при этом мы не должны сильно увлекаться, что они строят. Мы должны помнить, что мы тоже строим. Каждый смотри, как строишь. И наша мудрость заключается в чем? В том же самом, что каждый должен оказаться верным в том, что ему доручено. Вот каждого из нас, какое у вас есть служение, какие у вас есть способности, как вы выполняете то дело, которое вы... Ну, я не знаете, что вы будете завтра, но то, что сейчас вы делаете, а я ничего не делаю. В этом беда. Каждый член церкви должен что-то делать. Я понимаю, что до времени мы растем, определенные члены нашего тела еще не сформировались, может быть, недостаточно. Но если это тот факт, что уже многие годы мы ничего не делаем, это ненормальное дело. Но следующий вопрос, если вы что-то делаете, верны ли вы в использовании способностей ваших, вашего времени, вашего таланта, то, что вы делаете сейчас, то, что вам понятно, что вам делать. Павлу было понятно, что ему нужно делать. В пределах того, что вы можете делать. И что вы делаете? Насколько верно вы используете данные вам таланты? Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я сам не сужу о себе, ибо я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываясь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Следующее, если первая мудрость определяется их верностью их служения, то второе – цель служения, цель того, что мы делаем. И здесь Павел обращает внимание, что для меня мало значит, что вы обо мне говорите. Мы, может быть, не совсем скажем, мы говорим, а мне совершенно все равно, что другие люди говорят. Но это не совсем так. Пару раз вам скажут что-то неприятное, и вы перестанете делать, мы перестанем делать то, что мы делаем. Мы обращаем много внимания на то, что люди говорят. Павел говорит, я не обращаю на него внимания. Не то, что он вообще не обращает внимания. Мы должны думать, что люди думают о нас и как влияет наше служение на них. Но есть лимит тому, сколько мы обращаем внимания, что люди говорят. Дальше, мы должны анализировать свое служение. Но и здесь мы должны помнить, что есть лимит. В конечном итоге, потому что как бы мы ни думали о своем служении, какое оно было, хорошо или плохое. В конечном итоге, цель – это тот, кому мы служим, кто был доволен тем, что мы делаем. Вы знаете, мы настолько иногда впадаем в депрессию, в расстроенное настроение, вот меня не похвалили, не заметили, нельзя. Какое это имеет в конечном итоге значение? Ведь в конечном итоге правильная духовная позиция – думать о Господе. Ценно ли это в глазах Господа? Духовный человек будет думать о похвале Божьей, и она не всегда совпадает с оценкой людей. Эта оценка не всегда совпадает с нашей собственной оценкой. Духовный человек думает о похвале Божьей и ищет, чтобы Бог его похвалил. И поверьте мне, и вы согласитесь со мной, что когда мы ставим перед собой такой вопрос, ценно ли это в глазах Божьих то, что я делаю, и понравится ли Господу, чаще всего мы будем иметь ясный ответ. Духовный человек имеет перед собой цель иметь похвалу от Бога. И в конечном итоге это та же самая мысль. Каждый смотри, как строит, ибо дело каждого будет испытано. Кого дело сгорит, потерпит урон. Кого дело устоит, получит награду. В конечном итоге мы предстанем перед Господом с тем, что мы делали. И похвала Божья или его молчание, я не знаю, как это будет выражаться, определит судьбу. И если сейчас мы так много внимания обращаем, что другие люди говорят о нас, нам всем приятно, когда о нас говорят хорошие, когда у нас замечают хорошие. Просто одни это открыто говорят, а другие, нет, я все для Господа. Я знаю, так мы говорим. Но в глубине души мы хотим, чтобы люди заметили это. Так вот, если для нас важно, что люди о нас думают, то когда этот мир пройдет, мы перед Богом предстанем. Насколько будет важно тот, который в руке держит всего, который больше всех, сильнее всех. Насколько важно тогда будет, что он скажет о моем деле. Но изменить ничего нельзя будет. Дело уже сделано. Поэтому духовный человек, Павел себя выставляет как пример, думать о похвале Божьей. Итак, духовный имеет должное понимание места и назначения служителей в церкви. И мудрость служить определяется в верности в веренном им служении. Таким же образом мы определяем свою собственную мудрость. Мудр ли кто из вас? Что дальше говорится? Мудр ли кто из вас? Докажи это на самом деле. В конечном итоге докажи. Это не надо говорить об этом. Докажи это, сделай это. Их цель угодить Богу. Строить то, что ценно в глазах Божьих. Видите, это заключение. Он повторяет то же самое, но несколько по-другому. Дальше смотрите, как текст идет. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, не превозносились один перед другим, ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил?» Интересно, что как-то люди так устроены. Есть у нас в людях грехом пораженное что-то в том плане, что хотя мы лично ничего не сделали иногда в каком-то вопросе, но сама принадлежность к определенной категории людей делает нас выше в своих глазах. И посмотрите, в Коринфской церкви получалось, они нас думали, каждый принадлежащий, я Аполлосу, Аполлос умно говорит. А вот Павел как-то простые слова, молоко одно. Поэтому те, которые за Аполлосом следовали, они стояли, а мы повыше, они это поднимали. Хотя они-то при чем здесь? Они же не Аполлосы. Но сам факт принадлежности кому-то делает человека в своих глазах более достойным. Вот посмотрите, перейдем на простые вещи. Как этот порог повторяется в нас? Ну, возьмем на простое дело. Вот в Одессе рассказывают анекдоты за молдаван. А молдаване наоборот. Почему-то одесситы думают по-другому. Почему-то украинцы считают, что они, почему-то русские считают, возьмите грузин, как они гордятся только тем, что они принадлежат к чему-то. И Павел здесь говорит, что у духовного человека должно быть должное мышление о самом себе. Мы не должны превозноситься. И дальше он приводит аргумент, и духовный человек должен это понимать. Ибо кто отличает тебя? Чем ты отличаешься? Что ты имеешь, чего бы не получил? И Павел вводит интересный аргумент здесь, простой, который плотскому человеку он не заметен. Духовный должен соразмерять духовный с духовным. Подожди, а чем я горжусь? Все, что я имею, оно от Бога. Наши способности, наш голос, наш разум. Что бы мы ни делали, как бы мы ни... Но мы забываем это. Очень легко люди увлекаются от того, что они очень хорошо, исключительно поют. Гордость растет. От того, что люди хорошо, красиво говорят. От того, что они думают, умеют считать. От того, что у них бизнес хорошо идет. Вот человек умеет жить. А вот эти вот. Но бизнес-то у него откуда идет? Потому что на генном уровне Бог заложил способность мыслить хорошо в этой сфере. Вы возьмите любую сферу, и вы увидите, что все, что мы имеем, у нас нет причины, чтобы гордиться, потому что это то все, что нам дано. Вы иногда замечали, как молодые люди, вспомните себя, как они между собой. Тот приехал на машине, и тот на крутой. И тот, который покруче машины, молодежь понимает, он всегда смотрит, ну, вот человек крутой. А крутой-то почему он? Потому что его мама дала ему круче машину. Но он такой же, как тот, который без машины. Только потому одному дали, а другому не дали. И тот, которому дали, у него нет никакой заслуги. И Павел об этом говорит. У нас, по сути, рассуждая духовным, нет никаких оснований гордиться. Все наше. Оно и так наше. Как этот старший сын, помните, ты не дал мне козленка. Так оно же все твое. О чем ты переживаешь? Видели, его оскорбили, он козленка. Да нам можно было 10 взять. Оно же твое. Грех исковеркивает в нас вот это вот понимание. И человек гордится тем, что? Чем он гордится? Павел говорит об этом. Если получил, что хвалится, как будто бы не получил? Духовный человек думает об этом. И дальше Павел, смотрите, некая ирония. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам... Последним наследником Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Обратите внимание, здесь интересно, что Павел здесь говорит, оно как бы ускальзывает от нас. Такое впечатление, что здесь вы стали царствовать. Коринфяне постепенно пришли к пониманию, что они духовно продвинулись далеко. Как один богослов замечает, что они вошли, как бы у них искаженное понятие духовности, в том плане, что они уже считают, что они вошли в мир, когда уже все духовное совершилось. Они уже на языках ангелов говорят, они уже по ту сторону реальности. А Павел продолжает молоком кормить. То есть они уже по ту сторону, достигшие, сподобившиеся достигнутого века, пребывают как ангелы. Исследовали, обращая внимание, что с коринфянам начало формироваться то, что они уже по ту сторону. Для них Павел — это просто молоко. Это просто человек, который слово красиво не может сказать. Что он может нам дать? Они поднимаются над ним, а Павел говорит: «О, если бы вы царствовали, я был бы рад. Я был бы рад. О, если бы вы царствовали, мы бы пришли вместе с вами царствовать». Вы знаете, наблюдали за собой, когда вы подрастаете до определенного возраста? Я вспоминаю это. Обычно мы дважды в жизни это вспоминаем. Первый раз мы не обращаем внимания, а второй раз мы обязательно обращаем внимание на это. Первый раз мы не обращаем внимания, когда вдруг мы доходим до определенного возраста, и мы начинаем думать: так что этот отец и мама понимают? Я вот знаю это, им в жизни это не приходило. И вот это. Я помню, когда я смотрел, как долго отец мой строил дом, думает: ну глупость какая, неорганизованность. Так это же надо организовать материалы, сделать вот так, сделать то, все спланировать, и можно за один год закончить. Мой дом до сих пор строится. То есть в определенном возрасте дети начинают думать, что они умнее своих родителей, они сделают намного лучше. Павел с этой точки зрения говорит: я рад, чтобы вы были царство, я рад, чтобы вы достигли, я бы пришел вместе с вами. Но дальше он приводит интересную аналогию. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил как бы приговоренными смерти, потому что мы сделали с позорищем. Это слово «позорище» значит театр, спектакль. Не просто позорище, мы стали спектаклем, мы стали зрелищем для мира, для ангелов и для людей. Эта метафора взята из жизни римского государства. По римскому обычаю, когда какой-то полководец побеждал где-то, и вот возвращаясь с войны, ему было позволено идти по улицам Рима со всеми своими трофеями, знаменами, определенной частью его войска. И что еще там было? Они вели с собой группу пленников, взятых из того другого народа. И все на них видели, и все знали, что эти пленники – это приговоренные к смерти. Потому что когда заканчивалось шествие, этих людей или казнили, или бросали зверям, или устроили гладиаторские бои, и они обязательно умирали. И здесь Павел обращает внимание к коринфянам, которые начали думать о себе, что мы стали театром, спектаклем для мира, для ангелов и человеков. И здесь как бы толкая коринфян подумать: вы где? Вы с нами, которые приговорены к смерти, или вы с теми, которые смотрят на нас? Эти люди, эти ангелы, это все вокруг, для них мы зрелище. Мы приговоренные к смерти, у нас нет надежды, нет выхода. Что интересно, что такое впечатление, что коринфяне считали, что они сильнее, они не имели никаких слабостей, которые имел Павел. Павел имел эти слабости, но в своих слабостях Павел больше похож на Христа, чем коринфяне. Но через его слабость проявлялась сила Божья, а у коринфян разрушалась их духовность, и они разрушали друг друга. И посмотрите дальше. Мы безумны Христа ради, а вы мудры. Вы во Христе, а мы мудры во Христе, мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии. Дальше Павел говорит, что смотрите, мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. То, что вы имеете, оно также результат того, что мы делаем. Вы знаете, я когда думаю об этом, что вот мы сейчас, особенно в Америке, и президент Библию цитирует, и нам, верующим, это даже почетно быть верующими людьми. И мы можем говорить сейчас, о нас говорят, много верующих людей говорят умные, хорошие, правильные речи. И мы находим, что люди уважают за нас, что у нас есть определенные убеждения. Но обратите внимание, что это результат того, что кто-то прошел до нас, кто-то трудился, кто-то страдал, над кем-то издевались, кого-то растерзали звери. Это тысячи людей, первых христиан, которые погибли, будучи растерзаны без славы. Это наши отцы уже той же самой России и Украине, которые прошли вместо нас. На нашу долю не попало столько. И Павел обращает внимание, чем ты хвалишься? То, что ты имеешь, разве ты не получил от Бога? Во-вторых, то, что мы имеем, это результат, большая часть, результат труда других, труда и изнурения других, и мы не должны забывать о них. Даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, скитаемся и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира. Прах всеми попираемый до ныне. Здесь Павел описывает положение апостолов, первопроходцев. Дальше Иисус говорит, мы и вы, то здесь ниже говорит только мы. Есть определенная часть, которую делали только апостолы, в которые коринфяне никак не были уже задействованы. Это уже совершенно другое понимание, другой взгляд. Смотрите, даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, скитаемся, трудимся, работаем своими руками, злословят нас, мы благословляем, гонят нас, терпим, хулят нас, мы молим, мы как ссор мира, прах всеми попираем. Обратите внимание, вы чувствуете, что у нас не хватает силы духа вот таким путем идти полностью, как Павел описывает. Павел здесь описывает, что здесь его духовность проявилась в том, что он верен в своем служении. Верен в служении, невзирая ни на что. И в этом духовность. Духовный имеет должное понимание о самом себе. Он не думает высоко о себе. Все, что мы имеем, мы получили от Бога. Большая часть из того, что мы имеем, это результат труда и верности других. Здесь очень важный урок для нас в том плане, что то, что мы делаем, я знаю, что многие ничего не делают, а некоторые немножко делают. И почему? Потому что, начну делать, тот говорит, этот говорит, и этот говорит, и те скажут, и обсуждать будут, и осудят, и не примут, и не сделают. Это не гонение, это не презрение, это не голод, это не нагота. Подражайте мне, исполнять духовность заключается в том, чтобы продолжать веренное служение, невзирая ни на что. Причем речь в нашем случае не говорит о том, что надо преодолеть голод, наготу, преследование, смерть, насмешки. Речь идет о том, что преодолеть мнение брата или сестры, который неаккуратно высказал. И у нас не хватает силы это преодолеть, и мы отходим в сторону. А Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. И в этом духовность. Я думаю, на этом мы закончим. Давайте мы сейчас встанем, помолимся.
1: Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа выйдет в эфир 15-минутная страничка «Слушай, молись, размышляй». Медленное чтение Священного Писания с целью, чтобы каждый мог присоединиться в молитвенном рассуждении. После этого прозвучит христианское хоровое пение и две передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».
2: Псалом 50, он же 51, в исполнении проекта «Слушай, молись, размышляй».

Боже, помилуй меня по своей милости, по великой своей любви изгладь мои беззакония. Омой меня от неправды и от греха очисти, потому что я осознаю свои беззакония, и грех мой всегда предо мной. Против Тебя одного я согрешил, и в Твоих глазах сделал зло. Ты справедлив в своем приговоре.

собой сокрушенные. Отврати лицо от моих грехов и неправду мою изгладь. Сотвори во мне чистое сердце, Боже, и обнови во мне правый дух. Не отвергни меня от себя, и не лиши меня Твоего Святого Духа. Верни мне радость Твоего спасения, и Духом Владычественным поддержи меня. Тогда я научу нечестивых Твоим путям, и грешники к Тебе обратятся. Избавь меня от кровопролития, Боже. Боже моего спасения, и язык мой восхвалит праведность Твою. Открой мне уста, Владыка, и они Тебя возвеличат. Жертва Тебе не угодна, я дал бы ее. Всесожжения Ты не желаешь. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сокрушенное и скорбящее сердце, Боже, Ты не отвергнешь. Сотвори Сиону добро по Своей благосклонности. Заново возведи стены Иерусалима. Тогда будут угодно Тебе предписанные жертвы, возношения и всесожжения. Тогда приведут быков к Твоему жертвеннику.

Боже, помилуй меня по Своей милости, по Своей великой любви изгладь мои беззакония, омой меня от неправды и от греха очисти, потому что я сознаю свои беззакония, и грех мой всегда предо мной.

«Против тебя одного я согрешил, и в твоих глазах сделал зло. Ты справедлив в своем приговоре и безупречен в суде своем».

грешником я родился, грешным зачала меня моя мать. Но ты желаешь истины, сокрытой в сердце. Так наполни меня своей мудростью.

Омой меня, и стану белее снега. Дай мне услышать веселье и радость, пусть порадуются кости, тобой сокрушенные.

отврати лицо от моих грехов и неправду мою изгладь. Сотвори во мне чистое сердце, Боже, и обнови во мне правый дух.

Не отвергни меня от себя и не лиши меня Твоего Святого Духа. Верни мне радость Твоего спасения и Духом Владычественным поддержи меня.

Избавь меня от кровопролития, Боже, Боже моего спасения, и язык мой восхвалит праведность Твою.

жертва тебе не угодна. Я дал бы ее. Всесожжения ты не желаешь. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сокрушенное и скорбящее сердце, Боже, ты не отвергнешь.

Сотвори Сиону добро по своей благосклонности. Заново возведи стены Иерусалима. Тогда будут угодны тебе предписанные жертвы, всесожжения и возношения. Тогда приведут быков к твоему жертвеннику».

Боже, помилуй меня по своей милости. По великой своей любви изгладь мои беззакония. Омой меня от неправды и от греха очисти, потому что я осознаю свои беззакония, и грех мой всегда предо мной. Против Тебя одного я согрешил, и в Твоих глазах сделал зло. Ты справедлив в своем приговоре и безупречен в суде своем. Вот, грешником я родился, грешным зачала меня моя мать, но Ты желаешь истины, сокрытой в сердце. Так наполни меня своей мудростью, очисти меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и стану белее снега. Дай мне услышать веселье и радость, пусть порадуются кости, Тобой сокрушенные. Отврати лицо от моих грехов и неправду мою изгладь. Сотвори во мне чистое сердце, Боже, и обнови во мне правый дух. Не отвергни меня от себя и не лиши меня Твоего Святого Духа. Верни мне радость Твоего спасения и Духом Владычественным поддержи меня. Тогда я научу нечестивых Твоим путям, и грешники к Тебе обратятся. Избавь меня от кровопролития, Боже, Боже моего спасения, и язык мой восхвалит праведность Твою. Открой мне уста, Владыка, и они Тебя возвеличат. Жертва Тебе не угодна, я дал бы ее. Все сожжения Ты не желаешь. Жертва Богу — дух сокрушенный, сокрушенное и скорбящее сердце, Боже, Ты не отвергнешь. Сотвори Сиону добро по своей благосклонности, заново возведи стены Иерусалима. Тогда будут угодны Тебе предписанные жертвы, возношения и все сожжения. Тогда приведут быков к Твоему жертвеннику.

Нашу программу продолжит христианское хоровое пение. Через 15 минут слушайте программы «Дело всей жизни» и в конце часа «Темы дня».

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».
1: Дело всей жизни.
2: Трудно сказать, кем больше всего был этот человек. Богословом, философом, беллетристом, поэтом или историком. Также он был признан одним из теоретиков и учителей русских символистов своего времени.
3: Дмитрий Сергеевич Мережковский был одним из самых образованных людей первой четверти 20-го столетия. Он родился в Санкт-Петербурге в августе 1866 года.
2: Писать стихи он начал в 13 лет, когда закончил классическую гимназию. В автобиографии он упоминает о том, как отец привез его, 15-летнего гимназиста, к Достоевскому, который нашел ученические стихи Мережковского плохими и слабыми.
3: Тогда же Мережковский познакомился с Надсоном и через него вошел в литературную среду. Встречался с Плещеевым, Гончаровым, Майковым, Полонским. А о Михайловском и Успенском он всегда говорил как о своих учителях. Благодаря Якубовичу в 16 лет опубликовал свое первое стихотворение и стал печататься в отечественных записках.
2: В 1884 году Мережковский поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, где с увлечением начал изучать Спенсера, Миля и Дарвина.
3: А через 4 года, оказавшись в Тифлисе, познакомился с начинавшей тогда поэтессой Зинаидой Гиппиус. Вскоре она стала его женой.
2: Мережковский поэт целиком принадлежит к поколению старших символистов, начинавших с подражания Надсону, а затем переживших определенный творческий кризис.
3: Мережковский развивал в своем творчестве темы безысходного одиночества человека в мире, роковой раздвоенности и бессилия личности, проповедовал красоту, спасающую мир. Но он не сумел преодолеть в стихах рассудочности и декларативности.
2: В 1890-е годы поэт переживает религиозный переворот и обращается к христианству.
3: «Я Бога жаждал и не знал, еще не верил, но любя, пока рассудком отрицал, я сердцем чувствовал тебя. И ты открылся мне, ты мир, ты все, ты небо и вода, ты голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда».
2: Дмитрий Сергеевич Мережковский является одним из родоначальников того религиозного движения, которое появилось в среде русской интеллигенции в самом конце XIX века и которое потом сгруппировалось около религиозно-философского журнала «Новый путь».
3: Движение было вызвано прежде всего реакцией против начавшегося еще в 50-х-60-х годах материалистического безбожия. После Достоевского и Соловьева среди русских мыслителей не было ни одного, кто бы так ярко чувствовал эту непрерывно совершающуюся в мире борьбу между добром и злом, Христом и Антихристом.
2: Вячеслав Богданович писал о Мережковском: «Мысль об этой борьбе, непрерывное ощущение ее, является постоянной, не покидающей поэта ни на один миг. Ни на один предмет он уже не может смотреть иначе, как с этой точки зрения. Он как бы одержим одной этой мыслью, одним ощущением ужаса перед грядущим хамом».
3: В это время Мережковский работает над самым значительным своим произведением – трилогией «Христос и Антихрист», куда входит «Смерть богов», «Воскресшие боги» и «Антихрист».
2: Что больше всего отличает Христа от Антихриста? «Голгофа, кровь, крест», – отвечает Мережковский. «То, чего никогда не возьмет и не возложит на себя этот грядущий хам, который для Мережковского является воплощением крайнего мещанства и пошлости».
3: До этого религиозная жизнь опиралась лишь на учение Христова. Его самого, может быть, и не было. Достоевский и Мережковский первые ярко почувствовали, что если его не было, не было воплощения, креста и воскресения, то суетна вера наша.
2: В 1920 году Мережковский вместе с женой эмигрирует сначала в Варшаву, а затем и в Париж. Наиболее известны его книги, написанные тогда в эмиграции, «Наполеон», «Иисус неизвестный», «Павел и Августин», «Франциск Ассизский».
3: последних произведениях поэта мы читаем зрелые и прочувствованные годами слова. «Чем больше я живу, тем глубже тайна жизни, тем призрачнее мир, страшней себе я сам, тем больше я стремлюсь к покинутой отчизне, к моим безмолвным небесам».
2: В последние годы жизни Мережковский работал с редактором литературно-политического еженедельника «Меч» в Париже. Там он и умер 9 декабря 1941 года.

В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Темы дня». В этой программе сегодня снова вы услышите выдержки из книги Чарльза Спёрджена «По слову твоему». Текст читает Елена Сергеева. А также прозвучат песни с альбома группы с Украины «Рема». Альбом называется «Голос Христа».

кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих. Очень жаль, что некоторые проповедуют о делах Духа Святого, затмевая то, что сделал Христос. К сожалению, есть такие люди. Они представляют грешнику внутренние переживания верующих, вместо того, чтобы в первую очередь указать на распятого Спасителя, на которого он должен смотреть, чтобы получить жизнь. Евангелие не говорит «вот Дух Святой», а «вот Агнец Божий». Также печально, если проповедуют Христа, исключая Духа Святого и не упоминая о возрождении. Необходимость рождения Духа Святого очень ясно указывается в этой главе, а также обещание, что каждый, верующий в Господа Иисуса, будет спасен. Мы должны стараться отчетливо излагать эти две истины. Дело Святого Духа тесно связано с делом Христа. До тех пор, пока Господь Иисус еще не был вознесен, Дух Святой не был на этой земле в той полноте благословения, которая представляется здесь в виде потоков живой воды. Но разве Дух Божий не был с народом в пустыне, а также со всеми святыми в прежние времена? Конечно, был. Но не так, как Святой Дух живет сейчас в Церкви Иисуса и в каждом отдельном верующем. О пророках мы читаем, что Дух Божий был на них, сходил на них, управлял ими, говорил в них. Но Он не жил в них. Его действие в них не было постоянным. Сила Его управляла ими и осуществляла над ними власть, но Он не покоился на них и не жил в них. Он приходил и уходил, подобно голубю, выпущенному Ноем из ковчега, который летал туда и сюда, но не мог найти места покоя. Святой Дух был с апостолами во время их странствования с Иисусом, но Он еще не был в них в том смысле, в каком они в день Пятидесятницы исполнились Духа Святого. Только после того, как Господь вошел в славу Свою, Святой Дух был послан на землю, чтобы жить среди Церкви.

кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». Псалом 33, 6 стих. К нам в гости пришел друг. Внезапно он побледнел. Мы спросили, что с ним? И он ответил: «Я потерял кошелек, а в нем были все мои деньги». Он подсчитал точную сумму до последней копейки и описал чеки, векселя, банкноты и монеты. Мы сказали ему, что для него должно быть большим утешением то, что он точно знает сумму своей потери. Он, кажется, не оценил наших попыток утешить его. Мы уверяли его, что он должен быть благодарен, потому что имеет такое четкое представление о размере своего убытка. Ведь многие, потеряв кошелек, не в состоянии подсчитать свой убыток. Это ничуть не обрадовало нашего друга. «Нет», — сказал он, — «знание того, что я потерял, не может мне найти потерянное. Скажи мне, где я смогу найти мое имущество? И тогда ты окажешь мне настоящую услугу. А простое сознание моей потери вовсе не утешение для меня». Точно так же ты можешь знать, что ты согрешил и не можешь устоять перед праведным Богом. Но одно знание тебя не спасет. Спасение происходит не за счет того, что мы сознаем нашу собственную гибель, а только если мы полностью примем освобождение, приготовленные в Иисусе Христе. Человек, не желающий взирать на Господа Иисуса, а смотрящий упорно только на свой грех и свою гибель, подобен мальчику, который, уронив одну копейку в сточный канал, несколько часов стоял перед ним и утешал себя: «Она скатилась вот сюда. Я точно видел, как она упала между этими двумя железными прутьями». Не останавливайся на рассматривании размера твоей вины. Смотри на того, кто искупил всю вину на Голгофе.

сожалению, время нашей программы заканчивается. Но мы желаем, чтобы Господь остался с вами до нашей новой встречи в эфире. Напишите нам, что бы вы хотели услышать в следующем выпуске «Радиоцеркви». Наш адрес – Радиоцерковь, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. Оставайтесь в мире с Богом и до новых встреч в эфире.

На нашем радио звучит проповедь Александра Кирилловича Сипко. По ее окончании слушайте программу «Христианское пение. Записи прошлых лет».

вдохновенная книга, книга Библия. И кажется, так будет всегда. Есть слова в одной песне. И кажется, так будет всегда. Но, дорогой мой друг, так всегда не будет. Однажды будет иначе. Однажды кто-то из вас придет в дом молитвы, по обыкновению, может быть, желая послушать обыкновенно, как всегда, что-то из Слова Господнего, возможно, послушать песни, возможно, кто-то пожелает прийти, чтобы здесь обратиться к Богу, но не будет обыкновенного ничего, потому что церкви на земле не станет. Так говорит Библия. Так всегда не будет, дорогой мой друг. Поэтому я сегодня хочу сказать, что сегодняшняя суббота, сегодняшний день – это особенный день от Бога, дарованный каждому из вас, пришедшему сюда на это место. Особый день, дорогой друг, особая суббота. Почему? Не потому, что приехали хористы, не потому, что они поют, не потому, что что-то новое для вас, гости, какие-то новые вести, не потому, что, может быть, и проповедь не так, как вы привыкли, потому что новые люди. Не поэтому, дорогие друзья. Необыкновенный день сегодня по одной простой причине. Потому что на эту встречу сегодня позвал тебя сам Бог. Христианин ты или не христианин, нашедший прощение грехов у ног Христа, или еще ищущая душа, сомневающаяся, верящая или неверящая, позвал тебя сегодня сюда Бог, чтобы еще раз в твоей жизни сказать самые серьезные вещи, обратиться к тебе и сказать не о материальном, сказать не о проблемах житейских, сказать не о том, что, может быть, в этой жизни ты хотел приобрести и получить, и не пообещать тебе благоденствие в земной жизни. Но Бог сегодня позвал тебя сюда, чтобы сказать в этот особенный день: я хочу еще раз постучать в твое сердце. Я хочу еще раз напомнить тебе, что человеком положено однажды умереть, а потом суд. Я хочу сегодня тебе напомнить, дорогая душа, что не всегда будет так. Придет время, когда земная дорога твоя оборвется, и ты предстанешь перед Господом. Вот об этом особом дне, и что он значит для каждого из нас, я и хотел бы сказать несколько слов. И для нас, может быть, уже верующих и идущих за Господом долгие годы и дни. И для тебя, дорогая душа, которую также любит Бог, сказать, что это особый день и что он означает для тебя. Мое желание прочитать из Евангелия Луки, из 19 главы, начиная с 41 стиха и несколько ниже. Евангелие Луки, 19 глава, с 41 стиха и несколько ниже. «И когда приблизился», об Иисусе говорится, можно так прочитать, «и когда Иисус приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему». Это слово было сказано когда-то жителям Иерусалима. Это был особый день в жизни святого города Иерусалима. Это был особый день в жизни каждого человека, который слышал эти слова из уст Спасителя. «О, если бы ты, хотя всей твой день!» Господь назвал этот обыкновенный для жителей города Иерусалима день, назвал его необыкновенным и сказал, что это твой день. Что это был за день? Это был день, когда наш Спаситель и Господь въезжал в Иерусалим. Въезжал в Иерусалим последний раз перед своими страданиями, чтобы умереть за грехи людей, чтобы пострадать, воскреснуть и открыть путь в небо и дарить примирение каждому грешнику, кто приходит к нему в раскаянии. Это был особый день для Иерусалима, когда Господь Иисус Христос еще раз обратился к нему со словами этой величайшей скорби, со словами, которые были приправлены этими слезами, полными любви и сострадания. «О, если бы ты всей твой день!» Не представляли жить

жителей Иерусалима, что ожидает их в будущем. А Господь, провидя будущее, Господь, видя, что ожидает их через короткое время, это страшное разрушение, это погибельное состояние, Господь говорит: «О, если бы ты сегодня прислушался к моему голосу! О, если бы ты сегодня уразумел!» Дорогой мой друг, это был особый день, и Господь плакал. Это событие называется торжественный въезд Христа в Иерусалим. И действительно, встречали его толпы народа как царя, постилали ветви, так говорит нам Писание. И мы об этом больше говорим перед праздником Пасхи, вход Христа в Иерусалим. Наверное, об этом говорят и у вас. Но, дорогие друзья, на празднике, на торжестве мало кто плачет, правда? Плачут у гроба, плачут, когда какие-то потери, когда, может быть, уходит из жизни родной, близкий человек, когда постигает какое-то горе, тогда человек плачет. Но вот на торжестве люди плачут мало. У Господа были слезы, когда народ, кажется, торжествовал. Почему? Потому что Господь и Спаситель видел все те скорби, видел все те переживания наперед, которые ожидали жителей Иерусалима. Дорогой мой друг, это слово сегодня к тебе и ко мне. Господь знает мою жизнь не только сегодня до вечера. Господь знает каждый мой шаг завтрашнего дня. Господь знает, кому и сколько дней отведено в этой жизни. И, может быть, дорогой мой друг, жизнь твоя сегодня юна еще. Может быть, тебе 18, 19, 20. Причин нет переживать. Причины переживать есть у пожилых людей. Заканчивается жизнь, пусть они думают о своей смерти, о переходе в потусторонний мир, а у меня все впереди, юность, молодость, столько радостей, столько планов, столько радужных грез впереди. Зачем мне об этом думать? Зачем сейчас мне ломать голову и зачем мне сейчас переживать? Дорогой мой друг, я хочу спросить тебя, скажи, пожалуйста, сколько ты думаешь еще жить на земле? Скажи, пожалуйста, мне, ты уверен, что в твоих планах отмеренные годы тебе с самим собой действительно будут прожиты? Ты надеешься жить, может быть, 40, 50, еще 60 лет, я не знаю. Поднимите руку, кто уверен, что он проживет их. Не вижу. Вы правильно делаете, что не поднимаете. Никто из нас не знает, сколько мы проживем. Но в силу того, что мы молоды и нам не грозит, у нас мысли в сердце и в душе: авария случится не со мной, авария случится с другим. Сердечный приступ ударит не меня, другого. С чего это вдруг меня? Кирпич упадет на голову не мне, соседу моему. С чего бы это он мне упал? Так мы думаем все. Но, дорогие друзья, никто из нас не знает, поэтому Бог сегодня говорит весьма серьезно. О, если бы ты в сей твой день узнал, что служит к миру твоему. А я уверен, если бы сегодня тебе было открыто, дорогой друг, что сегодняшняя суббота последняя в твоей жизни, все твои планы, какие бы они ни были, самые прекрасные и чудесные, ты перечеркнул бы, ты выбросил бы. И если бы сегодня предстояло тебе пойти на дискотеку, ты сказал бы: подожди, мне сегодня не до того. У меня последняя суббота в жизни. Я думаю, думал бы ты о другом. Я думаю, ты рассуждал бы о другом. О, если бы ты, хотя всей твой день. Это слова глубочайшего смысла, дорогие друзья. Это слова того, в руках которого жизнь твоя и моя. Твой день. Что это значит? Я хочу сегодня говорить об этом. И что служит к миру человека? Я хочу сегодня говорить об этом. К миру твоему, дорогой друг. А я знаю, что каждый человек, каждый житель земли желает этого сердечного мира, желает мира в доме, в семье, с мужем, с женой, желает мира с родителями. А мир как-то уходит, как снег весной, от солнца согревающего землю, исчезает, уплывает, как весенний поток, и иссыхает, и нет его. И мы сегодня в муках и в страданиях. О, если бы ты
хотя всей твой день. Дней у нас много, дорогие друзья, и дни бывают разные. Это особенные дни, возможно, юбилеи, молодости, юности, 18-летия, прекрасный день. Есть причина порадоваться, есть причина повеселиться с друзьями, молодость, здоровье, перспективы. Все на своем месте, слава Богу. У нас есть дни радости и дни скорби. Это особые дни в жизни человека. И они, как памятные вехи, остаются в памяти всех нас. Правда? Если бы сегодня спросили пожилого человека, какие особенные дни ты помнишь в твоей жизни, я думаю, что их набралось бы немало. Правда? Но среди всех вот этих особенных дней, дорогие друзья, я уверен, что каждый христианин назовет самым особенным днем в своей жизни, это какой день? Это день встречи со своим Господом. Это день тот, в который моя душа, день, в который мое сердце ощутило прощение моих грехов. Это день, в который мне сказали: ты больше не виновен, ты прощен. Я вспоминаю, что переживал в детстве, и думаю, что каждый из нас себя в этом увидит. Что означает быть прощенным? Что значит получить прощение? Когда мы были маленькие, нас тоже было в семье немало, 12 у папы с мамой. И вот когда они уходили куда-то, мы их спрашивали: папа с мамой, вы скоро вернетесь? Сколько вас часов дома не будет? Как вы думаете, почему мы спрашивали? Потому что сильно любили их и хотели, чтобы они быстрее вернулись, или как? Смотрю, улыбаются и машут головой. Нет, правильно. И мы спрашивали, чтобы знать, сколько у нас будет свободного времени. Сколько часов мы можем побаловаться. Сколько часов мы можем быть самостоятельными в доме. И останется 15 минут до прихода. Тогда мы там все уберем, подметем, застелим. Следы все скроем, хорошими будем сыночками и дочерками, да? Проходило время, что-то случалось. Что-то разбили, сломали. Страшно стало. Родители возвращаться ведь скоро будут. Что мы делали? Мы становились такими хорошими к приходу родителей, правда? Мы все убирали, мыли там, где надо и не надо, и чистили, где надо и не надо, и думали: папа с мамой придут и похвалят нас, скажут, какие хорошие у меня дети. А папа с мамой уже взрослые, и почему-то придя и увидев, что мы навели порядок, насторожились. А с чего бы это вдруг они? А это точно что-то натворили. И мы чувствуем, что мы виноваты, что мы что-то сделали, нам нужно отвечать за это. И ходим, папа молчит, мама молчит, а потом не выдерживает наше детское сердце, мы чувствуем, что все равно это откроется, идем и говорим: папа, прости, я у тебя сломал то-то, мама, прости, я у тебя разбил то-то. Папа говорит: да я сразу догадался, что-то случилось. Ну, прощаю, но смотри, сколько ведь раз предупреждаю. Папа говорит: прощаю, сынок, прощаю и люблю. Скажи, пожалуйста, сын, после этого ты пойдешь подметать двор и побежишь играть? Ну, правда, все мы понимаем, играть побежим, правда? А с чего я двор буду дальше подметать? Папа простил, хвостов нет. Друг дорогой, получить прощение и получить чистую совесть перед Богом – это самый счастливый день в жизни каждого человека. Человек идет двумя путями. Один путь – это хочет спрятать свою вину. Кто-то хочет залить ее спиртным. Кто-то хочет залить ее, может быть, наркотиком. Кто-то хочет залить ее танцами, развлечениями, еще чем-то. И на время ему это удается. Он уходит в это забытие и чувство вины не ощущает. Но приходит время, приходит домой, остается один, друзей нет, комната, и возвращаются мысли. И что-то внутри опять сверлит. Виноват ведь. Совесть беспокоит, тревожит. И человек опять идет заглушать этот голос совести. О, если бы хотят и всей твой день, дорогой мой друг, сегодня особый день, когда Господь желает, чтобы ты понял, для чего ты здесь. День, в который Господь хочет тебе подарить прощение. День, в который Господь желает успокоить твою совесть
чтобы ты мог радоваться и наслаждаться действительной радостью, радостью неподдельной, радостью, которая переполняет сердце каждого из нас, радостью, которая превозносит нас над всеми бедами и горестями этой жизни. Дорогой мой друг, у тебя этот день уже был? Ты можешь сегодня сказать, что ты прощен Господом, что вины у тебя нет, что страха нет? Несколько дней назад, находясь здесь, на ваших заземлях, мы проповедовали в одной из церквей здесь неподалеку. Один молодой человек мучился долго. После собрания мы с ним беседовали. И потом, в конце концов, когда уже пили чай, помолились, хотели расходиться, он встал и говорит: «Можно мне сказать несколько слов?» Встает и говорит со слезами на глазах: «Вы можете за меня помолиться? Я хочу покаяться». И прямо там, в столовой, склонился на колени и покаялся. Саша его зовут. На следующий день мы встречаемся с ним. «Саша, как дела?» А он, улыбаясь радостно, говорит: «Первый день в жизни я сегодня прожил и не боялся умереть. Какое это счастье, оказывается! Первый день в жизни я прожил без страха в сердце». Дорогой мой друг, о, если бы ты всей твой день узнал, что значит жить без страха. Ты имел этот день, ты встретился с Господом. У Иерусалима был такой день, дорогие друзья. Обращался к ним Господь и указывал, что это был особый день. Это был день, Богом отведенный для них. Я хотел бы, чтобы сегодня ты подумал об этом. Много было дней в твоей жизни, много разных дат и переживаний, но много раз Господь стучал в твое сердце, много раз Господь останавливал тебя. Ты, может быть, не замечал, ты говорил, что все это я такой умный, это я такой мудрый, это я такой сильный и здоровый, не моя ли рука это сделала, и при чем здесь Господь? Да и вообще, если есть Бог, то куда Он смотрит? Столько бед, страданий, несправедливости. О чем вы говорите? Нам иногда говорят: где ваш Бог, когда такая несправедливость кругом? Дорогой мой друг, и все-таки были дни от Господа в твоей жизни, когда Он стучал. Я по этому случаю вспоминаю один пример. Это было уже много лет назад, в атеистические времена, когда комсомольцы собрались на свой праздник. В этом селе были верующие люди еще. И на своем празднике комсомольцы написали плакат: «Хлеб дает нам не Христос, а колхоз». Здорово, красиво, правда, звучно так. Хороший плакат. И веселились. А потом подошли туда верующие молодежь, прочитали это все и внизу дописали: «Но если Бог пошлет мороз, не поможет и колхоз». Дорогой мой друг, я хочу, чтобы от этих строчек ты не просто улыбнулся, а понял, что это правда. А понял, что в этом глубочайший смысл. Если Бог пошлет мороз, если Бог не даст тебе завтра здоровья, что толку, что ты будешь живой? Что толку, что у тебя будет хорошая профессия? Что толку, что у тебя будет хорошая семья, если завтра ты будешь прикован к постели? О, если бы всей твой день, я хотел бы, чтобы ты понял, что есть особый день, в который Господь приближается к человеку и стучит в его сердце. И сегодняшний день я хочу назвать особым днем в твоей жизни. Особый потому, что тебя позвал Господь. Особый потому, что Он еще раз говорит к твоему сердцу. Особый потому, что сегодня Бог говорит тебе о самом важном, о самом главном. Он говорит, что ты, дорогой друг, сотворен для вечной жизни. Он сегодня говорит, что со смертью все не кончается. Он сегодня говорит, что за гробом человека ожидает жизнь вечная. Но одних она ожидает с Господом, а других она ожидает без Бога, в муках ада во веки веков. Так говорит Библия. Дорогой мой друг, сегодня твой день, потому что Бог тебе напоминает,
о Твоем назначении, о Твоей жизни. Бог напоминает о себе и о своей любви. Сегодня особый день, потому что Бог еще раз указывает тебе на крест Голгофы, указывает на распятого Христа и говорит: юноша, девушка, мужчина, женщина, я еще раз говорю, за тебя умер Иисус Христос. Ты грешник, ты должен покаяться, ты предстанешь перед судом, ты дашь отчет за свою жизнь. Это особый день. Не так часто об этом говорят. Об этом не говорят в школах, в институтах, в техникумах. Об этом не говорят на дискотеках, на вечеринках. И там ты бываешь чаще. Но сегодня особый день. И Бог тебе говорит о самом важном, дорогой мой друг. Я хотел бы, чтобы ты сегодня уразумел эту истину. Священное Писание говорит нам много примеров, когда в жизни людей был этот особенный день. Это было в жизни апостола Павла, написавшего послание, когда он гнал церковь, гнал святых, но пришел особый день. И Господь встретил его и говорит: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И он не пропустил этот день. Он говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал, что ему делать. Дорогой мой друг, возможно, Бог сегодня стучит в твое сердце. Но вы знаете, когда я был тоже молодым, Господь тоже стучал в мое сердце. Один-то на собрание редко приходил, то с друзьями, то со знакомыми. Сидим все, и представляете себе, в сердце стучит Господь. Начинаешь все понимать, сознавать, сердце трепещет, а выдавать-то неохота. Скажут друзья-то: что, да ты че? Вот уже расплакался, вот уже раскис. Да ты же герой, да какой Бог? Да ты что, да какой ты грешник? Да о чем, да ты что? Да пойдем, улыбнись, да и все. Друзья мои, сегодня картина та же. Но когда мы остаемся одни, мы думаем серьезно, что это действительно был мой день. Я хочу, чтобы сегодня ты подумал об этом, дорогой мой друг, чтобы ты не обращал внимания ни на кого и ни на что. Чтобы ты понял эту первую истину. Сегодня лично твой день, в который Бог еще раз обращается к тебе. Одней таких бывает немного. Писание говорит: Бог обращается к человеку однажды, дважды, или в другой, в третий раз. А затем уходит и говорит: ну что ж, я не хочу силою тебя заставлять. Не хочешь — иди. Ты вправе выбрать сам себе свою судьбу. И поэтому сегодня твой день. Может быть, первый, а может быть, уже второй, знаешь ты сам. Но сегодня твой день. Вторая истина, дорогие друзья, о чем мы прочитали, она заключается в том, где Господь говорит жителям Иерусалима: «О, если бы ты узнал, что служит к миру твоему!» Дорогой мой друг, а ты знаешь, что служит к миру твоему? Возможно, нет, возможно, ты молод, возможно, не ориентируешься еще. Я хочу привести несколько примеров со страниц Священного Писания, примеров жизненных, из жизни в прошлом людей, подобных нам, которые тоже думали, что то, к чему они стремились, это будет служить к их сердечному миру. И то, чего они добьются, принесет им сердечный мир. Возможно, ты найдешь себя в портрете вот этого древнего образа сегодня и поймешь, что заблуждаешься и ты. Библия рассказывает нам про одного человека в третьей книге царств. Человеку этому имя Ахав. Это был царь. У него было все. Была власть, были деньги, были друзья, были развлечения. Ну, представьте себе царь. Или ваш тут вот президент вашей Беларуси, да? Который даже не хочет, чтобы никто не назывался больше президентом, ни компании, там, ни бизнеса никакого, да? Вот один я президент. Ну, дело его, это каждому как хочется. Так вот, Ахав тоже был президентом своей страны. Все было в руках. А потом увидел у соседа виноградник, простой виноградник. И заболело в сердце: хочу этот виноградник. Потерял покой, потерял сон, аппетит пропал. Ко всему царству, сказать бы ему Ахав, да и виноградник этот,
И хозяин этого виноградника, он ведь в твоем подчинении. Ну ты же президент, ты же царь, что тебе надо? Нет, вот этот виноградник бессонница мучает. И думает, вот если я его приобрету, тогда будет мир, тогда будет покой. Приобрел он его, получил он этот виноградник, но не получил мира в сердце. Не получил того, о чем думал. Виноградник не принес ему счастья. Дорогой мой друг, вот в этой жизни на земных путях, как много людей, которые думают, что если вот этот виноградник, если вот этот сад, если вот этот дом, если эта машина, если вот это я приобрету, если вот эта ступенька славы, и я на нее взойду, то я буду самым счастливым человеком. И когда вдруг поднимается на эту ступеньку, обнаруживает, а на ней тоже ничего особенного, все обыкновенно. О, если бы ты в сей твой день узнал, что ни виноградник, ни слава, ни почести, ни деньги мира в сердце человека не приносят. О, если бы ты узнал, что служат к миру твоему. У Александра Сергеевича Пушкина много стихов. И в одном стихотворении есть такие слова. «О, люди, все похожи вы на прародительницу Еву. Что вам дано, то не влечет. Вас непрестанно змий зовет к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай». Какая это правда? Все есть, и даже больше, чем мне нужно, но вот запретный плод, и тогда я буду счастлив, тогда будет мир. Дорогой мой друг, о, если бы ты сегодня узнал, что служат к миру твоему. Еще один пример. Другой царь, имя которому Саул, тоже был царь, тоже был президент. Но вот на определенном этапе своей жизни ему показалось, что вот этот Давид молодой тут рядом, да, мешает моему царству. Убрать его надо. Копье в руки, я сейчас его пригвождю к стене, и у меня будет мир и покой. Не получил он мира и покоя. Сегодня много людей, которые думают, мне мешает сосед. Мне мешает вот это государство другое, вот этот народ. Убрать его надо, убить его надо. И думают, что вот если не будет его перед моими глазами, будет мир. Иной говорит, уйду из дома от теперь уже жены, которую не люблю, и тогда придет мир. Уйду к другой, уходит, а мир не приходит. Или она уходит в поисках другого, а мир не приходит. Или дети уходят от родителей и говорят, уйду подальше, чтобы не иметь этого контроля, чтобы избавиться от этих вопросов. Дети, зачем, почему? Уйду жить свободно, к друзьям, буду веселиться, и там будет мир. Друг мой дорогой, мира там нет. Мира там нет. Вне родительского дома с друзьями, в кавычках. Твои друзья в кавычках. Они будут около тебя, пока будут у тебя деньги. Пока будет, что брать от тебя. А когда не станет, они выбросят тебя. Друзья будут виться около тебя, пока ты красивая и юная. А когда появятся морщинки от твоей затрепанной жизни, молоденькие сзади тебя подгонят, и ты будешь выброшена. Какое короткое время. Я хочу, чтобы ты понял сегодня, что служит к миру твоему. Дорогой мой друг, о, если бы ты узнал, что служит к миру твоему. Мир, дорогие друзья, это плод Духа. Это плод Духа, освященного Господом. Мир – это не деньги. Мир – это не слава. Мир – это не богатство. Мир – это не почести. Нет, дорогие друзья. И об этом говорит нам еще один библейский пример. О богаче рассказана притча, который был богат и имел все. Посадил снова на поле семена, и урожай был огромный. Посмотрел, посчитал и говорит, да мои житницы этого не вместят.
Что делать? Ломаю старые житницы, строю новые амбары, собираю туда все и скажу душе своей: душа моя, ешь, пей, веселись, на многие годы у тебя добра. И так он и сделал. А Бог постучал к нему в сердце, в его дом, и говорит: друг, о чем ты рассуждаешь? Ты думаешь, это принесет тебе мир? В сию ночь душу твою возьмут. Кому это все останется? Дорогой мой друг, большие амбары, новые с зерном, на многие годы мира не приносят, потому что в душе и в сердце есть нечто, что не питается зерном, что не питается бананами и не пьет пепсиколу. Есть нечто, что нужно другое. О, если бы ты узнал, что служит к миру твоему сердечному, ты бы сегодня сделал этот шаг. Мы знаем, наверное, имя Наполеона и с чем оно связано. Это был величайший полководец, завоевавший в то время огромные территории, покоривший огромные народы в то время и закончивший жизнь свою, вы знаете, да, плачевно и печально, не получивший мира и удовлетворения. И вот он, завоевавший и покоривший большую часть Европы, он на смертном одре сказал такие слова: штыками можно сделать все, что угодно, только нельзя сидеть на этих штыках. Дорогой мой друг, если бы ты сегодня узнал, что служит к миру твоему, ни власть, ни сила, ни деньги, ни богатство, и тогда ты спрашиваешь: а что же? Что может послужить моему сердечному миру? Писание говорит: Христос есть мир наш, соделавший из обоих одно. И разрушивший стоявшую посреди преграду между мною, грешником, и между моим Богом. И это заключается все в том, что я прощен через Иисуса Христа. Он есть мир мой. Он умер за меня на кресте Голгофы, освободил меня от наказания и сказал: я прощаю тебе грехи твои. И ходатайствует перед Отцом Небесным, и я сегодня могу смотреть в лицо моего Бога, Небесного Отца. В прошлом виноватый, в прошлом согрешивший, но ныне прощенный. Дорогой мой друг, вспоминай твое детство и возвращающегося отца домой. И ты, нашаливший и провинившийся, мир приходит не потому, что ты подмел все во дворе и помыл посуду, а мир приходит, потому что папа и мама сказали тебе что? Прощаю тебя, сынок и дочь. Дорогой мой друг, что бы ты сегодня ни делал, какими путями бы ты ни ходил, но если ты еще не услышал этого слова от Небесного Отца: прощаю тебя, я знаю, что мира в твоем сердце нет. Не убеждай меня. Ты можешь говорить, конечно, обратное, каким-то образом натягивать это все, но мира нет, ты это знаешь сам. О, если бы в сей твой день ты узнал, что служит к миру твоему. К миру твоему служит Господь Иисус Христос. И только Он, и никто другой. Не крестик на шее, можешь два одеть и сказать: ну у меня же крестик на шее, я тоже имею какое-то отношение к Богу. А я даже зашел в магазин, не пожалел денег и купил Библию, и она мне лежит там, и даже беленькой вышитой салфеточкой накрыл ее. Но если ты ее не открываешь и не читаешь, она мира тебе не принесет. А ты, может быть, пошел в храм, поставил свечку, покропили тебя водичкой. Это мира тоже не приносит, дорогой мой друг. А может быть, ты имеешь дома образ святого кого-то, не хочу огорчать никого. И иногда подходишь к этому углу и, перекрестившись, просишь там Николая Угодника о чем-то или Матерь Божию. Священное Писание говорит: ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы вам спастись. А это значит только Иисус. Ни крестик на шее, ни распятие на крестике, ни Библия сама по себе, ни посещение храма,
не зажженные свечки, а только Христос, когда ты принимаешь Его в твое сердце и в твою жизнь. Когда Он висит не просто как картина на стене, когда Он не просто на распятии на цепочке на шее, а когда Он живой, через это Слово входит в твою жизнь и изменяет ее. Когда очищает твою совесть, когда просвещает твой разум, когда дает тебе эту чудную надежду через прощение грехов. Дорогой мой друг, ты узнал, что служит к миру твоему? Ты хочешь его получить? Ты хочешь прожить сегодня конец этого дня и завтрашний день, и последующие дни, прожить и сказать: какой счастливый день! Я прожил его и не боялся смерти. Не потому, что был пьян, а потому, что был прощен. О, если бы ты в сей твой день узнал, что служит к миру твоему. Почему Христос? Потому что Он единственный, кто умер на кресте Голгофы. Ни Мухаммед, ни Будда, ни благочестивая Дева Мария, никто другой не умер на кресте и поэтому не может простить тебя и меня и подарить мне мир. Только Иисус Христос. И Он говорит: никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Он взял твой грех на Себя. Он был пригвожден ко кресту. Он умер и воскрес и говорит: Я живу, и вы будете жить. Потому что верующий в Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Дорогой мой друг, я хотел бы, чтобы ты сегодня уразумел, что служит к миру твоему. Это распятый Христос, воскресший и живой, стучащийся сегодня в твое сердце. Что нужно, чтобы принять Его? А нужно совсем немного. Разбойник, который был распят вместе со Христом, осознал свою участь. Он видел уже потусторонний мир, вот этот герой, который убивал без всякого содрогания, который грабил, насиловал. Ему все было нипочем. А вот теперь здесь на кресте, распятый, пригвожденный, осознал, что все закончено. И понял, что со смертью ничего не кончается. Он лишал жизни других и думал, все так просто. А теперь увидел, нет. Обращается к распятому и говорит: Господи, придешь в Царствие Твое, Ты можешь меня там вспомнить? Ну, помяни меня хоть. Это была молитва покаяния. Господь простил его и говорит: ныне же будешь со мною в раю. Дорогой мой друг, чтобы получить прощение, сердечный мир и принять Христа, нужно вот это слово покаяния. Прости меня, грешника. Я столько-то прожил на земле и не имею мира, и сердце мое в страхе, и жизнь бесцельна. Я это начинаю понимать. Она ведет меня в никуда. Ну, веселюсь я, ну, радуюсь, вроде так. А полная бессмыслица ведь каждый день. А со Христом жизнь приобретает цель и смысл. О, если бы ты хотя бы всей твой день узнал, что служит к миру твоему, это Христос, который желает тебе дать его сегодня. Дорогой мой друг, братья будут петь сейчас. А это будет время для того, чтобы каждый из нас мог, внимая этим словам, принять сегодня решение. Это особенный день твоей жизни, молодой ты или старый. Но Господь сегодня стучит и говорит: я хочу дать тебе этот мир. Я хочу дать тебе прощение. Я хочу дать тебе счастье, непроходящее, вечное. Не вот это искрящееся в бутылке. Не вот это, звенящее в непонятной музыке. Я хочу тебе дать небесное счастье, которое приносит целительный бальзам для души. Если ты хочешь его получить, если ты желаешь принять Иисуса Христа, во время пения проходи вот сюда вперед, мы помолимся вместе с тобой. Ты не будешь там один, мы подойдем и помолимся. Не беда, что ты никогда не молился. Господу нужно простое слово: прости меня, я сознаю себя грешником, и Он простит. Не смотри ни на кого. Господь говорит: кто постыдится меня в роде сем грешным и прелюбодейном, того постыжусь и я
перед Отцом моим Небесным». Парадокс. Людям не стыдно сегодня ругаться, людям не стыдно сегодня обманывать, людям не стыдно сегодня напиться и валяться в канаве, а стыдно прийти и сказать: «Господь, сотворивший небо и землю, сотворивший меня и давший жизнь, я благодарю Тебя». А это стыдно. Какой парадокс. Слышишь, сердце колотится чаще. От борьбы разрываясь в груди, ты стоишь перед лестницей счастья. О, немедли, скорее иди. Да благословит тебя Господь сегодня принять это счастье и получить мир. Зачем плакать? Зачем страдать? Господь сегодня отирает слезы и дарит прощение. Да благословит вас Господь. Слава Ему за все. Аминь.

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне «Радио на пути» прозвучат следующие программы: «Открывая Писание», ежедневная передача, которую подготовил Александр Осадчий, через 15 минут «Современность и Бог», и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Христианка».
2: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так: «Небеса мои обетованные». Каждый человек, который родился в этом мире, все мы знаем, что такое небо. А что такое небо? Для этого достаточно посмотреть наверх. Мы видим, как в небе

оно действительно исследовано мало. Потому что до сих пор люди не знают, пойдет ли дождь или не пойдет. Они видят скопление облаков. И вроде бы дождевых. И прогноз погоды покажет, что будет дождь. А на самом деле дождя никакого не будет. А дождевые облака пройдут там, где люди не ожидали. Много чего еще. А умеют ли люди говорить или предсказывать, например, смерчи? Если бы умели, наверное, бы вовремя все эвакуировались. Опять же, около того. То угадывают, то не угадывают. Но никогда никто не может 100% сказать, что будет именно так. В Библии мы видим полное описание данной темы. Небеса мои обетованные. Мы посмотрим, как устроено небо. Небо — это одно слово. Однако небо, согласно Библии, состоит из нескольких уровней. Как устроены небеса? Что видим мы, чего мы не видим? К чему мы стремимся и почему они названы в этой теме обетованными? Итак, в самом начале Библии, Бытие 1 глава, мы видим 6 по 8 стих. Это день второй. День второй, когда Бог создавал этот мир. Там сказано: «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая по твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй». Мы читаем: «Да будет твердь посреди воды». Твердь. Из 8 стиха мы знаем, что это небо. «Да будет небо посреди воды». О какой воде идет речь? Одна вода внизу, а другая вода наверху, а посреди этого небо. Так сказано в Библии. Итак, это создание неба. Небо как такового, которое мы видим. Псалом 18, стих 2. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь». Опять может показаться на первый взгляд, что небеса проповедуют славу Божью, а о делах рук вещает земля. Но нет же, мы знаем, что твердь — это тоже небеса. В данном случае, если мы посмотрим современные переводы, то сказано, что небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает небесный свод. Небесный свод. Посмотрите, уже здесь, в Псалме 18, стихе 2, говорится, во-первых, о небесах как таковых, и отдельно говорится о небесном своде. А небесный свод – это еще более широкое понятие. Здесь ставят вопрос: небо, небесный свод. А сколько вообще уровней неба есть? Ведь мы точно знаем, что мы видим, например, облака – это одно небо. А ночью мы видим звезды, а звезды удалены очень далеко. Это же не то же самое небо. Потому что наше небо находится под атмосферой. А то небо находится над атмосферой. Итак, разделение неба. У неба есть уровни. Писание ясно об этом говорит. Итак, первый уровень неба. Это самое близкое к нам. Небо, где мы видим, птицы летают. Птицы летают в основном не очень высоко. Далее, кто повыше немного летает? Легкомоторные самолеты. Вот эти маленькие самолеты, которые когда-то назывались кукурузники, и эти типы все самолетов, они летают тоже относительно невысоко. А кто летает?

летает уже повыше, но тоже в этом небе. Кто летает на высоте 10 тысяч метров, то есть 10 километров? Современные авиалайнеры. Самолет летит уже, в отличие от легкомоторного самолета, крупный самолет летит высоко. Но что мы видим? Мы видим в небе след, который он оставляет. Мы видим какие-то его очертания. То есть мы можем увидеть. Кто летает еще выше? Военные самолеты. Да, они летают еще выше, чем гражданские. Их тоже можно увидеть, но уже это будет очень маленький объект в небе. Нашему глазу непросто это все разглядеть. Вот первый уровень неба. Что мы можем увидеть? Вот посмотрите над собой днем. Вот это первый уровень неба. Облака, легкомоторные самолеты, авиалайнеры, повыше военные самолеты. То есть первый уровень неба – это все, что идет до атмосферы. А атмосфера располагается на высоте 8-10 километров в полярных широтах, 10-12 километров в умеренных широтах и 16-18 километров в тропических широтах. Зимой ниже, чем летом. Очень интересная тема атмосферы Земли, потому что она тоже делится на несколько типов. Но мы говорим так образно, чтобы вы представляли. То есть, что вы видите? Это все находится под атмосферой Земли. Это наше небо, которое мы можем видеть. Так, это первый уровень. Каков уровень второй? Это уже то, что мы не увидим днем, а увидим только ночью. Потому что только ночью мы можем увидеть те планеты, те звезды, которые находятся на небосводе, которые так далеки от нас. Бытие, 15 глава, стих 5. «И вывел его вон и сказал, посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь их посчитать. И сказал ему, столько будет у тебя потомков». Бог так сказал об этом Аврааму. Сколько звезд в небе? Ты можешь их сосчитать? Вот вы можете сами проверить. Выйти вечером, когда уже темно, вдали от городских огней, если вы живете в городе. Если вы живете вне города, это будет делать легче. Посмотрите на небо. Сколько там звезд? Кто может их сосчитать? Их огромное множество. Эти звезды. Но эти звезды находятся очень далеко от нас. От нашей планеты Земля. А что находится относительно недалеко? И какую планету мы можем наблюдать очень близко? Конечно же, Луну. Расстояние между Землей и Луной составляет 384 400 километров. Огромное, немыслимое по нашим земным представлениям расстояние между Землей и Луной. Однако Луна одна из самых ближайших планет для Земли. Луна представляет из себя естественный спутник Земли. И эта Луна играет огромную роль в жизни нашей планеты. Гравитационное поле Луны влияет на моря и океаны, обеспечивая приливы и отливы. Если не будет Луны, тогда объединятся теплые и холодные течения и изменится температура воды в океане, что вызовет гибель подводных обитателей. То есть огромную роль играет Луна. Но мы говорим о втором уровне неба. О, вот этом звездном небе, где вы также можете увидеть с помощью телескопа другие планеты, а когда-то они видны даже невооруженным взглядом. Это второй уровень неба. Там, где звезды, там, где планеты. Но Библия еще говорит нам о третьем уровне неба. 2 Коринфянам, 12 глава. И мы читаем с 2 по 4 стих. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает.
восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Видите, здесь прямо говорится, был восхищен до третьего неба. То есть, если мы видим наш ближайший уровень, первое небо, второй уровень, звездное небо ночью, луну, то что находится еще выше? Вы когда-то задумывались? Ночное небо, посмотрите, а что находится за ним? А за ним находится третье небо. Вот апостол Павел об этом говорит. Третье небо. Третье небо, которое по-другому названо раем. Если первый и второй уровень неба — это физические уровни, то третье небо — это духовное. Это там, где пребывает Бог. Радостная весть от Марка, 11 глава, стих 25. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Отец Небесный. Почему Бог — это Отец Небесный? Потому что место его пребывания — это духовная сфера, это третье небо, которое непостижимо для нас сегодня, но будет постижимо в вечности. Для нас, для кого? Для всех уверовавших в Иисуса Христа. То, что увидел апостол Павел на третьем небе, увидит каждый из нас, поверив в Иисуса. Почему Бог находится на третьем небе? Почему Бог Всевышний? Потому что Бог выше всех. Таким образом, Он показал, Бог, что Он находится над всем. Ведь все остальное находится под Ним. Всевышний стоит над всем. Все остальное стоит ниже Него. И даже в строении небес первое, второе небо находится под третьим небом, под этой духовной сферой, которая станет доступным каждому из нас, поверив в Иисуса. Возвращаясь к нашей теме «Небеса мои обетованные». О каком обетовании мы говорим? Мы говорим о том обетовании, которое записано Филиппийцам, 3 глава, стих 20. «Наша же Родина на небесах, оттуда мы ожидаем Спасителя Иисуса Христа». Наше обетование в Боге, наша надежда в Боге. Мы с неба ожидаем Иисуса. Там наша Родина, третье небо, духовная сфера, куда войдут все спасенные Богом люди, получив новое прославленное тело. Наши обетованные небеса. Мы ждем оттуда нашего Господа и Спасителя. И мы верим, что мы всегда будем в вечности находиться в Божьем присутствии, испытывая с Богом абсолютное блаженство, недоступное на земле. Итак, в этой передаче мы обсудили, как создавалось небо и небосвод. Мы разделили небо, согласно Писанию, на первый уровень неба, до атмосферы, то, что мы видим ближайшее к нам, второй уровень, там, где звезды, луна, другие планеты, и третий уровень неба, 2 Коринфян 12 глава, стих 2, третье небо, рай, где находится духовная сфера. Почему Бог назван Отцом Небесным, почему Он Всевышний, мы обсудили это и поняли, почему небеса — это то обетование, которое мы имеем в Боге, ту надежду, что мы все спасенные им, имеем обетование от Господа в Его Слове, что и мы будем там вместе с Ним всю вечность. Более подробно узнать о том, где мы будем в вечности, вы можете, прослушав наши передачи по теме «Новое небо и новая земля». А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современность и Бог». По ее окончании передача для женщин «Христианка».
1: В эфире студия Ассоциации христианского радиовещания FEBC.

Тема сегодняшней нашей передачи – свобода. Сегодня свобода интересует особенно молодежь. Никто не желает быть в рабстве. Мы свободны в выборе друзей, в выборе различных покупок, да и все в жизни мы хотим выбрать сами. То, что мне нравится или вам. Кому хочется жить под диктовку? Никому. Но скажите, все ли люди свободны?

Очень жаль, что молодежь есть такая молодежь, которая уже не может освободиться от желания к сигарете, бутылке или игле. И это свободой нельзя назвать. Молодые парни и девчонки сидят на игле и не могут освободиться, потому что это выше их сил. Они завязли в этом и как в цепи скованы рабством. И прекрасно знают, что при первой попытке оставить тело не позволит. Первая доза требует второй. Но если свобода от всего этого –

0: Итак, свобода. В нашей студии евангелист Виталий Кушнир. Беседа сегодня на тему о свободе. Мы приглашаем молодых. Сам Господь хочет вам подарить свободу.
1: Приветствуем вас, всех, которые настроились на нашу волну, которые считают себя свободными. И тема сегодняшней нашей встречи с вами — свобода.

Сегодня мы с вами рассмотрим два вопроса. Первый – свобода, и поговорим немного о рабстве. О свободе мечтает каждый человек. Если рассмотреть немножко или заглянуть в историю, то в нашей истории существует множество героев, которые жертвовали собой ради других. История таких не забывает. Кроме этого, люди тоже таких помнят и вспоминают. Если взять, например, если вас когда-нибудь выручили или спасли из какой-то опасной ситуации, то вы говорите другим людям: «Я обязан этому человеку своей жизни». Ради свободы своей личности человек готов на все. Вот так расценивают люди свободу. Если, например, вами командуют, на вас давят, я думаю, что это вы принимаете не очень свободно. Вам не нравится эта манера, вам не нравится это обращение, потому что вам присущна свобода. Если привести один пример, путешественники, когда путешествовали по пустыне, они решили поймать скорпиона и расставили ловушки специальные. И когда скорпион увидел, что его поймают, то он убил сам себя своим же жалом. Вот так относится природа к свободе. Она равносильна человеческому естеству. Человек и природа, они нуждаются во свободе. Почему вообще в нашей жизни возникает такой вопрос, как свобода? Почему люди хотят экономической, политической и своей личной свободы? Если возникает вопрос о свободе, значит, существует вопрос рабства. Значит, кто-то кого-то поработил. Я вам приведу один сегодня пример. Однажды я встречался с студентами нашего университета. Они задавали мне вопрос, я им. И они сделали в конце встречи такой вывод: ты не можешь делать то, что хочешь. Тебе нельзя. Тебе запрещает Библия. Хочу вам задать вопрос: кто же свободен, а кто же раб? Приведу еще один пример. Однажды я шел по улице. Идет мне навстречу мужчина средних лет и задает мне вопрос. Говорит: у тебя есть что закурить? Я говорю: я не курю. Он отвечает: ты счастливый человек. Хочу вам задать повторно вопрос: кто же раб, а кто же свободен? Если обратиться к Евангелию, Новому Завету, послание Иуды, записано такие слова: это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Еще ниже описано: они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Мы унаследовали с вами рабство от Адама и Евы. Наше рождение – это было рождение нашего внутреннего рабства. Произошло порабощение нашего человеческого естества. Наш дух, душа и тело кануло в рабство. И мы не свободны по натуре. Если у вас нет кандалов, то вы свободны. Но осторожно, вы в большом рабстве. В народе говорят: кто кем побежден, тот тому и раб. Человеком завладела испорчена грехом натура. Многие люди находятся в плену своих собственных желаний, или, как говорит Библия, в плену похоти. Мне говорят, что я не свободный, мне нельзя. Всех, которые сейчас настроились на нашу волну, продолжайте нас слушать. И задайте себе вопрос: если ты свободен, то почему ты не можешь управлять своими желаниями? Почему, когда тебе хочется, ты, не думая, добиваешься своих желаний? Почему, когда тебе хочется сильно курить, ты встаешь посреди ночи и выходишь, куришь? Что тобой движет? Что тебя поднимает?
Когда тебе хочется пить, колоться наркотиками, властвовать над другими, добиваясь этого, ты воруешь, тратишь только, чтобы удовлетворить свое желание. Почему от твоей свободы страдает семья, дети, люди вокруг тебя или любимый человек? Что же получается? На самом деле ты раб своих желаний. Желания берут верх, дух, душа и тело порабощены. Если же ты устал от этой свободы, то ради тебя родился на землю один человек, Бог Иисус Христос, чтобы дать тебе свободу, свободу не иллюзий, а боли. Многие люди хотят, чтобы Иисус Христос был ихним спасителем, но не господином ихним жизни. Чтобы остаться во своей мнимой свободе. Двойственность здесь невозможна. Либо Господь хозяин в твоих чувствах, в твоих мыслях, в твоих делах, в твоем сердце, либо в твоем доме, либо нет. Мне очень нравятся слова, которые записаны в Иоанна 8 главе. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Если ты понял, что желание твоей плоти управляет тобой, и ты не можешь освободиться от них, если в твоем доме управляет грех, если ты увлекся наркотиками, алкоголем, оккультизмом и всем тем, что мешает быть тебе истинно свободным, то для тебя Господь предоготовил свободу. В твоих руках твое решение. Господь сделал все, чтобы ты был свободным и мог свободно дышать твоей душой. Тебе нужно только обратиться в молитве к Ему, к Нему единому, человеку Богу, Иисусу Христу, и попросить Его, чтобы Он освободил тебя, освободил от этого греха, от этих вредных привычек или этих навязчивых идей, которые приходят тебе в голову, и ты не можешь освободиться от них. Поговори с Иисусом Христом, как с другом, и Он поймет тебя и освободит тебя. Пусть благословит тебя Господь.

Итак, свобода. Только Иисус Христос может сделать нас истинно свободными. И ощутить эту свободу может тот, кто был связан со грехом, был рабом греху. Но Иисус Христос любит каждого. И когда человек иногда делает не то, что надо, Бог останавливает различными путями. Сегодня я получила письмо от нехорошего Николая из Кыргызстана. И вот, что он пишет. «С Иисусом я познакомился в 15 лет. В 22 года принял крещение. Вроде бы вел жизнь как надо, но появились друзья и начались сомнительные компании. Веселья, я устраивал потасовки». И Николай пишет: «Как я бесславил Бога!» Конечно, оказаться в таком положении очень страшно. Бога мы должны славить. И вот что дальше. Он, как любящий отец, хорошенько меня наказал, уложил на одр болезни. Уважаемый Николай, Господь тебя просто остановил, иначе бы ты продолжал свою бесславную жизнь и не вспомнил бы о нем. А сейчас у тебя много времени. Слава Богу, что Господь так сильно любит нас. Вы знаете, мы привыкли к этим словам. Отовсюду мы их слышим. Любит нас Господь, жизнь отдал за нас. Знаем об этом сами. Но, дорогие друзья, мы даже не подозреваем, насколько велика эта святая любовь к каждому человеку. Жизнь человека не безразлична Господу. Он видел и этого юношу, Николая, куда катится его жизнь, и просто остановил. И Николай сейчас благодарит его. Ведь Бог подарил свободу ему, освободил от рабства. Он раскаялся и осознал свой грех. Дорогие друзья, Господь любит и вас. Благодарите и славьте Его, принимайте все как от Него, и когда мы славим Его за болезнь и за трудности, они уменьшаются. Когда вы благословляете Господа, благословения на вас увеличиваются. Тебе, Николай, мы хотим сейчас подарить песню.

Дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Пишите нам. Наш адрес 274-021, город Черновцы, улица Рылеева, 1, студия христианского радиовещания, программа «Современность и Бог». До свидания. Да хранит вас Господь.

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам, второй – женщинам-миссионеркам, третий – христианской семье. Программа передается два раза в неделю. Для первого года золотой стих взят из 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее».

Дорогие радиослушательницы, сегодня мы продолжим нашу беседу об Эсфире. Через 3 дня после разговора с Мардохеем царица прогуливалась под окнами дворца в своем царском наряде с золотой короной на голове. Она знала, что со своего трона царь непременно заметит ее. Сначала царь возмутился тем, что царица гуляла во внутреннем дворе без приглашения, но ее вид был таким прекрасным, что его сердце смягчилось, и он протянул ей свой скипетр. Это было знаком разрешения войти вовнутрь дворца. Ему было стыдно, что за своими делами он почти совсем пренебрег царицей и так долго не звал ее к себе. Мягким голосом он спросил: «Чего желаешь, Эсфир? Скажи, и я дам тебе все, вплоть до половины царства». Эсфир заметила знакомые огоньки в глазах мужа, но не приблизилась к нему, а скромно попросила его прийти к ней на пир, который она приготовила для него и его друга Амана в ее квартире. Царь с удовольствием согласился прийти и велел немедленно послать за Аманом. Когда оба выпили достаточно вина, так что царь повеселел и размяк, он преклонился к царице и спросил: «Чего еще желаешь, Эсфир? Не может быть, чтобы ты имела в виду вот этот пир, когда рисковала жизнью, придя во дворец без приглашения?» Эсфир улыбнулась в ответ и сказала: «Мне хочется, чтобы вы оба снова пришли ко мне завтра». Аман ушел домой довольный собой и решил, что приобрел расположение не только царя, но и царицы, если она во второй раз пригласила их к себе вдвоем. Похвалы жены и всех домочадцев питали его гордость и льстили его самолюбию, но вдруг его брови нахмурились, и он произнес со злобой в голосе: «Я не буду вполне счастлив, пока этот еврей Мардохей путается у меня под ногами, не желая кланяться мне». Жена тут же посоветовала поставить на площади виселицу и сообщить царю о том, что утром Мардохей будет на ней повешен. Совет понравился Аману, и высокая виселица была воздвигнута немедленно. Действие Бога было весьма очевидным в последующую ночь. Артаксеркс не мог уснуть всю ночь, и чтобы чем-то заполнить время, велел принести и читать ему вслух запись важнейших событий последнего времени. Среди других событий в книгу было занесено почти совсем забытое событие, которое произошло вскоре после коронования Эсфири. 2 евнуха задумали убить царя, но Мардохей, зная об этом, предупредил через Эсфирь Артаксеркса, и его жизнь была спасена, а злоумышленники были казнены. Царь спросил читавшего ему эти записки: «Какую честь оказали мы этому человеку за такое великое дело?» Читавший ответил: «Никакой». Какой-то шум за дверями его комнаты привлек внимание царя. Это был Аман, который не мог дождаться утра, чтобы доложить о своем решении повесить Мардохея. Артаксеркс посмотрел на Амана подозрительно и спросил: «Что сделать тому человеку, которого царь хочет отметить почестью?» Аман, решив, что царь имеет в виду его, ответил: «Тому, кого царь хочет отметить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его и так проведут по площади перед всем народом, говоря: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». Царь вскочил на ноги и крикнул: «Приведите немедленно Мардохея, еврея, сидящего у городских ворот. Смотри, Аман, не упусти ничего из того, что ты сам предложил сделать этому человеку». Аману пришлось в точности исполнить повеление царя, тем более что предложение сделал он сам, и потом в гневе и стыде пойти на второй пир царицы. Когда мужчины снова напились вина, царь спросил Эсфир о ее желаниях. Он снова предложил ей полцарства, но она скромно сказала: «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию твоему и народ мой по просьбе моей». «Твоя жизнь и твой народ!» — воскликнул царь. «Да, мы были проданы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы были проданы в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». Царь встал, и в его глазах был гнев. «Кто это такой? И кто отважился в сердце своем поступить так?
Эсфирь спокойно ответила: «Враг и неприятель — этот злобный Аман». И Аман затрепетал перед царем и царицею. В отчаянии, улучив момент, когда царь вышел в сад, чтобы остудить свой гнев, Аман припал к ложе царицы, чтобы просить ее о пощаде. В такой позе застал его царь, и то, что, по мнению Амана, должно было спасти его, погубило его окончательно. Он был повешен на приготовленной для Мардохея виселице. На это именно время была послана во дворец Эсфирь, и хотя имя Господа не упоминается в этой книге, он был с нею и почтил ее дерзновение и ум. Эсфирь не была только смелой женщиной, она была женщиной большого ума. Первый шаг к завоеванию доверия царя был рискованным и дерзновенным, но как только его расположение было приобретено Эсфирью, она пустила в ход свой острый ум. Она не вымаливала жизни ее народа у царя, ни с того ни с сего, но приготовила два пира, пригласив на них своего врага. Она льстила Аману, зная, что он споткнется о свое рвение в преследовании Мардохея. Все, что она предвидела, исполнилось в точности. Она не уподобилась тем многим женщинам, у которых чувства руководят действиями. Она не потеряла голову, хотя ее сердце болело за ее народ, и она дрожала за свою собственную жизнь. Иисус сказал, что верующие в Него должны быть кротки, как голуби, и мудры, как змеи. Эсфирь имела то и другое, и пустила в ход оба эти качества своего характера. Апостол Яков писал, что Бог дает мудрости тем, у кого ее не достает. Бог знает, что нам постоянно нужно больше мудрости, чем мы по природе имеем. Он знает, что мы то и дело попадаем в ситуации, из которых не видим выхода. Бог снабдил Эсфирь добавочной дозой мудрости и готов сделать то же и для нас. Однако Он не делает этого тогда, когда мы замышляем что-то слепо, руководясь, как Аман, своими чувствами. Знающая Бога женщина имеет доступ к мудрости Божией в любое время, в любых обстоятельствах. Чувства должны быть под контролем, и ум открыт для Бога.

Помолимся. Дорогой милосердный Господь, Ты действительно источник мудрости, и мы можем приходить к этому источнику, как приходила Исфирь. Она явила нам дивный пример мудрости, почерпанной у Тебя. Господи, помоги нам всем учиться из Слова Твоего на примерах этих женщин, учиться постоянно приходить к Тебе во всякой нужде, а особенно, когда мы нуждаемся в мудрости, потому что в ней мы нуждаемся более всего. Господи, по природе мы никто не имеем достаточно мудрости, и потому должны постоянно приходить к Тебе. Просим Тебя, Господи, умудри нас на нашем жизненном пути, в трудных обстоятельствах принимать правильные решения, мудро воспитывать детей наших, мудро руководить в семье, подчиняясь руководству того, кого Ты поставил над нами и Тебе. Благослови, Господи, служение женщин в этом мире. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие друзья, проповедь Тима Келлера.
1: Сегодняшняя проповедь основывается на отрывке из 5, 11 и 30 глав притч. «Пей воду из твоего водоема, и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен. И утешайся женою юности твоей, любезную ланью и прекрасную серною. Груди ее да упояют тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно». Красивые женщины приобретают изобилие, а жестокий приобретает богатство. Если женщина красива, но глупа, то это можно сравнить с золотым кольцом в пятаке у свиньи. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля.